Мессия идет. Завтра в это время я уже буду в Иерусалиме на праздновании Пасхи. Не трави мне душу. А когда наступит ночь, знаю, ты переночуешь в теплой постельке в доме одного из твоих друзей. Я разве уже говорил? За последний час раз 10. Жаль, что ты не едешь. На Пасху забываешь даже о том, что нами управляют мерзкие римляне. Это не очень-то учтиво. Что вам нужно? Вы не заплатили налоги. Мы заберем часть вашего зерна. Мы заплатили налоги. Я могу убить тебя за это. Так убей прямо сейчас. Потому что когда придет Мессия, вам конец. Всем вам! Ты везде только и слышишь. Все говорят о Мессии, но что-то он сам не показывается.

You there. Эй, ты! Понеси-ка! Моя лошадь устала. Закон говорит, что я могу тебя заставить нести мои вещи одну милю. А ну неси, а то отклещу тебя сейчас как собаку!

0: Я не знаю, насколько еще хватит моего терпения, Никодим.
1: Успокойся, Клеопас. Римляне не будут с нами вечно. Когда придет Мессия... Иногда я задумываюсь, а действительно ли существует Мессия и придет ли он. Мессия придет и скажет: «Я помазан проповедовать Евангелие смиренным. Он послал меня исцелить разбитые сердца, дать свободу пленникам и выпустить из тюрем тех, кто связан. Я молюсь, чтобы такой день скорее настал. Давай поспи. Завтра с самого утра отправимся в храм».
2: Монеты! Монеты! Обмен монет!
0: Такие дорогие ягнята! Если не можешь себе позволить купить у меня, иди поищи в другом месте.
2: Глиняные горшки!
0: Счастливой Пасхи, Амос. Эбер, что-то не очень радостно. Нам приказано следить за зачинщиком беспорядков. Его последователи утверждают, что он мессия. Можете в такое поверить? Плотник из Галилеи — мессия. Иностранные деньги не принимаем, иди к обменщику. Один шекель за 5 твоих монет.
2: Так нечестно.
0: Так или никак?
1: Это храм для молитвы.
0: Вы же превратили его в воровской притон.
2: Никогда не видел такой силы. Кто он? Как он сказал, его зовут? Иисус только что исцелил ребенка.
1: Обрети зрение.
2: Я вижу. Он Мессия.
0: Как ты посмел устраивать такие бесчинства в храме? Ты за это заплатишь. Ты что, с ума сошел? Ты одержим дьяволом? Ну уже отвечай. Тебе есть что сказать?
1: Разрушьте этот храм, и я в 3 дня воздвигну его.
0: Это еще что означает? На постройку храма Ирода потребовалось 46 лет. Ты думаешь, у тебя получится воздвигнуть его в 3 дня?
1: Я ни слова не говорил о храме Ирода. Разрушьте этот храм, и я в 3 дня воздвигну его.
2: В 3 дня?
1: Только представь, какая сила нужна для этого.
2: Может ли Иисус быть Мессией?
1: Я даже боюсь надеяться.
2: О, как бы мне хотелось остаться. Мне кажется, я все пропущу.
1: Я буду тебе писать. Уверен, что в Синедрионе обязательно услышу о том, что Иисус делает и говорит.
2: Обязательно пиши.
1: Возможно, когда мы встретимся в следующий раз, римляне уже уберутся из нашей земли, а в Израиле будет новый царь. Он даст свободу узникам. Он будет творить чудеса и многое другое. Удачи, Клеопас.
0: Этот Иисус не может быть Мессией. Он прав, он прав.
2: Как же объяснить его чудеса? Дьявол творит чудеса.
0: Я не верю этому. Иисус — простой плотник из Галилеи. Мессия будет обязательно царской крови.
2: Он появится в блеске и могуществе своей армии.
1: Он величайший человек, которого я когда-либо встречал. Если бы мои друзья знали, что я на самом деле думаю про Иисуса, они бы... Я должен с ним поговорить. Должен.
0: Никодим, ты не можешь уйти?
1: Простите, друзья, я должен. Прошу вас, продолжайте без меня.
2: Ты многим рискуешь, придя поговорить со мной? Учитель, я знаю, что ты пришел от Бога, ибо таких чудес, какие ты творишь, никто не может творить, если с ним не будет Бога. Что мне делать, чтобы спастись? Чтобы узреть Царствие Небесное, нужно заново родиться. Как человек может заново родиться, будучи старым? Никодим, ты один из правителей Израиля, а не понимаешь таких вещей? Учитель, кто ты? Как Моисей вознес медного змея в пустыне, а все те, кто смотрел на него и верил, были спасены от смерти, так и я вознесусь. И все, кто верит в меня, получат жизнь вечную. Вознесешься?

0: Бог так любит мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы всякий, кто поверит в Него, не погиб, а обрел жизнь вечную.
1: Только что пришло донесение об Иисусе. Он был в Назарете. Число его последователей неуклонно растет.
0: Дорогой Клеопас, несколько дней назад я сам разговаривал с Иисусом. Ни от кого не чувствуется такой силы. И все же он говорит множество непонятных вещей. Я пока еще не сложил о нем окончательного мнения. Про Иисуса ходят самые различные толки. Ни у кого нет уверенности, что им можно верить. Его последователи рассказывают, что в своем родном городе Назарете он превселюдно прочел пророчество о приходе Мессии, а затем утверждал, что в рукописи говорится о нем. Это обидело людей, потому что все знали, что он сын простого плотника. Они выгнали его из синагоги и потащили к обрыву. Никто не может объяснить, что произошло потом. Он просто остановил их и ушел. Он просто ушел? Кто может спастись от разъяренной толпы? Только Мессия. Если это правда, я знаю, что правда. Иисус прогонит римлян раз и навсегда. Не знаете, где мне найти Иисуса?

0: Ты хочешь исцелиться?
1: Да.
0: Тогда вставай. Возьми свои носилки и ступай.
1: Я 38 лет не мог ходить. Спасибо тебе, Иисус.
0: Милый Клеопас, Иисус снова пришел в Иерусалим на Пасху. Я видел, как Он исцелил калеку. Но потом случилось нечто еще более удивительное. Амос и Эбер набросились на Иисуса за то, что Он исцеляет в Шаббат, утверждая, что это работа, и поэтому Он нарушает закон Моисея. Иисус ответил: «Мой Отец делает свою работу каждый день, и даже сегодня, и я тоже». Они знали, о чем Он говорит. Он Сын Бога. И знаешь, Клеопас, в это так легко поверить. В донесениях сообщается, что он показывал свою божественную силу и творил чудеса в каждом уголке Израиля. В его чудесах есть нечто большее. Нечто большее, чем могущество и величие. В них есть любовь. Сострадание. Милосердие. Сердечность. Даже прощение. Послушай, что он говорит. Возлюби врага своего. Блаженны миротворцы. Прощайте друг другу. Он даже говорит, что если римлянин заставляет тебя нести его вещи милю, то пронеси их две мили. У Иисуса нет желания мстить. Может ли такой человек быть Мессией? Разум говорит мне «нет». Но сердце, Клеопас, мое сердце кричит «да». Нести вещи римлян две мили вместо одной? Иисус действительно так сказал? Это уловка. Иисус сам не очень-то верит в свои слова о том, что нужно полюбить врага своего. Он просто дурачит римлян. Не могу поверить, что Никодим не видит этого. Ну-ка, подождите. Мы ищем украденную саблю. Капитан, здесь ничего нет. Ребята, простите за неудобство. Я не чувствую обиды, потому что за все злые дела вам воздастся очень скоро. Джентльмены, боюсь, в донесениях написана правда. Иисус направляется в Иерусалим. У него тысячи последователей. Они убеждены, что он Мессия. Я слышал, как многие говорили, что коронуют его царем. Римляне скажут, что мы не способны держать в повиновении собственный народ. Они заберут у нас власть. Нужно что-то делать. Дорогой Клеопас, думаю, тебе захочется самому все увидеть. Приезжай как можно скорее. Я выезжаю утром. Я еду с тобой.

Усмири своих учеников, Иисус! Это возмутительно! Если я велю этим людям молчать, то эти камни станут кричать.

0: Иисус из Назарета, от имени Синедриона я спрашиваю тебя, кто дал тебе право творить такое?
1: Я отвечу на ваш вопрос, но сначала ответьте на мой. Кто дал право Иоанну крестить? Небо или человек?
0: Если мы скажем, что человек, то все эти люди поднимутся против нас.
1: Тогда скажем, что небо.
0: Тогда он спросит, почему мы не верили Иоанну, и зачем позволили убить его.
1: Мы не можем ответить, кто дал ему право.
2: Тогда и я не могу вам ответить, кто дал мне право творить такие чудеса.
1: Но послушайте притчу.
2: Один человек посадил прекрасный виноградник, обнес его забором и поставил вышку. Пришло время ему отправляться в далекую страну. Поэтому заботу о винограднике он поручил виноградарям. Когда наступило время урожая, он прислал своего слугу собрать фрукты. Но виноградари уже решили, что виноградник стал их собственностью. Поэтому они побили слугу и отправили его обратно. А хозяин виноградника послал другого слугу,

0: но его также побили. Третьего слугу послал хозяин, и его покалечили. Поэтому хозяин решил отправить своего сына. Он думал про себя: «Это мой сын. Конечно, они постыдятся сына моего и примут его с почтением и уважением». Но когда сын пришел к виноградарям, они сказали друг другу: «Это сын хозяина, и он унаследует виноградник. Давайте убьем его и завладеем наследством». Они схватили его и убили его. Иисус умрет. Он сам такое сказал, что умрет. Как ты можешь оставаться таким спокойным? Мы-то думали, что он Мессия, Спаситель.
1: Он и есть, но не в том смысле, в котором поняли мы.
0: Нет никакого другого смысла, Никодим. Мессия должен прийти и спасти нас.
1: Да?
0: Но спасти от чего, Клеопас? От
2: чего?
0: А от чего еще можно спасать Израиль, как не от римлян?
1: 3 года назад, когда я впервые разговаривал с Иисусом, он сказал мне, что Бог так любит землю, что отдал Сына Своего Единородного.
0: Отдал, Клеопас. И если мы поверим в Него, то будем спасены. Спасены от страха смерти. Спасены от тяжести вины и греха. Спасены от сердца полного ненависти. Но для этого он должен, как он сказал, вознестись, как Моисей вознес змею в пустыне. То есть распят? Что толку от распятого Мессии? От Мессии, что лежит в могиле? Нет. Настоящий Мессия не позволит себя убить. Что случилось? Они только что арестовали Иисуса. Они хотят судить его. Может быть, он твой Мессия, но не мой.

У меня еще никогда не покупали столько благовоний. Сегодня погребение моего друга. Я хочу приготовить его тело. Вы купили достаточно масел для погребения царя. Он был царем. Царем неба и земли.

Они схватили его как простого человека. Они распяли его как обычного преступника. Мне хочется надеяться, что его смерть всего лишь сон. Но это не сон. Он нас всех обвел вокруг пальца. Я так надеялся, что он мессия. И все-таки в нем было что-то такое, в его улыбке. Я не встречал более величественного человека. Я тоже. О ком вы печалитесь? Человек по имени Иисус, который был пророком, казнен. А мы думали, что он Мессия, и что он пришел спасти нас от Рима. Разве Иисус не должен был страдать и умереть, чтобы войти в Царство Небесное? Пойдемте. Я расскажу вам, что говорится об Иисусе в пророчествах. Исаия писал: «Он будет ранен за грехи наши, побит за беззаконие. Христос

0: он будет страдать. Видите, друзья мои, в пророчествах так и говорится, что Мессия будет страдать и умрет. Не могу с тобой не согласиться. Ты проповедуешь с такой верой, и все же? Как? Как Мессия спасет нас? Как Он избавит нас, если Он умер? Он не умер. Мы видели, как Он был распят. Отведайте хлеба. Учитель! Сколько дней назад он был распят? 3? Разрушьте этот храм, и я в 3 дня воздвигну его. Он говорил о себе. Он воскрес из мертвых! Тимофей, он умер за нас. Все страдания, всю боль он вынес ради нас. Он жив. Достаточно. Все, вы уже прошли милю. Мы понесем еще. Я знаю, что Господь так любит мир, что Он послал земле, что заждалась Своего Сына. И кто верит в Его святое имя, у кого в сердце есть вера, тот никогда не умрет. Никогда не умрет, но будет жить вечно.
1: Я знаю, Господь так любит мир. Так любит мир, что послал Своего Сына, и Он творил чудеса. Хромой пошел, слепой прозрел. Он говорит: «Пойдем со мной». Ты не умрешь, никогда не умрешь, но будешь жить вечно.

0: Какую радость вселяют в меня эти слова.
1: Я знаю, что в сердце моем живет Мессия. Он жив.
0: Теперь я знаю, Господь так любит мир, так любит мир, что на горе высокой Его пролилась кровь за нас, за то, чтоб тот, кто жил в грехе, отдал Ему ту жизнь. Взамен Он обретает вечность, забывает о смерти, получает вечную жизнь.
1: Он так любит мир. Взамен он обретает вечность, забывает о смерти, получает вечную жизнь.
0: Бог любит мир.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас в гостях пастор церкви «Новое начало» Стас Осипов. Здравствуй, Стас!
1: Здравствуй! Здравствуйте!
0: Сегодня будем говорить о здоровом образе жизни. И в прошлой программе мы говорили о том, что человек должен осознать. А давай сегодня поговорим о питании, о здоровом питании.
1: Да, как мы говорили в прошлый раз, нужно найти то, что комфортно для самого человека, потому что мы все индивидуальны, уникальны, существует множество различных диет и способов сохранять вот этот здоровый образ жизни. Нужно найти то, что работает непосредственно у тебя, и нужно в этом все-таки научиться жить, как ты сказала, потому что на первый взгляд для людей, которые любят утешать себя едой, и для некоторых радость единственная – к холодильнику припасть вечером и как-то успокоиться. Им кажется, что если я лишу себя этого удовольствия, то все потеряет смысл, какую-то яркость, какую-то жизнь. И, как говорится, вы не едите после шести зря, очень вкусно. И люди думают, что ну зачем себе отказывать, жизнь и так такая трудная. Еще себя ущемлять, еще в этой части жизни. Ну, пусть я буду толстым, пусть я буду некрасивым, пусть мне будет тяжело ходить, но зато мне на душе будет как-то полегче. Но вот интересно, что люди, которые так называемый здоровый образ жизни поддерживают, они получают награду от других вещей и намного большую, чем от еды. Когда человек поел, он чувствует тяжесть физическую, он чувствует тяжесть духовную и тяжесть душевную. Писание, помнишь, говорит интересную вещь, что они утучняли себя объедением. Когда человек переедает, верующий человек, он может испытывать даже некое огорчение духовное. Поэтому существует такой грех, как обжорство или чревоугодие. Да? Это действительно компромисс с плотью. Но в противовес этому, когда человек ведет правильный образ жизни, правильно питается, где-то ограничивает себя, у него приходит какая-то и душевная, и духовная даже сила, мотивация. Человек, у которого есть порядок в жизни, у него порядок часто и на уровне физическом, и на уровне духовном. Знаешь, интересная фраза: если ты не знаешь, что тебе делать, за что тебе взяться в жизни, начинай со своего тела. Если ты не знаешь, за что хвататься, начинай с самого простого, с физического изменения. И шаг за шагом ты вдруг начинаешь понимать, как действовать. Когда я первый раз начал готовиться к марафону, у меня было 8 месяцев, я начал выходить на пробежку по плану, конкретно, четко. И вот что это меняет в твоей жизни? Ты учишься порядку в жизни. Ты победил в одном, ты побеждаешь в другом. Ты становишься не просто спортсменом, там, похудей стал, полегче стал, там, поопрятней так физически. Ты внутри меняешься. Ты другой человек, у тебя в жизни есть победа, есть порядок, есть дисциплина. Ты встаешь и делаешь, ты меняешься ментально. Вот что дает спорт.
0: Скажи, пожалуйста, а если говорить о питании, то сегодня ведь нереально правильно питаться. Сегодня столько продуктов, допустим, курица, она гормональная, во всех соусах сахар есть. И как ты находишь этот баланс, как ты находишь эти продукты, вот, и понимаешь, что надо есть, что не надо. Потому что я вот знаю людей, вроде бы они и правильно питаются, но никакого спорта не имеют.
1: Но я не тот человек, который очень педантично относится к еде, там орешки, злаки, все у них на своем месте. Уважаю очень этих людей. Я в этом смысле проще намного. Я стараюсь просто следить за калориями и стараюсь не отъедаться. И занимаюсь спортом.
0: Ты даже не ешь семечки?
1: Ем.

0: Но, в общем-то, мы не должны быть идеальными и совершенными. Особенно в вопросе физическом. Мы не можем, наверное, здесь, как ты говоришь, все соблюсти идеально, досконально. Но стараться мы можем. И поддерживать хорошую физическую форму, наверное, может каждый из нас. И для этого не нужно зацикливаться. Ты очень правильно, мне кажется, говоришь, что любая вещь может превратиться в фанатизм, в крайность. И вот эту сферу тоже нельзя доводить до крайности.
1: А сколько жиров, белков, углеводов человек должен съедать, чтобы это было нормально? Потому что ведь если чего-то не хватает, человек превращается или в какого-то очень худого, ну, или слишком много жиров, то человек превращается в полного. То как вот этот баланс содержать? Сколько нужно чего?
0: Ну, вся эта информация, она очень доступна в интернете. И когда речь уже доходит до технических деталей, это очень легко исследовать и для себя найти. Но вот у меня, например, была такая практика, что я достаточно успешно какой-то период времени худел и сохранял вес на белковой диете. У меня был период очень интересный, когда после 40-дневного поста несколько месяцев я просто попробовал быть вегетарианцем.
1: Извини, но сейчас вот кого-то щелкнуло там. Сейчас 40-дневного поста. Что есть 40-дневный пост?
0: У меня есть практика 40-дневных постов многократных, когда мы только пьем.
1: Что пьете?
0: Пьем мы не только воду, чаи с медом, ну, периодически там дней 10 только на воде. По-разному было. Но вот, возвращаясь к вопросу, я сам попробовал несколько разных видов диет. Есть известная сейчас диета на жирах, кето-диета. Она тоже работает. Но вот что интересно, я лично для себя заметил, что когда я отказывался от мяса, я вот в этот период очень хорошо себя чувствовал. Это было самое лучшее мое время. И я думаю, что, может быть, со временем было бы неплохо вернуться к этому. Как вариант.
1: А как же ты таким образом набираешь белки, если вегетарианство? Там же нужно какую-то определенную цифру.
0: Да, там другими способами учат людей все-таки восполнять недостаток нужных витаминов. И это все возможно.
1: Я не профессионал в этом, поэтому мне сложно, конечно, все это понимать.
0: Да.
1: Особенно если...
0: Я тоже не профессионал. Я одно просто вот скажу, как общий принцип. Нужно найти то, что работает у тебя. Если тебе комфортно, например, какое-то окно иметь в течение дня, когда ты питаешься, это идеально. Если тебе комфортно дробное питание, то прекрасно, это работает у многих людей. Если вот белки, жиры, углеводы, и ты просчитываешь все и знаешь эти цифры, сколько тебе надо, это работает, это замечательно. А кто-то вот сидит на вегетарианстве и там добавляет орешки, бобовые, какие-то витамины, великолепно себя чувствует.
1: Зимой в Прибалтике на вегетарианстве это нереально, потому что холодная страна и нет такого количества овощей.
0: Я лично вот склоняюсь к тому, что все приемлемо, если ты подходишь к этому разумно, изучаешь, понимаешь, что приемлемо для тебя. И если это работает, то почему нет? Нельзя просто впадать в крайности, потому что некоторые люди используют радикальные диеты. Но я сам радикальный человек. То, что я пощусь каждый год по 40 дней, и для меня это комфортно. Но других людей я к этому даже не побуждаю. Но факт в том, что, опять повторюсь, вот очень важно исследовать себя, понять, в каком темпе мне двигаться, как мне, в общем-то, надо жить. Главное, чтобы были осознанные, правильные цели. Я хочу выглядеть определенным образом, чувствовать себя определенным образом. Я хочу быть здоровым, хочу быть эффективным. Я не хочу быть фанатом спорта. И не хочется быть таким человеком, который будет навязывать свой образ жизни другим людям. Это тоже не совсем здравые вещи. И мы здесь, на Земле, не для того, чтобы заниматься собой, своим здоровьем. Мы здесь все-таки с другой миссией. Мы, как верующие, мы несем свет Христа. А здоровье, наше тело – это инструмент, это храм, который нам поручен. Мы несем свою душу, свой дух вот в этом храме. И он должен быть у нас в порядке. И мы должны действительно иметь цель, направление и все, что у нас есть, концентрировать на исполнение Божьей воли. А Божья воля, чтобы наш храм был в порядке. И вот когда меняются понятия, и мы начинаем служить своему храму, это, мягко говоря, дисбаланс. А грубо говоря, это потеря себя, потеря своего призвания.
1: Хорошо, значит, я понимаю, что мы не будем настаивать на какой-то одной диете. Мы посоветуем нашим друзьям, нашим зрителям искать свой путь. Но его нужно искать в молитве, нужно искать вместе со специалистами, такими, как вот вы с Маричкой, и просто идти какими-то маленькими шагами.
0: Да, вот что касается, например, диеты, есть общие принципы. Все диеты построены на одном принципе – ограничение калорий. И все. Все рабочие диеты, они работают тогда, когда нету перебора калорий. Но потребление калорий для каждого свое. В среднем 2000, кому-то нужно 1200, кому-то 2400, например. Но часто люди завышают количество калорий, которые им нужны. Мне, например, нужно очень мало. 1300, если я ем, то окей. Если я начинаю больше есть, я начинаю просто толстеть. К сожалению, для меня, возможно, это связано с постами, метаболизм другой, нарушен немного. И, соответственно, вот моя специфика вот такая. Но если совет дать, то все очень просто. Меньше калорий, больше движений. А уже какую для этого избрать схему питания, это уже индивидуально. Но главное, чтобы был минимум калорий. Столько, сколько нужно человеку. И опять же, профессионалы говорят, что это не должно быть слишком мало. И опять же, связано это и с другими факторами в жизни. Стресс, сон, в частности. То есть вот все нужно рассматривать, во-первых, в совокупности разные сферы, во-вторых, конечно, с разумом, разумно подходить, понимая себя и, опять же, с Господом. Потому что Господь заинтересован в том, чтобы у нас был здоровый образ жизни. Вот маленькая история, иллюстрирующая это. У меня есть один друг в нашей команде, один брат. У него проблемы были со здоровьем, и эти проблемы провоцировались употреблением, в частности, Кока-Колы. И он об этом знал, он знал, что ему нельзя пить, но он очень любит Кока-Колу. И он попивал, не мог отказаться. И одной нашей сестре, которая вообще не знала о его проблеме, приснился сон, где Господь каким-то образом сказал ей, что вот есть этот брат, он пьет Кока-Колу. Скажи ему, что Бог говорит ему, нельзя тебе пить Кока-Колу. Это удивительно. Это сестра Лия, которая ведет у нас мамское служение, зрелая и духовная сестра, Господь с ней действительно говорит. Такое чудо, что Бог обратился через нее пророчески к этому брату. И тут уже ничего не скажешь, что Бог ничего не сказал, ничего не сделал. И вот интересный факт. 80 примерно процентов заболеваний раковых являются причиной выбора самого человека, неправильного образа жизни. Гены – это один фактор, то, что не зависит от человека. Остальные факторы зависят от самого человека. И вот человеку сообщают диагноз – у тебя рак. И он говорит: «Бог, почему ты это допустил? Где ты?» Но ты сам своими решениями привел себя в это состояние. Какие претензии? И я думаю, что Бог многим верующим говорил годами: знаешь, тебе нужно отказаться вот от этого, тебе нужно наладить сон. На самом деле люди все знают, как правильно им жить. Люди прекрасно знают, как им правильно питаться, что не надо переедать. Знают примерно, какая еда полезна, какая вредная. Даже сильно людей чему-то учить, как правило, не нужно, особенно в наше время. Полные люди – это люди, которые знают больше всего о диетах, о похудении, как правило, потому что они с этим борются. Они своего врага хорошо знают. И не вопрос, что ты еще что-то не знаешь, чтобы похудеть. Тут в другом вопрос, что нужно начать действовать, и тебе нужна помощь, тебе нужна мотивация, и нужно переломаться. Вот что в похудении я открыл для себя, что у полного человека, у него психология алкоголика. И когда ты алкоголику, например, говоришь: ну ты уже там месяц не пьешь, но тебе можно сейчас стопочку хорошего алкоголя или там пива немножко. Если только попадает немножечко алкоголя к нему в организм, его срывает. Вот точно так происходит порой с полным человеком. Ему нельзя играться, заигрывать с едой постоянно. Я вот сейчас немножко подержался, а вот сегодня можно. Сегодня у меня разгрузочный или там какой-то день читмил.
1: Сахарная зависимость – это как наркотическая зависимость.
0: И получается сахарная, и жировая. И когда человек не понимает, что ему нельзя с этим заигрывать, он все время будет падать. И вот интересно, что если ты переломался и начинаешь жить по-другому, вот этим престижным, здоровым образом жизни – вот интересно, тебе и не хочется. До тех пор, пока 100 грамм снова ты там где-то не попробовал, снова срывает человек. Не все понимают вот эту проблему, этот механизм, что если я зависим от еды, мне нельзя с этим заигрывать. И я вот лично знаю, что я был человеком зависимым от еды. И мне нельзя вот позволить вот сегодня немножечко там побаловать себя. Мне нужно здесь быть принципиальным. Но вот когда человек переломался, ему легко становится. Он естественным образом уже от этого всего отошел, и он радуется другим вещам. Ему нравится жить легким, ему нравится спорт, ему нравится полезная еда. Он от этого получает удовольствие. Получает удовольствие от того, что люди ему говорят, что ты молодец, ты пример, ты классно выглядишь. И многие другие вещи уже становятся для него вот этим мотиватором, чтобы быть худым.
1: Теперь я понимаю, что это возможно только с Господом. Потому что сам человек, он даже если все знает, он не может прийти к этим правильным решениям, к этим правильным поступкам. Потому что люди-то все знают. Но как правильно питаться, как правильно жить, только может помочь Господь. И действие, конечно же.
0: У нас есть действительно особая благодать. У нас есть Отец Небесный, который за нас стоит, который о нас заботится, который говорит к нам. И нам тем более нужно быть в правильной форме.
1: Друзья, спасибо, что вы посмотрели эту программу.

Мне попалась на глаза одна апокрифическая история. Я знаю, что такого на самом деле не было, но история показалась мне очень меткой. И так вот она. Не знаю, как такое могло произойти, но дьявол решил устроить распродажу. И, как оно обычно бывает, будто в книге Клайва Льюиса, сошлись туда все бесы, поторговаться и разжиться инструментами для обмана, разрушения, убийства и нанесения всяческого ущерба христианам, чтобы опозорить имя Божье. И было там много-много полок и витрин, заваленных разными инструментами сатаны. Вот здесь лежала зависть, а здесь гордыня, а там ревность, а там сексуальное искушение, а там жадность. В общем, широчайший ассортимент дьявольских инструментов. Наконец, сбоку, на одном из столов, была маленькая коробочка, а внутри лежал маленький, невзрачный и очень изношенный инструментик. И вот бесы ходили, присматривались, выбирали, какие им нужны инструменты, чтобы сделать карьеру в аду и выслужиться перед сатаной. Они заметили, что гордыня, зависть и сексуальные искушения продавались относительно недорого, скажем так, по доступной цене, но маленькая, потертая коробочка со старым инструментом стоила бешеных денег. Бесы тут же собрались вместе и заявили дьяволу: «Что за чушь? Вот эти инструменты, которые так эффективно выводят людей из строя, не слишком-то и дороги, а вон то старье, ужасно дорогое. Что это за инструмент такой?» А сатана ответил: «Этот инструмент – уныние. Он такой изношенный, потому что я пользуюсь им чаще, чем всеми остальными вместе взятыми. Понимаете, если орудовать другими инструментами, некоторые христиане неплохо соображают и узнают, что за этим стою я. Но когда я пользуюсь унынием, они, как правило, понятия не имеют, кто за этим скрывается. И тогда я побуждаю их забросить семью, забросить Бога, забросить служение, забыть о тех обещаниях, которые они дали другим. Я просто ввожу их в уныние, и они приходят туда, куда я хочу, а они не догадываются, что это я их сюда завел». Сегодня мы с вами поговорим о том, как отсечь голову змею уныния. Что такое уныние? Это несложно определить. Загляните в ваше пособие, там есть цитата из словаря: «Унывать, грустить безнадежно, падать духом, робеть, отчаиваться, терять всякую бодрость и надежду, не находить ни в чем утешения». Думаю, нам всем знакомо это чувство. У меня закончилось горючее, я так больше не могу, сейчас все брошу, я не могу так жить, больше не могу ни одной минуты. Вы устали, пали духом и готовы махнуть на все рукой. Знаете, когда вы в таком состоянии, это сатана нашептывает вам на ухо ложь. Но у Бога есть другой план для вас, план, который поможет вам победить уныние. Сейчас мы с вами пройдем его по порядку. И каждый раз, когда вас будет атаковать уныние, вы сможете открыть Библию на первой главе послания Иакова, прочесть то, что мы сейчас будем читать, и с Божьей помощью, если вы будете открыты Его воле, отсечь голову змея уныния. Вы готовы узнать, что для этого нужно? Прекрасно. Откройте Библию на первой главе послания Иакова. Рассмотрим Божий план победы над унынием. Начнем с первого пункта. Божья воля на время трудностей. Запомните, Божья воля на время трудностей состоит в радостном терпении.

Ныне с великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения. Почему? Зная, что испытание вашей веры производит терпение. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка. Второе, что мы узнали, и это основание для того, чтобы позже мы могли победить уныние, это Божье обетование. Когда вы не знаете, что вам делать, Он даст вам сверхъестественную мудрость. Если же у кого из вас недостает мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся ему, но да просит с верою, немало не сомневаясь, потому что сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и развиваемой, да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа. Человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих. И, наконец, Божий рецепт терпения – смотреть на все глазами Бога. Даже самые прекрасные, посвященные и духовные люди часто упускают из виду Божью истину. И тогда эти прекрасные духовные люди принимают ужасные решения, разрушающие их жизнь, их свидетельство о Боге, их семьи, церкви и компании. А все потому, что, впав в уныние, человек способен на самые глупые и греховные поступки. Очень умные и духовные люди совершают очень глупые и недуховные поступки, когда они расстроены. И заверяю вас, что корень уныния – это утрата правильной точки зрения. Это когда вы начинаете смотреть на мир через кривые очки, а именно этого хочет дьявол. Но в стихах с 9 по 12 мы прочтем, как научиться смотреть на мир глазами Бога. Итак, 9 стих начинается словом «да». «Да хвалится брат, униженный высотою своею, а богатый унижением своим», или дословно «своим низким положением». Почему? Потому что он придет, как цвет на траве. Восходит солнце, настает зной, и зноем иссушает траву, цвет ее опадает, исчезает красота вида ее. Так увядает и богатый в путях своих. То есть по ходу своих дел, зарабатывая деньги, воспитывая детей, это и есть в путях своих, и богатый там увядает. В 12 стихе подводится итог. «Блажен». Это то же слово, которое Христос использовал в заповедях блаженства. «Макариос», «блажен», «счастлив» – это внутренняя радость, не зависящая ни от каких обстоятельств. «Блажен человек, который переносит искушение». Почему? Потому что, быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его. Когда вы слышите стихи с 9 по 12, а потом я делаю вывод, что для победы над унынием нужно смотреть на мир глазами Бога, позвольте предположить, что многие из вас думают примерно так. Надеюсь, что он скажет что-то хорошее об этих стихах. А то тут какие-то цветы, трава, увядание, высота, унижение. Уверен, что здесь есть некая глубокая духовная истина, от которой я просто прозрею, но пока что я ее не вижу. Признаюсь вам, я сам читал и размышлял, и молился об этом отрывке, и говорил: «Господи, я знаю, что эти стихи взаимосвязаны, тут ведь есть союзы и предлоги. Я уже просил о мудрости, мне нужна мудрость, чтобы понять, как поступить. Теперь я вижу, что речь идет о точке зрения, о взгляде на жизнь, ведь здесь подчеркивается, насколько все в жизни приходящее». И в конце сказано «блажен человек», то есть испытания рано или поздно заканчиваются. «Будучи испытан» — это слово означало проверку металла, чист ли он и не содержит ли примесей. Когда придет день, и вы выйдете из испытания победителем, вам обещана награда венец жизни, дословно венец, который есть сама жизнь, жизнь иного, высшего качества, которую Бог дает любящим его. Обратите внимание, что в этом отрывке заложено то, что поможет нам регулярно проверять свое зрение и учиться правильно смотреть на происходящее. Я внес это в ваше пособие. Надеюсь, вам пригодится. Вам нужно смотреть на мир глазами Бога в трех областях. Итак, вам нужно смотреть глазами Бога, во-первых, на ваши обстоятельства, верно? Можете вписать это слово. И Божий ответ – смотреть на обстоятельства через призму веры. Во-вторых, мы узнаем, что нам необходимо смотреть глазами Бога в будущее –
Божий ответ – смотреть в будущее через призму надежды. Вот ключевое слово. В-третьих, мы увидим, что нам необходимо смотреть глазами Бога на нашу мотивацию. Божий ответ – оценивать свои мотивы через призму любви. А теперь я хочу вместе с вами пройти этот отрывок слово за словом и разъяснить его. Думаю, когда мы закончим, вы скажете: «О, оказывается, мне нужно правильно смотреть на мои обстоятельства. Мне нужно правильно мыслить о будущем, правильно определять, что по-настоящему важно. И еще мне нужно смотреть внутрь себя, когда я очень расстроен, и задавать себе сложный вопрос, почему я делаю то, что делаю». Вы думаете, откуда он взял все эти выводы? Прямо из Библии, 9 стих. «Да хвалится брат униженный». Подчеркните в своих заметках слово «униженный» и напишите сверху «социально-экономический статус». Это не униженный в каком-то духовном смысле. Это слово означает «бедный человек», попросту говоря. «Тот, у кого мало денег». «Да хвалится он высотою своею». Слово «хвалится» здесь означает «хвастается и гордится своим высоким положением». Как-то странно получается, не правда ли? Бог говорит: «Терпите, не сдавайтесь, я дам вам мудрость». Но пока вы ищете эту мудрость, некоторые из вас впадают в уныние. «Да у меня нет ни гроша за душой, у меня нет никаких денег на будущее. Боже, ну когда же ты ответишь мне? У меня столько нужд». И вот как, по мнению Бога, нужно смотреть на вещи. Если вы не богаты, вам нужно хвалиться, то есть хвастаться своим высоким положением. Возможно, вы думаете, каким еще высоким положением? Но не в глазах мира, а в глазах Бога, в духовном смысле. Те, кто лишен материальных благ, вынуждены быть духовными людьми, ведь они вынуждены доверять Богу. За последние 3-4 года я побывал в некоторых странах, где люди молятся о том, чтобы у них был рис на сегодня или на завтра, чтобы была крыша над головой. И знаете, что я вам скажу? У этих людей потрясающая вера. Почему? Потому что у них нет пенсии. У них нет поддержки правительства или социальной защиты. Они доверяют Богу. Легко доверять Богу, когда у вас нет альтернативы, верно? Наверное, все мы бывали в реанимации, когда близкий человек на волоске от смерти. Возможно, произошла авария или разрыв аппендикса, или что-то еще. Трудно ли в такой ситуации полагаться на Бога? Очень легко, не правда ли? Вы падаете на колени прямо там, в больничной приемной, берете за руки, звоните всем своим знакомым и вместе взываете к Богу: «Господи, ну, пожалуйста, я очень тебя прошу». Вы просто выворачиваете душу наизнанку, поскольку сами никак не можете решить проблему. Бедные в мире всем богаты верой, поскольку у них нет другого выхода. Они не могут полагаться на себя. Я знаю множество примеров. Может быть, вы слышали, сколько удивительных историй рассказывают миссионеры, когда приезжают домой. Возможно, вы удивляетесь, неужели Бог являет свои чудеса только на других континентах? Нет. Но почему же мы слышим столько примеров оттуда? Потому что там люди находятся в отчаянном положении. Если Бог им не поможет, никто им не поможет. Когда я учился в семинарии, я был убежден, что моя жена не должна работать. У нас было трое маленьких детей, и я считал, что жена должна сидеть дома и воспитывать их. Но я также был убежден, что мне нужно учиться на стационаре. Получалось, что мне нужно было работать на полную ставку, чтобы жена могла быть дома с детьми и еще целыми днями учиться. По любым подсчетам это было невозможно. Тогда я нашел работу в сфере продаж, без зарплаты, только за комиссионные. Я прошел тест, получил лицензию, и если мне удавалось заключить 3 сделки в месяц, я получал 1000-1200 долларов, и мы могли оплатить счета. В обрез. Мы жили в маленькой квартирке в рамках социальной программы для малоимущих, и с учетом субсидий платили 225 долларов в месяц за квартиру и коммунальные услуги. И нам удавалось прожить примерно на 1000 долларов в месяц. Но время от времени случалось такое, что мой покупатель не мог пройти тест не по моей вине, может, у него давление поднималось. И тогда я не получал свои комиссионные. Раз в несколько месяцев мне нужно было заплатить за квартиру, за разные услуги, нужно было купить еды, а денег не было. Боже, я верю, что поступаю по твоей воле. Ты привел меня в эту семинарию. Я убежден, что моя жена должна отдавать всю свою любовь и время детям. И я сделал все, что мог. Я не виноват, что у него поднялось давление. Но из-за этого я недополучил свои 300 долларов, и теперь у меня 700 долларов, а счетов-то на всю 1000.
В общем, когда я говорю, что мы жили бедно, я не преувеличиваю. По 2-3 недели мы не видели ни чипсов, ни кока-колы, ни сока, ни мяса, ничего. Вместе с 12 подобными семьями мы скидывались по 5 или 6 долларов, чтобы купить оптом овощей и фруктов. Каждой семье доставалось по 2 больших пакета, и Тереза постоянно готовила овощи и фрукты. А еще она сама пекла хлеб из муки с отрубями. Мы с детьми хорошо это помним. Мы питались хлебом с отрубями, с ореховым маслом и медом каждый день в течение 4 лет. И, как они мне напоминают, запивали это горячей водой из термоса. И радовались, когда находили четвертак за диванными подушками. Надо сказать, мы придерживались философии Джорджа Мюллера, если вы о таком слышали, «Пусть никто не узнает о ваших нуждах». Никто, ни один человек не знал, что нам не хватало денег, не хватало еды и так далее. И вот однажды Тереза повезла детей в школу, это где-то 9 минут на машине, сразу же вернулась, еще 9 минут, а у нас под дверью стоят 5 кульков с продуктами. И не просто продуктами, а с курицей, мясом, отбивными, большим пакетом муки и 2 банками меда. И, а ведь никто не знал о нашем меню. 5 кульков с продуктами. Так я узнал, что ангелы действительно существуют. Как вы считаете, это чудо? Конечно. Но почему это произошло? Потому что у нас была вера. А что нам еще оставалось? Бедные люди вынуждены быть верующими. И другой случай. Опять-таки, мой клиент не прошел тест. Я получил всего $600. Мы на $400 в минусе, нечем платить за квартиру. Неожиданно я получаю письмо с эмблемой футбольной команды Green Bay Packers. Я распечатываю конверт. Оказывается, это от игрока Green Bay Packers, с которым я разговаривал один раз в жизни, 6 лет назад, когда он был самым востребованным молодым футболистом, а я выступал на одном молодежном собрании. 6 лет я ничего от него не слышал, а тут получаю конверт. Бог положил вас мне на сердце. Вот вам чек на $1000. Надеюсь, пригодится. Я мог бы целый вечер рассказывать вам подобные истории. И знаете почему? Потому что я хвалюсь своей высотой, а высота в том, что я жил по вере, не потому что я был такой духовный, а потому что у меня не было альтернативы. Когда вы впадаете в уныние и думаете, жизнь кошмар, нам не хватает денег, у нас только одна машина, а в машине нет кондиционера, и квартиры у нас нет, приходится снимать, и деньги вылетают в трубу. Боже, ну неужели ты не понимаешь, как это важно? Когда вы ноете и жалуетесь на то, что у вас нет, он говорит, прекратите, хвалитесь своей высотой и доверяйте мне. А дальше идет предостережение для тех из нас, у кого много чего есть. Здесь сказано, а богатый пусть хвалится унижением своим, то есть дословно низким положением. Видите ли, если вы обеспечены, если вам ничего не стоит выписать чек, у вас есть сбережения, есть хорошая машина, вы заглядываете в холодильник, а он ломится от еды, и вам не приходится думать, можете ли вы позволить себе мясо или сыр или сок, да вы даже на цены не смотрите, разве что ваша жена сравнивает цены в разных супермаркетах. Ну, в общем, у вас есть деньги на все, что вам нужно. Если у вас есть деньги, ну, или кредитная карточка, за которую вы потом можете рассчитаться, то, оказывается, вам нужно хвалиться своим низким духовным положением, потому что нужна особая дисциплина, чтобы доверять Богу и не полагаться на себя, на свои деньги, свой банковский счет, свои сбережения, свою страховку, свои успехи в бизнесе и так далее. И дальше автор пишет, если вы еще не поняли, что главное вера, послушайте, что он пишет о богатом человеке, потому что он придет, как цвет на траве. В Палестине были прекрасные вьющиеся цветы, возникающие словно ниоткуда, но потом поднимался ветер из пустыни, с утра могла быть зеленая травка и свежие цветы, а через пару часов все нагревалось, как в духовке. Цветы пропадали, а трава, которая с утра была зеленой, к полудню становилась выгоревшей и рыжей. Иаков говорит, «Вы богатые люди, кому есть что надеть и что поесть, у кого нет нужды, чьи потребности восполнены. Восходит солнце, настает зной, и зной иссушает траву, цвет ее опадает, исчезает красота вида ее, так увядает и богатый в путях своих». Поэтому, говорит он,
Вам нужно хвалиться своим низким духовным положением, гордиться тем, что вы намеренно и безоговорочно заставляете себя изучать Писание и взывать к Богу за помощью, не поддаваясь чувству самодостаточности, жадности и всему тому, что материализм творит в наших сердцах.

Мы склонны думать, что все в мире можно купить. Один дом, второй дом, потом хорошую машину, еще одну классом повыше, и сумочку, но не просто сумочку, а от такого-то дизайнера, и не просто одежду, а из бутика, ведь важно, чтобы на ней был такой-то логотип, и кольца, и браслеты тоже должны быть с определенным штампиком, чтобы никто не сомневался, где вы их купили, ведь это так важно, да? Вот как нам промыли мозги. Так в чем же выход, по словам Якова? В том, чтобы смотреть на обстоятельства через призму веры. Пусть те, кто живет в нужде и близок к унынию, увидят возможность довериться Богу, а те, кто живет в достатке, возможность безжалостно дисциплинировать себя и помнить: все, что я имею, все, кем я есть, все это дано мне Богом, я всего лишь управитель, а не хозяин. Прекрасно, что все это есть, но я буду усиленно беречь свое сердце и смотреть не на временное, а на вечное. Бог доверил мне это богатство, чтобы употребить его во славу, ну и себе в удовольствие достойным образом. Если вы приуныли, вам необходимо по-новому взглянуть на обстоятельства через призму веры. Одним из замечательных наставников для меня был человек по имени Джон Седл. Он был предпринимателем, его финансовая компания до сих пор процветает в Далласе, где занимает целый этаж в большом офисном здании из стекла и металла. Но сам Джон сейчас уже с Господом. Это был истинный предприниматель. Он обратился к Христу, когда ему было уже под 60, а может даже 60 с небольшим, в общем, в пожилом возрасте. Он был из тех, кто не сидит сложа руки, кто всегда готов к новым авантюрам. Если вы встречали таких людей, то знаете, что они много рискуют. И часто они получают большую прибыль, а потом в один момент все теряют, а потом снова получают прибыль и снова теряют. И только к 50 или 60 годам они, возможно, делают некоторые выводы и начинают лучше удерживать свои деньги. Вот в такое время я и познакомился с Джоном. Итак, он владелец финансовой компании, недавно посвятил жизнь Богу и всей душой переживал о заблудших людях. Каждый или почти каждый выходной он посещал тюрьмы вместе с миссией Билла Гласса. Иногда он брал меня с собой, и мы вместе рассказывали о Христе заключенным смертникам. Джон ходил туда постоянно, а меня вытягивал 2-3 раза в год. И знаете, его вера не знала границ. Из всех моих знакомых он меньше всего страдал от материализма. У него была очень хорошая машина, у него был очень хороший дом, он был чрезвычайно богат. Но, о, эти деньги, сегодня они есть, завтра нет. Джон смотрел на мир через призму веры. Время, силы, желания, он все посвятил Божьей работе. Вообще-то, иногда он поступал не очень мудро. Я был его пастором, поэтому старался помогать ему советами. Как-то я увидел у него на столе большую пачку писем. «Это что?» «А, это все просят у меня денег». «И что ты им отвечаешь?» «Ну, раздаю всем понемногу». «Джон», — говорю я, — «но это же неразумно. Нужно выбрать группу людей, которым ты хочешь помочь». А он перебивает меня: «Да ладно, слава Богу, деньги есть, так что я раздаю всем понемногу. Некоторым я даю больше, но я хочу помочь всем. Что здесь плохого?» Я и сейчас не думаю, что это самый мудрый способ потратить деньги. Но знаете что? Бог продолжал давать ему все больше, больше и больше. И помню, у него на машине была наклейка, и, честно говоря, мне было за нее стыдно. Вообще, Джон не соответствовал моему образу христианина. Его вера была, ну, упрощенной, что ли. Он постоянно говорил «слава Богу», иногда слишком громко. Так вот, сзади на его роскошной машине, от которой он, кстати, получал большое удовольствие, он не стеснялся своего богатства, оно просто к нему не липло. Сзади на его машине красовалась наклейка, за которую мне было ужасно стыдно, когда приходилось с ним ездить. Наклейка гласила: «Я безумец ради Христа, а ты ради кого?» Знак вопроса. Джон понимал, что все мы дураки. Все во что-то верят и полагают свою жизнь за что-то. Я просто решил, что только один человек воскрес из мертвых. Я дурак ради него. Мои деньги, время, силы, я все отдаю ему. А ты? Ради кого ты дурак? Вот так рассуждал Джон, а мне оставалось только вздыхать. О, нет. Но я видел, что люди просто таяли, поскольку у Джона отошло от самого сердца. Знаете, как вел себя Джон? Вот у нас собрание церковного совета. Мы сидим, обсуждаем серьезные проблемы, финансовые и другие, опять-таки, сложные обстоятельства. Я в панике, что же нам делать? Нужно придумать.

Стратегический план, что делать? Я изучил все факты. А Джон откидывается на спинку стула и восклицает: «Слава Богу!» Я готов был задушить его за эту фразу. «Слава Богу!» Он улыбался до ушей, причем искренне. Интересно будет посмотреть, как Иисус решит эту проблему. Вы понимаете, как отличался его подход? Джон рассуждал так: «Есть только один Бог на свете, и это не я». Он и до меня пытался донести эту мысль, и не ты, Чип. Он смотрел на жизнь сквозь призму веры. Это Божье дело. Мы будем слушаться Его, у Него все схвачено. Так что доверьтесь Богу и не парьтесь, и тогда унынию придется вас покинуть. Далее нужно смотреть глазами Бога не только на наши обстоятельства, но, как вытекает из 12 стиха, и на наше будущее тоже. По моим многолетним наблюдениям, христиане склонны верить двум мифам относительно будущего, особенно в минуты отчаяния. Будь у нас проблемы в бизнесе, в церкви, в семье или со здоровьем, мы думаем, что так все и останется. Конечно, мы не говорим это вслух, но в душе убеждены, как оно есть сейчас, так будет всегда, и ничто нам не поможет. Наш брак никуда не годится. Мы уже 7 лет прожили хуже некуда, и еще 7 лет также проживем, и еще, наверное, 17. Я уже не раз пытался что-то изменить, а она не слушает, а он отказывается обращаться за помощью, и что получается?

Не говоря уж о подростковом возрасте. Знаешь что, приятель, дверь не заперта. С меня хватит. Согласно этому мифу, сейчас все ужасно. Мы склонны верить, что так же ужасно все и останется навсегда. Но взгляните на 12 стих. Здесь сказано: «Блажен человек, который переносит искушение». Здесь тоже слово «упомонное» в нашем переводе сказано «переносит», но «переносить» – это то же, что и «терпеть». Упомонное – «блажен человек, который под давлением, под большим прессом, когда кажется, что больше уже не можешь, продолжает поднимать штангу и не сдается, который переносит искушение, внешние проблемы, потому что «быв испытан». Какое здесь время глагола? Придет день, когда ваше испытание окончится, быв испытан. Да, вы проходите испытание, да, это сложно, да, это тяжело. Не сдавайтесь, держитесь, но придет время, когда испытание закончится, быв испытан. То, с чем вы сражаетесь, не будет длиться вечно. Помню, как меня атаковали тяжелые мысли. Мы друг друга не понимаем, мы не умеем общаться, не умеем сдерживать гнев. Кошмар, мы уже полтора года женаты, а наши отношения далеко не идеальны. Что ж, сейчас мы уже 30 лет женаты, а наши отношения по-прежнему не идеальны. Но я рад, что мы не сдались. Мы прошли это испытание, просто за ним последовали другие, и впереди нам предстоит третьи, как и вам. Поэтому нужно смотреть на будущее через призму надежды. Надежды на то, что с чем бы вы ни сражались, ничто не вечно в нашем временном мире. Другой распространенный миф. Хорошо, Боже, договорились. Я буду поступать по-твоему, буду образцовой женой или образцовым мужем. Я наконец-то стану таким христианином, каким всегда хотел стать. Я буду рано вставать и читать Библию, буду молиться, буду давать щедрые пожертвования. Я даже поеду в короткую миссионерскую поездку. Я весь твой, Боже, я вся твоя. И вы выполняете все это в течение недели, и ничто не меняется, но вы думаете, ну ладно, видимо, Бог пока что занят другими делами. И вы продолжаете в том же духе месяц. Ого! Кажется, все получается. И вот уже проходит 3 месяца, и вы оглядываетесь назад и думаете, мои проблемы где были, там и остались. Люди не поменялись. Да, конечно, я слышал кое-какие отзывы о переменах в моей жизни и о том, как это влияет на других, но... Миф состоит в том, что если мы приведем свою духовную жизнь в порядок, Бог тот же изменит наши обстоятельства, позаботившись о том, чтобы мы были счастливы. Просто щелкнет пальцами, и все. И вот мы начинаем подчиняться, когда нам не хочется подчиняться, или наоборот, руководить, когда нам не хочется руководить. Начинаем смело смотреть проблемам в лицо. И знаете что? Никаких чудесных перемен не происходит. Вот тогда-то мы и впадаем в уныние, верно? Я старался. Я старался быть хорошим христианином, и ничего хорошего из этого не вышло. Так что с меня довольно. Заметьте, что сказано в этом стихе. Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получит. Видите, испытание рано или поздно закончится. Быв испытан – это прошедшее время. Но дальше сказано: получит венец жизни. Награда ждет нас в будущем, и некоторые ее получат. Буквально это венец, состоящий из жизни, то есть венец, который есть жизнь, качественная жизнь, жизнь с избытком, частично сейчас и абсолютно точно в будущем. Понимаете, вы не сможете преодолеть уныние, если не научитесь смотреть на жизнь через призму вечности, а не только текущего момента. Если у нас только есть, что сейчас, то, по словам апостола Павла, мы несчастнее всех человеков. Должен вам кое-что сообщить. Вас ждут испытания, рано или поздно они закончатся, но полную награду за их прохождение вы получите только на небесах, и награда будет стоящей. Знаете, некоторые думают, что небеса – это что-то вроде элитного клуба, где люди пьют коктейли и много поют, а некоторые из вас петь не любят, и получается, что там скучновато. Но небеса – это прекрасное место. Если вы вкусили что-то прекрасное и стоящее здесь на земле в малом количестве, то там всего этого целый океан. Если здесь бывает хорошая работа, там она еще лучше. Если здесь есть хорошие отношения, там они просто потрясающие. Если здесь есть музыка, культура, ответственность, жизнь, счастье. Умножьте все это на миллион. Небеса – это реальное, осязаемое, прекрасное место. Оно лучше, глубже, богаче, удивительнее, чем все на свете. Если бы мы только могли представить, что там будет.
Я очень советую прочесть книгу Рэнди Алькорта.

на небеса. По-моему, он замечательно рассказывает не только о неземных прелестях небесной жизни, но и о некоторых вполне конкретных вещах. Может быть, с чем-то в его трактовке вы не согласитесь? Я тоже не совсем согласен. Он пишет даже о том, что мне и в голову никогда не приходило. Но пока я читал эту книгу, знаете, что я понял? Что я мечтаю попасть на небеса. Если вы скажете рядовому американскому христианину, ты можешь прямо сейчас отправиться на небеса и быть с Иисусом, или же второй вариант, мы подкинем тебе деньжат, улучшим отношения в семье, сделаем то и это, да человек и глазом не моргнет. Небеса подождут. У одного моего друга недавно умер отец. Ему было 97 лет. Он спрашивал у людей, а вы как думаете, сколько вы проживете? Мы считаем, что отправиться на небеса – это худшее, что может случиться с человеком. Но помните, как Иисус утешал учеников, когда говорил, что им предстоят многие испытания? Какую надежду Он предлагал им? Надежду на небеса. «Я иду приготовить место вам, у меня есть для вас план, есть место, есть обетование, вы дороги мне». И, кстати, некоторым из вас этот мир совершенно не подходит. Некоторых распиливали пополам, 11 глава евреям, других раздирали львы, третьих еще как-то убивали. И знаете что? Они еще не получили ту великую награду, которую я для них приготовил. Этот мир не был их достоин. Некоторых людей Бог призывает домой пораньше, потому что хочет поскорее их увидеть. Енох. Помните такого? Вы никогда не думали, что Бог, зная о предстоящих страданиях, в книге Исаии есть интересный отрывок на эту тему, возможно, забирает кого-то домой досрочно, чтобы им не довелось проходить через весь этот кошмар на земле, и это знак Его милости, дорога в очах Господних, смерть святых Его. Если вы хотите побороть уныние, вам нужно научиться смотреть на обстоятельства через призму веры. Бедны вы или богаты, пусть это побуждает вас доверять Ему. И если вы хотите побороть уныние, вам нужно освободиться от мифов, что если вы будете все делать правильно, вас ждут замечательные результаты, или наоборот, что проблемы никогда не закончатся, что ваши неудачи будут длиться вечно. Вам нужно смотреть на будущее через призму надежды. Надежды на то, что и это пройдет. Придет день, когда ваше испытание закончится, и вас ждет награда. Сейчас и в будущем венец настоящей, подлинной жизни. Знаете, мне довелось проводить множество похорон стариков, молодых людей, детей. Но никогда, ни разу я не видел, чтобы на вопрос, не желаете ли вы сказать пару слов о покойном, посыпались комментарии. Он так стильно одевался. А вы видели его часы? По-моему, у него была одна из лучших машин в городе. А вы видели его портфолио? Вы знаете, сколько он зарабатывал? Никогда не слышал таких отзывов. Что же я слышал? О лучшем отце я не мог бы и мечтать. Он всегда был готов прийти на помощь. Он был моим лучшим другом. Этот человек... Он занимал высокое положение, но каждую субботу помогал убирать в церкви. Когда вас будут хоронить, будет совершенно неважно, как вы выглядели, кого вам удалось впечатлить и сколько вы зарабатывали. Поэтому нельзя возлагать надежду на то, что тлеет и разлагается. Нужно вкладывать себя в отношения, в то, что вечно и никогда-никогда не закончится. Мы часто унываем, когда думаем, что нашим временным неприятностям не будет конца. Но это не так. Блаженны, счастливы, неомрачимы радостью те, кто выдержал испытание, не сдался, прошел тест. Вас ждет награда, качественная жизнь уже сейчас и место, забронированное на небесах. Так что смотрите на будущее через призму надежды. Третье. Чтобы преодолеть уныние, нам необходима Божья точка зрения на нашу мотивацию. Возможно, вы думаете, откуда он это взял? Читайте «Венец жизни, который обещал Господь». Кому? Подчеркните это слово. Любящим Его. Любящим Его. Знаете, очень часто, перенося страдания, я руководствуюсь прагматическими соображениями. У меня достаточно опыта, чтобы знать, если я потерплю, если не сдамся, рано или поздно все изменится к лучшему. Так бывает и в отношениях, и в работе, и в духовной жизни. Не стану вас обманывать, бывали времена, когда я впадал в полное безумие.

беспросветное уныние и думал: «Боже, я поступаю так, как Тебе угодно, я стараюсь изо всех сил. Насколько мне известно, за мной нет грехов, в которых я бы не покаялся. Я встречаюсь с Тобой каждое утро, и, может быть, у Терезы не самый лучший муж в мире, но лучший из того, что я могу ей предложить. Я не супермен, отче, но я стараюсь общаться со своими детьми. Я думаю о каждом из них, я молюсь о них, я регулярно им звоню, даже тем, кто уже взрослый. И, Боже, я не лучший в мире пастор и не лучший учитель, но Ты знаешь, что я не увиливаю от обязанностей. Я готовлюсь, я стараюсь, как только могу». Вот так вот. А дела идут по-прежнему плохо. С вами такое бывало? Плохо, и хоть ты тресни. Конечно, у каждого бывает по-своему, но просто вот здесь какая-то неприятность, и здесь, и здесь, и здесь, здесь разочарование, и вы просто недоумеваете. «Боже, я стараюсь изо всех сил, я слушаюсь Тебя во всем, но знаешь что? Все это предпаршиво, просто неудача за неудачей. Конечно, так бывает не всегда, но ведь бывает, и ничего здесь не поделаешь. Я и так уже делаю все возможное, остается только наблюдать, как разворачиваются события. И хочется сделать официальное заявление. Я, сын царства, чувствую себя как ребенок, у которого отобрали игрушку». С вами такое бывало? Расскажу вам об одном таком дне, когда я был очень-очень расстроен и нуждался в свежем взгляде на вещи. Не знаю, поможет ли вам это, но мне в тот день помогло. Мне нужно было написать проповедь. Кстати, я дал себе обещание и пока что его не нарушал, что никогда не стану проповедовать, если между мной и Богом не все в порядке. И слава Богу, что я постоянно проповедую. Значит, в течение 7 дней мне, хочешь не хочешь, а приходится налаживать отношения с Ним. Итак, это было несколько лет назад, в четверг, проповедь, не готовая и не знающего начать. Я делаю все, что от меня требуется, но все равно чувствую себя обиженным, несчастным, не знаю, что делать дальше. Надо сказать, что есть только 2 случая, когда я играю в гольф. Во-первых, с несколькими друзьями, просто чтобы пообщаться и полюбоваться природой. Второй случай, я играю один, когда особенно подавлен. Такое бывало всего 2 или 3 раза в жизни. Я хожу по полю и молюсь возле каждой лунки, просто чтобы не сидеть в офисе. И это был один из таких дней. И вот я выхожу на поле для гольфа, один-одинешенек, это было в Калифорнии. Я просто хочу поговорить с Богом, потому что я просидел много часов, а нужно написать проповедь, нужно поговорить с Богом. Я уже перепробовал все, что можно, и безрезультатно. Так что попробую-ка я в гольф. Я захожу, плачу за игру, я решил ограничиться 9 лунками, выхожу на поле, встречаю там мужчину по имени Арт и его приятеля. Как я узнаю позже, Арту 91 год, а его моложавому дружку 86. Сначала они говорят мне: «Эй, молодой человек, проходите, мы вас пропустим вперед, не хотим вас задерживать». Я отвечаю: «Честно говоря, я не ради игры сюда пришел, так что вы меня не задерживаете». А потом решаю спросить: «А можно мне с вами поиграть?» «Да-да, конечно, но мы играем только раз в неделю». «Серьезно?» «Да, по 2,5 часа». «Хорошо». «Всего 9 лунок». «Хорошо. Мы лучшие друзья». «Ага. Мы играем каждую неделю, в этот же день, в это время». «Ну вот и прекрасно. В удачные дни мы загоняем мячи примерно со 100 метров. Мы сейчас вон там, в центре. Если хотите, пойдемте с нами». «Я согласен», — отвечаю я. И вот мы проходим 2-ю, 3-ю, 4-ю, 5-ю лунки, и я начинаю задавать вопросы. Не знаю, как вам, а мне нравится учиться жизни очень старых людей. Они знают гораздо больше нас. В ходе нашей беседы я узнаю, что кроме этих 2,5 часов у Арта совершенно нет свободного времени, что недавно он отпраздновал 63-ю годовщину свадьбы, что его жена инвалид, и поэтому он немного опоздал и извинялся перед своим приятелем возле 2-й лунки. Вчера вечером я приготовил ужин, потом выкупал ее, отнес в комнату, потом кто-то пришел, и я перенес ее из коляски в кровать, и она немного испачкалась, так что нужно было убрать. Ну, а сегодня утром я дал ей завтрак, и она снова испачкалась, и пока я все убрал, немного задержался. Я слушал, как он рассказывал о своей жене, и представлял, как 90-летний старичок несет свою старушку, а она испачкалась, это еще очень мягкое выражение, и все это время, в течение 6 лунок, я думал: «Да это же тюрьма».
Каждую неделю он проводит 166,5 часов в тюрьме и 2,5 часа, играя в гольф с приятелем. Но выглядит он совершенно беспечно. И когда он говорит о своей жене, знаете, у молодоженов, которые еще очень мало знают о жизни и очень-очень влюблены друг в друга, у них такой характерный блеск в глазах. У Арта был такой же блеск в глазах. И я подумал, 63 года в браке, тот же блеск. Стоит задать ему несколько вопросов. И вот к 8-й лунке я понимаю, что на разговоры остается только 1 лунка, и говорю: «Арт, можно задать вам 1 вопрос?» К этому моменту я заметил, что, во-первых, судя по всему, он неверующий, и, во-вторых, что он очень любит свою жену, и мне очень хотелось узнать, почему. Так что я начал: «Арт, на 9-й лунке я собирался рассказать ему Евангелие, поэтому на 8-й хотел разузнать о его жене». На 8-й лунке я говорю ему: «Арт, вижу, вы до сих пор очень любите жену. Как вам удается отдавать ей все свое время, кроме этих 2,5 часов?» Он смотрит на меня таким взглядом, каким пожилые люди смотрят на юнцов, ведь для него я еще юнец. «Ах ты, молодо, зелено, молоко на губах не обсохло, что ты вообще понимаешь?» Таким вот взглядом. Он смотрит на меня вот так и говорит: «Я люблю ее. Я люблю ее. Она радость всей моей жизни. Она воспитала моих детей. Мы провели вместе свои лучшие годы. И это такая мелочь и огромная честь для меня, что в наши последние годы жизни я могу носить ее из комнаты в комнату, купать ее, кормить и в какой-то степени отблагодарить и сказать, как сильно я ее люблю за все, что она сделала для меня за эти годы». Он посмотрел на меня: «Мотивация? О чем ты говоришь? Какая мотивация? Да это честь для меня». Я рассказал Арту благую весть, и мы хорошо пообщались. И я помню, что был очень расстроен, а потом спросил себя, собственно, почему я расстроен. И осознал, что постоянно думал: «Боже, почему ты не устраиваешь все так, как я хочу? Почему моя жизнь меня не удовлетворяет? В свете всего, что я делаю, моих жертв и трудов, почему ты не посылаешь успех важным для меня делам?» Итак, если вы хотите победить уныние, вам нужно смотреть на обстоятельства через призму веры, смотреть на будущее через призму надежды и смотреть на свою мотивацию через призму любви. Мне вспоминаются отрывки из Библии, например, разговор Иисуса с Петром: «Петр, любишь ли ты меня?» Не сказано: «Петр, организуешь ли ты новое служение?» «Петр, любишь ли ты меня? Петр, любишь ли ты меня? Тогда паси овец моих. Заботься о моих агнцах. Кто имеет заповеди мои и соблюдает их, послушание, тот любит меня, и я возлюблю его и явлюсь ему сам». И тогда я начал задаваться вопросом, почему я делаю то, что делаю. Когда вы проходите через тяжелые испытания и страдания, это одна из величайших возможностей выразить свою любовь к Христу. Я наблюдаю это в странах третьего мира. Недавно я был в Китае и общался с пастором, чью жену избила полиция. Он рассказывал мне об этом. Жаль, что у меня нет возможности рассказать вам эту всю историю. Но опять-таки я слушал его и думал, а что, если бы кто-то избил Терезу? Смог бы я вести себя по-христиански, воздавать добром за зло? И прежде чем я успел его спросить, а как вы вообще смогли с этим смириться, пока вы ездили проповедовать, а она оставалась с домашней церковью, за ней пришли, забрали в участок, избили до синяков? Знаете, что он мне сказал? Разве это не огромная честь, что мы смогли пострадать за Христа таким образом и выразить свою любовь к Нему, поучаствовав в малой доле тех страданий, которые Он вынес за нас? С точки зрения западного человека, ориентированного на успех, на текущий момент, на защиту своей территории, а также жены, знаете, что я подумал?
Если бы кто-то избил мою жену, первое, что пришло бы мне на ум, уж точно, никакая честь пострадать за Христа. Однако в этой книге я читаю о том, как апостолы вернулись после избиения в Синедрионе и радовались тому, что удостоились принять бесчестие. Знаете, чем можно объяснить такие чувства? Только любовью. Любовью. Трудно пребывать в унынии, когда осознаешь, да, может быть, все не решится по-твоему, но, может быть, у вас есть шанс пройти через это достойно и своим поведением, терпением, настойчивостью, отсутствием нытья и жалоб сказать Иисусу: «Это все для тебя, я люблю тебя». Я приготовил небольшой тест, которым хочу закончить. Думаю, он будет вам полезен. Вы сможете отсечь голову змею уныния, если, во-первых, пересмотрите свои обстоятельства. И вот контрольный вопрос: спросите себя, на что я возлагаю свою веру, на временное или на вечное? Подумайте об этом и найдите правильную точку зрения. Пересмотрите свой настрой. Контрольный вопрос: от чего зависит моя надежда? От размера моих проблем или от уверенности в Божьих обетованиях, данных раз и навсегда? И третье. Пересмотрите свою мотивацию. Вопрос: какое основное побуждение моего сердца? Любить Христа или угождать себе, получая облегчение от проблем? И если я честно перед Богом отвечу на эти три вопроса, угадайте, что произойдет? Я смогу отсечь голову змея уныния. И вы тоже.

Совершенно не думал, что буду здесь петь на сцене, играть сегодня. Но вот так Бог наполнил, коснулся, и я счастлив, что мы пели именно это. Правда же, друзья? Аминь. Друзья, кто хотел бы иметь огонь Гедеона, то для этого нужна еще и смелость, потому что они выступили в сражение. Они вышли ночью. Они вышли против огромной армии мадианитян. И нужно было слушаться именно вот Гедеона, его команды, да, у него от Духа Святого было что-то сказать, ведь Бог ему явился и сказал: «Иди, и этой твоей силой избавь мой народ от угнетения мадианитян». Мадианитяне были 6 лет. Они грабили землю, они забирали весь урожай, они забирали у людей все, что они хотели. Они приходили с верблюдами, они нагружали, навьючивали все богатства Израиля и все оббирали их. И Израиль тогда, он не служил Богу, они забыли Господа. Точно так же, как многие люди в нашем городе, не в осуждение говорю, они не знают Господа, они не думают о Нем. Они думают, как своими силами решить проблемы, как получить лучшую работу, как заработать деньги, как прокормить семью, как, значит, делать то или другое, купить ту или другую вещь. Но важно в этом не забывать Господа. А ведь Библия говорит,

говорит, возложите на Господа заботы, и Он поддержит тебя. Он не даст поколебаться праведнику. Возложи на Господа заботы твои, Он поддержит тебя. Он не даст поколебаться. То есть, когда ты будешь колебаться, ой, как я буду жить, что со мной будет, представляете? Слава Богу. И поэтому Господь, Он учит нас в Новом Завете, через Петра. Все заботы ваши возложите на Него. Он печется о вас. Он заботится о вас. И вот сегодня я хочу прочитать о нашем чудесном Боге. Это познание нашего Бога, какой Он есть. И книга «Бытие». Когда мы говорим об Аврааме, то мы с вами вспоминали в прошлый раз, что Бог открыл себя, какой Он. Представляете себе, что к вам является Господь. К Антонине, там, к Вере, к Нине и так далее, к Людмиле. Он является и говорит, «Я Бог всемогущий». Он говорит лично тебе, а Он действительно из Библии говорит тебе. Библия – это богодухновенная, друзья. И Он говорит, «Я Бог всемогущий», то есть «Я все могу». Он имеет в виду для Авраама. «Я все могу, ходи предо мной». То есть перед Богом. Это значит с Богом разговаривать, перед Богом ходить. Это значит не как перед людьми. Знаете, люди перед людьми, то есть кто-то перед начальством, он старается, ну, как бы угодить, старается, ну, быть хорошим, угодить начальнику. Но ходить перед Богом. Но сердце знает только Бог. И человек, он может быть вежлив, знаете, но внутри у него может быть даже и осуждение начальства, или обида, может быть. Но когда ты ходишь перед Богом, то мы ходим перед Богом, который видит сердце. Он видит нашу внутренность. И мы тогда ходим перед тем, кто видит нас насквозь. И он не только видит там наши недостатки. Слава Богу, он нас омыл кровью. Но он может видеть. Но он видит твои нужды. Он видит твои желания. Он видит все ситуации. И поэтому сегодня я буду говорить, какой Бог. Он не только Бог всемогущий, а Он Бог, который все предусматривает. И поэтому книга «Бытие». Мы сначала откроем 17 главу в напоминание. «Ходи предо мною, будь непорочен, и я тебя благословлю, я размножу, я заключу с тобой завет, поставлю свой завет, то есть договор с тобой заключу, что Бог говорит тебе, Наташа говорит, Сережа, Ирине, я буду с тобой в сотрудничестве». Друзья, это мы можем принять только верой, а без веры никак невозможно угодить Богу. Скажите аминь. Кто из вас помнит, что в книге Галатам написано, что мы все дети Авраама? Кто помнит? Кто помнит реально, помните, что познайте же, что верующие – суть сыны Авраама. И значит, по обетованию – наследники. И вот Бог нас учит, смотрите, углубленно, чтобы мы посмотрели на это, что вы не просто одиночестве женщины или в переживаниях сестра или брат. Вы – дитя Авраама. Более того, вы – дитя Господа. И Бог хочет, чтобы мы это знали, знали, знали очень хорошо, что вы – дитя Бога. Библия говорит, мы возлюбленные, мы дети Божьи, то есть мы любимые им, мы дети Бога. Но мы также дети Авраама. И когда мы читаем об Аврааме и понимаем, что он наш духовный отец веры, то мы тогда его жизнь применяем к себе. Если мы не знаем, что он наш отец, то наша как бы родословная, ну, которая в Аврааме, нам непонятно. И мы идем мимо него, и мы понимаем, вот такой был Авраам, то есть отдельно стоящая от нас личность. Ну, вот как мы бы сказали, вот на Земле есть такой-то человек, не буду имена называть, миллиардеров там или ученых, но об Аврааме мы не говорим так. Вернее, мы не должны говорить так. Как мы должны говорить? Авраам – отец наш, написано. А раз он отец наш, а мы его дети, то мы наследники тех благословений, которые Бог дал Аврааму. Что мы получаем тогда Святого Духа. Это как Исаак. Мы получаем его благословение. Мы получаем его радость, потому что Исаак – это радость, это вызывает улыбка, радость. Он, когда рождаются души в Царство Божие, когда Бог дает какие-то другие благословения. И Бог ему сказал, «Я Бог всемогущий». И вот когда мы в воскресенье вспоминали, что прославление было поставлено впереди собрания, это значит, обычно в начале церкви люди прославляют. Это по Писанию. Мы молимся, но потом начинается прославление, то Иосафат, который сказал, представьте, Иосафат, ну, представьте себе, он не солдат поставил, не со щитами, которые будут защищать отстрел, а он знает, что Бог даст победу, и он посоветовался с командой, вот как у нас есть команда, и он поставил впереди прославляющих, которые начали петь, представьте, поют перед врагами, «Господь благ и милость его вовек». Господь благ и милость его вовек. Они славили. И когда они славили,

Или тогда начался переполох в стане врага. И они начали поражать друг друга, эти враги. Смотрите, прославление, оно пошло впереди, но там были слова. Он говорит: «Господи», прежде чем Господь послал победу, он говорит: «Господи, не ты ли эту землю дал Аврааму, другу своему?» «Не ты ли обещал для Авраама друга своего?» И так написано в книге Паралипоменон, что он друг Божий. Друг Божий. А он, тот наш Авраам, отец, он друг Божий. И в тебе, Господь сказал ему, Аврааму, благословятся все народы. Белорусы, русские люди, славяне, украинцы, грузины, армяне и все-все другие. В тебе благословятся все народы. И поэтому Бог говорит: я всемогущий. Я хочу, чтобы мы сегодня закрепили первое, что мы служим всемогущему Богу. Ты можешь все, написано, и намерение твое не может быть остановлено, так написано в Библии. Не может быть. Теперь Господь говорит, Марка 10:27. Запомните, это один из моих любимых стихов. Все возможно верующему, все возможно Богу. Все возможно Богу. Человеком невозможно, все возможно Богу. Давайте скажем вслух, я прошу вот и Наташу, и всех, скажите: мой Бог – это Бог всемогущий. Мой Бог – это Бог всемогущий. Молодцы. Все, кто смотрит эту программу по телевидению, скажите, пожалуйста, там вслух, где вы находитесь, если вы можете, если вам не разбудить ребенка маленького, и вы боитесь сказать вслух или что-то, то просто скажите, давайте еще 7 месяцев с вами скажем: наш Бог есть Бог всемогущий. Наш Бог есть Бог всемогущий. И вот слава Господу, прославим за это Бога, наш Бог, всемогущий Бог. Это значит, мы направляем свою веру всемогущему Богу. Если мы не будем читать Слово, наша вера начнет слабеть, потому что вера от слышания, слышание от Слова Божия. А когда мы читаем Слово, мы вспоминаем, какой наш Бог. И мы вспоминаем, кто мы в нем. Мы: ой, я же дитя Бога, он же любит меня, он же умер за меня. Так вот, Господь продолжал иметь дело с Авраамом. И однажды он сказал ему сделать невообразимое. Того сына, который послал ему спустя 25 лет ожидания, ну, после обещания данного Аврааму в 75 лет, сын рождается в 100 лет. А еще до этого Авраам ждал. Так вот, сын, полученный с такими ожиданиями, с такими надеждами, Исаак, его назвали улыбка, смех, и вот это смех, улыбка и радость, и вдруг Бог говорит: возьми Исаака, сына твоего, то есть возьми радостного, счастливое, счастье твое, радость твою, улыбку твою, и иди на гору, и вознеси мне его в жертву. Написано, Бог искушал, то есть испытывал Авраама. Что сделал Авраам? Он поднялся, он взял огонь. Смотрите, с помощью Божьего огня мы должны идти, да? Он взял огонь, он взял дрова. И он не взял ни овечку, ни барана, ни козлика. Он пошли с сыном и еще два слуги. Очевидно, они несли дрова. Возможно, помогали эту нести ношу. И, наконец, Авраам сказал им остаться, двум слугам, а сам пошел вместе с сыном выше. И это описано в Библии как удивительная история, которая потрясала меня до слез много раз. Так вот, представим себя, когда Бог самое дорогое, самое любимое просит у тебя. Мы знаем конец этой истории, поэтому нам легко ее рассказать, легче, потому что мы знаем, что Бог не взял этого мальчика. Он только проверил его, готов ли Авраам. Но мы знаем, что Господь дал ему, заменил жертву. Но мы знаем, что Бог своего сына не пожалел ради нас. Скажем аминь, друзья. Он сделал больше, чем сделал Авраам. Он отдал Иисуса Христа на крест, чтобы мои грехи были оплачены, чтобы мой характер, не знаю, мои обиды, мой гнев, не знаю что, мои переживания, все свои жизни, все что угодно в моей и твоей жизни, все было оплачено во Христе, то есть было наказано в Сыне Божьем вместо нас. Слава и благодарение Богу. Кто-нибудь может поднять руку и сказать: благодарю Бога. Благодарю Бога. Мои грехи оплачены. Я выкуплен, я искуплен. Но прежде чем это совершилось с Авраамом, когда Бог дал ему чудо, и он получил вот этого
овна, то есть овечка мужского рода.

взрослый такой баранчик, овеска, овен. Бог вел его, и он говорит: иди, куда я покажу тебе. И Авраам шел, и сын ему говорит слова. Итак, Бытие 22, стих 13. «Возвел Авраам очи свои и увидел, и вот позади овен». Нет, давайте выше прочитаем, простите, пожалуйста. 7 стиха. «И начал Исаак говорить с Авраамом, отцу своему: отец мой. Он говорит: вот я, сын мой. Он сказал: вот огонь и дрова, а где ягненок для жертвоприношения?» Он понимал это. Авель когда-то принес жертву, они приносили жертву. Но где ягненок? То есть идут без стада, идут вдвоем. Авраам сказал ему, 8 стих: «Бог усмотрит себе ягненка для приношения». И шли дальше оба вместе. То есть сын пошел дальше, он пошел. И когда пришли на место, о котором сказал Господь, Авраам устроил жертвенник, разожил дрова, связал сына своего, положил его на жертвенник поверх огня, поверх дров, и простер Авраам руку, чтобы взять нож. Даже читать тяжело, чтобы заговорить. То есть смотрите, как он был послушен. Он взял, но он не поднял руки. Бог говорит: не поднимай руки твои. Он протянул руку, взял нож. Где у него был? Может быть, в одежде, я не знаю. Бог говорит: не поднимай руки на отрока, не делай ничего, ибо теперь я знаю, что ты боишься Бога и не пожалел сына твоего единственного ради меня. И возвел Авраам очи свои и увидел, вот позади овен, то есть мужского, овца мужского рода, запутавшийся в чаще рогами. Авраам пошел, взял его, принес его всесожжение вместо сына. Какая радость была там! Какая радость была! Библия говорит, он верил, что если даже принесет сына, Бог его тут же воскресит из мертвых. Вы представляете, какая вера была Авраама? Прославим Бога за такую веру. Он верил, что сын все равно будет жить. Он верил, что этот мальчик будет наследником всего. Авраам, он не был в фатальном состоянии, в таком поражении. Он был в вере, но Бог его лишь проверил. И нигде в Библии не написано, что Бог сказал хоть когда-то принеси человека в жертву по-настоящему. Никогда. То есть он сам приготовил себя в жертву. Так вот, слова в 8 стихе: «Бог усмотрит в себе». И тогда Авраам говорит в 13 стихе, в 14, простите, 22:14: «И нарек Авраам место тому Иегова Ира». Это означает: «Бог усмотрит». Бог усмотрит. Все из нас знают слово «предусмотреть». Предусмотрительный человек усмотрит, то есть приготовит заранее. Я хочу вернуться сначала в слово «Эл-Шадай». То есть Бог всемогущий «Эл-Шадай» по-еврейски означает «могучий и сильный». Второе. Вседостаточный. Вседостаточный, то есть самодостаточный, вседостаточный. Дальше. «Эл-Шадай» переводится как «кормилец», это в смысле, который питает и заботится о нас. И четвертое, Шадай, вот слово, означает так же, как мать кормит ребенка. То есть Бог, который как мать грудью кормит ребенка. Вот такой наш Бог. И еще, кроме этого, написано, нету полного значения этого слова. Оно еще полностью не открыто. Ну, как вот в словарях. Представляете, Бог не только такой, то есть Он могучий и сильный, не только вседостаточный, у него все есть, не только кормилец, кто питает, не только нежно, как мать кормит грудью нас, но еще есть много другого, поэтому на этом словом все еще работают раввины, да? Все еще работают христиане. Это огромное слово «Шадай». И к нему добавляется «Эль», то есть Бог. «Эль-Шадай». И вот это вот Бог Эл-Шадай. Мы знаем, мы должны верить, мой Бог – это всемогущий Бог. Пожалуйста, кто может со мной повторить? Мой Бог – всемогущий Бог. Скажем, я верю во всемогущего Бога. И помните, эти юноши сказали, если даже царь так не будет, Бог силен нас избавить от печи. Но если даже этого не произойдет, мы не поклонимся твоему истукану. Аллилуйя.

А теперь он говорит: «Иегова Ирах», то есть Бог усмотрит. Итак, слово «предусмотрит». Когда вы едете в поездку, особенно мужчины на автомобиле, они предусматривают, они заправляют бак бензина. Дети об этом не думают. Сколько там папа заправил бензина? Сколько он взял с собой еще канистры? Что аптечка в машине есть? Продукты есть? Что мама там или папа сложил с собой, значит, термосок туда, бутерброды, все. Ребенок об этом не думает особенно. А, понимаете, ему особенно, может, и не хочется в тот момент. Или он вкусняшки какие-то поел дома, он сел, он едет, он может быть расслабленным, он может быть беспечным даже, ну, в неправильном смысле как-то, но он доверяет родителям. Родители предусматривают. Они говорят: «Ага, сыночек, так, мы сейчас оденем шарфик, мы берем с собой рукавички», это предусматривает, да, перчатки. «Сыночек, одень шапочку, доченька, оденься, а там окрой голову». Конечно, девушкам хочется прическа, чтобы, знаете, как-то не сбивалось это все как-то. Даже мы, мальчишки, и то такие. Я там шел зимой, думаю: «Ай, сейчас у меня собьется прическа». Мальчишка идет в церковь, подросток, и он думает: «Нет, я шапку не буду одевать, а то моя прическа собьется». Это вот. Но родители, они предусматривают. Они говорят: «Сыночек, надо одеться, надо одеться». И вот предусматривают родители. Так вот, Бог, Он предусматривает все для тебя. Он предусмотрел для Авраама жертву вместо сына Исаака. Он, хочу повторить, предусмотрел, потому что он Ирах, предусматривающий. Если бы вы спросили Господа, Он никогда бы вам... спросили человека, сказали: «Как ты думаешь, что будет там?» «Ой, я не знаю, что там будет». Бог так никогда так не скажет. Он знает все, что будет. И написано в Библии: «Он готовил все необходимое для бедного». Псалом говорит, Бог готовил необходимое для бедного. Это предусматривающий Бог. Первое царство 1:16, Бог говорил: «Иди в дом Иессея, там среди его сыновей». Видите, Псалом 68:11, друзья, смотрите: «Народ обитал там по благости твоей». То есть, так как Бог добрый, ты готовил необходимое для бедного. Вы можете прямо сейчас исповедовать, сказать: «Бог готовит необходимое для нашей семьи. Бог готовит необходимое для моих детей. Я верю, мои дети пойдут в школу, у них все будет необходимое», вы говорите. «Я верю». Так что мамочки, папы, бабушки, мы говорим: «Я верю, что Бог поможет, Он даст необходимое». Как важна вера в этом случае? Представьте, верить Богу всемогущему. Теперь нужно верить Богу предусматривающему. Представляете? Он предусматривает. Поэтому... смотрите, «я среди его сыновей усмотрел Иегова Ирах». Я предусмотрел себе царя. Среди сыновей Бог усмотрел. Он увидел раньше. Он наперед. Самуил этого не знал, а Бог знал. Израиль этого не знал, а Бог знал. И он знал, кто именно из сыновей. Мне нравится такой предусматривающий Бог. Аллилуйя. Твой Бог, мой Бог, Он предусматривает все. Он не только как наши родители, которые для нас заготовили, предусматривали: «Возьми с собой там вот, копеечки, пирожки купишь». Ну, где мы жили раньше в детстве. У нас было кафе, буфет. Вот, сыночек, возьми эти 15 копеек, там 5 копеек стол пирожок с повидлом. Они предусматривали. Так вот, Бог предусматривает гораздо лучше. Он приготовил сына. Он предусмотрел Сына Иисуса Христа прежде создания мира. Вот что такое Иегова Ирах. Он предусмотрел. Он все предусмотрел. Когда Саул был помазан, ему пророк говорит: «Ты пойдешь по такой-то дороге, там встретишь людей, они дадут тебе хлеб». Бог предусмотрел. Он предусмотрел. Он хочет, чтобы мы поверили. Ирина, Андрей, Рамиля, Наташа. Бог предусмотрел. Мой Бог – это Иегова Ирах. Он усмотрит. Как трудно идти путем. Как трудно, когда вы ждете и годами не получаете то, что вы... Но Бог все равно предусматривающий. Верьте в Бога, который усматривает. Он предусмотрительный. Мы доверяем Ему. Аллилуйя! Сила Духа Святого здесь. Господь касается плечи. Слава Тебе, Господь! Он все предусматривает. Вся Библия полна этих примеров. Господь говорит:
шел этот хранитель сокровищ эфиопской царицы. Вельможа, ну, он знатный человек, то есть у него доверены все богатства царицы, царства. Он был верный человек. Да, он был евнух, потому что то время такое было, и они должны были в дворце быть среди свиты, среди там женщин, всего. Это была та эпоха, то время, это был Ветхий Завет. Но, понимаете, Бог любил его и хотел его спасти. И поэтому в Ветхом Завете Бог говорил евнухам: «Да не говорит евнух, я сухое дерево». То есть не плодоносное дерево, нету плода. Потому что Бог говорит: «Я благословлю этих евнухов», ну, которые, вот знаете, боящихся Бога. У Бога есть любовь ко всем. Дайте Богу славу, дайте Богу славу, дайте Богу славу. Поэтому мы ни в коем случае нельзя смеяться над людьми или кого-то унижать, или если у кого-то бесплодие. Знаете, люди раньше смеялись над бесплодными женщинами. Там унижали, думали, это проклятие. Ну, всякие, какие только предрассудки не приходили. Но как тяжело было таким людям. Но Бог предусмотрел для него спасение. Бог Духом Святым говорит, ангел сказал: «Иди на дорогу, которая пуста». И представьте, едет этот евнух, вот, Вельможа Кандаки, царицы эфиопской, и Бог предусмотрел, что там стоял служитель. Теперь Бог предусмотрел для Павла откровение, исцеление. Он же ослеп, когда Савл увидел свет. Кто помнит, Савл ослеп, упал на дороге в Дамаск. Читайте, пожалуйста, Деяния. Это потрясающе. И Бог предусмотрел для него исцеление. Он говорит: «Что мне делать?» Он ослеп, он упал на землю. «Господи, чтоб, кто ты, Господи? Кто ты, Господин?» Потому что это был великий. Он говорит: «Я Иисус». Представьте, которого ты гонишь. Господь прямо сказал ему. Бог раньше говорил Израилю: «Я Бог Авраама, Исаака и Иакова» в Египте. Помните? А теперь он говорит: «Я Бог, я Иисус, которого ты гонишь». Он говорит: «Господи, что повелишь мне делать?» И что Бог говорит? «Иди в Дамаск, там будет сказано тебе, что надобно делать». Вы слышите здесь предусмотрение Божье? Усматривает Бог. «Пойдешь в Дамаск, там тебе будет сказано». И Бог усмотрел таким образом, что он уже в это время говорил другому человеку, Анания его звали, что «иди, значит, найдешь Савла по такой-то улице, он теперь молится. Иди». И он говорит: «Господи, мы столько зла он сделал в Иерусалиме и сюда пришел для этой цели. Он столько зла». Господь говорит: «Он мой избранный сосуд». И Бог усматривает, Бог предусматривает служителя Божия, который слышит голос Духа Святого. Представьте, нам нужны дары Святого Духа, да, друзья? Когда мы получаем дары Святого Духа, то Бог усматривает вас, чтобы вы были сосудом, открытым для того, чтобы сказать Слово Божие. Понимаете, вот я рассказывал пример, что в Белоруссии Бог дедушке, ну, одному человеку говорит, показывает адрес в Мурманске и говорит: «Езжай в Мурманск», дает ему адрес дома, улицу и адрес дома. Почему Господь призвал человека из Белоруссии и повел его на Мурманск? Может быть, потому что другие в этот момент... Я никого не унижаю. Я подумал так. Наверное, другой кто-то не слышал, ну, в Мурманске самом, может быть, в соседей. Я не знаю, почему. Бог избирает разных людей. Бог послал апостолов, потому что там не было таких апостолов, да? Но я не знаю, мы лишь предполагаем. Но смотрите, Бог сказал человеку в далекой Белоруссии, и он приезжает в этот город, он находит этот адрес, и там... А был дом сказан, а квартира не сказана, а там девятиэтажный дом. Вот такой Господь. Он: «Господи, куда же идти? Какая же квартира? А там уже близко к полуночи». И он смотрит, одно окно горит. И он поехал туда наугад. Такой-то этаж. Открывает дверь мужчина. А за его спиной петля висит на потолке. Смотрите, Бог усмотрел себе человека. Я хочу, чтобы мы ревновали: «Господи, я хочу быть тем, кого ты усмотрел для кого-то, да, кого ты предусмотрел, чтобы я пошел к ним». Библия говорит: «Ревнуйте о дарах духовных», то есть чтобы в нас были дары, Господи, чтобы ты нам говорил.
Ревнуйте о дарах духовных, особенно о том, чтобы пророчествовать. Слава Господу за это. И вообще не имею права кому-то. Я просто так подумал, ну, наверное, другого не нашлось. Видите, Господь Лестера Самерла позвал кормить голодных, проповедовать Евангелие уже в зрелом, пожилом возрасте. Он говорит: «Господи, почему ты посылаешь меня?»

принимая еду. В Африке помогать, в Латинской Америке. Бог дал ему огромный корабль и большой самолет, чтобы грузы сбрасывать в пустыню голодающим. И это служение работает сейчас. И я хочу вам сказать, из этого служения Лестера Самрала, из отдела Финляндии, были куплены часть продуктов, которые были розданы в палаточной организации. Это было 1500 евро. И служение Лестера Самрала. Разве это не удивительно? Дадим Богу славу! Дадим Богу славу! И я к ним не обращался за помощью. Я рассказал пастору Юха, Коти, Сари несколько лет назад, что я видел сон, что Лестер Самрал во сне, Бог через него повелевает мне кормить людей. Я ему рассказал. Он говорит, а он поехал, нашел этот отдел Лестера Самрала в Финляндии, рассказал им. Они сказали, пусть он расскажет на камеру. Я рассказал, они сказали, мы хотим помогать. Мы хотим посылать какую-то сумму. Поэтому служение Лестера Самрала до сих пор работает. Представляете, сестры, вот сегодня Наташа назвала несколько раз. Сколько лет прошло, он уже на небесах, его сын там, другие работают. А это служение продолжает, и оно стало благословением для Нарвы, для города Силамяя. Люди приехали получить, Господи, те, кто с нами смотрит программу, вы представляете? Человек уже на небесах. Бог ему в пожилом, уже в старческом возрасте сказал это делать. И это работает. Хотели ли бы мы с вами слышать голос Божий в любые года нашей жизни, правда же? И даже в преклонных годах. Это было бы чудесно. Он говорит, я не нашел других, я избрал тебя. То есть, значит, Господь, мы не говорим, что все плохие, но Бог увидел его сердце. И этот человек был очень скромный. У него было всего там каких-то пару костюмов, несколько рубашек. Он приехал на конференцию, говорит, это мой костюм, на котором я служу на телевидении. Пару костюмов. У него не было своего автомобиля даже. Ну, его возили, конечно, его дети возили. Он все, что ему жертвовали, он отдавал голодным, проповедовать Евангелие. И Бог сказал ему, через это служение, кормление голодных, придет людей столько, как никогда на земле. Сейчас мир голодает, люди нуждаются. Представляете, если христиане придут туда с продуктами, придут с медициной. В Африке приходят даже те, которые сначала копают колодцы. Людям открывают колодцы, люди получают воду, а даром, бесплатно, им подарили колодец. И тогда их приглашают послушать Евангелие. Люди приходят и принимают Иисуса. Им дали воду, им дали еду, им рассказали о спасении. И таким образом Господь распространяет. И Бог – это Эл-Шадай, Он предусматривает. Поэтому, если мы будем верны Богу, Бог даст нам, чтобы дать другим. Но Он также от нас просит жертву, чтобы мы жертвовали, чтобы мы не ленились и не думали, пусть кто-то пожертвует. Нет. Когда мы отдаем все, что мы можем отдать, все, что мы вот по силам сверх сил, тогда Бог прибавляет. Он даст плод посеянному вами. Так написано. Умножит плоды правды вашей. Павел говорит, вы были охотно сверх сил и по силам, и сверх сил. Я свидетель. И говорит, Бог умножит плоды. Вот таких людей, кто сеет щедро, щедро пожнет. Кто скупо сеет, скупо пожнет. Кто сеет со слезами, будут пожинать с радостью. Некоторые сеют со слезами, как один брат. Он отдал хлеб, там дома был только хлеб, по-моему, не знаю, было ли варенье. И он сказал, Отче наш, дай нам хлеб на сей день. И он отдал этот хлеб. В этот же день Господь делает чудо. К нему подходит человек и говорит, вот эти деньги, я чувствую, должен вам дать. Должен вам дать. Бог, всемогущий Бог. Но смотрите, мы сейчас... Павел говорит, мы ищем не вашего, мы ищем вас. То есть они искали нас в новом качестве, что мы были такими, как хочет Бог. Скажите аминь, да? Я ищу не вашего, а вас, то есть вашего сердца. Я хочу видеть вас именно такими, какими вы в Боге. Еще немножко. Итак, что такое Господь Иегова Ирых? Это Господь усмотрит, Господь обеспечит. Это значит, Бог верен и имеет провидение и заботу в трудные моменты. Трудные моменты. Бог – обеспечение, Божье провидение. Господь видит наперед и готовит выход из любой сложной ситуации. Наперед. Поэтому Иисус говорит, «Идите за Мной, Я сделаю вас ловцами людей». Они пошли. Петр, ну, когда была нужда, «Иди, забрось удочку в море». Достань рыбу, открой у нее рот, и там будет статир. Господь видит, что во рту рыбы, рыба как-то проглотила, и Господь с неба знает,
у какой рыбы, знаете, он знает, где жемчуг в ракушках лежит, правда же?

и он знает, где монетки лежат. Аллилуйя! Аллилуйя! И поэтому Господь Ирх, обеспечиватель. И теперь уже у меня нет времени, но я немножко скажу. Смотрите, Бытие 45 глава, Иосиф был продан братьями в рабство. И вдруг он сегодня, он говорит, не вы меня продали, Господь меня сюда послал. Бог предусмотрел, Иегова Ирх сделал так, Бытие 45, кто может? 45, с 1 главы по 11 стих, 45 глава Бытие, с 1 по 11 стихи. Смотрите, какие великие слова говорит Иосиф братьям, которые продали его. Из-за них он в тюрьме сидел, из-за них он был там унижаем, продан как товар вот на рынке за 20 серебряных монет. Вот. Мы говорили недавно о 30 серебряниках. То есть серебряная монета стоит примерно 150-200 евро. На самом деле, так, ценность ее вот такая, ну, серебряной той монеты. Бывает от 200 до 500 долларов, бывает максимальная цена. И вот Иосифа продали за 20. Если мы возьмем примерно 200 евро, умножить на 20, 4 тысячи. За 4 тысячи евро. Ну, так мы очень наугад говорим. Это может быть больше, до 15 тысяч долларов максимально. Так вот, смотрите, я, простите, открою 45 главу, еще не успел. Значит, 45 глава у нас идет 11, с 1 по 11 стих. Смотрите, 5 стих. «Но теперь не печальтесь, — он говорит братьям. Он говорит, я брат ваш, они вообще... Я Иосиф, брат ваш». Конечно, он был покрашен по-египетски, у него была, соответственно, прическа, у него была одежда. Он был изменен во внешнем. Знаете, у него какие-то были украшения, богатства. Они не увидели. Они, конечно, перед ним пали ниц. И вдруг он говорит, я брат ваш, Иосиф, которого вы продали. И теперь Господь говорит, он говорит, не печальтесь, не вы послали меня сюда, потому что Бог послал меня перед вами для сохранения вашей жизни. Это обеспечение Иеговы Ирх. Смотрите, как Бог позаботился. Какие пути Божьи велики. Прославим Бога. Он Иегова Ира, Он предусмотрел. Бог послал меня перед вами, чтобы оставить каждого из вас на земле, сохранить вашу жизнь великим избавлением. 7 лет было голода. 7 лет голода. Бог послал меня. Идите скорее к отцу. Итак, не вы меня послали опять, но Бог, который поставил меня отцом фараону и господина над всем домом его, и владыкой по всем земле египетской, идите скорее к отцу моему и скажите ему, так говорит сын твой Иосиф. И тут Иосиф, конечно, с ними говорил на иврите. Конечно, он говорил на родном языке. Конечно, они поняли, увидели, Бог поставил меня господином над всем Египтом. Приди ко мне, немедли. Бог предусмотрел. Аллилуйя. Давайте сейчас благодарить Бога за то, что Он предусматривает. Верите ли вы, что Бог еще много предусмотрел в вашей жизни? А ведь если мы не будем верить, мы отпадем от этого благословения. Помните, один вельможа не верил, что будет лучшая мука завтра продаваться по шекелю, а ячмень или лучшая мука по 2 шекеля, а ячмень будет там, или овес, а ячмень по 2 шекеля. Нет, по 1 шекелю. По сиклю, то есть, ну, шекель. Он не поверил в это. И тогда пророк говорит, вот, ты увидишь это своими глазами. Он говорит, если даже Бог окна откроет на небе, может ли такое быть, чтобы завтра по 1 шекелю продавалась мера муки? Он говорит, вот ты будешь это видеть. Но есть этого не будешь. И так и получилось. Так и получилось, потому что, когда это все было, Бог неожиданно излил благословение, то есть враги убежали, запасы все остались, муки было с избытком, продавались по дешевой цене. И тогда вот этот сановник, на которого руку царь опирался, он был выведен к народу, и народ расправился с ним. Поэтому он видел, вот, богатство пришло. Но он это уже не ел. Он умирал, потому что люди линчевали его, к сожалению. Но, тем не менее, это люди разносились на него, как он не поверил Богу. Потому что неверие – это плохо. Так вот, сегодня хотим ли мы верить в полноте? Брат Сережа, брат Володя, сестра Неля, верить в Бога, который предусмотрит все. И мы свою веру направим в Бога, который предусмотрит. Когда вы идете в церковь,

Иков. Некоторые из вас говорили: «Я приду, и Бог меня исцелит». Это вера в Бога Иегова Ирах, то есть предусматривающего. Правда же? Аминь. Когда человек говорит: «Я пойду», миссионер говорит: «Я поеду проповедовать, а Бог обо мне позаботится». И тогда Иегова Ирах начинает действовать. Человек пошел, там его накормили, там его напоили. Вот. Может, кто-то билет ему даже купил ехать дальше. Он словом служил. Поэтому Иисус отправлял, говорит: не берите с собой серебра, меди в поясе. То есть не берите запасы. Трудящийся достоин пропитания. Они пошли по городам, знаете, скромно, без денег. Но они везде были накормлены. И он говорит: оставайтесь там, куда придете. Ешьте, что вам предложат. Трудящийся достоин награды. То есть, чтобы вас накормили. И поэтому Господь, Он и Иегова Ирах. Запомните, друзья, пожалуйста, когда вернетесь домой, скажите Ему: «Господи, благодарю, что Ты мой Эл-Шадай. Благодарю Тебя, что Ты мой Иегова Ирах, что Ты предусмотришь все. Ты готовишь необходимое для бедного». И весь народ да скажет: «Аминь». Давайте прославим Иисуса. Аллилуйя!

0: Yeah.
1: Okay, cut.
0: One of early Greece's decadent cities. The Persians called this place Katpatouka, one of the most colorful.
2: The Arch of Titus has a tremendous story to tell.
3: It's not even really a restoration.
4: 12th century mosaic of Jesus Christ with John the Baptist on the right.
5: Путешествие в историю с Дэйвом Стоцом. Часть пятая. Афины и Павел. Добро пожаловать на программу «Путешествие в историю». Мы едем по центральной части Афин. Если вы захотите увидеть, как люди ездят против законов физики, то приезжайте сюда. Как мне казалось, моя цель была проста — найти Афинский Акрополь. Это то плато, которое вы видите на изображениях Афин, здание с развалившимся верхом. Вскоре я его нашел. Как и в случае с Римским Колизеем, это не всегда получается, когда точно следуешь указателям. Нужно срочно уволить тех, кто расставлял знаки и указатели в этом городе. Я уже начал отчаиваться, но в такие моменты прибегают к отчаянным мерам. То есть нужно поступить не по-мужски. Просто остановиться и спросить дорогу. Ясно. В ту сторону? Прямо? Первый поворот направо? Понятно, направо. Старания подделать местный акцент не очень помогли. Снова остановка, чтобы спросить дорогу. Даже местные полицейские не очень помогли. Акрополь, Парфенон. Он о нем слышал. Моя третья и последняя попытка была с человеком, который, как и я, тоже что-то искал, как я понял. Даже примерно не подскажете направление? Когда он сам стал спрашивать дорогу, я понял, что у меня проблемы. Развернитесь на круге и налево. Поверите или нет, его указания по кругу и налево. Спасибо, друг. Мне очень помогли. И почти после состоявшейся встречи с местной фауной, я его нашел. Великий Афинский Акрополь. В Древней Греции были развиты идеи свободомыслия, открытых вопросов и критического мышления. Очень влиятельными были такие люди, как Сократ и его ученик Платон, а также ученик Платона Аристотель. Их мышление вытеснило старую систему с непререкаемой покорностью царям, придворным мистикам и религиозным лидерам и познакомило людей с новым подходом к интеллектуальным и жизненным вопросам. Они приняли многие жизнесоставляющие позиции человека, повлиявшие и на будущую западную цивилизацию. К ним относятся народовластие, образование для масс и право подвергать сомнению старые традиции и авторитеты. Человек, которого миллионы людей считают одним из наиболее влиятельных личностей в истории человечества, еврей по имени Павел. Он поступил именно так здесь, в Афинах. Он подверг сомнению религиозные традиции того времени, на этом месте, в Ареопаге на холме Марса. В этом выпуске «Путешествие в историю» мы посмотрим на жизнь человека, бывавшего здесь, на холме Марса, который, по мнению многих историков, был одним из самых влиятельных людей, живших на Земле. Многое из того, что мы воспринимаем как должное, может быть напрямую связано с тем, чему он учил и проповедовал. Его звали Савл из Тарса, но позже он стал известен как апостол Павел. Он был знатным иудеем, родившимся в Малой Азии и имевшим римское гражданство. Учение, которое он распространял, противоречило древнегреческой культуре и бросало вызов общепринятой человеческой мудрости, но при этом изменяло человеческие сердца. Его послания изменили курс истории. Но для многих апостол Павел — это историческая тайна. До того, как он стал наиболее влиятельным защитником Евангелия Христова, он был Савлом, безжалостным противником христианства. Он яростно шел против христианства, и главным его желанием было уничтожить эту новую секту и ее последователей. Но внезапно Савл обратился и стал главным распространителем веры Христовой. Чуть позже мы вернемся к Павлу в этой программе. Учитывая тот факт, что всегда важно знать контекст любого события в истории, давайте воссоздадим обстановку времен прибытия Павла в Афины. Я хотел бы лучше рассмотреть знаменитый Акрополь. В первом веке он был покрыт мерцающими мраморными храмами, которые как магнит притягивали любого посетителя Афин. И одна из самых важных речей Павла была произнесена в тени именно этого величественного Акрополя. В древнем мире было большое количество акрополей, ведь это просто термин, означающий самое высокое место города. Акро означает высокий, полис — город. Даже не верится, что я ехал там внизу. Но не все акрополи построены одинаково. Акрополь, находящийся в Афинах, не только окружен развалинами, но и символизирует славную эпоху в истории Греции, которую иногда называют «Золотым веком». Еще это время называют эпохой Перикла, в честь легендарного лидера, благодаря которому Афины превратились в один из величайших городов мира. Перикл использовал огромные оборонные средства для осуществления невероятных строительных проектов. Если вы кому-то скажете об Афинах, они сразу представляют это. Это Парфенон на Акрополе, который возвышается над Афинами. Это одна из самых узнаваемых достопримечательностей во всем мире. Может показаться, что Перикл и его архитекторы позаимствовали свои чертежи из учебников архитектуры нашего времени. Они подчеркнули естественную возвышенность Акрополя линиями обзора и подступов, чтобы по мере приближения он казался более массивнее. Первым и наиболее значимым объектом Акрополя был Парфенон. Здание, ставшее мировым символом греческого искусства, архитектуры, науки, философии и литературы. Его дизайн был разработан архитекторами, которые лично выбирал Перикл. Парфенон создавал иллюзию, казавшись более крупнее и величественнее, чем он был на самом деле. В отличие от современных, разработанных на компьютере зданий, в кажущемся прямолинейном дизайне Парфенона нет прямых линий, и колонны по его периметру в дорическом стиле были намеренно сделаны не идеально. Слегка расширенные посередине и утончаясь кверху, они немного наклонены назад. Да, слегка расширены посередине. Но стало ли это несовершенство результатом плохого дизайна или некачественных работ? Вряд ли. Колонны создают такой эффект, что на взгляд человека, приближающегося к храму, на уровне земли, они кажутся совершенно ровными и гораздо выше, чем они есть на самом деле. Даже вертикальные ребра на колоннах, которые утончаются ближе к верхушке, производят впечатление, что колонны выше, чем они есть в реальности. Другими словами, чтобы казаться идеальным, Парфенон был намеренно сделан не идеально. Идеально. Можно с уверенностью сказать, что не существует архитектурного дизайна, который бы копировали, имитировали и воспроизводили чаще, чем Парфенон в Афинах. Возможно, мы не понимаем, но каждую неделю мы проезжаем мимо нескольких десятков клонов Парфенона, начиная от колонн местной библиотеки или городского центра до памятников американского наследия в Вашингтоне и учебных залов во многих колледжах и университетах. Парфенон повлиял на западную архитектуру больше, чем какое-то другое историческое здание. Но ни одна из его копий даже не приближается к оригиналу. Архитектура — это не единственное, с чем у людей ассоциируются древние Афины. Когда вы слышите «древняя Греция», то на ум приходит слово «философия», которое означает «любитель мудрости». Благодаря тому, что один из наиболее влиятельных мыслителей и философов происходит из Афин. Я говорю о философском триумвирате Сократе, его ученик Платон и ученик Платона Аристотель. Я стою на том месте, откуда открывается вид на древнюю Афинскую Агору, рядом с Парфеноном и Акрополем. Здесь когда-то философы делились своими мыслями с обычными людьми. Древняя Греция была местом зарождения философии и того, что мы называем современным образом мышления. Это был период, формирующий историю. Греческие философы во многом повлияли на мировоззрение обычных граждан. Они радикально изменили свой мир, а сделав это, они помогли также изменить и наш мир. К тому времени, когда Павел прибыл в Афины, они стали частью Римской империи, но он по-прежнему был известен как интеллектуальный и многокультурный город, давший многих великих философов и политических мыслителей. Это был и очень религиозный город. Повсюду на улицах были храмы и статуи богов и богинь. Афины был развитым городом с напыщенной интеллектуальностью и повышенным интересом к духовным вопросам и новым идеям. Теперь понятно, в какую обстановку попал Павел, когда впервые пришел в Афины. И что же Павел? Для чего он сюда пришел и что сподвигло его к этой встрече с великими афинскими умами? Чтобы ответить на этот вопрос, нам необходимо вернуться назад к тем событиям в жизни Павла, которые привели его к этому моменту. Так что пристегните ремни, вас ждет скоростная экскурсия по жизни одного из самых значительных людей в истории. Итак, поехали. Готовы? Саввел родился в Тарсе, городе на юго-восточном побережье Малой Азии. Сегодня это Турция. Он был искусным изготовителем палаток и занимался этим ремеслом большую часть своей жизни. Будучи посвященным иудеям, он ревностно относился к своей религиозной идентичности. В молодости его послали в Иерусалим учиться у авторитетного учителя Гамалиила, который был членом иудейского суда под названием Синедрион. Саввел стал ревностным фарисеем, одним из тех, кто считал себя защитником иудейского закона и традиции. Вначале главная цель деятельности Саввела заключалась в уничтожении растущей группы людей, причиняющих им большие проблемы. Их называли христианами. Они верили, что Иисус из Назарета был истинным мессией Израиля. Для Павла в лучшем случае это было заблуждение, а в худшем — злостным искажением иудейской веры. Библия рассказывает, что Павел принимал участие в убийстве христиан. Он ездил повсюду и преследовал христиан, верящих, что Иисус — это Мессия. Впервые в Писании мы встречаем Саввела в 7 главе Деяний. Стефан, апостол Иисуса и свидетель его воскресения, был обвинен в хуле на Моисея и Бога. Когда его привели на совет иудейских старейшин, Стефан выступил в защиту своей веры в Иисуса из Назарета, как мессию Израиля. В глазах религиозных лидеров это было богохульством. Саввел также был на этом месте. И после того, как Стефана вытащили за пределы городских стен, в Деяниях сказано, что Павел сторожил одежду людей, которые побивали Стефана камнями. То есть он одобрял эту казнь. Саввел видел свою миссию в том, чтобы продолжать войну против послания христианской веры и полностью уничтожить людей, подобных Стефану. С этой целью Саввел и отправился в Дамаск в 34 году после рождения.

Рождества Христова. Его целью было преследовать верующих в Христа мужчин и женщин, возвращать их обратно в Иерусалим, чтобы там их сажать в тюрьму или казнить. Но по дороге в Дамаск произошло событие, после которого Павел ослеп, был в трепете, смиренный и изменился навсегда. В Деяниях говорится о свете с небес, который осиял все вокруг. Внезапно зазвучал голос, который буквально свалил Павла на землю. «Савл, Савл, почему ты гонишь меня?» Это был голос воскресшего Иисуса, который велел ему продолжить путь в Дамаск и ожидать дальнейших указаний. После той встречи с Христом Павел ослеп. Когда он прибыл в Дамаск, то верующий еврей по имени Анания вернул ему зрение, объяснив, что Бог предопределил ему увидеть праведника, и чтобы он, Савл, стал для всего мира свидетелем веры в Иисуса Христа. Обращение Савла, по свидетельству многих христианских апологетов, это настоящая проблема для тех, кто скептически относится к христианской истории. Как можно объяснить тот факт, что человек, который упорно преследовал христиан, внезапно и без какого-либо логического объяснения изменил мышление и стал членом той общины, которую так яростно преследовал? Радикальность, которой изменился Павел, дает все основания для вывода о реальности его встречи с воскресшим Христом. Результатом этого может служить и перемена имени. Он стал апостолом Павлом. Павел еще несколько лет осмысливал свой новый опыт, примеряя свое иудейское воспитание с вновь обретенной верой в Христа. Но когда пришло откровение, то Павел стал главным христианским проповедником не только перед иудеями в Израиле, но и перед язычниками. Ведь если Иисус был израильским мессией, он был и Господом для всех народов. Потом началось апостольское служение Павла, которое длилось 22 года и провело его по всему Средиземноморью. Карты в конце Библии позволяют увидеть, как много он путешествовал. Первое из трех миссионерских путешествий он совершил вместе со своим близким другом и соратником Варнавой, который первым представил Павла апостолом в Иерусалиме. Их первое совместное путешествие началось с родных мест Павла в Антиохии. Сначала они отправились на Кипр и привели к вере римского проконсула. Затем они пошли на север, в Малую Азию, и пришли в другой город под названием Антиохия. И в Деяниях 13 говорится, что оттуда их послание начало распространяться по всему региону. После того, как благая весть пронеслась по той земле, преследования обрушились и на самого Павла. Местные иудейские лидеры угрожали ему и выгнали его из региона. Тогда они отправились в Листру, где Павла побили камнями и оставили умирать, но ему удалось спастись. Павел с Варнавой отправились в Дервию, по пути приобретая обращенных. Затем они повторили свой маршрут в обратном направлении, ободряя уверовавших, которых они приобрели. Второе путешествие Павла было уже с другим другом иерусалимских апостолов по имени Сила. На этот раз они отправились в Малую Азию, проходя Тарс и Дервию. В Листре Павел встретил человека по имени Тимофей, которого убедил присоединиться к их путешествию. Этой дружбой Павел дорожил всю жизнь. Они пошли на север, где-то останавливались, но продолжали проповедовать Евангелие и приобретать учеников. Затем Святой Дух повел их в Троаду, где в видении Павел увидел мужа, македонянина, умоляющего о помощи. Этот Божий призыв повел их в Македонию, в город, который назывался Филиппы. Там они столкнулись с одержимой бесом служанкой, которая, возможно, и была Пифией из Дельф, о которой мы говорили в прошлой передаче. Там Павла и Силу избили и бросили в тюрьму, где после молитв и песнопений тюрьму потрясло сильное землетрясение, и двери открылись. Два миссионера не позволили тюремному стражу убить себя и прямо там проповедовали ему Евангелие. Крестилась вся его семья, а Павел и Сила были освобождены. Следующей их целью были Фессалоники и Верия. Там Павел встретился с иудейскими лидерами. Некоторые из них поверили Евангелию, а некоторые восприняли Павла враждебно и противостали ему, возбудив народ. Вскоре он был вынужден оставить Тимофея и Силу и уйти. Он решил идти на юг к Афинам, а там ожидать прибытия своих товарищей. Посещение Павлом Афин описано в Деяниях 17. Павел увидел, что Афины — это не просто образованный город, но он полон идолов,
обилие которых огорчило и возмутило его дух. Библия также говорит, что он беседовал с местными иудеями и даже с некоторыми философами на Афинской рыночной площади. Публичная дискуссия Павла произвела резонанс, чтобы представить ему возможность обратиться к элитной группе афинских интеллектуалов, которая называлась Ареопаг. Одно из мест, которое я хотел увидеть в Афинах, это древняя агора, или рынок. Именно сюда в первый раз пришел Павел беседовать с афинянами. От агоры здесь остался музей под открытым небом. Он так и называется — Древняя Агора. А именно сюда первый раз пришел Павел, когда посетил Афины. Отсюда вы можете видеть огромный мраморный холм, который называется Холмом Марса. Там Павел встретился с элитным советом Ареопагом. Прямо здесь, перед великим памятником, храмом древних Афин — Акрополем. Мы снова здесь, у Акрополя в Афинах. Греки называли его священной скалой. На протяжении веков он был центром греческого языческого поклонения. Язычество Древней Греции незначительно повлияло на ход истории западной цивилизации. Но великие мыслители и философы, а также идеи, которые обсуждались и рассматривались на холме Марса, они изменили мир. И одна из этих идей принадлежала Павлу. Чем же был Ареопаг? До 5 века до нашей эры он состоял из совета городских старейшин, а в классическое время это был суд по расследованию убийств. Но к тому времени, когда постоянно расширяющаяся Римская империя поглотила Грецию, Ареопаг уже функционировал менее официально. Он стал советом хранителей афинской морали, религии и традиции. Но в Деяниях 17 также говорится, что афиняне любили проводить время, рассказывая или слушая новые идеи. Поэтому, когда образованный и красноречивый иностранец пришел в город, рассказывая о воскресшем человеке, который был Сыном Божьим, то это было мгновенно оценено как что-то новое и необычное, и вскоре Павел уже стоял посреди заинтересованного, но скептически настроенного Ареопага, защищая эту новую радикальную идею. «Афиняне, по всему вижу я, что вы как бы особенно набожны». Так Павел начал свое обращение на холме Марса, сказав также, что он видел несчетное множество объектов поклонения по всему городу. Он упомянул виденный им жертвенник, посвященный неведомому Богу, который, возможно, был их попыткой умиротворить Бога, которого они, может быть, случайно пропустили. Павел подводил их к ощущению, которое есть у всех людей, что есть что-то выше и больше нас, что заслуживает поклонения. И даже если они по-настоящему не понимали этого, но в своих бесконечных ритуалах они искали единого Бога, явленного в Иисусе Христе, хотя, как сказал Павел, он недалеко от каждого из нас. Возможно, одно из важнейших замечаний, сделанных Павлом на этом огромном куске мрамора, Ареопаге, в тени от Парфенона, заключалось в следующем. Хотя этот город был полон идолов, и афиняне были очень религиозными, но Бог, которого они назвали неведомым, на самом деле не пребывал в храмах, сотворенных человеком. Потому что христианская вера — это религия, основанная на послании, сконцентрированном вокруг одной личности. То, что Бог не пребывает в храмах, построенных человеком, было ничем иным, как прямым ударом по греческому мировоззрению, утверждением, что огромные архитектурные памятники, посвященные богам, возвышавшиеся за его спиной, были просто лишены смысла. Лжебоги греческих религий и даже человеческие структуры Римской империи не были и никогда не будут наивысшей властью. Они были лишь слабой имитацией одного Бога. На холме Марса Павел закончил свою речь рассказом о том, как Бог подтвердил, кто есть Иисус из Назарета, воскресив его из мертвых. И хотя афинянам нравилось обсуждать новые идеи, но они никак не могли вместить телесное воскресение Иисуса. Библия говорит, что некоторые даже начали насмехаться над Павлом. Но к досаде Ареопага и, возможно, к удивлению самого Павла, в тот день некоторые люди поверили. Одним из них был Дионисий, бывший член совета холма Марса. Прямо здесь, на этом, кажущемся незначительном куске мрамора, произошел эффект волны.
Из Афин Павел продолжил свое миссионерское путешествие, отправившись в Коринф, город, который мы детально рассмотрим в следующей передаче. Здесь Павел написал второе послание фессалоникийцам, а возможно и послание Галатам. Потом, после короткой остановки в Ефесе, Павел отплыл в Иерусалим, а затем обратно в Антиохию, где он завершил свое второе миссионерское путешествие. Вскоре Павел отправился в третье и последнее миссионерское путешествие, которое вновь привело его в центр Малой Азии. Он поехал укрепить церкви, которые он насадил во время предыдущих путешествий. На этот раз его конечной точкой был Ефес. Здесь Павел написал первое послание Коринфянам, церкви, которую он насадил в Коринфе. На этот раз он столкнулся с яростным противостоянием, результатом чего стало бурное возмущение некоторых ефесских ремесленников, которые поняли, что послание Павла подрывало местную торговлю языческими идолами. Конфликт в Ефесе разгорался, и Павлу пришлось отбыть в Македонию, где он написал второе послание Коринфянам. Затем в Коринфе он провел зиму и написал послание к римлянам. И, наконец, следующей весной Павел вновь отправился в путь, чтобы вернуться в Иерусалим. По пути он постоянно посещал, ободрял и поддерживал церкви. Когда он был в Иерусалиме, некоторые иудейские лидеры ложно обвинили Павла в том, что он ввел язычников в храм, и эти обвинения вновь заточили его в тюрьму. Но Павлу, который был римским гражданином, удалось избежать местного суда в Иерусалиме, который, несомненно, завершился бы его смертью, опросить суда у Кесаря. Будучи в заключении, Павел предстал перед правителем Фестом, царем Агриппой и его женой Вереникой. И у царя не было иного выбора, как послать Павла в Рим. Молил бы я Бога, чтобы не только ты, но и все, слушающие меня сегодня, сделались такими, как я, кроме этих уз. Путешествие в Рим в 59 году нашей эры — это наиболее драматическая цепь событий в жизни Павла. Корабль, который вез Павла и других узников, попал в сильный шторм, вызванный северо-восточным ветром под названием Евроклидон, который обрушился на корабль с неистовой силой. Две недели корабль дрейфовал, затерянный в Средиземном море, пока не разбился о риф у побережья острова Мальта. Павла и других узников выбросило на берег. В Деяниях 27 сказано, что ни один человек не погиб. Наконец, после нескольких месяцев, Павел достиг Рима. Следующие два года он провел под домашним арестом, где мог беспрепятственно проповедовать Евангелие. Там он написал новозаветные послания Филимону, Колоссянам, Ефесянам и Филиппийцам. На короткое время он был освобожден из римского заключения и провел несколько лет, занимаясь миссионерским трудом. Там он написал первое послание к Тимофею и послание к Титу. В конце концов, он был снова посажен в тюрьму, на этот раз при правлении императора Нерона, который уже начал гонение на христиан. Последнее письмо Павла, второе послание Тимофею, было написано, когда он ожидал своей смерти. В 67 году Павел был обезглавлен. Противостояние культуры того времени Павел не отступал ни на шаг. Он был сострадательным, но и был жестким. Он был абсолютно логичным, но никогда не скрывал, что христианство основано на вере или доверии определенным историческим фактам. Он общался с интеллектуальной элитой, обычными людьми и царями, наделенными властью, не идя на компромисс со своим собственным посвящением Христу. Он подтвердил свое послание кровью, ранами, побоями и, в конце концов, мученической смертью. Возможно, такой эффект и влияние на историю дала Павлу его непоколебимая смелость и вера. Как он написал Филиппийской церкви, «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Путешествие в историю с Дэйвом Стоцем.

0: Для того, чтобы исполнить ту судьбу, которую Бог предназначил нам, нам придется пойти против течения этого мира.
1: Вы сыновья и дочери Бога Всевышнего.

0: Иисус сказал: «Да светит ваша жизнь перед людьми так, чтобы они видели ваши добрые дела. Мы будем светом в темном мире».
1: Мы все изменимся. Мы меняемся, преобразуемся коренным образом.

Добро пожаловать на сегодняшнюю сессию. Ее название — «Крещение Духом Святым». О, я так рад этому. Книга Деяния, 1 глава, 4-5 стихи. «И собрав их, он повелел им». Тут не сказано «он предложил», тут не сказано «он рекомендовал». Он повелел им: «Не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от Меня. Ибо Иоанн крестил водою, а вы через несколько дней после сего будете крещены Духом Святым». Иисус смотрит на учеников и говорит: «Не начинайте свое служение, не начинайте проповедовать Евангелие по всему миру, не начинайте церкви, пока не будете наделены силой». Вам необходимо что-то понять. Когда мы рождаемся свыше, с этого времени Дух Святой в нас. Он освящает нас, запечатлевает нас. Мы гарантированно являемся детьми Божьими. Но после крещения Духом Святым мы наполнены и наделены силой. Есть разница между позицией и силой. Сейчас мы говорим о силе. Вам необходимо понять, Иисус сделал очень сильное утверждение. Он сказал: «Послушайте, не делайте этого». Знаете, что поразительно? Он обращался к 500 ученикам. Я верю, что им было сказано войти в горницу. Мы видим это в 15 главе 1 послания к Коринфянам. Но я думаю, что 380 из них ушли после того, как прошел один день. 5, 6, 7 дней. Они сказали: «Вернемся в синагоги. Давайте основывать церкви. Давайте действовать». Но 120 остались ждать, послушавшись повеления Господа. Петр встает, и вы знаете это известное послание, которое он проповедовал в тот день. Он говорит: «Они не пьяны, потому что сейчас 9 часов утра», и начинает проповедовать им об Иисусе, верно? Затем Петр делает такое утверждение: «Сего Иисуса Бог воскресил, чему все мы свидетели. Итак, он, быв вознесен в десницу Божию и приняв от Отца обетование Святого Духа». Помните, Иисус сказал в Евангелиях от Луки и Иоанна: «Идите и ждите обетования Отца». Послушайте внимательно. «Излил то, что вы ныне видите». Все скажите:

видите и слышите. Все скажите «слышите». Обратите внимание на «видите» и «слышите». Я хочу, чтобы вы это запомнили, хорошо? Собравшись, люди спросили, что нам делать? Книга Деяний 2:38-39. Петр же сказал им, «покайтесь, и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов и получения дар Святого Духа, ибо вам принадлежит обетование и детям вашим». И всем дальним, кого не призовет Господь Бог наш. Как видите, то, что произошло с ними во второй главе книги Деяний, крещение Духом Святым, было не только для них и их детей, но и для всех дальних, на протяжении поколений церкви, кого не призовет Господь Бог наш. Аминь. Поэтому вот что я хочу сейчас сделать. Быстро пройтись по четырем другим свидетельствам из книги Деяний о том, как люди были наполнены, крещены Святым Духом. Я хочу, чтобы тут вы обратили внимание на два момента. Первый. Во всех этих ситуациях, за исключением одного, этот опыт, отделенный от рождения свыше, так? Даже со 120 в день Пятидесятницы. Второе, что я хочу, чтобы вы видели, это то, что наблюдатели видели и слышали, когда Дух Святой крестил людей. Вы со мной? Давайте обратимся к 8 главе книги Деяний. Филипп отправился в Самарийский город. Он проповедует людям Евангелие. Филипп — классический евангелист. Библия говорит, что город наполнился великой радостью. Почему? Потому что из одержимых людей выходили бесы. Хромые и инвалиды начинали ходить. В городе была великая радость. Послушайте, что сказано в 8 главе Деяний, в 12-13 стихах. «Но когда поверили Филиппу, благовествующему о Царстве Божьем, и о имени Иисуса Христа, то крестились и мужчины, и женщины. Уверовал и сам Симон, и был крещен». Здесь я хочу сделать кое-какие заметки. Люди поверили благой вести об Иисусе Христе. Они родились свыше, да или нет? Абсолютно да. После того, как человек уверовал в Евангелие, принял Иисуса Христа, был крещен в воде, он становится чадом Божьим, правильно? Хорошо, и так они были крещены в воде. И согласно Писанию, эти люди родились свыше и вошли в Царство Божье. Но послушайте, что говорится в стихах с 14 по 16. «Находившиеся в Иерусалиме апостолы, услышав, что Самария приняла Слово Божье...» Еще один случай, о котором мы знаем, что люди рождены свыше. «Которые Петр и Иоанн, придя, помолились о них, чтобы они приняли Духа Святого, ибо Он не сходил еще ни на одного из них, а только были они крещены во имя Господа Иисуса». Вот это по-настоящему привлекает мое внимание. Петр и Иоанн в Иерусалиме. Иерусалим, согласно двум разным источникам, находится на расстоянии от 56 до 67 километров от Самарии. Автомобилей у них нет. Они не могут, прыгнув в машину, добраться туда за 45 минут, так? Им надо идти пешком, друзья мои. Вы знаете, что это 3 дня пути. Или если у них есть верблюд, лошадь или ослик, то времени уйдет чуть меньше. Это серьезное путешествие. Но Петра и Иоанна посылают туда только для того, чтобы люди наполнились Духом Святым. Вот насколько важным для учеников было наполнение Святым Духом. У нас есть дальнейшее подтверждение в книге Деяний 8:14-16. Это место я только что прочел вам. Тут сказано, что они были только крещены во имя Господа Иисуса. Мы знаем, что они спасены, потому что нам известно, что никто не сможет назвать Иисуса Господом, кроме как Духом Божьим. Верно? Дух Божий у нас есть. Но одно дело, когда Он в нас и влияет на нас, и другое — быть спасенным, запечатленным и спасенным им, быть наполненным им до избытка. Для этого Петр с Иоанном и пришли туда. Как мы просим, чтобы принять Духа Святого? Иисус просто говорит нам в 11 главе Евангелия от Луки, «Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец». Обратите внимание, Иисус говорит, «Отец ваш Небесный, вы уже Дитя Божье, даст Духа Святого просящим у Него». Иисус сделал утверждение, «Мир не может принять Духа истины». И вот что мы читаем в книге Деяния 8:17-19. «Тогда возложили руки на них, и они приняли Духа Святого». Итак, эти люди уже спасены, уже рождены свыше. Но апостолы возложили на них руки, и они приняли Духа Святого.
Симон же увидел, что через возложение рук апостольских подается Дух.

Святой принес им деньги, говоря: «Дайте им мне власть сию, чтобы тот, на кого я возложу руки, получал Духа Святого». Это один из случаев, я бы добавил, один из нескольких, когда здесь не сказано, что люди говорили на языках или пророчествовали. Тем не менее, мы знаем, что это произошло, так как Симон это увидел. Итак, вам необходимо знать, когда приходит Дух Святой, есть и внешнее проявление. Согласно Библии, обычно это говорение на языках и пророчество. Тем более примечательно то, что колдун, принявший вместе с остальными спасение, сказал: «Я дам вам денег, потому что тоже хочу вот этого». Вы знаете, что было дальше? Петр сказал: «Серебро твое да будет в погибель с тобою». Тебе необходимо попросить Бога о прощении, верно? Итак, проведем обзор. Первое. Эти люди рождены свыше. Они уже приняли Иисуса. И затем помолились о том, чтобы принять Духа Святого. Второе. Когда Он проявился, они увидели внешнее проявление, когда Он крестил и наполнил их жизни. Следующий пример. Савл из Тарса. Книга Деяний, 9 глава. Мы знаем, что Савл был на пути в Дамаск с целью погубить христиан. И вот Иисус говорит ему с небес: «Савл, Савл, что ты гонишь меня?» Савл тут же спросил о том, кто это говорил с ним. И Господь ответил: «Я Иисус». Тогда Савл сказал: «Господи, что повелишь мне делать?» Савлу было сказано идти в Дамаск, и там он должен был узнать, что ему делать. Вы обратили внимание? Савл спросил: «Господи, что повелишь мне делать?» Исповедуя Иисуса Господом, мы получаем рождение свыше. Я считаю, что Павел обратился к вере по дороге в Дамаск. Вот что я вам скажу. Если бы он не обратился, то не стал бы поститься 3 дня. Второе. Когда приходит Анания, потому что Бог, Дух Святой, проговорил ученику в Дамаске: «Пойди и помолись за брата Савла, чтобы он получил зрение и был наполнен Духом Святым». Анания приходит в дом Симона Кожевника, а Анания смотрит на Савла. Помните? Савл не видит, и Анания говорит: «Брат Савл». Он не говорит «Савл». Он говорит «Брат Савл». Савл рожден свыше. Он получил рождение свыше, когда встретил Иисуса по дороге в Дамаск. Господь Иисус, явившийся тебе на пути, которым ты шел, послал меня, чтобы ты прозрел и исполнился Святого Духа. Если вы рождаетесь свыше, наполняетесь Духом Святым, то для чего было Анании молиться о том, чтобы Савл наполнился Духом Святым? В 9 главе Деяний Савл не говорит на языках, однако позже он сказал: «Благодарю Бога моего за то, что говорю на языках больше вас всех». Когда это произошло? Я думаю, тогда, когда он наполнился Духом Святым. Переходим к Корнилию из 10 главы книги Деяния. Он первый язычник, принявший спасение. Корнилий сотник. Он офицер римской армии. Ему является ангел, потому что этот парень очень сильно любил Бога. Он не знает Бога, но дает милостыню бедным. Он молится Богу. Тут ему является ангел и говорит: «Пошли за человеком по имени Петр». Разве не удивительно? Ангел не сказал ему, как спастись. «Тебе надо найти Петра». Сотник посылает группу людей найти Петра. Петр на крыше. У него видение. Бог говорит ему: «Я послал к тебе 3 человек. Иди с ними и не задавай никаких вопросов». Почему Дух Святой сказал «не задавай никаких вопросов»? Потому что евреи не общались с язычниками. Потому что то, что должно было скоро произойти, полностью противоречило обычаям. Петр не посмел бы войти в дом язычника. Но скоро он это сделает. Потому что эти 3 человека привели его в дом Корнилия. Петр в шоке. «О, я знаю голос Духа Святого, но я только что вошел в дом язычника». Петр говорит: «Хорошо, ты видел ангела? Тогда буду проповедовать». И он начинает проповедовать об Иисусе. Знаете, что поразительно? Он доходит до 5 параграфа своего послания. И вдруг Дух Святой сходит на Корнилия, на всю его семью, и смотрите, что тут сказано. Когда Петр еще продолжал эту речь, Дух Святой сошел на всех, слушавших слово. И верующие из обрезанных, пришедшие с Петром, изумились, что дар Святого Духа излился и на язычников, ибо слышали их говорящими языками и величающих Бога. Это единственный случай в Библии, когда Бог спасает людей и точно в это же время крестит их духом. У меня есть причина, чтобы так считать. Вы можете не соглашаться, но у меня есть причина. Петр, если вы помните, когда вы молитесь с кем-то о принятии Иисуса, вы не увидите никакого внешнего проявления. Петр по-прежнему думает: этим ребятам никак не спастись, они же язычники. Поэтому Бог говорит: «Я изменю образ мышления этих людей, поэтому дам язычникам весь пакет сразу». И это единственный такой случай в Писании. Петр знает, что эти люди приняли Иисуса. И что он видит потом? Что они говорят на языках, потому что Бог дал им Духа Святого. Хорошо, последний случай в Ефесе, 19 глава книги Деяний.

деяния. Апостол Павел с командой пришел в Эфес и нашел там учеников. Первый вопрос, который Павел задал им, привлек мое внимание. Он спросил их, приняли ли вы Святого Духа, уверовав? Такой вопрос мы задаем новообращенным верующим. Приняли ли вы Святого Духа? Знаете, однажды я был в Болгарии вместе с Лизой, проповедовал Евангелие. Там был пастор, который принял спасение тогда, когда Болгарии правили коммунисты железной рукой. Люди принимали спасение в подпольных церквях, и в них происходило движение Духа. Пастор рассказал мне, вот я мирской человек, я принимаю наркотики, я алкоголик, служу в советской армии, или как там называется, коммунистическая армия. И он говорит, я прихожу на тайное собрание верующих, и вот женщина открывает дверь и спрашивает, «Слушай, ты уже принял Духа?» Я подумал, о каком Духе она говорит? Но это было таким реальным для гонимых христиан в коммунистических странах в те времена. Помните, они подвергались сильнейшим гонениям за веру. И это был первый вопрос, который она задала ему. «Принял ли ты Духа?» «Вы со мной?» Итак, ответ такой. Языки действительно умолкнут, но поскольку совершенное еще не настало, языки пока что не умолкли, верно? Второй вопрос, который я постоянно слышу о том, что Библия говорит. Меня спрашивают, Джон, все ли говорят языками? Вы помните этот вопрос из 12 главы 1 послания к Коринфянам? Ну так все ли говорят языками? Каков ответ? Нет, не все говорят языками. Ну значит, не всем надо говорить. Надо прочесть все это в контексте. Прочтя это в контексте, вы поймете, что Новый Завет говорит о четырех разных видах языков. Все скажите, о четырех. Два из них для публичного служения. Что я имею в виду под публичным служением? Это когда вы служите одному человеку или группе людей. Два из них для личного использования. Давайте я расскажу вам о каждом из четырех. Первые языки, являющиеся знамением. Послушайте первое послание Коринфянам 14:22. Итак, языки — суть знамения, не для верующих, а для неверующих. Что значит «языки знамения для неверующих»? Давайте я приведу вам пример для иллюстрации. Однажды я проповедовал здесь, в Колорадо Спрингс. Одна из моих сотрудниц находилась на заднем ряду церкви. Пока я проповедовал, она, как ей думалось, молилась на языках. Служение закончилось, и вот мужчина, который сидел на два ряда впереди нее, повернулся и сказал, «Вы говорите на французском в совершенстве». Вы не только говорите на нем в совершенстве, но у вас идеальный акцент одного из старых диалектов французского. Он сказал, «Я преподаватель французского языка, но никогда еще не встречал человека, который говорит на этом языке так хорошо, как вы». Она сказала, «Я не говорю по-французски». Он говорит, «Да вы шутите». Она, «Нет, я не говорю по-французски». «Parle vous français?» «Вот и все, что я знаю». Он сказал, «Вы говорили на идеальном французском». Для него это было знамением. Потом, посмотрев на нее, он сказал, «Не только это. Вы цитировали местописание на французском языке». Потом проповедник сказал, «Откройте Библии». И указал то самое место. Вы процитировали его до того, как он сказал. Для него это было знамением. Вам понятно? Именно эти языки проявились в день Пятидесятницы. Ученики были людьми необразованными, неграмотными. Но они идеально говорили на языках и диалектах иудеев, приехавших в Иерусалим со всего мира. Для них это было знамением. Что происходит? Эти необразованные люди, которые никогда не изучали мой язык, говорят на нем в совершенстве, как чудны дела Божьи. Это было для них знамением. И они спаслись. Это языки как знамение. Поняли? Следующее. Языки даются для истолкования. Они тоже для публичного служения. Это небесные языки, и им нет подобия здесь на земле. Вы спросите, небесные языки? Что, на небесах больше, чем один язык? Да, это так. Вы знаете о том, что у Иисуса есть имя, которого никто не знает, кроме Него? Вы знаете о том, что Он даст вам камень, на котором будет написано то, что будете знать только Он и вы? Итак, существуют небесные языки. Вы со мной? Не удивляйтесь этому. Я не знаю, как все это работает, но я точно знаю, что так сказано в Библии. Это когда человек начинает говорить на небесном языке. И это не такой язык, который не учили и не знаем мы, но другие знают. Нет, это совершенно другой язык, которого никто из живущих на лице земли не знает. И, честно говоря, это три оставшихся языка. Помню один случай, когда я был в Сингапуре. Говорю вам, сколько буду жить, не забуду этого. Я готовлюсь проповедовать в большой церкви. Там был балкон. Вдруг один человек начинает говорить на незнакомом языке. Это был не какой-то из земных, но небесный язык.
Он был просто потрясающим. Я сижу там, и у меня волосы дыбом. И вот этот человек стал истолковывать язык. Вам необходимо понимать, этот язык нельзя перевести, его можно только истолковать. Потому что это небесный язык. Он начал истолковывать, и его истолкование было тем самым посланием, которое я в тот вечер собирался проповедовать. Я говорю, «Боже ты мой!» У меня буквально волосы встали дыбом. Это языки для истолкования. Это один из семи даров Духа Святого, о котором говорится в первом послании к Коринфянам. Именно об этой категории языков Павел задал вопрос. Все ли говорят языками? Давайте я все это прочту в контексте. И иных Бог поставил в церкви, во-первых, апостолами, во-вторых, пророками, в-третьих, учителями. Далее, иным дал силы, чудодейственные, также дары исцелений, вспоможения, управления, разные языки. Все ли апостолы? Нет. Все ли пророки? Нет. Все ли учителя? Нет. Также дары исцелений, вспоможения, управления, разные языки. Все ли говорят языками? О каких языках он говорит? О языках для публичного служения, о небесном языке, которого никто не понимает. Ответ — нет. Все ли истолкователи? Ответ — нет. Павел говорит о служебных дарах, которые Бог установил в церкви для публичного служения. Несомненно, не все апостолы, пророки, учителя, пасторы, не все обладают дарами чудотворения и исцеления. Не у всех есть дар говорения и истолкования небесных языков. Почему это так? Почему? Ответ в следующем стихе. Первое послание Коринфянам. 14 глава, 22-23 стихи. Павел сказал, «Итак, языки». Он говорит о языках для знамения, о первых, о которых я вам говорил. «Итак, языки — суть знамения не для верующих, а для неверующих». Дальше он говорит, «Послушайте, если вся церковь сойдется вместе, и все станут говорить незнакомыми языками, теперь он говорит о языках для истолкования, о небесных языках». «И войдут к вам незнающие или неверующие, то не скажут ли, что вы лишились рассудка?» Итак, он говорит, что языки для знамения. Затем, если вы будете говорить на языках, то люди подумают, что вы сумасшедшие. Если вы не знаете о том, что в Новом Завете четыре разных вида языков, то вы скажете, он сам себе противоречит. Итак, языки — суть знамения не для верующих. А потом, неверующие скажут, вы лишились рассудка? Он ведь противоречит себе. Нет, не противоречит. Первый вид, о котором он говорит, это что? Языки для знамения. Это когда вы говорите на другом языке этой земли, которому никогда не учились. Для того учителя французского это было знамение. Но если бы, когда пришел тот учитель французского, все мы говорили бы на небесном языке, он сказал бы, «Вы все лишились рассудка, вы сумасшедшие, верно?» Это два разных языка для публичного служения. Перейдем к третьему. Языки для личной молитвы. Павел говорит в первом послании к Коринфянам 14:15, «Ибо когда я молюсь на незнакомом языке, то хотя дух мой и молится, но ум мой, мое понимание, остается без плода». Что такое мое понимание? Это мой ум, правильно? Какой же тогда вывод? «Стану молиться». Тут написано «молиться, а не говорить в собрании». «Стану молиться духом, стану молиться и умом», то есть на своем языке. «Буду петь духом, буду петь и умом», то есть на своем языке. Вот что Павел делает здесь. Он отождествляет языки как молитвенный язык. Вы со мной? Он говорит об этом в 14 главе 1 послания Коринфянам. «Ибо кто говорит на незнакомом языке, тот говорит не людям, а Богу». Минутку, с помощью двух других языков для публичного использования. Мы говорим людям. Когда тот парень в Сингапуре стал говорить с нами на языке, то хотя это был небесный язык, он говорил Божье послание к нам, к собранию верующих. И говоря с нами, истолковывал его. Когда апостолы в день Пятидесятницы говорили на языках для знамения, они говорили людям о чудесных делах Божьих. Павел сказал, «Когда вы молитесь на языках, говорите на языках, то или другое. Когда вы молитесь на языках, вы говорите не людям, а Богу». Эти языки как молитвенный язык. Вам понятно? Говоря на языках для публичного использования, мы обращаемся к неверующим для знамения или к церкви для истолкования. Но молясь на языках, мы говорим с Богом, а не с людьми. А теперь послушайте, что говорит апостол Иуда. «А вы, возлюбленные, назидая себя на святейшей вере вашей, молясь Духом Святым». Вот почему каждому верующему следует молиться на языках. Позвольте мне сделать утверждение. Люди говорят, «Джон, если я наполнен Духом Святым, значит ли это, что я буду говорить на языках?» Нет. Вот что я вам скажу. Человек может быть наполнен Духом Святым и при этом не говорит на языках. Почему? Он не плывет по течению реки.
Подобно тому, как я могу войти в реку, но не плыть по ее течению. Почему? Потому что я не отдал себя в ее власть. Я скажу так, каждый человек, который был наполнен Духом, обладает способностью молиться на языках. Просто они не вошли в это. Ведь все происходит по вере. Вы со мной? Говорю ясно и недвусмысленно. Вы можете быть наполнены Духом и при этом не говорить на языках, потому что вы не отдали себя во власть его течению. Я расскажу об этом больше в следующей сессии. Хорошо, языки для ходатайства. Четвертый вид, тоже для личного использования. Также и Дух, это послание к римлянам, 8 глава, 26-27 стихи, подкрепляет нас в немощах наших. А в чем наша мощь? Ибо мы не знаем, о чем молиться как должно, но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Испытующий же сердце знает, какая мысль у Духа, потому что он ходатайствует за святых по воле Божьей. Здесь он говорит о языках для ходатайства. Я не забуду то время, когда был в студенческом клубе и проводил курсы изучения Библии для членов студенческого и женского клубов. За день до события я проповедовал о Духе Святом. На курсы приходила одна девушка. Ко мне на занятия приходили 60 студентов из студенческого и женского клубов. Эта девушка выросла в деноминации, в которой учили, что языки умолкли после того, как появилась Библия. И вот она стала ходить на курсы и слушать мои учения по Библии. Она сказала, «Да, вот же, тут написано о языках». В тот вечер она наполнилась Духом Святым. На следующее утро место, где она жила, находилось напротив нашего. Меня разбудили по внутренней связи в 6:30 утра. Я студент колледжа и сплю до 8. Я оделся и, протирая глаза, вышел. Тут вижу эту девушку. Она такая радостная, просто сияет. Я спрашиваю, что происходит? Она говорит, «Господь разбудил меня в 5 часов, и я почувствовала побуждение молиться на языках». Я стала молиться на языках и почувствовала, что ходатайствую за кого-то. Я попросила Бога показать, за кого я молюсь. Господь сказал, «Ты молишься и ходатайствуешь за пожилого человека. Он на грани смерти». Она сказала, я продолжала молиться. В 6 часов мои соседки по комнате позвонили и сказали, что у ее дедушки случился сердечный приступ. Его срочно отвезли в больницу. Врачи спасли его, он остался жить. Она сказала, «Дух Святой проговорил мне, ты молилась за него. Это языки для ходатайства. Я не знаю, что сейчас происходит с моей мамой, она во Флориде. Я не знаю, что происходит с моей сестрой в Калифорнии. Я не знаю, что происходит с моей сестрой в Мичигане. Я не знаю, что происходит с моим другом в Северной Каролине. Но знаете что? Дух Святой знает, и я могу ходатайствовать, если покорюсь Ему». Итак, сколько людей обкрадывают себя, веря в невежественные человеческие учения о том, что времена языков прошли. Но услышьте призыв прямо из сердца Божьего. Первое послание к Коринфянам 14:5. «Желаю, чтобы вы все говорили языками». Некоторые говорят, это Павел пишет от себя. Нет, ни одно место Писания не написано по воле человеческой, но все оно записано по вдохновению от Бога. Это призыв Бога. «Желаю, чтобы вы все говорили языками». Павел делает утверждение в первом послании к Коринфянам 12:1. «И на самом деле эти слова говорит Дух Божий. Не хочу оставить вас, братья, в неведении и о дарах духовных, о говорении на языках и о других дарах». Но в конце 14 главы 1 послания к Коринфянам он делает потрясающее утверждение. «А кто не разумеет, пусть не разумеет». Иначе говоря, если вы не хотите понимать, оставайтесь невежественными. Вы упустите реальную, чудесную возможность общаться со мной. Поэтому Павел сказал в 1 послании к Коринфянам 14:39, «Не запрещайте говорить языками». Почему Бог желает, чтобы мы все говорили языками? Об этом я расскажу на следующей сессии. До встречи!

Представляем вам Messenger X – новую платформу для загрузки материалов и потокового вещания. Это целая цифровая библиотека, материалы для ученичества от Джона и Лизы Бивер, которая содержит видеоуроки, аудиокниги, электронные книги, короткометражные фильмы, библии и не только. Эту новую платформу можно использовать на всех ваших устройствах. Абсолютно бесплатно, на более чем 111 языках. Ученичество для каждого, везде. Загрузите приложение или посетите messengerx.com.

Мне нравится начинать с чего-то смешного. Я слышал об одной паре. Они ехали по шоссе и увидели знак «Накогот Чиз 40 миль». Они стали спорить, как правильно произносить это слово. Муж устал спорить и сказал: «Когда мы приедем туда, то я сделаю остановку и докажу, что был прав». Полчаса они ехали молча. Когда они въехали в город, то остановились возле первого попавшегося ресторана фастфуд. Они подошли к стойке. Муж сказал девушке, которая там работала: «Мы с женой спорили целых полчаса. Скажите, пожалуйста, медленно и внятно, как правильно произносится название этого места?» Девушка так удивилась. Она перегнулась через стойку и сказала: «Бургер Кинг». Сегодня я хочу поговорить с вами о том, что подталкивает нас к целям. Мы не всегда понимаем, почему что-то случается с нами. Друг, которого вы думали будет рядом, на которого вы надеялись, уезжает, и вам надо искать нового друга. Или на работе все было отлично, вас ценили, но произошел конфликт, и все изменилось. Работа не приносит вам больше радости. Мой друг был менеджером по продажам в большой автомобильной компании. Он всегда перевыполнял план. Но вот их продали крупной корпорации. Его новый начальник не оценил его и несправедливо относился к нему. Он сказал: «Джоэл, за все эти годы я никогда не думал о поиске новой работы. Я увидел, что Бог допускает неудобства сегодня, чтобы благословить в будущем». Он закрывает двери. Нам это не нравится, мы не всегда понимаем это, но со временем он откроет лучшие двери и выведет нас на новый уровень. Бога волнует не столько наш комфорт, сколько наши цели. Будут времена, когда Бог все смешает. Друг поступит с вами неправильно, вы потеряете любимого, бизнес придет в упадок. Бог использует потерю, предательство, гонение, чтобы побудить нас к переменам. Он не пытается сделать вас несчастными, он подталкивает вас к вашим целям. Не всякая закрытая дверь — это плохо. Не каждый, кто оставляет вас, — это ошибка. Бог знает, что без всего этого мы не пошли бы вперед. Когда все хорошо, то нам комфортно. Не нужно напрягаться, искать новых друзей, развивать новые навыки, входить в неизвестное. И вдруг что-то идет не так. Но если бы Бог не закрыл эту дверь, то мы бы были бы довольны оставаться там, где мы есть. Бог очень любит вас. Он не позволит вам упустить вашу судьбу. У вас много потенциала и таланта. У вас столько всего, чтобы оставаться на одном месте. Бог поместит вас в ситуации, которые заставят вас напрячься. Это поможет вам вырасти. Любая трудность, с которой вы сталкиваетесь, неудача, человек, который поступает с вами неправильно, это не должно останавливать вас, но подтолкнуть вперед. Сделать вас зрелым и сильным. Это дает нам что-то и делает нас теми, кто мы есть. Вы не были бы готовы к новым уровням, если бы не прошли эти трудности. Не жалуйтесь, когда что-то не получается. Если вы потеряли работу, если любимый отошел к Господу, все это часть Божьего плана. Когда вы сталкиваетесь с трудностями, с тем, чего не понимаете, то вместо того, чтобы расстраиваться, критиковать и жаловаться, посмотрите на все по-новому. Это произошло не потому, чтобы остановить, но чтобы продвинуть меня. Мне может быть неприятно, но я знаю, Бог использует это, чтобы подтолкнуть меня на новый уровень к моим целям. Когда я оглядываюсь на свою жизнь, то вижу ключевые моменты, когда я действительно рос и поднимался на новый уровень. В итоге, все это подтолкнуло меня. Мне не нравилось это, мне было некомфортно. Богу пришлось закрыть двери, чтобы заставить меня сделать шаг вперед. Он подталкивал меня к моим целям. Когда мне было 19 лет, я приехал из колледжа, чтобы организовать телеслужение для моего отца в Лейквуд. Это всегда было моим желанием. Все, что связано с продюсированием, звуком, видео, монтажом. Я был молод, полон энтузиазма, но у меня было мало опыта. Поэтому мы наняли телепродюсера, которому было уже больше 60 лет. Он продюсировал известные программы, бейсбольные чемпионаты.
Он был талантливым и очень дружелюбным. Мы стали лучшими друзьями. Я всегда был с ним рядом. Я был очень рад, что мог многому научиться у него. Во время служений я наблюдал за ним в режиссерской кабине, когда он направлял камеры. Говорил мне, какой ракурс надо использовать, о качестве освещения и монтаже. Я восхищался им, как у него это получается. Он стал для меня благословением. Но через год он сказал: «Джоэл, я переезжаю обратно в Калифорнию. Я сделал здесь все, что мог. Теперь ты можешь продолжать». Я чуть не упал в обморок. «Вы шутите? Вы не можете оставить нас? Что мы будем делать? Кто будет режиссировать программы? Кто займется монтажом?» Он сказал: «Я подготавливал тебя целый год. Ты умеешь все, что умею я». Я сказал: «Я не знаю, как это делать». Мы предложили ему хорошую зарплату, дополнительные выходные. Я сказал: «Вы можете жить в Калифорнии и приезжать сюда пару раз в месяц, чтобы все проконтролировать». Он сказал: «Спасибо, я сделал здесь все, что мог». Я был разочарован. Это было худшим из того, что могло случиться со мной. Я молился: «Господи, пусть он передумает. Не дай ему уехать. Господи, ты знаешь, что без него все развалится». Иногда мы молимся против того, что установил сам Бог. Против того, что он делает. Иногда не враг, но Бог закрывает все двери. Бог убирает людей из нашей жизни, потому что знает, что они смогут стать нашей опорой и удержать нас от нашей судьбы. Бог допускает такие вещи, чтобы побудить нас к изменениям. Мой друг уехал в Калифорнию. Мне пришлось выйти из зоны комфорта и начать делать то, как я думал, что не смогу сделать. Сделав шаг вперед, я обнаружил, что это не так трудно, как мне казалось. Прошло время, и я подумал: «А я неплохо справляюсь. Прошло полгода, у меня хорошо получается. Прошел год, зачем мы вообще нанимали его?» Его уход стал поворотным моментом в моей жизни. Бог подталкивал меня к моей судьбе. Хотя я испытывал дискомфорт, но это было лучшим, что могло со мной произойти. Если бы он остался, то это остановило бы мой рост. Я не был бы здесь, если бы Бог ответил на мою молитву. Не страдайте из-за того, что кто-то ушел. Если они уходят, это означает, что настало время войти в новый сезон. Дверь закрылась, вы пережили разочарование, не жалуйтесь. Вас подталкивают к вашей цели. Вы увидите новый рост, новые возможности и новую дружбу. В Писании пророк Самуил годами вкладывал в царя Саула. Он наставлял его в юношестве, любил его как сына. Но Саул не делал того, что было правильно. Бог сказал Самуилу, что отнимет трон у Саула. Самуил был сокрушен. Он чувствовал, что впустую потратил все эти годы. Бог сказал Самуилу: «Прекрати горевать над тем, что я отверг». Бог говорит: «Не расстраивайся из-за тех, кто ушел, из-за того, что что-то не получилось. Если они должны были остаться, то остались бы». Бог сказал Самуилу: «Я нашел нового человека по имени Давид. Пойди и помажь его в царя». Если вы не будете расстраиваться из-за тех, кто ушел, то Бог пошлет новых людей. Пока вы жалуетесь на Саулов, что-то не получилось или кто-то ушел, то вы застрянете. Когда вы примете это и сделаете шаг, то вы не только подниметесь на новый уровень, но появится ваш Давид. Правильные люди придут вовремя в вашу жизнь. 17 лет я занимался телепроизводством за кулисами в Лейквуд. Я думал, что буду делать это всегда. Я был доволен, мне нравилось это. Но в 1999 году мой отец отошел к Господу, и мне опять пришлось меняться и вносить коррективы. Бог закрыл эту дверь. Иов сказал: «Я думаю, что умру в своем имении». Он говорил, что у него хороший дом, успешный бизнес. Все было отлично, ему было комфортно. Что же произошло? Пришел Бог и разрушил имение. Бог не посылает неприятности, но Он будет использовать трудности, чтобы подтолкнуть нас к нашей судьбе. Иов потерял бизнес, здоровье, семью.
Если бы история закончилась этим, то это был бы печальный конец. Иов понимал этот принцип. Посреди трудностей он посмотрел вверх и сказал: «Я знаю, что мой Искупитель жив». Он говорил: «Бог все еще на троне. Последнее слово за Ним. Эти проблемы не победят меня. Они поднимут меня». В итоге Иов вышел с двойной мерой того, что имел в начале. Бог использовал эти трудности, чтобы воздать ему вдвойне. Не удивляйтесь, как Иов, если вам комфортно, когда все понятно, если вдруг Бог перевернет ваш мир. Это не для того, чтобы ранить, но чтобы продвинуть вас. У вас великая судьба. У Бога есть большие уровни, больше влияния и ресурсов. Его мечта для вашей жизни больше, чем вы можете представить. Я знал, что должен был сделать шаг и стать пастором церкви. Так же, как с телепроизводством, я не думал, что справлюсь с этим. У меня не было подготовки и опыта. Мой отец долго пытался вовлечь меня в служение, но мне было удобно за кулисами. Мне не нужно было напрягаться. Я мог делать телепередачи даже во сне. Как Иов, я думал, что умру в своем имении. Когда папа отошел к Господу, то процесс запустился заново. Эта потеря вытолкнула меня из моей зоны комфорта и подтолкнула меня найти в себе новые таланты, о которых я и не подозревал. Это подтолкнуло к большему влиянию. Каждый раз, когда я видел рост, когда выходил на новый уровень, то это потому, что меня толкали. Были неприятности, трудности, потери. Возможно, вы в ситуации, когда все кажется плохо. Вы потеряли любимого, пережили разрыв, бизнес разваливается. Враг хочет использовать это вам во вред, но Бог использует это вам во благо. Бог не позволит этому остановить вас, но подтолкнет вас. Как Иов, вы выйдете более сильным, здоровым, мудрым, в лучшем состоянии, чем были прежде. Эта болезнь подтолкнет вас к цели. Неудача подтолкнет вас к более великим свершениям. Измена подтолкнет вас к лучшим отношениям и новому счастью. Вот ключ. Боль — это знак скорых родов. Чем больше трудности, тем ближе роды. Вы, так же, как и я, можете думать, что лучше и быть не может. Но вы увидите, как Бог вытолкнет вас на новый уровень вашей судьбы. Разочарование, предательство, неудача — это больно. Но если вы будете стоять в вере, то это продвинет вас. Я не был бы здесь, если бы Бог не подтолкнул меня в 19 лет, когда забрал моего друга. Я не был бы здесь, если бы Бог не подтолкнул меня в 1999, когда мой отец отошел к Господу. Это сложно понять, но Бог не пренебрегает болью. Боль — это знак близких родов. Стив Джобс был одним из наиболее ярких умов нашего поколения. В 21 год он разработал компьютер Apple. К 23 годам он был очень успешен и известен во всем мире. Через 7 лет он разработал всемирно известный бренд, любимые нами товары. У него произошли разногласия с советом директоров, и в конечном итоге он был уволен из компании, которую сам же основал. Он говорил друзьям, что чувствовал себя преданным, как все несправедливо, но вместо того, чтобы жалеть себя, он основал новую компанию, новые навыки. Компания разработала то, в чем нуждались в компании Apple. Они стали настолько успешными, что Apple купила его компанию и возвратила ему пост генерального директора. Джобс сказал: «Если бы меня не уволили, я бы никогда не обнаружил новых умений, которые сделали меня тем, кто я есть». Предательство приходит не для того, чтобы остановить, но чтобы продвинуть вас. Не жалуйтесь, что вас обидели, что с вами неправильно поступили. Если бы это могло остановить вас от вашей судьбы, то Бог никогда бы не допустил этого. Стряхните с себя самосожаление. Приготовьтесь к тому, что Бог откроет новые двери, новые возможности, новые навыки и новые таланты. Моисей сказал: «Как орел вызывает гнездо свое, так и Бог своих детей». Когда все в вашей жизни хаотично, когда вам неуютно, двери закрываются, друг предал вас, то не надо думать: «Вот так всегда, мне всегда не везет».
Скажите наоборот: «Бог, я знаю, что ты меняешь ситуации, чтобы открыть новые двери, чтобы вывести меня на новый уровень, подтолкнуть меня к моим целям». Я присутствовал при родах, когда Виктория рожала обоих наших детей. Я сидел у ее кровати, она держала меня за локоть. Когда у нее были схватки, то она так сильно сжимала мою руку, что мы оба кричали. Когда доктор сказал: «В следующий раз, когда будут схватки, я хочу, чтобы вы тужились». Он не хотел, чтобы она тужилась, пока ребенок не подошел. Точно так же, когда вас подталкивают, то это означает, что двери открылись. Что-то новое приближается. Новый рост, новое влияние. Бог не толкал бы вас, если бы двери были закрыты, если бы вас не ожидало ничего нового. Врач не говорит роженице тужиться, когда захочется. Он говорит тужиться в четко определенное время. Когда вас подталкивают, то не расстраивайтесь, но ободритесь. Это правильное время. Приготовьтесь. Хорошее уже приближается к вам. Пока ребенок находится 9 месяцев в утробе, все отлично. Ему удобно, ничего не надо делать. Он получает от мамы еду. Его всюду носят. Он может спать, когда захочет. Все тихо и мирно. Какое-то время это очень хорошо. Он растет. Так и должно быть. Но если он надолго задержится в утробе, то вместо того, чтобы быть благословением, утроба станет проклятием. Она слишком мала. Она удержит ребенка от его судьбы и ограничит его потенциал. Ему надо выйти. Когда он подходит к родовому каналу, то там узко, неудобно и травматично. До этого момента он знал только покой, мир и ничего не делал. Теперь все стало таким сложным. Он думает: что же произошло с мамой? Она сошла с ума. Она хочет убить меня. Его толкают, выдавливают, выпихивают. Толкают снова и снова. И, наконец, он выходит. Он родился. Он вступает в новую жизнь на новый уровень. Здесь действует тот же принцип. Когда вам тесно, неудобно, вы испытываете давление, то легко подумать: что же это происходит? Мне нравилось, когда все было мирно. Пусть все так и остается. Но если вы останетесь в утробе слишком долго, в этом защищенном месте, то это удержит вас от того, кем Бог сотворил вас. Бог контролирует Вселенную. Он знает, что будет для вас лучше всего. Если вас подталкивают, то это потому, что дверь открылась. У вас большая судьба. Вам может быть неуютно, но не жалуйтесь. Бог расширяет и увеличивает вас. Вы скоро увидите новый рост, новые таланты, новые возможности. Это произошло с моим отцом. Многие годы он был пастором большой традиционной церкви. Церковь росла. Они только что построили новое и красивое здание. Казалось, что он останется там навсегда. Моя сестра Лиза родилась с церебральным параличом. Тогда отец уединился на несколько дней в отеле. Он начал исследовать Писание, как никогда прежде. Когда он в помазании вернулся в церковь, то сказал, что Бог благой, Он может исцелять и творить чудеса. Бог хочет дать жизнь с избытком. Он думал, что церковь порадуется за него, но случилось обратное. Это не вписывалось в церковные традиции. Многие из его друзей, люди, которые знали моих родителей 30 лет, начали нагнетать обстановку и говорить, что моему отцу нужно уйти. Отец был опустошен. Он думал: «Бог, почему это происходит? Я положил жизнь за этих людей». Но это делал сам Бог. Бог знал, что отец не сможет достичь полноты своего потенциала в ограниченном окружении. Это выглядело как разочарование, но рука Божья управляла всем этим. Отец ушел из этой церкви, чувствуя отвержение и предательство. Но он не стал сожалеть о том, что с ним плохо обошлись. Он понимал принцип: его толкают к его целям. Он понял, Бог тот же, Он открывает и закрывает двери. Он основал церковь

Лейквуд. В 1959 году там было 90 членов церкви. Вот где мы сегодня. Мы все еще сильны. Если бы те люди не выступили против него, то он не достиг бы полноты своего потенциала. Не жалуйтесь, когда люди предают вас, поступают с вами несправедливо, отвергают вас. Бог использует людей, чтобы привести вас туда, где вы должны быть. Люди считают, что толкают вас вниз, но они подталкивают вас вверх. Они толкают вас к вашей судьбе. Иуда думал, что, предав Иисуса, он остановит его. Но на самом деле он продвигал его. Бог устроил это предательство. В книге Деяний сказано, что гонения поднялись в Иерусалиме, поэтому Филипп пошел в Самарию. Не сказано, что Филипп помолился и решил пойти в Самарию. У него не было выбора. Гонения выдворили его из родного дома. Его вытолкали из зоны комфорта. Бог мог остановить это противостояние. Он же Бог. Бог, который закрыл пасти голодных львов для Даниила. Ему это не трудно, но гонения имели цель. Он допустил это противостояние, чтобы привести их к их же судьбе. Пик служения Филиппа произошел в Самарии. Если бы он остался в Иерусалиме, то не достиг бы полноты своего потенциала. Возможно, Иерусалим закрыт для вас, образно говоря. Неудача, разочарование, предательство. Не расстраивайтесь. Иерусалим может быть закрыт, но откроется Самария. Бог не толкал бы вас, если бы у него не было бы открытой двери. Мой друг не был доволен своей работой. Он знал, что в нем есть что-то большее. Он не полностью использовал свои таланты. Он боялся сделать шаг веры. Он один из добрейших людей, которых вы встречали. Он хороший друг, с ним очень легко. Он прекрасный сотрудник. Приходит рано, уходит поздно, с ним нет никаких проблем. Однажды он позвонил мне. «Ты не поверишь, что со мной произошло?» «Что? Меня только что уволили». «Тебя уволили?» «Я не мог поверить. Это все равно, что поверить, что мать Тереза ограбила банк». Что я хочу сказать? Бог очень любит вас. Он не желает, чтобы вы оставались слабым. Он знает, как вытащить вас из зоны комфорта. Он открывает и закрывает двери. Если мы не понимаем намеков, то он будет толкать нас. Сегодня мой друг – вице-президент большой корпорации и продолжает покорять новые вершины. Не расстраивайтесь, если двери закрыты. Это Бог подталкивает вас. Не огорчайтесь из-за неудачи. Если бы она могла удержать вас от вашей судьбы, то Бог не допустил бы этого. В Писании Бог сказал Павлу, что он будет стоять перед кесарем. Павел плыл на корабле в Рим, который попал в сильный шторм. Ветер был настолько сильным, что корабль выбросило на берег, и он развалился на части. Им пришлось добираться вплавь до островка под названием Мальта. Это было неудачей и разочарованием. Но шторм был частью Божьего плана. Отец начальника острова был болен. Павел помолился о нем, и Бог исцелил его. К нему стали приносить больных. Бог также исцелил их. В итоге Павел проповедовал всему острову. Что я хочу сказать? Ветры, которые должны были остановить вас, принесут вас к вашей судьбе. Вам может это не нравиться. Вы можете не понимать этого. Но если вы пребудете в вере, то эти ветры не победят, но продвинут вас. Буря вывела моего отца из ограниченного окружения в служении, которое коснулось всего мира. Моего друга сдуло с работы, где он не использовал свои таланты, чтобы стать вице-президентом крупной компании. Меня вынесло из-за кулис туда, где я нахожусь теперь. Вас выталкивают не без причины. Впереди вас ждет что-то большее и лучшее. Вы должны быть готовы пройти процесс. Когда вам тесно, неприятно, вы под давлением, это знак, что вы близки к родам. Ваша обитель слишком мала. Это временное место. Она исполнила свое назначение. Теперь новый день. Будет новый рост и новые возможности. Пусть у вас будет новый взгляд. Эта болезнь не остановит меня, но подтолкнет. Я выйду из этого в лучшем состоянии. Неприятности на работе не толкают меня назад, но вперед. Я становлюсь сильнее.

Люди, которые поступили со мной несправедливо, не смогут остановить мою судьбу. Они задумали вред, но Бог использовал это мне во благо. Он подталкивает меня. Любая трудность, буря, каждый, кто поступил с вами несправедливо, это толкает вас к зрелости и к познанию Бога. Толкает вас к тому, чтобы быть более сильным и гибким. Не расстраивайтесь из-за того, что происходит. Может, вы ощущаете, что вас выталкивают. Вам тесно и некомфортно. Приготовьтесь. Я верю и провозглашаю, Бог вытолкнет вас скоро на новый уровень, к большим возможностям, сделает сильным и влиятельным. Вы подходите к новому сезону здоровья, расположения, победы и прорыва. Ветры, которые хотели вас остановить, подтолкнут вас к вашим целям. Во имя Иисуса. Если вы принимаете это, то вы можете сказать «Аминь». Мы не хотели бы завершать трансляцию, не дав вам возможности принять Иисуса Господом своей жизни. Вы помолитесь со мной? Просто скажите: «Господь Иисус, я раскаиваюсь в своих грехах. Войди в мое сердце. Стань моим Господом и Спасителем». Друзья, если вы помолились этой простой молитвой, мы верим, что вы родились свыше. Найдите хорошую, стоящую на Библии церковь. Пусть Бог будет у вас на первом месте. Он поведет вас туда, куда вы даже не мечтали.

0: Здравствуйте! Как научить ребенка уважать старших и зачем вообще этому нужно учить? Сегодня мы говорим об этом. На наши вопросы отвечает педагог-психолог Олеся Синтюрина. Олеся, здравствуйте!
1: Здравствуйте!
0: Многим взрослым нравится, когда дети воспитанные, когда они вежливые, когда они здороваются, уступают место в общественном транспорте. И взрослые согласны с тем, что нужно внушать детям уважительное отношение к старшему поколению. А с другой стороны, не кажется ли это вполне естественным, что вот маленький ребенок, он в принципе должен уважать старших, может быть, побаиваться немного, с почтением относиться, потому что старшие люди, они и больше, и знают больше, они и сильнее, и ребенок от них зависит. Почему этому вообще нужно учить?
1: Да, Юля, вы знаете, правильно вы заметили о том, что когда находимся в транспорте, и мы замечаем чужих детей, как они себя ведут, уступают ли место бабушке в автобусе, уважительно ли разговаривают со старшим, но часто мы забываем, как ведут наши собственные дети, и своих мы детей не видим, как они себя ведут. Нам легче на кого-то показать пальцем, но себя при этом не увидеть. Вы знаете, у многих народов мира существует такая традиция, как уважение и почтение старшего поколения. И как бы бедно они ни жили, но для них считается величайшим стыдом, если они своего престарелого родителя сдают в дом престарелых, куда-то на попечение государству. Для них это будет величайшим стыдом. И поэтому они всегда заботятся о своих родителях и любят их. И никогда к ним не относятся с таким неуважением. С пренебрежением. Вы знаете, даже есть такая пословица у этих людей, у многочисленных этого народа, которые с великим уважением относятся к родителям своим. Они говорят, что в том народе, где не уважают старших, не заботятся о женщинах и детях, этот народ обречен на провал. Но на сегодня мы действительно выявили такую проблему, что наблюдаем провал между поколением, когда наши дети относятся с неуважением к нашим родителям, то есть к своим бабушкам и дедушкам. Они начинают драться, плеваться, уйди отсюда, ты почему сюда зашел? И это, я хочу сказать, в начальном этапе детского взросления, вот когда ребенок маленький, это естественно. Ребенок еще ничему не научен, и он этого не понимает. Он может обратиться к старшему на «ты», он может первый увидеть стул и сесть, и сказать: «Это мое место, я сюда сел». Но что же случается, когда ребенок вырастает, и он в 10 лет продолжает тыкать старшему? И это уже не норма. Ребенок уже к 6 годам понимает, что нужно уважительно относиться ко взрослому и называть его на «вы». Если он заходит в транспорт, не всегда бежать, нужно на место занимать его, чтобы ему было комфортно, но и подумать о том, что есть более старшие люди, которые тоже тяжело стоять, им нужно сесть. И понимаете, ребенок, он когда маленький, если мы сейчас упускаем,

0: это. И думаем, ничего не понимает он. Потом скажу, потом. И вот это потом, оно превращается в года, в десятилетия. И ребенок не понимает о том, что старших нужно уважать.
1: То есть нужно прямо учить ребенка, да, вот с определенного возраста, что, ну, постоишь, когда тем более 10 лет, да, уже постоишь, пусть посидит мама.
0: Да.
1: Если едем с бабушкой, бабушка пусть посидит, а ты постоишь, ничего страшного.
0: Да, это можно даже начинать с самого возраста, когда ребенок уже начинает понимать. Пусть это будет 2 года, 3 года, заходите в общественный транспорт. Мама обычно что делает?
1: Сажает
0: ребенка, а сама при этом стоит.
1: Да.
0: При этом она может сказать: сынок или доченька, давай я сяду, потому что у меня ножки болят, а ты сядешь ко мне на ручки. И ребенок видит, что маме нужно сесть, и он это понимает, и он к этому научается, что да, взрослому человеку нужно пока присесть. Потом, выходя с автобуса, мама может сказать кому-то спасибо, либо пожалуйста, и ребенок это слышит и понимает. Если мы сами будем учить детей уважению к старшим, к людям уважать, уважительно относиться, но сами этого проявлять не будем, грош нам цена, потому что ребенок видит наше поведение.
1: Угу. Он обучается. В первую очередь нужно показывать.
0: Конечно,
1: пример.
0: Конечно.
1: Но вот нам кажется, что мы вроде бы уважаем своих родителей, но иногда мы, ну, где-то пренебрежительно ответили, бросили реплику, где-то мы вот с раздражением, и ребенок все равно слышит.
0: Однозначно.
1: Точно так же может повторить потом.
0: Да. Он даже слышит интонацию, с какой мы это сказали, сделали. Вы знаете, хочу вам такой вот пример привести. Однажды в детский сад прихожу, и я приболела. И дети спрашивают: малыши, ты что, приболела, что ли? Я говорю, да, приболела. А когда будешь выздоравливать? Я говорю, скоро выздоровлю. На следующий день прихожу, они опять спрашивают у меня: ты еще не выздоровела? Я говорю, нет, не выздоровела. Ну, тогда я тебе цветок принесу. Я когда рассказала эту историю маме, мама засмеялась, обрадовалась. Она говорит: вы знаете, у нас болеет бабушка часто. И чтобы бабушке было радостно в жизни, мы приходим к ней, когда ее навещаем, мы ей приносим цветы полевые. Бабушке нравятся эти цветы, запах цветов. И ребенок настолько привык, что уважительно относиться к своей бабушке, что теперь даже когда бабушка не болеет, либо взрослый услышит, что кто-то болеет, чтобы ему стало радостно на сердце, он говорит: я тебе принесу цветы. И если мы, даже вот разговаривая со своими родителями, может, даже при детях сказали хорошо, все, но за глаза потом, обсуждая с мужем поведение родителей, ребенок он может услышать, скажет: значит, ты думаешь так на самом деле? Значит, то, что бабушка или дедушка сказал, тебе это неинтересно, лучше промолчи. Придержи, как говорится, язычок свой. Но чтобы ребенок не слышал вот этого неуважительного отношения.
1: Олеся, а вот как научить ребенка здороваться? Когда вот ребенок не здоровается, и пока он маленький, кажется, что он, наверное, стесняется, да? Допустим, в 3-5 лет. Но когда ребенок не здоровается в 12, в 14 лет,
0: да,
1: потому что я. Вот встречаю
0: наблюдаем
1: такие случаи. У знакомых идут дети одинакового возраста, допустим, 14-15 лет. Они прекрасно знают, кто я.
0: Угу.
1: И они идут мимо вообще ноль, не глядя в глаза. И у таких же приятелей такого же возраста дети: здравствуйте, здравствуйте, с улыбкой, больше ничего не надо, одно только слово «здравствуйте». Вот я не понимаю, в чем отличие воспитания, потому что семьи и там благополучные, вроде бы, хорошие семьи, добрые люди. Почему одни дети здороваются с улыбкой и кивком, другие дети просто шпарят, простите меня, на всех парусах мимо тебя, и как бы ты для них не существуешь совершенно. Вот. И я не знаю, как мне поступать со своим ребенком, потому что я вижу, что мой ребенок тоже далеко не всегда здоровается. Хотя я ему говорю: сынок, надо сказать здравствуйте. Ты же знаешь эту тетю, ты же знаешь этого дядю. Ты первый раз их видишь? Не первый, знаешь. Нужно сказать здравствуйте. Тем более ты видишь, что я поздоровалась. И тебе тоже нужно сказать здравствуйте. Но он тоже не всегда здоровается. И я не знаю, как это, ну как бы, грубо говоря, вдолбить, но вдалбливать не надо, да. внушить так, чтобы это стало его желанием Честно. Здороваться со взрослым знакомым человеком.
0: Вы знаете, расскажу вот буквально такую историю. Приходят в детский сад дети. Мама приводит девочку и говорит: «Лизонька, поздоровайся с воспитательницей». Лиза: «Не буду здороваться». «Лизонька, я же здороваюсь, и ты поздоровайся. Скажи «здравствуй». И стоит вместе с Лизонькой, пытается произнести слово «здравствуй». Хотя ребенок с 2 до 3 лет, да и до 4 лет, он может действительно не здороваться, потому что он не в настроении проснулся, мы не знаем, с каким настроением пришел. И у ребенка у многих детей не возникает того желания поздороваться.
1: Это еще слишком маленький возраст. Да.
0: Но при том при всем, мама каждое утро: «Лизонька, нужно поздороваться с воспитателем. Лизонька, нужно сказать «до свидания». И приводит другого ребенка. Но все, пока ребенку сказали, я стою, глаза открыла. Я говорю: «Здравствуйте». Рукой махнули и ушли. Ну, я думаю, ладно, придут за ребенком, я поговорю, что ребенок пришел, не здоровается. Родители не поздоровались, ладно, думаю, придут за ребенком, я поговорю. Приходят за ребенком, подошли к калитке, свистнули. Ребенок увидел этот, услышал свист, увидел бабушку, дедушку, которая приходит. Выбегает в калитку. Я говорю: «Подожди», говорю, «они должны подойти сюда, опять поздороваться, сказать «до свидания». Ты мне должен сказать «до свидания». Ребенок молча: «Отпусти меня», и бежит вперед. Скажите, пожалуйста, теперь в 15 лет этот ребенок будет здороваться, если такое изначально отношение
1: да,
0: было родителей?
1: Это уже такой вот явный пример отрицательный родителей. Да. А что делать, когда ты здороваешься? Я когда была маленькая, я помню, как мне бабушка говорила: «Юля, у нас на лавочках сидели до 20 бабушек.
0: Да.
1: И когда я из школы, махая портфелем, возвращалась домой, их все 20 лиц были устремлены на меня».
0: Да.
1: И мне всегда говорила моя бабушка: «Юля, ты обязательно должна поздороваться».
0: Да.
1: А я, в принципе, ну, как бы я слушалась, я была послушным ребенком, но я говорила: «Они сидят далеко от меня. Я что, должна им кричать «здравствуйте»?» Она мне говорила: «Ты можешь только губами сказать, ну как бы тихо,
0: да.
1: не обязательно кричать, вопить, и кивнуть. Они все увидят, что ты поздоровалась». И я всегда так делала. И говорила: «Здравствуйте». И они, глядя на меня, все: «Здравствуй, Юленька».
0: Да.
1: А потом моей бабушке, похвалю себя, но прежде всего бабушку, говорили: «Какая хорошая девочка!» Только потому, что я здоровалась. А я не знаю, я вот, допустим, здороваюсь при своем ребенке, но он далеко не всегда здоровается.
0: Потому
1: как
0: что, да, есть дети еще более стеснительные. Есть стеснительные, они могут поздороваться, а другим просто тяжело это сказать. Но это нужно делать, дети должны видеть реакцию родителей, как родители себя ведут. Нам нужно объяснять детям. Вы знаете, очень простой и верный способ, как подружить младшее поколение со старшим поколением. Ведь бабушка на самом деле, кто такая бабушка? Это связующее звено между прошлым и будущим. Бабушка – это тот носитель информации, который был когда-то, и она передает эту информацию своим детям, своим внукам. Папе с мамой некогда, они работают. А вот бабушка, у нас всегда в семье бабушка собирала внуков возле себя и нам рассказывала, как они выживали в войну. И нам всегда было интересно слушать эти рассказы. Нас бабушка учила стричь овец, собирать шерсть, обрабатывать ее, потом вязать зимой. Она нас всему этому учила. Учила содержать хозяйство, не родители. Это учила делать бабушка. Бабушка учила нас вязать, вышивать, заготовки делать, пироги печь. Если вдруг к тебе пришел нежданный гость, вы, говорит, девочки, к вам не пришел нежданный гость, что вы должны сделать? Я вас научу, как сделать этот пирог. И бабушка передает эту информацию своего народа. У меня отец армянин и бабушка армянка. И она... информацию моего народа, как жил мой народ, когда были гонения моего народа, она передала мне. И это я стараюсь передать своим детям. И мы когда просматривали фотографии, она всегда об этом рассказывала с такой любовью, с такой теплотой. Вы знаете, я после того такой нежностью прониклась к старшему поколению, потому что я знала, как тяжело им жилось в те времена, когда не хватало и одежды, когда не хватало обуви, еды не хватало, когда они по несколько дней голодали. И как я пройду и не поздороваюсь, я встану и не уступлю места. Часто
1: потому что были отношения.
0: Были отношения, да. И вот и очень хорошо, когда мы с мамой садимся, открываем альбомы и смотрим старые фотографии бабушек и показываем, как они жили. И тогда у детей налаживается вот эта связь со взрослым. И, конечно, когда мы идем в транспорт, сынок, мы сейчас зайдем в транспорт, пожалуйста, не садись на стул первым, на сиденье. Посмотри, может быть, кто-то нуждается в том, чтобы сесть сюда. И если, когда мы уже зайдем в транспорт и начнем выяснять отношения, садись, не садись, садись, не садись. Часто у подростка возникает такой вопрос. Маршрутка. Есть бесплатный автобус, транспорт для пожилых людей, где они по своим проездным проезжают. Да. А есть маршрутное такси, где по 15 человек входит. Ну, там каждое место платно. И говорит подросток, я же плачу за свое место. Почему я должен, когда заходит бабушка, уступить место? Это уже проблема водителя. Он запустил 17 или 16 человека. Места же больше нету. Почему я должен уступить? Вот как ребенку объяснить? Мы тоже думали с мужем очень долго, и мы сказали, вот ты сидишь на месте, через года пройдет время, окажемся на этом месте бабушки мы с папой. И ты бы хотела бы, чтобы, когда мы с папой будем старенькими, нам тоже кто-то место уступил? И дети наши говорят, да, мы хотим. Вот подумайте о нас в старости, когда будете в своем подростковом возрасте уступать место бабушки. И у нас этот вопрос, конечно, ушел сам по себе, потому что, глядя на взрослого человека, дети думают о том, что мои родители когда-то тоже такими станут. И если мы сейчас не научим детей уважать старших, когда они маленькие, у нас, я боюсь, будет такая же участь, как и у других людей, да. Что к нам тоже будут неуважительно наши же собственные внуки относиться.
1: Ребенок
0: говорит... Ой, жду не дождусь, когда, говорит, я вырасту, я вас обязательно посажу на стул. А родители говорят, почему ты нас на стул посадишь? Ну, у нас же дедушка все время в углу на стуле сидит. Все время в углу, это аллегория такая, дедушка на стуле в углу сидит. И я жду не дождусь, когда я вырасту, а вы постарите, я вас также на стул посажу. И родители поняли, что они что-то делают не то, с дедушкой, раз они поняли, что их не участь та же самая, сидеть на стуле. И тогда они взяли красивое кресло, посадили дедушку во главе стола и говорили, папа, кушай. И тогда сын посмотрел на это, говорит, надо так со старшим поколением поступать. Вот как хотите, чтобы с вами в старости поступали, так, конечно, и вы должны поступать сейчас, в свое время со старшим поколением. Будь то свой дедушка, или бабушка, или чужой. Потому что ребенок видит каждого, и своего, или чужого. И, конечно, очень тяжело, даже через дорогу переходите. Помогите старенькому человеку перейти через дорогу. Для детей это интересная игра, помочь чужому человеку. Доченьке говоришь, Настенька, давай вместе поможем бабушке сумочку перенести. Ты посмотри, как она еле идет. Для них это вначале игра, это интересно, а потом это станет привычкой. Они без этого уже не смогут жить.
1: Ну дай Бог, чтобы действительно все наши добрые примеры, да, они стали, да, неотъемлемой привычкой жизни для наших детей. Спасибо большое, Олеся, за советы, за участие в программе. Дорогие друзья, спасибо за то, что смотрели нашу программу. Это была передача «Принято считать». Всего вам доброго. До свидания.

0: льет дождь, вода шумит, и Барри храпит. Ах, мокровато.
1: Что?
2: На вопросы. С головы.
1: Вот это да.
0: Та птица или поет во сне, или очень мелодично храпит.
2: Не выходит с головы.

0: Вы тоже слышите этот шум?
1: Бонжур, мои пернатые друзья.
0: Так это ты там пел?
1: Уи! Рад, что понравилось.
0: Я не сказал, что нам понравилось.
1: О, я вижу. Хотя на самом деле ничего не вижу. Видите ли, я слепой. Меня зовут Люк. А как зовут вас?
0: Если хочешь знать, как меня зовут, то я широко известен под именем Крейг. Лидер удодов. Самых царственных птиц на этом озере.
1: Что ж, Крейг, не мог бы ты дать какой-нибудь пищи бедной слепой птице, которой предстоит долгий путь и которая лишена возможности как видеть, так и летать? Я с удовольствием расплачусь за ужин пением. Я так давно...
0: Не пой! И лишней еды у нас нет. Плыви отсюда.
1: Месье, неужели у вас нет ничего для бедного голодного пернатого друга?
0: Единственное, что я могу дать нищему, это совет. Убирайся с этого озера. Прощай.
1: Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Кто там плескается такой большой? Я всего лишь бедный путник в поисках знаменитого голубя. Кто бы ты ни был, не трогай меня.
2: Хм, я тебя не трону.
1: Оу! Святая корова, святая скумбрия, святая скумбрия размером с корову. Кто бы ты ни был, не трогай меня.
3: Это мой брат Джейкоб. Мы хотим тебе помочь.
1: Кошмар! Только не ешьте меня!
3: Ну, нет! Не волнуйся, парниша! Можешь остаться с нами!
2: Только держись крепче!
1: Мне кажется, мы как будто оторвались от земли!
3: Так оно и есть! Ты летишь на клюве Джека, и мы пересекаем большое озеро!
1: О, на миг мне показалось, что вы сказали, будто мы летим! Ну, земля внизу, ветер в лицо, жучки в клюве. Сет импосибль! Я лечу!
4: Попробуй-ка виноград. Очень вкусный.
5: Не едой единой живет птица.
4: Разумеется, но не здесь, в пустыне.
5: Я летаю верой, а не зрением.
4: Но ты, должно быть, голоден.
5: Моя пища не от мира этого.
4: Нет мира сего, как загадочно. Ах, что же он постоянно говорит загадками?
6: Прошу на берег.
7: Чего бы ты хотел поесть? У нас есть серые семена, черные червячки и голубая голубика.
1: Так кормят после каждого полета. Кто вы, птицы? И что вы здесь делаете?
8: Живем здесь. Рекомендую голубику.
6: Итак, зачем ты ищешь Есада?
1: Есада? Уи, так его зовут. Ну, я еще никогда не летал. Я надеюсь, он сможет научить меня. Но после полета с Джеком я уже не так в этом уверен. Там довольно-таки страшно.
2: Летать — это здорово. Надо только набить крыло.
1: В этом моя проблема. Я слепой, и потому бьюсь крыльями обо все. Ветки, растения, деревья. Последний раз, когда я пробовал летать, я врезался в розовый куст. Ай-яй-яй-яй-яй, ненавижу шипы. Так что... Он сможет мне помочь?
6: Если кто и поможет, так это и Есада.
4: Я тут подумал, ты прав. Мы все должны соблюдать правила.
5: Правда?
4: Да, но никто не сможет. Это невозможно. Все проиграют, и тогда они поймут, что этот мир не любит неудачников.
5: А я люблю неудачников и бедняков. И нуждающихся, и страдающих.
4: Потому-то успешные птицы и близко к тебе не подойдут. Сколько из твоих друзей занимает высокое положение в птичьем мире? Удоды тебя ненавидят? Разве не лучше было бы, если бы они тебя любили?
5: Популярность — это еще не все.
4: Еще как все. Я могу тебе показать, как быть популярным. А будешь и дальше носиться со свитками, у тебя вообще друзей не останется. Вокруг тебя никого не будет так же, как и в этой пустыне.
5: Если буду продолжать изучать эти свитки, то друзей будет больше, чем песчинок в пустыне.

0: Нет другой такой нектарницы, как Мэгги. Она всегда готова помочь, чем только может.
1: Привет.
2: Салю. Ты Мэгги, да?
1: Правильно. О чем ты думаешь?
2: О полетах. Я мечтаю, что однажды и Есада поможет мне начать летать, как Джек. Наверное, так потрясающе видеть весь мир сверху.
1: Прекрасная мечта.

0: сюда.
1: Ты вернулся.
2: Как путешествие?
3: Заманчиво.
1: Вот это Люк.
4: И у него большая мечта.
3: Привет, Люк. Чем я могу тебе помочь?
5: Я хочу быть птицей, способной позаботиться о себе и летать по воздуху. Я знаю, ты можешь мне помочь.
3: Хоть ты и маленький, но у тебя большое сердце. Следуй за мной, зяблик. Барри, у меня для тебя задание. Люк, я измажу твои глаза грязью.
5: Грязью? В самом деле? Ля-бу!
3: Не двигайся. Хорошо. А теперь окунись и смой грязь в озере.
5: Теперь что я должен сделать, чтобы взлететь? Стойте. Я вижу.
0: Я вижу! Я действительно вижу! Я вижу! Я вижу!

0: Но как только Люк, омывшись от грязи, стал смотреть на мир ясными и чистыми глазами, заявились у Доды.
1: Мы хотим, чтобы эта слепая птица убралась с нашего озера. Она опасна.
2: Здесь нет слепых. Я был слеп, но теперь я вижу.
1: Что? Это... это невозможно. Может быть, ты и не был слепым. Возможно, ты просто пытался нас обмануть.
3: Почему бы вам не спросить его родителей?
4: Сынок, здравствуй, Люк.
2: Мама, ты такая красивая, такая красочная и молодая.
4: Сын мой, тебе так идет быть зрячим.
2: Папа, о, папа, именно таким я тебя и представлял. Сильным, благородным и немногословным.
3: Невозможно исцелить птицу, которая родилась слепой.
2: Одно знаю, я был слеп, а теперь я вижу.
5: Никто не исцелит птицу, которая родилась слепой. Никто.
0: И Есада открыл нам глаза на удивительный мир, что нас окружает. И показал, что чудеса могут происходить, когда мы полагаемся на него.
6: Мультфильм дублирован студией «Эммануил». Роли озвучивали Андрей Вельколик, Анастасия Зиновенко, Анатолий Зиновенко, Юрий Коваленко, Максим Кондратюк, Николай Лазовский, Дмитрий Нежельский, Александр Павлик, Наталья Романько. Песни исполняли Александр Павлик и Яна Перетя.

Перевод Игорь Рыжиков. Звукорежиссер Ярослав Микитин. Монтаж Людмила Горячева. Режиссер дубляжа Николай Лазовский. Исполнительный продюсер Наталья Кузьмина.

0: Истории Люси Робин.
1: Мечта. А эта история произошла с песиком Тоби. Кстати, вы его уже должны знать. Как-то я вам рассказывала о Тоби и его тяжелой ноше. Но сегодня не об этом. Я расскажу вам о новом приключении Тоби. Сегодня Тоби вместе со своими друзьями играл во дворе. Вдоволь набегавшись, ребята присели на лужайку и рассказывали истории друг другу. Сначала говорили о своих приключениях, а потом стали рассказывать о своих мечтах. Эта тема очень оживила разговор, ведь каждый из них мечтал, и каждый хотел рассказать о своей мечте. Первый рассказал о своей мечте Гарри.
2: Я мечтаю о игровой приставке, ребята.
3: А я мечтаю петь на сцене.
1: Сказала мечтательно Стефа.
4: А мы хотим скейты.
1: Сказали в один голос братья-близнецы Пудели.
2: А я мечтаю летать.
1: Сказал Тоби и закрыл глаза. Услышав это, все стали смеяться над Тоби.
2: Ой, ну ты даешь, ты же не ворона.
1: От души хохотал Гарри.
5: И не летучая мышь.
6: Или ты хочешь быть летучей собакой?
1: Смеялись братья Пудели.
2: О, летучая собака, прикольно.
1: Тоби удивился, что друзья так прореагировали на его мечту. Каждый день Тоби выходил после школы играть. Иногда его дразнили летающей собакой.
4: Летучая собака!
3: Летающая собака!
1: Тоби старался не обижаться, хотя ему было очень неприятно. Но однажды он очень расстроился. Тоби заметил, что потихоньку мечты его друзей сбываются. Стефа пела на сцене на школьном празднике. У Гарри появилась игровая приставка, а Пудели уже осваивали новый вид транспорта – скейты. Нет-нет-нет, не подумайте ничего плохого о Тоби. Он был искренне рад за друзей. Его огорчало, что его мечта не сбывается. Дома задумчивый Тоби сидел на диване.
7: Тоби, все в порядке? Мне показалось, что ты грустный.
1: Спросил папа и присел возле него на диван.
2: Я мечтаю.
7: Мечтаешь? О, это очень хорошо.
1: Сказал папа. Тоби рассказал о своей мечте, о том, что над ним любят подшутить по этому поводу, и что мечты его друзей уже сбылись, а его, скорее всего, останется всего лишь мечтой. Папа, выслушав, сказал:
7: «Ну, у тебя большая мечта, а для большой мечты нужно время. Даже самая невероятная мечта когда-то может стать реальностью. Не огорчайся, верь, и когда-то она обязательно исполнится».
1: Проходили дни и недели, Тоби продолжал мечтать. Однажды в субботу

0: Папа разбудил Тоби очень рано.
1: Ну, сегодня же выходной, пап. Ну, я спать хочу.
0: Бормотал сонный песик.
2: Вставай,
0: сказал папа.
2: Вставай, сынок, ты не пожалеешь.
0: Тоби быстро встал и собрался. Вместе с папой они приехали в очень необычное место. На аэродром. Это место, где живут самолеты. У Тоби от волнения сердце чуть из груди не вылетело. Там было так интересно. Их встретил пилот, он представился и выдал им всем по рюкзаку. Все вместе они сели в самолет и поднялись высоко в небо. Тоби смотрел на землю. Она была такая красивая и необычная.
1: Папа! Папа, моя мечта сбылась! Я летаю!
0: С восторгом говорил Тоби.
2: Еще не совсем, сынок. Сынок, скоро она действительно полностью исполнится. В твоем рюкзаке парашют. И сейчас мы сможем действительно полетать.
0: Это было так захватывающе и волнующе. Выполнив все рекомендации инструктора, Тоби вместе с папой спрыгнули с самолета и раскрыли парашют. Тоби действительно летел. Это было такое замечательное чувство. Он был счастлив.
1: Папа! Папа! Ух ты! Моя мечта сбылась! Ух, здорово! Ух, как мне нравится! Я летаю! Ух ты! Вау-вау-вау! Уху!
0: Кричал счастливый Тоби.
1: Я лечу, как здорово! Ух ты!
0: Когда Тоби с папой были уже на земле и отдыхали после полета, папа сказал:
2: вот видишь, сынок, мечты сбываются.
1: Да, папа, но у меня теперь родилась новая мечта. Я хочу стать пилотом, чтобы и мои друзья могли тоже полетать.
2: Ну что ж, ты уже знаешь, что мечты сбываются. Только для этой тебе придется потрудиться и учиться.
0: Сказал папа.
1: Я согласен.
0: Радостно ответил Тоби. Любая, даже самая необычная мечта может сбыться. Возможно, для кого-то она покажется невозможной или неинтересной. Но это и не так уж важно, ведь стремиться к ней и верить в нее будет не кто-то, а ты. Мечты сбываются, только для этого нужно трудиться, верить и ожидать.

Добро пожаловать на Gospel в Америке. И я рад сообщить вам, что это программа, в которой вы не услышите ничего, кроме хороших новостей. Ни жестокости, ни бесчестия, ничего плохого, на что способен человек. Только все самое лучшее. Бог всегда с нами. И мы сейчас сразу же перейдем к музыке, потому что у нас много прекрасной музыки для вас в этом выпуске нашей передачи. Эти два парня-исполнителя современной христианской музыки недавно выпустили альбом «У креста». Они также были в России с книгой жизни. И когда они ездят и гастролируют, их темой является любовь. И они так и делают. Я разговаривал с этими парнями, и они прекрасны. И они споют сейчас песню «У креста», и они вам понравятся. Группа «Нил и Веб».

Нил и Веб. Добро пожаловать на Gospel в Америке. Спасибо, ребята. Я люблю эту песню и то, как вы ее поете. И здорово, когда ваш соавтор Иисус Христос, не так ли? Правда? Это самый лучший соавтор. И вы написали слова и музыку? Да, конечно. Я слышал отголоски того, что сказал Иисус. Они будут вас знать по вашей любви. И Слово Бога — бесконечный, богатый источник музыки. Не так ли? Правильно. И вы написали все песни в первом альбоме? Да, я написал все 10 песен. Слова и музыку. А почему вас знают как Нил и Веб, а не наоборот? Почему не наоборот? Знаешь, ему нужна поддержка время от времени. Да, он был поддержан довольно хорошо. Я всегда беру с него пример. Да, он знает, что последний будет первым, а первый последним, знаешь. Он немного более духовный, чем я. Да, у нас все по слову Бога. Это прекрасно. Конечно, сначала ребята бы познакомились как соперники, не так ли? Да, это правильно. Мы пели в одном конкурсе во Флориде. Конкурс Ассамблеи Бога. А это круто. В церковном конкурсе. Этот конкурс был, и вы были соперниками, и один старался перепеть другого. Ну и кто же выиграл в этом конкурсе? А, неважно. Неважно. Девон победил. Вот почему нам надо поддерживать его, он все еще обижается. Да, потому что ты определил его на немного. Очень ненамного. Но ты сказал, хорошо, мы присоединимся и будем одной группой. Да, это первый ваш альбом, правильно? Да, «У креста». И на жидком диске он выпущен? Да, это что-то новое, но это, так сказать, самое последнее, впереди всего. И это как компания звукозаписи у вас, не так ли? И вы, ребята, посвящены этому? Это все, что мы делаем. Мы гастролируем и поем. Мы пели с детского возраста. Мы оба выросли в музыкальных семьях. Так что это все, что мы знаем. Мы этим и будем заниматься. И мы только что вернулись из России, и мы делали миссионерскую работу с музыкой. И как это прошло? Как вас приняли? Это было прекрасно. Это было невероятно. И это изменило нашу жизнь. Это были молодые люди и люди всех возрастов в России. Были и дети из интернатов на концертах, и люди были от 5 лет до бабушек, и все пели и танцевали, и это было здорово. Но я не думаю, что вы поете по-русски. Нет, я не очень-то по-русски. А вы? Вообще-то многие говорят довольно хорошо по-английски, они учат английскому в школе почти с 1 класса. И многие русские люди уже говорят по-английски.

Но, конечно, в основном они не понимали, что мы говорили или пели. Но у нас был переводчик, и мы говорили им, о чем песня, и потом пели ее. И в основном музыка там американская все равно. Так что они привыкли не понимать все. Но многие разговаривали с нами после концертов. Еще одно интересное, когда ты поешь об Иисусе, люди понимают, что ты имеешь в виду, не так ли? Да, музыка — универсальный язык. И они понимают смысл, особенно если это о Господе. И если есть чувствительность в их сердцах, то они это поймут, несмотря на музыкальный стиль. Вот почему мы делаем передачу «Gospel в Америке». Мы соединяем разные стили вместе, чтобы все выбирали, что им нравится, и также слушали остальное. Вы сейчас поете что-то, что отличается от первой песни, не так ли? Да, из того же альбома. Из того же, это название альбома «У креста». Хорошо, итак, Нил и Веб, или Веб и Нил, как угодно.

Нил и Уэбб. Я думаю, что мы увидим этих парней и в будущем. Сейчас вы увидите адрес на экране, на моей груди, потому что я хочу услышать от вас. На каждой программе я призываю вас написать мне, и многие из вас так и сделали. Мы получаем много писем, и хорошо то, что не только мы узнаем, какая музыка вам нравится и что вы хотите услышать, но знаете, также мы собираем компакт-диски участников нашей передачи, и у нас проходит лотерея. И мы посылаем эти компакт-диски вам, тем людям, которые нам написали. Конечно, не все получат компакт-диск, но вы не получите, если не напишете. Если напишете, то у вас будет очень хороший шанс получить музыку, которую вы здесь слышите. И я надеюсь, что вы так и сделаете. Моя следующая гостья этим летом записывает ее второй альбом, и она исполняла на Олимпийских играх в Атланте. Три ее песни попали в десятку лучших. Ее недавний альбом называется «Я верующая». И она здесь сегодня, чтобы спеть песню из альбома. Итак, поприветствуйте Эми Моррис.

Я думаю, что мне даже не придется вам говорить, что я очень рад, что несколько лет назад мне пришла в голову идея о передаче «Gospel» в Америке. Мы собираем вместе разные виды евангельской музыки и тех, кто исполняет эту музыку. Потому что я понял, что когда как некоторым нравился один вид музыки «Gospel», в то же время они не интересовались другими формами музыки. Вот почему сейчас мы встречаемся здесь. И я хочу услышать от вас. Вот почему адрес на экране. Потому что я хочу, чтобы вы помогли мне выбрать музыку и исполнителей, которых вы хотите услышать. И если вы сделаете это, вы можете получить компакт-диск с записью артистов. Это стоит письма или открытки, не так ли? Я записал альбом, который называется «Звездное знамя». И это одна из моих самых любимых песен из этой коллекции.

0: Эта прошедшая через Холокост женщина была полна желания сжигать церкви. Об этом в сегодняшнем выпуске программы «Это сверхъестественно».
1: Столетия приходят и уходят, принося с собой мудрость и знания веков. Сегодня нам кажется, что границам наших открытий нет предела. Но все же необычный и таинственный мир сверхъестественного бросает вызов нашему сознанию. Оставайтесь с нами в нашем уникальном и захватывающем исследовании непознанной Вселенной. Все это в программе «Это сверхъестественно».
0: Здравствуйте, меня зовут Сид Рот, я ведущий этой передачи. Сегодня у меня в гостях прошедшая через Холокост Роза Прайс. Я прочел много книг, и вы тоже недавно прочли одну особенную книгу о Холокосте. Позвольте мне прочесть вам о том, что происходило в Польше, в стране, где родилась Роза. Это книга доктора Майкла Брауна. Она называется «Наши руки покрыты кровью». Позвольте мне зачитать небольшой фрагмент. Небольшой польский городок 2 сентября 1942 года. Здесь показывается ненависть христиан к евреям. Можно сказать, что с этого начался Холокост. Цитирую. «Пожилые, больные, беременные женщины, дети, всего 2000 невинных евреев были расстреляны и брошены в свежевырытые общие могилы. Одного сбрасывали на другого. Многие из них были еще живы. На многих детей они даже не тратили пулю. Их сбрасывали в могилу живыми. Вместе с теми, кто был ранен, они умерли под тяжестью человеческой массы. На следующее утро некоторые раненые сумели выбраться наружу и даже самостоятельно пройти несколько метров, но вскоре после этого они все равно умерли. В самой большой могиле было около 1000 тел, в двух других по 500. Искусству этой бойни мы научились у самой польской полиции. Обратите на это внимание. На следующее воскресенье палачи пошли в церковь со своими семьями, как ни в чем не бывало. Они не испытывали абсолютно никакого чувства вины. Кроме того, они убивали евреев с благословением священника, который зажигал их чувства во время проповеди по воскресеньям. Роза Прайс, ты росла в небольшом польском городке. Какие у тебя были тогда впечатления об Иисусе?
2: Многочисленные синяки, поставленные мне во имя Иисуса. Священник бил меня по голове крестом с распятием Иисуса только за то, что я прошла по тротуару на стороне, где стояла церковь.
0: Евреям там нельзя было ходить,
2: потому что этим я оскверняла церковь. В то время мне было 7 или 8 лет.
0: Расскажите немного об образе жизни евреев в Польше до прихода Гитлера.
2: Все было прекрасно. У нас была большая семья. У нас были очень ортодоксальные корни. Большинство мужчин в нашей семье становились раввинами. До того, как было построено здание синагоги, собрания проходили в доме моего дедушки. Ортодоксальность, Бог, традиции, семья — все было едино.
0: Но вдруг что-то произошло. Что вы запомнили о том времени, когда все это начало меняться?
2: Антисемитизм. Я всегда это помнила. Меня обзывали убийцей Христа, грязной еврейкой. По дороге в польскую школу в меня бросали камнями. Поэтому я всегда помнила, что я отличалась от других. Все началось с 1 сентября 1939 года. В этот день немецкие войска вошли в Польшу. И очень скоро нас выгнали из школы. Нас выбросили.
0: Что вам сказали, когда вас выгоняли из школы?
2: Вообще-то нам сказали никогда больше туда не возвращаться. Нам сказали, вы евреи, больше никогда сюда не возвращайтесь. Потом нас вышвырнули из нашего дома и отправили в гетто. Я не помню, сколько прошло, недель или месяцев, но следующее, что я помню, это то, что нас заставили работать на фабрике по производству амуниции.
0: Вы были оторваны от своей семьи?
2: В то время, да, моя сестра, я, 5 моих двоюродных братьев и сестер и мой дядя, мы все были посланы на работу на фабрику по пошиву амуниции.
0: Вы можете описать, что там происходило?
2: Я тогда ничего еще не понимала. Мне было 10,5, 11 лет. Единственное, что я хорошо понимала, это то, что я хочу к своей маме. В тот день, когда они привезли нас в лагерь, нас уже никуда не хотели отпускать. Я не хотела идти на работу, ведь я еще была так привязана к своей маме. Я была к ней привязана буквально до самых последних дней. Но тогда я не знала, что я к ней так привязана. Я мало что тогда понимала.
0: Расскажите о жизни в концлагере.
2: О, Господи! Иногда мы работали круглые сутки. Нас постоянно били. Нам нужно было делать столько ящиков амуниции в день, что если ты не успевал, ты не мог отойти от станка. Ты должен был выполнить норму, даже если тебе нужно было простоять у станка неделю без перерыва. Наш дневной рацион состоял из одного кусочка хлеба толщиной в 0,5 сантиметра и чашки кофе. Иногда нам давали чашку супа. По субботам после обеда мы с троем шли в верхнюю комнату. Ее так и называли — верхняя комната. И все это они делали с нами во имя Иисуса.
0: Вы попали в концлагерь, который, как вы мне рассказывали, находился на окраине Даку. А что было написано на воротах лагеря?
2: На воротах было написано: «Работа делает твою жизнь свободной». Это смешно, мы работали, но не были свободными. Но была еще и другая надпись. Это было в Таркомбургове. Там был изображен крест, и надпись под ним гласила: «Вы убили нашего Бога Иисуса Христа, теперь мы убьем вас». А почему бы и нет? Ведь последние 2000 лет евреев убивали во имя Иисуса.
0: Расскажите о самом страшном в вашем воспоминании, о том, что случилось в лагере лично с вами.
2: Их так много. Самое страшное, наверное, это эксперименты.
0: Какие эксперименты?
2: Это было в Бургун-Белсе. Нас раздели и заставили стоять в снегу 24 часа. Это началось вечером. Мы простояли всю ночь и весь день. Очень многие умерли. Они падали, и поэтому я смогла выжить. Люди падали прямо на меня. К ним сразу же подходили, чтобы взять кровь. Эксперимент заключался в том, чтобы узнать, как быстро застывает кровь и как скоро наступает смерть.
0: Как может человек быть таким бесчеловечным по отношению к другому человеку? Как человек может опуститься до того, что он начинает ставить эксперименты над другими людьми, чья единственная вина состояла в том, что они родились иудеями? Мы вернемся через минуту.

0: Меня зовут Сидрот. Я ведущий этой передачи. Сегодня я беседую с Розой Прайс, еврейкой, прошедшей через гитлеровские концлагеря. Роза, вы рассказывали о том, как мало вы ели. Однажды в лагерь привезли сахарную свеклу, к которой вам было запрещено даже прикасаться. Что произошло после этого?
1: Я откапывала ее из земли.
0: Но вам запрещено было ее есть?
1: Да, но я воровала. Вот так я научилась воровать. Мы пробирались через охрану. Если тебя поймают, то и забьют, или убьют. Если нет, ты достаешь немного еды. Ведь в Бургенбелсе не было вообще никакой еды. И вот охранник посмотрел на меня, и я подумала, что он знал, что я это делала. Одежда у меня оттопыривалась. Это было заметно, потому что я была подвязана веревкой. Но он отпустил меня.
0: Почему?
1: Я не знаю. Но это было чудо, что он не убил меня. Потому что он знал, что я ем сахарную свеклу.
0: Однажды вас в наказание поставили стоять в канализационной воде.
1: Да. Я шла по лагерю, а у охранника, это был даже не охранник, это был начальник, у него была привычка сидеть и стрелять по всем, кого увидит. В лагере мы вынуждены были передвигаться. И я шла по лагерю и улыбалась. Я не знаю, почему я улыбалась. За это меня поместили в цистерну со сточными водами. Я стояла там целые сутки на цыпочках, потому что нечистоты все время пребывали. И если бы я не стояла на цыпочках, я бы захлебнулась. По сей день я не могу переносить некоторые запахи. От определенных запахов мне становится очень плохо.
0: Роза, интеллигентные люди, так называемые интеллигентные люди, доктора наук, утверждают, что во время Холокоста погибло не 6 миллионов человек и не было никаких газовых камер. Что бы вы им сказали?
1: Хорошо, у меня для них есть вопрос. Где я была в течение 5 лет, начиная с 1940 года по май 1945? Я бы сказала им, где я была. Я была в 6 разных лагерях. Прямое доказательство газовым камерам — это Аушвиц и Освенцим. Этому есть неопровержимое доказательство в Треблинке. И если эти люди хоть немного умеют читать, они могут собрать материалы, в которых говорится, что начальник лагеря в Аушвице ездил в лагерь в Треблинку, чтобы перенять опыт и научиться уничтожать большее количество человек с наименьшими затратами газа. За один день они уничтожали 10 тысяч человек. Вот как быстро они работали. Где мои родители? Где моя младшая сестра? Ей было всего 6 лет. Только в прошлом году я узнала, как она умерла. Да, это больно. Потому что она была заживо погребена. Она вместе с другими маленькими детьми работала на песчанике в Треблинке. На нее обрушился верхний слой песчаника, и никто не попытался их спасти. Моя мама вынуждена была наблюдать, как задыхается ее дитя. Поэтому тот, кто говорит, что Холокоста не было, пусть ответит на эти вопросы.
0: А что вы чувствовали в то время по отношению к Богу, которого вы так любили, когда были еще совсем маленькой?
1: Я не могла стоять рядом с тем, кто верил в Бога, потому что я говорил, что Бога нет. Любящий Бог, о котором рассказывала моя мама, не может допустить, чтобы я оказалась в таком аду. Я совершенно и бесповоротно отвернулась от Бога.
0: И случилось чудо. Вы выжили. Как вы думаете, почему вы выжили? Почему вы выжили, а так многие нет?
1: Долгие годы я задавала себе этот же вопрос. Почему Бог наказывает меня? Я чувствовала себя такой виноватой за то, что я выжила. Другие были намного достойнее меня, чтобы остаться в живых. Потом,
0: когда вы вышли из концлагеря, вы действительно были полны желания сжигать церкви?
1: Да.
0: Почему?
1: Потому что в них живет Иисус. Я слишком настрадалась из-за Его имени.
0: Мы вернемся через минуту, и мы узнаем, как Роза пришла к познанию не того Иисуса, чьими последователями себя называли те люди, а настоящего Иисуса. Мы узнаем. Мы вернемся через минуту.

0: Роза, вы приехали в Америку, вышли замуж, стали активисткой в синагоге через дорогу. И вы что, действительно стали главой женщин синагоги?
1: Да, я была президентом.
0: Так если вы не верили в Бога, почему вы ходили в синагогу?
1: Я была общительной еврейкой.
0: Хорошо. Однажды ваша дочь приходит домой и говорит своей маме: «Я верю в Иисуса».
1: Да. Да.
0: Что было дальше?
1: После того, как я пришла в себя, через 3 дня я выгнала ее из дому.
0: Свою собственную дочь?
1: Я выгнала свою собственную
0: Почему?
1: Дочь. Она стала моим врагом, потому что во имя Иисуса творились все эти зверства.
0: Значит, вы выгнали свою дочь из дома?
1: Да.
0: И вскоре после этого то же самое происходит и с вашей младшей дочерью?
1: То же самое. И еще мой муж.
0: Ваш муж пришел посмотреть за вашими девочками?
1: Да.
0: И какую он там увидел картину?
1: Они все сидели на полу и молились за меня. Он почувствовал себя так плохо, что тоже сел и тоже начал молиться. Он раньше никогда не молился. Я не могла заставить его пойти в синагогу.
0: Вы хотите сказать, что он поверил в Иисуса?
1: Да.
0: Хорошо. Вся ваша семья, только представьте себе это. Вся ее семья поверила в Иисуса. Вы ходили за помощью к раввину?
1: Конечно. Конечно, я днем и ночью бегала к раввину, пока не пришла к нему с 53 главой пророка Исаии, после чего он меня выгнал.
0: Подождите, подождите, не так быстро. Вы же были главой женщин синагоги, так почему же он вас выгнал?
1: Потому что настоящие иудейки не должны читать 53 главу книги Исаии.
0: Но это же часть иудейских писаний.
1: Это не имеет значения. Тебе не стоит читать эту часть, ты не должен это читать.
0: И вы стали верующей из-за того, что вас выгнали из синагоги?
1: Это меня разозлило до того, что я взяла Библию своей дочери в переводе «Кинг Джеймса», спустилась в подвал и начала читать ее вместе с иудейской Библией.
0: А почему вы спустились в подвал?
1: Чтобы никто не видел меня, читающей Библию. Потому что современные евреи вообще не читают ничего подобного. Я начала читать эту Библию, и я начала читать Евангелие от Матфея. Я хотела найти убийцу Иисуса.
0: И что вы нашли?
1: Я нашла Агнца. Я не смогла там найти убийцу. Знаете, он так сильно любит нас.
0: И потом вас пригласили к одному очень богатому человеку. Вы получили приглашение на вечеринку.
1: Да, эта вечеринка была устроена в честь его дня рождения.
0: Это был день его рождения. Он увидел вас в другой комнате, подошел и начал с вами разговаривать. Что было дальше?
1: Он хотел помолиться за меня. Я сказала, что никто никогда не молился ни за меня, ни в моем присутствии. Он спросил: «Но я могу за вас помолиться?» Я ответила: «Мне все равно, даже если вы будете стоять на голове, ведь это же ваш дом». В доме был мягкий и толстый ковер. Этот человек и Дебби начали за меня молиться. Как вдруг что-то произошло. И я не помню, где я была с 10 часов вечера до 2 часов ночи. Но когда я пришла в себя, я чувствовала себя по-другому. Единственное, что я помню, это ощущение, словно тяжелый камень сняли с моей спины. Большой тяжелый камень. На протяжении 6 месяцев после этого я была раздвоена в самой себе. Я говорила: «Да, я верю». Потом: «Нет, я не верю». Я больше не могла. Я больше не могла этому сопротивляться. Потом я зашла в ванную и сказала: «Докажи, что это ты. Я больше не могу жить в неопределенности». И он доказал. Он доказал, что он Мессия, что он иудейский Мессия.
0: Чем он отличался от того Иисуса, которого вы себе представляли?
1: Он не убийца. Он не ненавидит меня, он любит меня, умер за меня. Мы все нуждаемся в кровной жертве.
0: И потом я пригласил Розу приехать в Берлин, в Германию, потому что там должно было состояться одно христианское собрание. И меня попросили подыскать выступающего. Я предложил Розе. Она не хотела туда ехать. Почему вы не хотели туда ехать, Роза?
1: Снова вернуться в эту проклятую страну, Германию, и говорить там о прощении? Смилуйтесь надо мной, пожалуйста.
0: Но все-таки вы, ваш муж и я оказались в самолете, летящем в Берлин.
1: Это был очень длинный перелет. Было очень тяжело.
0: Но когда вы приехали на этот большой стадион, А, кстати, это был тот стадион, о котором Гитлер сказал, что они вечно будут править с него. Там размахивали иудейскими флагами. Молодые немецкие христиане, вы только послушайте, молодые немецкие христиане с звездой Давида. Какое это произвело на вас впечатление?
1: Перед поездкой я сняла с себя свою звезду, вы сняли с себя свою, и мы поехали в Германию. А там немцы размахивают еврейскими символами. Это было довольно забавно. На меня это произвело очень сильное впечатление.
0: После вашей речи к вам подошел человек. И что он сказал?
1: Он был один из 6 или 7 подошедших ко мне человек. Он попросил меня простить его за то, что он служил охранником в лагере в Дахау.
0: Вы были в Дахау?
1: Да, я была в Дахау.
0: Будьте сейчас искренни, хотя я знаю, что вы искренне говорите. Скажите, о чем вы подумали в тот момент?
1: Убить его.
0: Почему?
1: Потому что его работой было наказывать. И самым легким наказанием считалось бросить нас лицом в грязь, встать на нас и сломать несколько костей. Ведь у нас были только кости да кожа. Многие так и оставались там лежать. И еще они постоянно нас били. И вот такой человек встает передо мной на колени.
0: О чем он вас умолял?
1: Простить его. Я подумала, я прощу тебя, я отправлю тебя туда, куда ты хотел меня отправить. Все очень просто. В тот момент я даже не помнила, что я говорила о прощении. Я была в полусознании. Я только знала, что этот человек избивал меня, этот человек причинял мне боль, и я должна сломать ему шею. И мне предоставилась прекрасная для этого возможность. Я даже подняла свои руки, но Господь опустил их обратно. После этого Петр, племянник Кори Тен Бум, увидев, как опускаются мои руки, посвятил меня в еврейскую семью Кори Тен Бум.
0: Вы опустили руки, и что потом? И что было после этого?
1: Я опустила их вот так. Этот человек встал, и я заговорила с ним по-немецки. Я давно не говорила на немецком. Я сказала, «Хорошо, я прощаю вас, но на самом деле я не говорила это от всего сердца. Мне потребовалось время для того, чтобы научиться прощать. И теперь я могу сказать, что я полностью прощаю не только немцев, но и поляков».
0: Как вы можете, Роза? Вы потеряли около 100 членов своей семьи. Как вы можете такое говорить?
1: Роза Прайс не может. Но Роза Прайс в Господе может. И я приняла решение служить не себе, но Господу. И если я приняла решение служить Господу, я должна служить Ему так, как Он этого хочет. Потом я с прощением поехала в Польшу. В Германию я отправлялась с ненавистью, а вернулась с прощением.
0: А что сказал вам тот охранник на следующий день, после того, как вы его простили?
1: Он сказал, что впервые смог спокойно заснуть за все время после окончания войны. Кстати, этот охранник стал уличным евангелистом. Он обратил к спасению тысячи наркоманов, проституток, сбежавших детей.
0: Божья любовь простила этого охранника. Дело даже не в том, что его простила Роза Прайс. Бог простил этого охранника. Понимаете? Нам, людям, трудно прощать других, но Бог любит всех одинаково. Когда вы слышите «Он благой» или «Он добрый Бог», это правда. Когда вы слышите «Он нелицеприятен», это значит, что Он любит вас точно так же, как Он любит Розу Прайс, и как Он любит меня. Он так любит вас, что Он прямо сейчас готов вас обнять. И Он делает это своим духом. Он обнимает вас. Он заключил вас в своем объятии. Если вам хочется плакать, плачьте. Если вам хочется рассказать, что вам причиняет боль, расскажите это Ему. Он реален. Он заботится о вас. У Него есть цель для вашей жизни. Скажите, Иисус, я грешен, пожалуйста, прости меня. Войди в меня. Восстанови меня в отношениях с Богом Отцом. Он даст вам свою любовь, которая даст вам способность прощать, которая сделает вас свободными, которая даст вам цель и предназначение, которая даст вам в жизни радость, которая даст вам шалом, жизненный мир. Для вас есть предназначение, цель. Для вас есть предназначение в вашей жизни.

один. Другими словами, если ты думаешь, что я лгу, говорит Бог, я помогу тебе в твоих сомнениях. Пойди, встань ты и Фура, слуга твой, и услышишь, что говорят, и тогда укрепятся руки твои, и пойдешь в стан. И сошел он и Фура, слуга его, к самому полку вооруженных, которые были в стане. Мадианитяне же и амаликитяне, и все жители Востока расположились на долине в таком множестве, как саранча. Верблюдам их не было числа, много было их, как песку на берегу моря. Гедеон пришел. И вот один воин рассказывает другому сон. «Снилось мне, будто круглый ячменный хлеб катился по стану Мадиамскому, и, прокатившись к шатру, ударил в него так, что он упал, опрокинул его, и шатер распался». Другой воин ответил ему, «Это не что иное, как меч Гедеона, сына Иоасова, израильтянина. Предал Бог в руки его мадианитян и весь стан. Гедеон, услышав рассказ сна и толкование его, поклонился и возвратился в стан израильский и сказал, «Вставайте, предал Господь в руки ваш стан мадиамский. Здесь я остановлюсь». Я хочу, чтобы вы представили эту историю так, как, я верю, Бог хочет вам ее передать. Сегодня у меня будет очень важное послание. Обетование Божие – это то, чего мы хотим. Бог дает вам обетование. Он дал обетование Гедеону. «Я отдаю их армию в твои руки». Мадианитян было огромное количество, а у него всего 300 человек. И Бог говорит, «Ты победишь их». Но одного обетования было мало. Ему не хватало веры. Он говорил, «Нас слишком мало. Мы не сможем их победить». Бог говорит, «Ладно». Обетование для тебя недостаточно. Обетования, которые дает Бог, не всегда исполняются сами. Бог дал детям Израиля удивительное обетование. Они были наполнены обетованиями, но так и не вошли в обетованную землю. Так что дело не только в том, дал вам Бог обетование или нет, потому что то, что вам что-то обещано, или вы что-то нашли в Божьем Слове, не означает, что вы войдете в исполнение этого обетования. Есть что-то, что должно произойти, чтобы пробудить вашу веру. Понимаете, Божие обетование – это просто откровение о божественном намерении для вашей жизни. Бог даст вам обетование, Он покажет вам в Писании свои божественные планы. Бог говорит, вот, что я намерен сделать. А ты что планируешь делать? Нам нужно больше, чем обетование. Ключ в том, чтобы превратить обетование в реальность. Вот почему Бог сказал Гедеону, «Я даю их в твои руки». Но если ты не веришь в то, что я тебе говорю, если думаешь, что я лгу, если считаешь, что я не способен сделать обещанное в твоей жизни, тогда я хочу, чтобы ты пошел и послушал то, что говорит враг. И в твоем разуме появится реальная картина, в твоем сердце. Ты увидишь себя победителем над этой ситуацией, как я и обещал тебе. Тогда Гедеон спрятался за скалой и услышал разговор двух воинов. «Я видел во сне хлеб, который скатился с горы и раздавил всех нас». Другой воин говорит, «Я знаю, что это за хлеб. Это хлеб Гедеон». А Гедеон прятался рядом и слышал это. Перед ним появляется ясная картина. Бог сказал ему, что он победит, но Гедеон не поверил. Только когда у него появилась ясная картина его победы, его будущего, того, что он будет делать и как Бог будет его использовать, тогда он поверил. Он начал поклоняться. Он начал поклоняться, когда увидел эту картину. Он сказал, «Теперь я вижу». Первая часть этого послания – увидеть. Вы должны увидеть, вы должны сказать, и вы должны взять. Об этом я проповедую. Увидеть. Вы никогда не овладеете Божьим обетованием, если не увидите его. А если увидите, то Бог сможет его исполнить. Бог дал Гедеону обетование, но если обетование не пробудит ясную картину, оно никогда не исполнится.
Бог создал нас визуальными существами. Если я скажу «лошадь», вы представите лошадь. Если я скажу «кошка»,

вы представите кошку. Если я скажу «собака», в тот же момент вы представите собаку. Если я скажу «пятна», перед вами предстанут разные пятна. Если я скажу «зебра», вы представите черно-белую лошадь. Когда Бог произносит обетование, то этого недостаточно. Вам необходимо увидеть картину. Так всегда, сон и его толкование — это ясная картина. Гедеон не откликнулся на Богом данное ему обетование, но он откликнулся на картину. Он начал поклоняться, он побежал обратно в стан и стал говорить всем: «Вставайте, мы победим мадианитян». Что изменилось? Бог говорил ему, но Гедеон не поверил, пока не получил ясную картину своего будущего. Тогда он понял: «Я ячменный хлеб». Он увидел это. Перед тем, как это произошло, Гедеон увидел ясную картину внутри, и все изменилось. Вы ближе к своему чуду, чем вы это осознаете. Эта картина — шаг к исполнению обетования. Гедеон начал поклоняться. Почему? Потому что когда он получил обетование, он все равно не поверил. Но когда он представил картину, то эта картина убедила его. Если вы сможете увидеть, то вы это и получите. Если вы сможете увидеть, то Бог это сделает. Если вы сможете увидеть, то это может стать реальностью. Вам необходимо увидеть ясную картину. Вам нужно увидеть себя свободным, увидеть себя здоровым, увидеть себя успешным. Но как это сделать? Вы получаете обетование Слова Божьего. Бог начинает обновлять ваш ум. Вы уже не видите себя неудачником, не видите себя зависимым, пораженным. Вы не видите себя пустым человеком, который никуда не попадает и ничего не делает. Но когда вы наполнитесь обетованиями, Бог превратит их в картину того, кем вы являетесь на самом деле. Вы сможете увидеть себя благословенным, преуспевающим, и это изменит вашу жизнь. Без видения народ погибает. Один из переводов говорит, что без видения народ не обуздан. Хотите знать, почему люди сходят с ума, подсаживаются на наркотики, молодые люди живут как ненормальные, напиваются, потому что они не знают, куда идти. Когда у вас есть цель, и вы знаете видение для вашей жизни, то все остальное просто отвлекает вас. Джек Николаус, великий гольфист, он выигрывал всевозможные чемпионаты. Как-то раз его спросили, как он сумел выиграть столько чемпионатов по гольфу. Послушайте, молодые люди, что он ответил. «Я представляю в уме каждый удар, который собираюсь сделать. Только потом начинает двигаться мое тело. Я вижу каждый удар в действии, и уже потом бью по мячу. Мой разум рисует картину, и это управляет действиями моего тела». Если ваш разум наполнится картиной, тогда начнет реагировать и ваше тело. Пусть в вашем разуме рисуется картина. Обычно картины появляются в темных помещениях. Когда вы находитесь в темноте, тогда Бог начинает рисовать картину того, кто же вы на самом деле. Когда Бог сказал мне прийти в церковь Free Chapel 25 лет назад, и я появился на первом служении, тогда внутри меня нарисовалась картина, которую Бог вложил для этой церкви. Я не видел церковь, которая была в проблемах. Я не видел церковь, которая наполовину пуста и остается маленькой. Я не видел этого. Меня ослепило видение, которое пришло, когда я только вошел. Не знаю, осталась ли бы во мне эта вера сейчас, если бы Бог не дал мне больше, чем обетование. Он дал мне картину, и я ее увидел. Я помню, когда Бог призвал меня проповедовать. Я слышал проповеди помазанных проповедников, и я видел, как я делаю то же самое. Я сидел там же, где и вы, и на меня сошло помазание. Я боялся того, что чувствовал, но я это увидел. Я увидел себя проповедующим на телевидении. Простите, но я скажу. Я видел эти камеры еще до того, как вы увидели их. Я видел эту церковь еще раньше. Бог дал мне эту картину. Я видел себя благословенным.
Я видел себя побеждающим. Я видел, как я преодолеваю препятствия. Видел, что у меня прекрасная семья. Я видел, что нашел чудесную жену. И именно поэтому не знакомился со всеми подряд. Увидьте картину. Что вы видите? Ну, я просто жду, как пойдет жизнь. Да уж, она пойдет. Ваш разум очень важен. Когда картина появится в вашем разуме, тогда и тело будет действовать соответствующе. Вот почему настолько важна хвала. В хвале ваше тело отвечает на внутреннюю картину, и это объясняет, почему в некоторых из вас она не так сильно проявляется. Потому что внутри говорит, что вы ничего не ожидаете, вы ни во что не верите и ничего не видите, вы принимаете все на ходу, а Бог говорит, у меня есть план на твою жизнь, и он тебе во благо. Все, что видят некоторые из вас, это неудачи, боль, депрессия, несчастье, все плохое. Друзья, помышляйте о том, что чисто, правильно, любезно. Возьмите обетование, превратите его в картину и скажите, «Я не вижу себя сломленным, я не вижу себя униженным и неудачником, я не вижу себя безнадежным и одиноким». Я не вижу себя стариком, которого никто не любит. Я вижу себя благословенным во все дни жизни моей. Благость и милость да сопровождают меня, куда бы я ни пошел. Я вижу, я говорю, я беру. Хлопайте в ладоши, верьте в Бога. Пусть ваше тело откликается на то, что вы видите. Ваша жизнь всегда будет двигаться в направлении той картины, которую вы позволите нарисовать в вашем разуме. Если вы видите, «Ой, все будет только хуже. Мы сейчас еле-еле справляемся, но будет еще хуже». Знаете, я не вижу этого, когда читаю Писание. Я вижу, что Писание говорит, «Благословен ты в городе и благословен на поле. Я проложу для тебя путь, я позабочусь о тебе. Я никогда не видел праведного оставленным. Бог за меня! Нарисуйте такую картину! Бог за меня! Иногда вы чувствуете себя как Наиминь. Я брошен, в моем сердце печаль, жизнь плохо обошлась со мной, но Бог за меня! Нарисуйте эту картину! Бог за меня!» Бог сказал детям Израиля идти в обетованную землю, послать 12 саглядатаев, чтобы у них перед глазами была картина, чтобы они принесли винограда. По сути, он говорил, «Принесите кисть винограда и покажите всем, я хочу, чтобы вы получили не только обетование, но и картину». Они должны были вернуться и сказать, «Боже мой, только посмотрите на этот виноград». Библия говорит, что виноградины были размером с арбуз. Но вместо этого они вернулись и рассказали о том, какие там великаны. В их разуме нарисовалась такая картина, что мы саранча, а они гиганты. Они должны были вернуться с картины, что есть огромный виноград. И Бог сказал, что мы возьмем эту землю, потому что Бог больше этих великанов. Картина имеет огромное значение. Вот почему Бог сказал Аврааму, «Авраам, ты стар. Я знаю, что твою жену рассмешили слова о том, что она забеременеет, потому что она в преклонном возрасте. Но, Авраам, если ты не веришь моему обетованию, то выйди днем и посмотри на песок морской. Сколько песка на берегу, столько у тебя будет детей. Каждый раз, когда ты будешь видеть песок, я хочу, чтобы ты представлял картину твоей семьи. А когда стемнеет, тогда я хочу, чтобы ты поднял глаза и увидел звезды. Я хочу дать тебе ночное видение. И когда стемнеет, тогда начнут мерцать звезды, и ты увидишь миллиарды звезд. Подумай, что сколько звезд на небе, столько будет у тебя потомков. Ты не поверишь данному тебе обетованию, пока не получишь ясную картину». И он увидел это. Я практически слышу его. «Сара, пойдем, и у нас будет ребенок». Но он должен был это увидеть. Тревожно то, что поднимается поколение молодых людей, которые не имеют об этом представления.
Дело в том, что вам нужно обрести обетование, потому что если вы приходите на служение, и помазание Божие касается вашего сердца и начинает высвобождать Божие обетования и цели для вашей жизни, и потом эти цели должны превратиться в картину,

Тарантино. Я хочу сказать вам про то, как Иисус призывал Петра на служение. Послушайте, это сильно. Петр рыбачил всю ночь и ничего не поймал. Иисус собирался сказать ему, чтобы он следовал за ним и стал ловцом человеков. Но какая картина была у Петра в разуме? Пустые сети. Пойду, буду проповедовать Евангелие, и, возможно, поймаю одну маленькую рыбку. Много мне не поймать. Иисус сказал перед тем, как призвать Петра на служение, быть ловцом человеков, «Я вложу в его разум картину того, каким он будет ловцом». Зайди со мной в лодку и брось сеть с другой стороны. Библия говорит, что сеть начала прорываться, и лодка начала тонуть. Потом Иисус подходит и говорит ему, «Следуй за мной, и я сделаю тебя ловцом человеков». Я уверен, что в тот момент у Петра в разуме была картина переполненного потока. Я почти закончил. Вы получаете что-то? У вас бывало так, что вы пытались что-то объяснить своим детям, говорили им какие-то слова, но до них не доходило. Наконец вы теряете силы и говорите, что мне еще сделать? Нарисовать тебе картину? Убери в комнате. Тебе нарисовать картинку? Я думаю, так чувствовал себя Иисус. Я даю тебе обетование, но ты не можешь принять его. Что мне еще сделать, чтобы ты понял, что я за тебя? Я люблю тебя вечной любовью. Ты представил картину? Я никогда тебя не оставлю, никогда не покину. Представил картину? Никакое орудие, сделанное против тебя, не будет успешно. Представили картину? Тот, кто в вас, больше того, кто в мире, потому что я за вас. Я за вас. Представили картину? Альберт Эйнштейн сказал, что воображение гораздо важнее, чем знание. Знание в фактах, но воображение больше знания. Почему? Если вы сможете увидеть что-то в разуме, то ваше воображение приведет вас дальше фактов. Такое произошло с женщиной с кровотечением. Ее знания и факты говорили о том, что эта болезнь неизлечима. Ты потратила все деньги, и ты никогда не выздоровеешь. Но в ее разуме была ясная картина. Если я только коснусь края, если только коснусь края одежды, я вижу себя, касающийся края его одежды. И если я сделаю это, то высвобожу свою веру. Это точка контакта, и я буду исцелена. Знаете что? Она получила это. Она вышла за пределы знания и фактов. Факты могут сказать вам, что не надо верить. Факты могут сказать вам, что вы не сможете построить успешный бизнес. Факты и знания могут сказать вам, что все против вас, что у вас недостаточно образования. Вы не такой талантливый, вы не такой умный. У вас нет связей, у вас нет поддержки. Тра-ля-ля-ля-ля-ля. Но если вы сможете обрести картину от Бога, вы сможете сказать успешным людям, подвинься. Всем тем, которые вроде бы лучше вас, подвинься, подвинься. Потому что в человеке, у которого есть картина от Бога, что-то есть. Жаль, что я не могу впрыснуть в вас это шприцом. Кого-то из вас уже впрыснули что-то другое. Знаете, почему вы всегда напиваетесь, падаете, совершаете прелюбодеяние, все портите? Потому что вы не наполнились Божьими обетованиями. Здесь что-то происходит с вами? Знаете, что происходит с вами? Вам становится скучно жить. Но когда у вас есть обетования, и они превращаются в картину, вы обретаете видение для своего будущего. В разуме женщины с кровотечением была картина, которая привела ее за пределы фактов и знаний. Я хочу, чтобы вы увидели. Дальше, о чем я буду говорить в следующий раз, говорите, а потом вы сможете взять это. Если у вас есть картина, то ваши эмоции взорвутся. Позвольте мне нарисовать вам картину. Послушайте, скажем, мы с Дрейком на этой неделе ехали по дороге, и он сказал мне, «Посмотри на этот рекламный щит, лотерея, 133 миллиона». Он спросил, «Папа, а что бы ты сделал, если бы выиграл?» Знаете, эта мысль не давала мне покоя до самого дома. Что бы я сделал?

0: Проповедник, а ты бы не вернул выигрыш, ведь это неправильно.
1: Нет, но, во-первых, я бы не купил билет, буду честным. Но если бы Дрейк его купил... И мне позвонили бы в субботу вечером в 11:45 и сказали, вы только что выиграли 133 миллиона, я бы не сказал уныло, слава Господу. Мое тело содрогнулось бы в этой картине. Потом я выписал бы чек на десятину, и в воскресенье утром пришел в церковь. Именно так я бы поступил. Обретите эту картину. Этого еще не произошло, но картина заставляет ваше тело взорваться. Представьте, что вы бежите по улице с бигуди на голове, с огуречной маской на лице, в одном нижнем белье и кричите: «Я выиграла 133 миллиона!» А вы тут сидите. Я хочу вам сказать, вы не выиграли поездку на Гавайи, но вы выиграли поездку в Новый Иерусалим. Вы поедете в город, где нет боли, нет смерти, нет страданий, нет болезни. Нет искушений, нет греха, нет дьявола, нет слез, нет разлук, нет бремени, нет счетов, нет депрессии, нет страха. Давайте воздадим Ему хвалу. Кричите, будто вы на улицах из золота. Аллилуйя! Аллилуйя!
0: Я верю, что это очень важное послание. Вам нужно увидеть, сказать и взять. Я верю, что Господь говорит с вами сегодня через эту программу. Если вы не знаете Иисуса Христа как своего Спасителя, почему бы вам не попросить Его изменить вашу жизнь? Почему бы сегодня не подчинить Ему все? Он любит вас, Он заботится о вас, у Него есть план для вас и вашего будущего. Вам нужно покориться Ему сегодня. Это самое важное решение, которое вы можете принять. Я хочу, чтобы вы помолились со мной прямо там, где вы находитесь. Скажите: «Иисус Христос, сегодня я исповедую Тебя своим Господом. Мне нужно изменить свою жизнь. Мне нужна новая картина. Мне нужно новое начало. Я хочу увидеть то, чего я не видел. Я хочу начать говорить то, что Ты, Господь, говоришь в Своем Слове обо мне и моем будущем. Господь, я хочу обрести цель, план и призвание, которые есть у Тебя для моей жизни. Я верую в Тебя во имя Иисуса. Просто молитесь. Молитесь во имя Иисуса. Скажите: «Иисус, я верю в Тебя. Я принимаю Тебя своим Спасителем». Аминь и аминь. Возможно, пока вы смотрели проповедь, у вас появилась вера для исцеления. Нам необходимо исцеление. Вот почему я хочу помолиться за вас сейчас. Если вам нужно исцеление в теле, просто скажите: «Господь Иисус, сегодня Ты мой Целитель. Я вижу Тебя как моего Целителя. Я вижу Тебя своим Избавителем. Ранами Твоими, Господь, я призываю исцеление для моих друзей, исцеление всего тела в могучее имя Иисуса». Аминь. Аминь. Я верю в силу имени Иисуса. Нет другого имени, подобного имени Иисуса. Если эта программа коснулась вашего сердца, то смотрите эти послания на следующей неделе. Мы будем продолжать серию «Увидеть, сказать и взять». Я знаю, что это слово будет говорить вашу жизнь.

0: Для того, чтобы исполнить ту судьбу, которую Бог предназначил нам, нам придется пойти против течения этого мира.
1: Вы сыновья и дочери Бога Всевышнего.

0: Иисус сказал: «Да светит ваша жизнь перед людьми так, чтобы они видели ваши добрые дела. Мы будем светом в темном мире».
1: Мы все изменимся. Мы меняемся, преобразуемся коренным образом.

Добро пожаловать на сегодняшнюю сессию. Ее название — «Крещение Духом Святым». О, я так рад этому. Книга Деяния, 1 глава, 4-5 стихи. «И собрав их, он повелел им». Тут не сказано «он предложил», тут не сказано «он рекомендовал». Он повелел им «не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от Меня. Ибо Иоанн крестил водою, а вы через несколько дней после сего будете крещены Духом Святым». Иисус смотрит на учеников и говорит, «Не начинайте свое служение, не начинайте проповедовать Евангелие по всему миру, не начинайте церкви, пока не будете наделены силой». Вам необходимо что-то понять. Когда мы рождаемся свыше, с этого времени Дух Святой в нас. Он освящает нас, запечатлевает нас. Мы гарантированно являемся детьми Божьими. Но после крещения Духом Святым мы наполнены и наделены силой. Есть разница между позицией и силой. Сейчас мы говорим о силе. Вам необходимо понять, Иисус сделал очень сильное утверждение. Он сказал, «Послушайте, не делайте этого». Знаете, что поразительно? Он обращался к 500 ученикам. Я верю, что им было сказано войти в горницу. Мы видим это в 15 главе 1 послания к Коринфянам. Но я думаю, что 380 из них ушли после того, как прошел один день. 5, 6, 7 дней. Они сказали, вернемся в синагоги. Давайте основывать церкви. Давайте действовать. Но 120 остались ждать, послушавшись повеления Господа. Петр встает, и вы знаете это известное послание, которое он проповедовал в тот день. Он говорит, они не пьяны, потому что сейчас 9 часов утра, и начинает проповедовать им об Иисусе, верно? Затем Петр делает такое утверждение, «Сего Иисуса Бог воскресил, чему все мы свидетели, и так он, быв вознесен в десницу Божию и приняв от Отца обетование Святого Духа». Помните, Иисус сказал в Евангелиях от Луки и Иоанна, «Идите и ждите обетования Отца». Послушайте внимательно. «Излил то, что вы ныне видите». Все скажите «видите» и «слышите». Все скажите «слышите». Обратите внимание на «видите» и «слышите». Я хочу, чтобы вы это запомнили, хорошо? Собравшись, люди спросили, что нам делать? Книга Деяний 2:38-39. Петр же сказал им, «покайтесь, и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов и получения дар Святого Духа, ибо вам принадлежит обетование и детям вашим». И всем дальним, кого не призовет Господь Бог наш.

Как видите, то, что произошло с ними во второй главе книги Деяний, крещение Духом Святым, было не только для них и их детей, но и для всех дальних, на протяжении поколений церкви, кого не призовет Господь Бог наш. Аминь. Поэтому вот что я хочу сейчас сделать. Быстро пройтись по четырем другим свидетельствам из книги Деяний о том, как люди были наполнены, крещены Святым Духом. Я хочу, чтобы тут вы обратили внимание на два момента. Первый. Во всех этих ситуациях, за исключением одного, этот опыт, отделенный от рождения свыше, так? Даже со 120 в день Пятидесятницы. Второе, что я хочу, чтобы вы видели, это то, что наблюдатели видели и слышали, когда Дух Святой крестил людей. Вы со мной? Давайте обратимся к 8 главе книги Деяний. Филипп отправился в Самарийский город. Он проповедует людям Евангелие. Филипп — классический евангелист. Библия говорит, что город наполнился великой радостью. Почему? Потому что из одержимых людей выходили бесы. Хромые и инвалиды начинали ходить. В городе была великая радость. Послушайте, что сказано в 8 главе Деяний, в 12-13 стихах. «Но когда поверили Филиппу, благовествующему о Царстве Божьем, и о имени Иисуса Христа, то крестились и мужчины, и женщины. Уверовал и сам Симон, и был крещен». Здесь я хочу сделать кое-какие заметки. Люди поверили благой вести об Иисусе Христе. Они родились свыше, да или нет? Абсолютно да. После того, как человек уверовал в Евангелие, принял Иисуса Христа, был крещен в воде, он становится чадом Божьим, правильно? Хорошо, и так они были крещены в воде. И согласно Писанию, эти люди родились свыше и вошли в Царство Божье. Но послушайте, что говорится в стихах с 14 по 16. «Находившиеся в Иерусалиме апостолы, услышав, что Самария приняла Слово Божье...» Еще один случай, о котором мы знаем, что люди рождены свыше. «Которые Петр и Иоанн, придя, помолились о них, чтобы они приняли Духа Святого, ибо Он не сходил еще ни на одного из них, а только были они крещены во имя Господа Иисуса». Вот это по-настоящему привлекает мое внимание. Петр и Иоанн в Иерусалиме. Иерусалим, согласно двум разным источникам, находится на расстоянии от 56 до 67 километров от Самарии. Автомобилей у них нет. Они не могут, прыгнув в машину, добраться туда за 45 минут, так? Им надо идти пешком, друзья мои. Вы знаете, что это три дня пути. Или если у них есть верблюд, лошадь или ослик, то времени уйдет чуть меньше. Это серьезное путешествие. Но Петра и Иоанна посылают туда только для того, чтобы люди наполнились Духом Святым. Вот насколько важным для учеников было наполнение Святым Духом. У нас есть дальнейшее подтверждение в книге Деяний 8, 14, 16. Это место я только что прочел вам. Тут сказано, что они были только крещены во имя Господа Иисуса. Мы знаем, что они спасены, потому что нам известно, что никто не сможет назвать Иисуса Господом, кроме как Духом Божьим. Верно? Дух Божий у нас есть. Но одно дело, когда Он в нас и влияет на нас, и другое — быть спасенным, запечатленным и спасенным им, быть наполненным им до избытка. Для этого Петр с Иоанном и пришли туда. Как мы просим, чтобы принять Духа Святого? Иисус просто говорит нам в 11 главе Евангелия от Луки, «Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец». Обратите внимание, Иисус говорит, «Отец ваш Небесный, вы уже Дитя Божье, даст Духа Святого просящим у Него». Иисус сделал утверждение, «Мир не может принять Духа истины». И вот что мы читаем в книге Деяния 8, 17, 19. «Тогда возложили руки на них, и они приняли Духа Святого». Итак, эти люди уже спасены, уже рождены свыше. Но апостолы возложили на них руки, и они приняли Духа Святого. Симон же увидел, что через возложение рук апостольских подается Дух Святой, принес им деньги, говоря, «Дайте и мне власть сию, чтобы тот, на кого я возложу руки, получал Духа Святого». Это один из случаев, я бы добавил, один из нескольких, когда здесь не сказано, что люди говорили на языках или пророчествовали. Тем не менее, мы знаем, что это произошло, так как Симон это увидел. Итак, вам необходимо знать, когда приходит Дух Святой, есть и внешнее проявление. Согласно Библии, обычно это говорение на языках и пророчество. Тем более примечательно то, что колдун, принявший вместе с остальными спасение, сказал,

«Я дам вам денег, потому что тоже хочу вот этого». Вы знаете, что было дальше? Петр сказал, «Серебро твое да будет в погибель с тобою. Тебе необходимо попросить Бога о прощении». Верно? Итак, проведем обзор. Первое. Эти люди рождены свыше. Они уже приняли Иисуса. И затем помолились о том, чтобы принять Духа Святого. Второе. Когда Он проявился, они увидели внешнее проявление, когда Он крестил и наполнил их жизни. Следующий пример. Савл из Тарса. Книга Деяний, 9 глава. Мы знаем, что Савл был на пути в Дамаск с целью погубить христиан. И вот Иисус говорит ему с небес, «Савл, Савл, что ты гонишь меня?» Савл тут же спросил о том, кто это говорил с ним. И Господь ответил, «Я Иисус». Тогда Савл сказал, «Господи, что повелишь мне делать?» Савлу было сказано идти в Дамаск, и там он должен был узнать, что ему делать. Вы обратили внимание? Савл спросил, «Господи, что повелишь мне делать?» Исповедуя Иисуса Господом, мы получаем рождение свыше. Я считаю, что Павел обратился к вере по дороге в Дамаск. Вот что я вам скажу. Если бы он не обратился, то не стал бы поститься 3 дня. Второе. Когда приходит Анания, потому что Бог, Дух Святой, проговорил ученику в Дамаске, «Пойди и помолись за брата Савла, чтобы он получил зрение и был наполнен Духом Святым». Анания приходит в дом Симона Кожевника, а Анания смотрит на Савла. Помните? Савл не видит, и Анания говорит, «Брат Савл». Он не говорит «Савл». Он говорит «Брат Савл». Савл рожден свыше. Он получил рождение свыше, когда встретил Иисуса по дороге в Дамаск. Господь Иисус, явившийся тебе на пути, которым ты шел, послал меня, чтобы ты прозрел и исполнился Святого Духа. Если вы рождаетесь свыше, наполняетесь Духом Святым, то для чего было Анании молиться о том, чтобы Савл наполнился Духом Святым? В 9 главе Деяний Савл не говорит на языках, однако позже он сказал, «Благодарю Бога моего за то, что говорю на языках больше вас всех». Когда это произошло? Я думаю, тогда, когда он наполнился Духом Святым. Переходим к Корнилию из 10 главы книги Деяния. Он первый язычник, принявший спасение. Корнилий сотник. Он офицер римской армии. Ему является ангел, потому что этот парень очень сильно любил Бога. Он не знает Бога, но дает милостыню бедным. Он молится Богу. Тут ему является ангел и говорит, «Пошли за человеком по имени Петр». Разве не удивительно? Ангел не сказал ему, как спастись. «Тебе надо найти Петра». Сотник посылает группу людей найти Петра. Петр на крыше. У него видение. Бог говорит ему, «Я послал к тебе 3 человек. Иди с ними и не задавай никаких вопросов». Почему Дух Святой сказал, «Не задавай никаких вопросов»? Потому что евреи не общались с язычниками. Потому что то, что должно было скоро произойти, полностью противоречило обычаям. Петр не посмел бы войти в дом язычника. Но скоро он это сделает. Потому что эти 3 человека привели его в дом Корнилия. Петр в шоке. «О, я знаю голос Духа Святого, но я только что вошел в дом язычника». Петр говорит, «Хорошо, ты видел ангела? Тогда буду проповедовать». И он начинает проповедовать об Иисусе. Знаете, что поразительно? Он доходит до 5 параграфа своего послания. И вдруг Дух Святой сходит на Корнилия, на всю его семью, и смотрите, что тут сказано. Когда Петр еще продолжал эту речь, Дух Святой сошел на всех, слушавших слово. И верующие из обрезанных, пришедшие с Петром, изумились, что дар Святого Духа излился и на язычников, ибо слышали их говорящими языками и величающих Бога. Это единственный случай в Библии, когда Бог спасает людей и точно в это же время крестит их духом. У меня есть причина, чтобы так считать. Вы можете не соглашаться, но у меня есть причина. Петр, если вы помните, когда вы молитесь с кем-то о принятии Иисуса, вы не увидите никакого внешнего проявления. Петр по-прежнему думает, этим ребятам никак не спастись, они же язычники. Поэтому Бог говорит, «Я изменю образ мышления этих людей, поэтому дам язычникам весь пакет сразу». И это единственный такой случай в Писании. Петр знает, что эти люди приняли Иисуса. И что он видит потом? Что они говорят на языках, потому что Бог дал им Духа Святого. Хорошо, последний случай, в Ефесе, 19 глава книги Деяния. Апостол Павел с командой пришел в Эфес и нашел там учеников. Первый вопрос, который Павел задал им, привлек мое внимание. Он спросил их, приняли ли вы Святого Духа, уверовав? Такой вопрос мы задаем новообращенным верующим.
Приняли ли вы Святого Духа? Знаете, однажды я был в Болгарии вместе с Лизой. Проповедовал Евангелие. Там был пастор, который принял спасение тогда, когда Болгарией правили коммунисты железной рукой. Люди принимали спасение в подпольных церквях, и в них происходило движение Духа. Пастор рассказал мне, вот я мирской человек, я принимаю наркотики, я алкоголик, служу в советской армии, или как там называется, коммунистическая армия. И он говорит, я прихожу на тайное собрание верующих, и вот женщина открывает дверь и спрашивает, «Слушай, ты уже принял Духа?» Я подумал, о каком Духе она говорит? Но это было таким реальным для гонимых христиан в коммунистических странах в те времена. Помните, они подвергались сильнейшим гонениям за веру. И это был первый вопрос, который она задала ему. «Принял ли ты Духа?» «Вы со мной?» Итак, ответ такой. Языки действительно умолкнут. Но поскольку совершенно еще не настало, языки пока что не умолкли. Верно? Второй вопрос, который я постоянно слышу о том, что Библия говорит. Меня спрашивают, Джон, все ли говорят языками? Вы помните этот вопрос из 12 главы 1 послания к Коринфянам? Ну так все ли говорят языками? Каков ответ? Нет, не все говорят языками. Ну значит, не всем надо говорить. Надо прочесть все это в контексте. Прочтя это в контексте, вы поймете, что Новый Завет говорит о четырех разных видах языков. Все скажите «о четырех». Два из них для публичного служения. Что я имею в виду под публичным служением? Это когда вы служите одному человеку или группе людей. Два из них для личного использования. Давайте я расскажу вам о каждом из четырех. Первые языки, являющиеся знамением. Послушайте первое послание к Коринфянам, 14:22. Итак, языки — суть знамения, не для верующих, а для неверующих. Что значит «языки знамения для неверующих»? Давайте я приведу вам пример для иллюстрации. Однажды я проповедовал здесь, в Колорадо Спрингс, а одна из моих сотрудниц находилась на заднем ряду церкви. Пока я проповедовал, она, как ей думалось, молилась на языках. Служение закончилось, и вот мужчина, который сидел на два ряда впереди нее, повернулся и сказал, «Вы говорите на французском в совершенстве. Вы не только говорите на нем в совершенстве, но у вас идеальный акцент одного из старых диалектов французского». Он сказал, «Я преподаватель французского языка, но никогда еще не встречал человека, который говорит на этом языке так хорошо, как вы». Она сказала, «Я не говорю по-французски». Он говорит, «Да вы шутите». Она, «Нет, я не говорю по-французски». «Parlez vous français?» «Вот и все, что я знаю». Он сказал, «Вы говорили на идеальном французском». Для него это было знамением. Потом, посмотрев на нее, он сказал, «Не только это. Вы цитировали местописание на французском языке». Потом проповедник сказал, «Откройте Библии». И указал то самое место. Вы процитировали его до того, как он сказал. Для него это было знамением. Вам понятно? Именно эти языки проявились в день Пятидесятницы. Ученики были людьми необразованными, неграмотными. Но они идеально говорили на языках и диалектах иудеев, приехавших в Иерусалим со всего мира. Для них это было знамением. Что происходит? Эти необразованные люди, которые никогда не изучали мой язык, говорят на нем в совершенстве, как чудны дела Божьи. Это было для них знамением. И они спаслись. Это языки как знамение. Поняли? Следующее. Языки даются для истолкования. Они тоже для публичного служения. Это небесные языки, и им нет подобия здесь на земле. Вы спросите, небесные языки? Что, на небесах больше, чем один язык? Да, это так. Вы знаете о том, что у Иисуса есть имя, которого никто не знает, кроме Него? Вы знаете о том, что Он даст вам камень, на котором будет написано то, что будете знать только Он и вы? Итак, существуют небесные языки. Вы со мной? Не удивляйтесь этому. Я не знаю, как все это работает, но я точно знаю, что так сказано в Библии. Это когда человек начинает говорить на небесном языке. И это не такой язык, который не учили и не знаем мы, но другие знают. Нет, это совершенно другой язык, которого никто из живущих на лице земли не знает. И, честно говоря, это три оставшихся языка. Помню один случай, когда я был в Сингапуре. Говорю вам, сколько буду жить, не забуду этого. Я готовлюсь проповедовать в большой церкви. Там был балкон. Вдруг один человек начинает говорить на незнакомом языке. Это был не какой-то из земных, но небесный язык. Он был просто потрясающим. Я сижу там, и у меня волосы дыбом. И вот этот человек стал истолковывать язык. Вам необходимо понимать, этот язык нельзя перевести, его можно только истолковать. Потому что это небесный язык.
Он начал истолковывать, и его истолкование было тем самым посланием, которое я в тот вечер собирался проповедовать. Я говорю: «Боже ты мой!» У меня буквально волосы встали дыбом. Это языки для истолкования. Это один из семи даров Духа Святого, о котором говорится в первом послании к Коринфянам. Именно об этой категории языков Павел задал вопрос. Все ли говорят языками? Давайте я все это прочту в контексте. «И иных Бог поставил в церкви, во-первых, апостолами, во-вторых, пророками,

в-третьих, учителями, далее, иным дал силы, чудодейственные, также дары исцелений, вспоможения, управления, разные языки. Все ли апостолы? Нет. Все ли пророки? Нет. Все ли учителя? Нет. Также дары исцелений, вспоможения, управления, разные языки. Все ли говорят языками? О каких языках он говорит? О языках для публичного служения, о небесном языке, которого никто не понимает. Ответ – нет. Все ли истолкователи? Ответ – нет. Павел говорит о служебных дарах, которые Бог установил в церкви для публичного служения. Несомненно, не все апостолы, пророки, учителя, пасторы, не все обладают дарами чудотворения и исцеления. Не у всех есть дар говорения и истолкования небесных языков. Почему это так? Почему? Ответ в следующем стихе. Первое послание Коринфянам. 14 глава, 22-23 стихи. Павел сказал, «Итак, языки». Он говорит о языках для знамения, о первых, о которых я вам говорил. «Итак, языки — суть знамения не для верующих, а для неверующих». Дальше он говорит, «Послушайте, если вся церковь сойдется вместе, и все станут говорить незнакомыми языками, теперь он говорит о языках для истолкования, о небесных языках. И войдут к вам незнающие или неверующие, то не скажут ли, что вы лишились рассудка?» Итак, он говорит, что языки для знамения. Затем, если вы будете говорить на языках, то люди подумают, что вы сумасшедшие. Если вы не знаете о том, что в Новом Завете четыре разных вида языков, то вы скажете, он сам себе противоречит. Итак, языки — суть знамения не для верующих. А потом, неверующие скажут, вы лишились рассудка? Он ведь противоречит себе. Нет, не противоречит. Первый вид, о котором он говорит, это что? Языки для знамения. Это когда вы говорите на другом языке этой земли, которому никогда не учились. Для того учителя французского это было знамение. Но если бы, когда пришел тот учитель французского, все мы говорили бы на небесном языке, он сказал бы, «Вы все лишились рассудка, вы сумасшедшие, верно?» Это два разных языка для публичного служения. Перейдем к третьему. Языки для личной молитвы. Павел говорит в первом послании Коринфянам 14:15, «Ибо когда я молюсь на незнакомом языке, то хотя дух мой и молится, но ум мой, мое понимание, остается без плода». Что такое мое понимание? Это мой ум, правильно? Какой же тогда вывод? «Стану молиться». Тут написано «молиться», а не «говорить в собрании». «Стану молиться духом, стану молиться и умом», то есть на своем языке. «Буду петь духом, буду петь и умом», то есть на своем языке. Вот что Павел делает здесь. Он отождествляет языки как молитвенный язык. Вы со мной? Он говорит об этом в 14 главе 1 послания Коринфянам. «Ибо кто говорит на незнакомом языке, тот говорит не людям, а Богу». Минутку, с помощью двух других языков для публичного использования. Мы говорим людям. Когда тот парень в Сингапуре стал говорить с нами на языке, то хотя это был небесный язык, он говорил Божье послание к нам, к собранию верующих. И говоря с нами, истолковывал его. Когда апостолы в день Пятидесятницы говорили на языках для знамения, они говорили людям о чудесных делах Божьих. Павел сказал, когда вы молитесь на языках, говорите на языках, то или другое. Когда вы молитесь на языках, вы говорите не людям, а Богу. Эти языки как молитвенный язык. Вам понятно? Говоря на языках для публичного использования, мы обращаемся к неверующим для знамения или к церкви для истолкования. Но молясь на языках, мы говорим с Богом, а не с людьми. А теперь послушайте, что говорит апостол Иуда. «А вы, возлюбленные, назидая себя на святейшей вере вашей, молясь Духом Святым». Вот почему каждому верующему следует молиться на языках. Позвольте мне сделать утверждение. Люди говорят, «Джон, если я наполнен Духом Святым, значит ли это, что я буду говорить на языках?» Нет. Вот что я вам скажу. Человек может быть наполнен Духом Святым и при этом не говорить на языках. Почему? Он не плывет по течению реки. Подобно тому, как я могу войти в реку, но не плыть по ее течению. Почему? Потому что я не отдал себя в ее власть. Я скажу так, каждый человек, который был наполнен Духом, обладает способностью молиться на языках. Просто они не вошли в это. Ведь все происходит по вере. Вы со мной? Говорю ясно и недвусмысленно. Вы можете быть наполнены Духом и при этом не говорить на языках, потому что вы не отдали себя во власть Его течению. Я расскажу об этом больше в следующей сессии. Хорошо, языки для ходатайства. Четвертый вид, тоже для личного использования. Также и Дух, это послание к римлянам, 8 глава, 26-27 стихи, подкрепляет нас в немощах наших. А в чем наша мощь? Ибо мы не знаем, о чем молиться как должно, но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными.

Испытующий же сердце знает, какая мысль у духа, потому что он ходатайствует за святых по воле Божьей. Здесь он говорит о языках для ходатайства. Я не забуду то время, когда был в студенческом клубе и проводил курсы изучения Библии для членов студенческого и женского клубов. За день до события я проповедовал о Духе Святом. На курсы приходила одна девушка. Ко мне на занятия приходили 60 студентов из студенческого и женского клубов. Эта девушка выросла в деноминации, в которой учили, что языки умолкли после того, как появилась Библия. И вот она стала ходить на курсы и слушать мои учения по Библии. Она сказала: «Да, вот же, тут написано о языках». В тот вечер она наполнилась Духом Святым. На следующее утро место, где она жила, находилось напротив нашего. Меня разбудили по внутренней связи в 6:30 утра. Я студент колледжа и сплю до 8. Я оделся и, протирая глаза, вышел. Тут вижу эту девушку. Она такая радостная, просто сияет. Я спрашиваю, что происходит? Она говорит: «Господь разбудил меня в 5 часов, и я почувствовала побуждение молиться на языках. Я стала молиться на языках и почувствовала, что ходатайствую за кого-то. Я попросила Бога показать, за кого я молюсь». Господь сказал: «Ты молишься и ходатайствуешь за пожилого человека. Он на грани смерти». Она сказала: «Я продолжала молиться. В 6 часов мои соседки по комнате позвонили и сказали, что у ее дедушки случился сердечный приступ. Его срочно отвезли в больницу. Врачи спасли его, он остался жить». Она сказала: «Дух Святой проговорил мне, ты молилась за него. Это языки для ходатайства. Я не знаю, что сейчас происходит с моей мамой, она во Флориде. Я не знаю, что происходит с моей сестрой в Калифорнии. Я не знаю, что происходит с моей сестрой в Мичигане. Я не знаю, что происходит с моим другом в Северной Каролине. Но знаете что? Дух Святой знает, и я могу ходатайствовать, если покорюсь Ему». Итак, сколько людей обкрадывают себя, веря в невежественные человеческие учения о том, что времена языков прошли. Но услышьте призыв прямо из сердца Божьего. Первое послание к Коринфянам 14:5. «Желаю, чтобы вы все говорили языками». Некоторые говорят: «Это Павел пишет от себя». Нет, ни одно место Писания не написано по воле человеческой, но все оно записано по вдохновению от Бога. Это призыв Бога. «Желаю, чтобы вы все говорили языками». Павел делает утверждение в первом послании к Коринфянам 12:1. «И на самом деле эти слова говорит Дух Божий. Не хочу оставить вас, братья, в неведении и о дарах духовных, о говорении на языках и о других дарах». Но в конце 14 главы 1 послания к Коринфянам он делает потрясающее утверждение: «А кто не разумеет, пусть не разумеет». Иначе говоря, если вы не хотите понимать, оставайтесь невежественными. Вы упустите реальную, чудесную возможность общаться со мной. Поэтому Павел сказал в 1 послании к Коринфянам 14:39: «Не запрещайте говорить языками». Почему Бог желает, чтобы мы все говорили языками? Об этом я расскажу на следующей сессии. До встречи.

0: Представляем вам Messenger X – новую платформу для загрузки материалов и потокового вещания. Это целая цифровая библиотека, материалы для ученичества от Джона и Лизы Бивер, которая содержит видеоуроки, аудиокниги, электронные книги, короткометражные фильмы, библии и не только. Эту новую платформу можно использовать на всех ваших устройствах. Абсолютно бесплатно, на более чем 111 языках. Ученичество для каждого, везде. Загрузите приложение или посетите messengerx.com.
1: В этом выпуске программы «Место встречи и Иерусалим». Экономическая война с Ираном продолжается, а Израиль решает проблемы на нескольких фронтах. Также Красно-Зеленый Альянс, доктор Смол о стратегии мусульманского братства в долгосрочной перспективе и еще мнение с саммита в Иерусалиме о пути Израиля к окончательной победе. Также неожиданная находка связывает современный Иерусалим с прошлым. Все это и многое другое в сегодняшнем выпуске программы «Место встречи Иерусалим». Вы смотрите «Место встречи Иерусалим» и ее ведущий, я Крис Митчелл.
2: И я Джоли Стал.
1: США

0: заявляют, что один из важнейших в мире морских путей вновь открыт. Американские войска разминировали Ормузский пролив.
1: Президент Трамп заявляет, что Иран умоляет о заключении соглашения.

0: Иран, причем не только на сам Иран, но и на тех, кто оказывает поддержку этой ужасной диктатуре. Это важный шаг. Но перед нами по-прежнему стоят серьезные задачи. Проблема с Ираном не решена. Нам необходимо положить конец также проблемам в Газе, в Ливане и на других фронтах. И мы это сделаем. Нетаньяху также заявил на собрании лидеров Иудеи и Самарии, что его правительство значительно расширило еврейское присутствие в библейском сердце Израиля. Я знаю, что мы не только обеспечиваем наше существование в настоящем, но и гарантируем существование народа Израиля в будущем. 160 ферм, 104 поселения, которые мы основали и узаконили, это нелегко. Это никогда не бывает легко. Мы не сдаемся, у нас есть цель. Это наша земля, и она останется нашей. В Совбезе ООН человек, курирующий план президента Трампа по Газе, выступил с резким предупреждением относительно будущего перемирия. Он раскритиковал израильские удары и предупредил, что перемирие может достичь точки невозврата. Если это перемирие рухнет и в Газе случится эскалация, не останется пути назад ни для администрации, ни для чего-либо на месте, что можно было бы восстановить. Это будет не просто неудачей. Это станет точкой невозврата для всех. Министр обороны Израиля Кац посетил израильские войска на юге Сирии, прямо сигнализировав президенту Ахмеду Аль-Шараа о том, что Израиль останется на горе Хермон до тех пор, пока сохраняется угроза со стороны джихадистов в адрес Израиля. Здесь ежедневно ведутся действия, направленные на то, чтобы свести на нет угрозы, противостоять остаткам старого режима и не допустить формирования нового. Этот сигнал ясен даже для президента Сирии. Когда вы просыпаетесь утром во дворце в Дамаске, смотрите на гору Хермон и видите Цахал, вы понимаете, что мы здесь, чтобы защищать наши населенные пункты и границу. Крис Митчелл, новости CBN, Иерусалим. По заявлению США, проход через Ормузский пролив открыт после многомесячной операции по обезвреживанию морских мин. Обстоятельства были, мягко говоря, сложными и опасными, но мы справились. Наши войска тщательно и незаметно устранили угрозу морских мин, задействовав водолазов ВМС, бойцов подразделения «Морские котики», а также авиацию армии, ВМС, ВВС и корпуса морской пехоты США. Купер заявил, что американские войска также обеспечивали безопасность торгового судоходства. За последние несколько месяцев американские войска оказали помощь почти 1500 торговым судам в прохождении пролива. Президент Трамп заявляет, что США контролируют этот водный путь, тем самым оказывая давление на Тегеран. Пролив Ормуз открыт. Мы контролируем ситуацию и обеспечиваем блокаду. Иран ничего не получает. Позже Трамп заявил, Иран – это провальная страна. Он добавил, я не хочу встречаться, а они хотят. Более того, они умоляют заключить соглашение. Тегеран оспаривает версию США, заявляя, что по-прежнему контролирует пролив. Один из высокопоставленных иранских чиновников в сфере безопасности заявил, вопрос о проливе Ормуз связан с прекращением войн во всем регионе, и в частности в Ливане и Газе. Израиль сигнализирует Вашингтону, что программа по обеспечению безопасности на юге Ливана провалилась. Израиль отмечает, что ливанская армия не предпринимает мер против Хизбаллы. Цахал также готовится к усилению боеготовности на западном берегу в преддверии еврейских праздников. И несмотря на нестабильность в регионе, число репатриантов в Израиль резко растет. В этом году в Израиль перебрались более 2700 жителей Северной Америки, причем только в августе более 1000, а к концу года ожидается, что их число превысит 4000. Джошуа Свонсон, новости CBN, Иерусалим. Далее в программе «Мусульманское братство, Катар и американская политика». Доктор Ашер Смол подробно объясняет связь. В этом году США признали отдельное отделение мусульманского братства террористическими организациями.
1: Наш ближневосточный корреспондент Джошуа Суонсон обсудил с доктором Чарльзом Ашером Смолом это решение, а также роль, которую Катар играл в деятельности мусульманского братства.
0: Ваша организация сыграла важную роль в продвижении инициативы

0: инициативы по признанию мусульманского братства в США террористической организацией. Каковы плоды? Мы добились прогресса. В Институте по изучению глобального антисемитизма и политики мы раскрываем связь между братством и Катаром. Катар – небольшая страна на Ближнем Востоке с населением всего около 300 тысяч человек, и она выделяет американским университетам больше средств, чем любая другая страна в мире. И я думаю, что зрителям важно понять, у катарского режима есть байя, а в исламе байя означает клятву. Таким образом, режим Катара следует всем религиозным указам и постановлениям мусульманского братства. Это звучит как милая братская организация, но очень важно понимать, что они стремятся к уничтожению США, великого сатаны, и к уничтожению Израиля и еврейского народа, которые называют малым сатаной. Что это означает для правительства США? В ноябре 2025 года мы опубликовали доклад, где показали, как мусульманское братство при поддержке катарского режима проникает в американское общество, в нашу систему высшего образования, в наши культурные учреждения, в СМИ и какую угрозу это представляет. И то, что, к счастью, администрация сделала впервые в западном мире, это признала их террор организаций, их отделения в Иордании, Ливане, Египте и теперь в Судане. И сейчас наши исследователи работают над тем, чтобы продемонстрировать связи этих структур с американскими гражданами и организациями в нашей стране. Каким образом ближневосточное информационное агентство «Аль-Джазира» способствовало реализации этой антисемитской программы? Отличный вопрос. Аль-Джазира – очень важное новостное агентство в арабском мире, и оно также вещает на английском, испанском и других языках. Аль-Джазира принадлежит катарскому режиму. Катарский режим является рупором мусульманского братства. Они ведут пропаганду. Они радикализируют людей по всему миру, взращивая в них ненависть к Америке, к демократии. И при этом они действуют в нашей стране, в Соединенных Штатах. В Катаре есть медиа-сити, медиа-центр, где у них сейчас заключены соглашения с CNN, с BBC, с Северо-Западным университетом. Они действуют очень изощренно. Это страна с населением 350 тысяч человек. При этом это одна из самых богатых стран, а по показателю ВВП на душу населения – самая богатая страна в мире. И они используют мягкую силу, чтобы влиять на СМИ, на высшее образование и внушать людям ненавистническую риторику и идеологию. И это разрушает наше демократическое равновесие. Это очень опасно. Последний вопрос, доктор Смол. Мы видим сообщения в соцсетях и действия пользователей, которые стремятся укоренить в правительствах антиизраильский нарратив о геноциде в Газе. Мы наблюдаем это и в Голливуде, и в различных учреждениях по всему миру. Каков ваш ответ этой аудитории в соцсетях? Соцсети являются суперраспространителем вируса ненависти. Я считаю, что социальные сети вышли из-под контроля. Они радикализируют людей. Они ссорят и разобщают людей. Молодые люди тратят столько времени на пролистывание ленты и получают информацию из источников, которые не являются достоверными. Это как в романе Джорджа Оруэлла «1984». Не думаю, что он мог представить себе тот уровень дезинформации и манипуляций, с которыми мы сталкиваемся сегодня. Это очень опасно. Я считаю, что социальные сети во многом, не все, но во многом подрывают авторитет важных СМИ, которые проверяют факты и заботятся о правде. Сейчас есть приложение по созданию видео, которое выглядит так аутентично, но на самом деле лгут. Много манипуляций, и люди из таких злонамеренных источников, как Китай, Россия, Иран, используют соцсети, чтобы манипулировать американцами и гражданами других демократических стран. Эта идеология ненависти проникает и нормализуется в нашем обществе молодых христиан, которые впервые за многие десятилетия начинают подвергать сомнению основные истины, об Америке, евреях, об Израиле. Это очень опасный путь, на который мы вступили. Да, если что-то достаточно часто повторяется в соцсетях, люди, как правило, в это верят. Итак, доктор Чарльз Ашер Смолл, исполнительный директор Института по изучению глобального антисемитизма и политики. Большое спасибо, что были с нами. И Галь Кармон, основатель Мемри, наш хороший друг, написал: «Египетский журналист раскритиковал Абдулла Эль-Сайеда за то, что тот поддерживается такими организациями, как Каир и Исламское общество Северной Америки, группами, стоящими за мусульманским братством». Кроме того, по словам катарских государственных журналистов, США считают, что это и другие организации незаметно прокладывают себе путь в самое сердце страны и верят, что однажды у страны будет президент-мусульманин. Так что мусульманское братство действительно станет важной темой на предстоящих выборах и в обозримом будущем.
1: Если посмотреть на историю, Египет запретил это. Почему же тогда кто-то другой?
0: Точно.
1: Какая-то западная страна должна это приветствовать. Они хотят завоевать мир. Я не хочу жить по законам шариата. И я не думаю, что если бы люди в Америке понимали, что это будет означать для их свободы и для ее отсутствия, они бы тоже этого не хотели.
0: В расширенном интервью, которое Джошуа взял у доктора Смолла, он также сказал: «В США происходит раскол. Это важно для мусульманского братства, которое существует уже 50 лет. Они разработали стратегию. Часть этой стратегии называется «Великий джихад». В Америке они ведут «Великий джихад», направленный на ликвидацию и уничтожение западной цивилизации изнутри».
1: Мы об этом говорим уже давно. Они начали свою деятельность в 1928 году как общественное движение, призванное возродить ислам, когда Египет находился под контролем британцев.
0: Именно так.
1: А примерно через 15 лет они начали выступать против правительства. Они стали политической силой. На их счету появились убийства.
0: Анвар Садат был убит мусульманским братством.
1: Это то, чего вы хотите в Америке?
0: И еще момент, о котором Смолл упомянул в интервью. Это важно, потому что мы видим это повсюду. Он сказал, что они собирались использовать антисемитизм как средство для раскола и ослабления США, а затем и уничтожения. 50 лет назад они уже использовали антисемитизм как клин внутри США, чтобы расколоть страну.
1: Верно. А что такое антисемитизм? Это враждебность по отношению к Богу Авраама, Исаака и Иакова, по отношению к Иешуа, Мессии. Они могут утверждать, что они с Богом, но у них совсем другая система ценностей.
0: Я считаю, что люди должны быть в курсе того, что происходит. Отчет доктора Смолла просто превосходен, и было бы замечательно, если бы люди не только прочитали этот отчет, но и посмотрели интервью с ним.
1: Да, это очень познавательно.
0: Как людям следует молиться сейчас?
1: Я думаю, что людям нужно искренне молиться о том, чтобы страна повернулась к Богу, чтобы люди не боялись высказываться против зла, чтобы лидеры не боялись принимать законы, запрещающие такие вещи, как государственный переворот или захват власти в стране.
0: Отличный план для молитвы. Далее в программе: что нужно Израилю для победы? Лидеры, собравшиеся на саммите в Иерусалиме, считают, что ответ может оказаться в духовной сфере. В сегодняшнем, казалось бы, хаосе Ближнего Востока многие в Израиле задаются вопросом, каким может быть путь к победе. Джули Сталс с недавнего саммита по Ближнему Востоку, где некоторые докладчики затронули духовную составляющую.
1: После более чем 2,5 лет войны на Ближневосточном саммите, прошедшем в Иерусалиме, обсуждались проблемы, стоящие перед Израилем.
0: Израиль становится региональной сверхдержавой, и мы собрались здесь, чтобы обсудить духовные плоды того, что Израиль, наконец, становится светом для народов и заслуживает восхищения и уважения со стороны народов всего мира.
1: Равин Тули Вайс, основатель компании «Израиль 365», спонсор саммита, считает, что быть светочем для народов — это так, как Израиль ведет войну и относится к меньшинствам.
0: Израиль ведет моральную войну. При этом Израиль принимает репатриантов со всего мира. И здесь отмечается самый высокий уровень удовлетворенности и счастья. Мы поступаем правильно.
1: Директор организации «Израиль-365» Равин Песах Валицкий считает, что те, кто хочет разделения веры и политики, ничего не понимают.
0: Если я рассматриваю политику через призму Библии, у меня складывается более точное представление о том, что на самом деле делает Бог. А если я не связываю реальный мир с Библией, это означает, что я не понимаю ее правильно.
1: Депутат Кнессета Охад Таль заявляет, что 7 октября 2023 года Израиль был на самом глубоком дне в своей истории.
0: С тех пор мы полностью изменили Ближний Восток. Израиль доказал, что является одной из самых стойких стран в мире.
1: Хамас удерживал сына Цви Камора Эйтана в заложниках более 2 лет. Они похитили охранника фестиваля «Нова» после того, как он в течение 9 часов помогал раненым спастись. В прошлом году они освободили Эйтана.
0: Идея о том, что мы можем заключать соглашение с соседями-варварами, которые убивают младенцев, насилуют женщин, сжигают все дотла и убивают родителей вместе с детьми, как это было в 1929 году, задолго до создания государства Израиль, больше не стоит на повестке дня.
1: Сюда также входит израильский суверенитет над библейскими Иудеей и Самарией, также известными как Западный берег.
0: Это наша земля, об этом сказано в Библии. Наши предки жили здесь, ходили по этой земле, проживали здесь. У нас есть история, мы вернулись сюда спустя 2000 лет не для того, чтобы сражаться друг с другом, а для того, чтобы строить и созидать.
1: Брат сиониста Хилеля Фульда погиб, спасая людей во время теракта в 2018 году. По его словам, 2 главные проблемы Израиля – разобщенность и отсутствие четкой собственной позиции.
0: Наши враги – мастера нарратива. Конечно, их история – ложь. Вы нас угнетаете, освободите Палестину. Хотя на самом деле лучшей истории, чем история еврейского народа, просто не бывает. А мы ее не рассказываем.
1: Ишай Флейшер считает, что Израиль 7 октября стал сильнее. Несмотря на то, что государство стало сплоченней и не верит, что уступки принесут мир, оно по-прежнему сталкивается с трудностями.
0: Нам нужно отказаться от неудачных идей 90-х и 2000-х, от соглашений в Осло, и мы смещаемся вправо, в сторону консерватизма, семьи и Библии.
1: Далее будет то, что приведет к победе.
0: Мы должны принимать себя такими, какие мы есть. Мы источник света, и речь идет не о том, что мы лучше других, а о том, что наша система ценностей сохраняет то, что сегодня табуировано в западном мире. Главное для всех, кто на стороне добра, это продолжать. Учите своих детей Библии, заключайте деловые соглашения с Израилем, приезжайте в Иерусалим, и главное, не придавайте злу слишком большого значения. Зло не остановит рождаемость, не остановит алию, не помешает появлению третьего храма в Иерусалиме. Путь к победе лежит через возвращение к нашим истокам, к нашей идентичности, через осознание того, кто мы такие и почему Бог привел нас сюда со всех уголков мира. Думаю, когда мы осознаем, кто мы, в чем заключается наше предназначение и какова наша миссия в этом мире, мы сможем одержать окончательную победу на всех фронтах.
1: Джулия Стал, новости CBN, Иерусалим.
0: Далее в программе. Когда настоящее встречается с прошлым. Случайная археологическая находка на месте древнего Иерусалима. В CBN Израиль мы имеем великую честь благословлять и наглядно проявлять бесконечную любовь Бога к еврейскому народу и всем народам этой земли. Присоединяйтесь к нам и помогите жертвам террора, репатриантам, беженцам и выжившим в Холокосте, а также одиноким матерям восстановить свою жизнь, отвечая на их физические, эмоциональные и духовные нужды. Сделайте свой вклад сегодня и позвольте вашей вере сиять во славу Божью. Иерусалим – город, где библейское прошлое всплывает на поверхность в самых неожиданных обстоятельствах. Так произошло недавно в Силуане, когда израильскую погранполицию вызвали для урегулирования конфликта между двумя арабскими семьями.
1: Было сделано случайное открытие, связывающее современный Иерусалим с его древними библейскими корнями. Радж Наир из CBN говорил с израильским гидом Йоавом Ротемом, чтобы узнать, почему это важно. Давайте посмотрим.
0: Радж Шалом. Место, где была сделана находка, это район Силуан, расположенный прямо над тем местом, где когда-то находился город Давида. Любой, кто бывал в Иерусалиме, знает, что некоторые участки там раскопаны. Но значительная часть этого района заселена в основном местными арабами, мусульманами. Этот район построен на холме, который мы называем Восточным холмом Иерусалима, а также на противоположном берегу долины Кедрон. Это чрезвычайно интересная местность с точки зрения истории Иерусалима. Что удивительно в Израиле, так это то, как названия сохраняются в течение веков, а порой и тысячелетий. И Силуан – именно такое название. Если проследить его происхождение достаточно далеко в прошлое, то оно восходит к Силоамскому пруду. То есть Силуан – это место, где находился Силоамский водоем. Так что они нашли? Находка была сделана на противоположном берегу долины Кедрон, которая всегда служила восточной границей города. Евреи никогда не хоронили умерших в городе. Вот что они обнаружили – погребальную пещеру. Мы знаем, что это погребальная пещера, поскольку точно такие же пещеры были найдены вокруг Иерусалима. Сотни, если не тысячи. И мы точно знаем время появления пещер такого типа, поскольку их архитектура соответствует эпохе второго храма, первому веку, то есть времени Иисуса, что чрезвычайно интересно. Итак, они нашли эту гробницу, что указывает на то, что это гробница времен Иисуса. Как выглядели гробницы в первом веке? Очень хороший вопрос. Ведь большинство людей хоронили в земле, но у тех, у кого была собственность или деньги, была пещера. Обычно это была семейная пещера, и эта пещера использовалась в течение долгого времени, ведь речь идет о целых поколениях. Пещера, вероятно, состояла из нескольких комнат, и в каждой был нижний ярус, а вокруг него – ниши. Это можно увидеть на фотографиях, которые были опубликованы. Полиция разместила их, сообщив, что внутри также были обнаружены находки. Можно увидеть одну из ниш с аркой. Мы видим подобное в храме гроба Господня за гробницей Иисуса. Есть гробница того же периода, в которую можно войти и увидеть остатки таких ниш, куда помещали тело, а затем гробницу закрывали. А через год родственники приходили и собирали кости в оссуарии. Были найдены также оссуарии, каменные ящики, в которых хранились кости. Это тот тип пещер, которые мы находим повсюду в Иерусалиме и которые датируются первым веком, то есть в основном временем правления царя Ирода, или концом его правления и периодом второго храма. Еще один отпечаток истории здесь, в Иерусалиме. На этом наш выпуск подошел к концу. Спасибо, что были с нами. Вы можете следить за нами в соцсетях и получать доступ к материалам CBN через новости и другие приложения. Молитесь о мудрости для президента Трампа и премьер-министра Нетаньяху.
1: Молитесь о защите Израиля, за мир для Иерусалима. И помните, что Бог, хранящий Израиля, не дремлет и не спит. Я Джулия Стал.
0: И я Крис Митчелл. До встречи в следующем выпуске программы «Место встречи Иерусалим». Программа переведена и дублирована по заказу IRR TV и Bible Media, организации WeCan.
2: «Место встречи Иерусалим» — это новостное обозрение важнейших событий за последние дни в Израиле, Иерусалиме и на Ближнем Востоке, в котором раскрывается суть происходящих событий, привносится библейская и пророческая перспектива и аналитика. Все последние выпуски вы можете посмотреть на YouTube-канале «Путеводитель ТВ», а также познакомиться с важнейшими достопримечательностями Святой Земли.

Мне нравится начинать с чего-то смешного. Я слышал об одном молодом человеке, который разговаривал с Богом. Он спросил: «Бог, что для тебя миллион лет?» Бог ответил: «Сын, миллион лет, как одна секунда». Тот сказал: «Что для тебя миллион долларов?» Бог ответил: «Сын, для меня миллион долларов, как одна копейка». Тот задумался, но затем собрался с духом и спросил: «Бог, ты бы мог дать мне эту копейку?» Бог ответил: «Конечно, подожди секундочку». Сегодня я хочу поговорить о долине благословений. Мы все переживаем трудности и то, чего мы не понимаем. Можно расстроиться и думать, что лучше уже не станет. Часто мы теряем вкус к жизни, но в Писании говорится о долине благословений. Это похоже на противоречие. Я не могу находиться в долине и быть благословенным. У меня проблемы со здоровьем. На работе ко мне несправедливо относятся. Долина кажется нам чем-то негативным. Как только я выберусь из этой ситуации, то я буду думать по-другому. Бог не всегда убирает долину. Он благословляет вас в долине. Давид сказал: «Ты приготовил мне трапезу передо мною ввиду врагов моих». Не сказано: «Бог убрал моих врагов, устранил все, что беспокоит меня, и приготовил трапезу». Посреди трудностей и противостояния Бог приготовил трапезу. Бог может не избавить вас от долины, Он может избавить вас в долине. В Писании говорится, что Исаак жил во времена сильного голода. Никто не сеял, земля была сухой, воды не было. Но в тот же год он засеял и собрал стократный урожай со своего поля. Богу не пришлось избавлять его от голода. Он благословил Исаака посреди этого голода. Вы можете сейчас находиться в долине. Это проблемы со здоровьем, с финансами или юридическая проблема. Бог знает, как превратить это в поле благословения. Не жалуйтесь на долину. В долине есть благословение. Это пришло не для того, чтобы навредить, но благословить вас. Приготовьтесь. Она не останется долиной поражения, а превратится в долину победы. То, что кажется долиной разочарования, Бог превратит в долину новых начинаний и больших свершений. Может, вы в долине болезни. Легко расстроиться и ничего не делать. Ободритесь, это временно. Скоро она станет долиной здоровья и долиной силы. Бог держит вас в своей руке. Он обещал, что наполнит число дней ваших. Не дайте себя обмануть в этой долине. Как у Исаака, она станет долиной прорыва, долиной изобилия, победы и благословений. Так случилось в Писании с народом Иудеи. Они были окружены тремя большими армиями, которые могли быстро справиться с ними. У них не было шансов. Соотношение было 10 к 1. Царь Иосафат созвал всех на молитву. Весь народ стоял перед ним. Мужья, жены, дети. Можно представить их волнение. Иосафат обратился к небесам. «Бог, мы не знаем, что делать, но наши очи направлены на Тебя. Когда вы в долине, то быть честным — это нормально. Бог, я не вижу выхода, я не знаю, как мне выздороветь, как моя семья может восстановиться. Это нормально, но не останавливайтесь на этом. Сделайте, как Иосафат. Бог, я не вижу выхода, но очи мои направлены на Тебя». «Я знаю, что у тебя есть выход, для тебя нет ничего трудного». Когда он закончил молиться, то поднялся молодой человек и сказал: «Так говорит Господь, не расстраивайтесь из-за больших армий, потому что это не ваша битва, это битва Господа». Вы можете столкнуться сегодня с сильным врагом. Господь говорит: «Не огорчайтесь, не теряйте мира». Это не ваша битва, но Божья. Бог помог им на следующий день выступить против врага. Он сказал: «Вам не придется воевать. Займите свою позицию, стойте спокойно, и вы увидите победу Господа».
Царь Иосафат сделал что-то интересное. Он поставил впереди музыкантов, певцов и поклонников.

С каждым шагом, когда они продвигались на врага, то пели «Бог благ и Его милость вовеки». Они не жаловались в долине, но говорили: «Мы не выберемся. Эта проблема такая большая. Почему это произошло с нами?» Они пели песни хвалы и говорили о величии своего Бога. Они провозглашали слова веры в будущее. То, что вы говорите в долине, очень важно. Если вы говорите «мне не выбраться», «у меня всегда были эти проблемы», «мне не везет», то вы застрянете. Когда вы говорите, что ваш Бог велик, что никакое оружие, сделанное против вас, не будет успешно, что проблема не сможет устоять, что вы все можете во Христе, то вы больше, чем победитель. Когда вы говорите это, то приходит Бог и делает то, чего вы не смогли бы сделать. Когда вражеские армии услышали пение, то смутились и начали воевать друг с другом. В результате они поубивали друг друга. Когда подошли иудеи, то враги были уже разгромлены. Им не пришлось даже пальцем шевелить в свою защиту. Бог обещал: «Стойте спокойно, Бог будет сражаться за вас». Вражеские армии оставили столько имущества, дорогих одежд, что иудеям потребовалось 3 дня, чтобы собрать это все. В Писании сказано, что на 4-й день они встали в долине благословений и благодарили Бога за то, что Он совершил. Место, где им предстояло большое сражение, где они встретились с сильным врагом, Бог не назвал долиной противостояния, долиной борьбы, долиной боли. Бог назвал это долиной благословений. Сталкиваясь с трудностями, пусть ваше отношение будет таким. Это не долина поражения, но победы. Это не долина, где вы останавливаетесь, но долина продвижения. Это не долина болезни, но здоровья. Возможно, то, с чем вы сталкиваетесь, кажется неподъемным. Медицинские результаты плохие. Вы потеряли крупного клиента. Ребенок не ведет себя так, как надо. Враг может казаться большим, но одно Божье прикосновение способно все изменить. Не расстраивайтесь. Бог не завел вас так далеко, чтобы бросить. Голоса могут говорить вам, что это долина поражения, что вы никогда не выберетесь, никогда не осуществите свою мечту. Хорошая новость. Вам не нужно выбираться из долины. Бог может благословить вас и в долине. Враг хочет навредить вам, но последнее слово за Богом. Он говорит: «Будьте спокойны, и я покажу вам свою благодать. Стойте в вере, и я превращу поле битвы в поле благословения. То, что должно было сломить вас, поднимет вас. Вы выйдете в лучшем состоянии». Им потребовалось 3 дня, чтобы собрать добычу. Если бы Бог поразил врагов и спас их жизни, то и это уже было бы великой победой. Бог никогда не выведет вас прежними. Он заставит врага заплатить за причиненный вред. Иногда мы хотим просто пережить сражение. «Бог, помоги мне пережить трудное время на работе». Но Бог говорит: «Нет, я превращу эту долину в долину изобилия». Если вы футбольный болельщик, то вы знаете, кто такой Тони Данжен. Это великий тренер нашего времени. После многих лет игры, в 1966-м, он стал главным тренером команды Tampa Bay. Он был так рад, его мечта осуществилась. Он сказал, что никого не знал. У него никогда не было связи, но его выбрали из 7 квалифицированных претендентов. Он знал, что рука Божья открыла эту дверь. 6 лет все было отлично. Они развивались и выигрывали. Но однажды его уволили, его выгнали. Он думал: «Бог, я знаю, что Ты дал мне эту работу. Я не понимаю, почему это происходит со мной». Он был в долине. Это было непонятно, но он не стал жаловаться и расстраиваться. Он понимал принцип: в каждой долине есть благословение. Давид сказал в Псалме 22:
Господь пастырь мой. Он ведет меня к тихим водам, на зеленые пажи.

скажете. Нам нравится эта часть стиха, но потом говорится, «Если я пойду долиной смертной тени», тот же Бог, который ведет вас на зеленые пажити и к тихим водам, иногда поведет и в долину. Вы можете не понимать этого, но если бы это не принесло вам блага, то Бог не допустил бы этого. Сталкиваясь с трудными временами, напоминайте себе, что Бог не повел бы вас в долину, если бы на этом все закончилось. Потеря, поражение. Что ж, не повезло. У долины есть цель — не помешать, но помочь вам, не оттолкнуть назад, но продвинуть вперед, не очернить, но сделать сильнее. Ключ — это наше отношение к долине. Если бы Иосафат подумал, «Бог, я служил тебе, я старался, но почему враги пришли на меня? Это неправильно». Если бы он поддался негативу, горечи и разочарованию, то никогда не увидел бы долины благословений. Скорее всего, его захватили бы в плен или убили. В притчах сказано, «Шаги доброго направляются Господом». Если вы в долине, то это не потому, что вы сделали что-то не так, но потому, что что-то делаете правильно. Бог хочет поднять вас, но Он сделает это, когда проведет вас через долину благословения. Мы думаем, «Бог, если хочешь благословить меня, то не веди меня вниз, а веди вверх. Если хочешь дать повышение, то не надо увольнять меня. Божьи пути не наши пути. Они намного больше. Божьи планы лучше наших». Что я хочу сказать? Не сражайтесь с долинами, ободритесь. Закрытая дверь или неудача — это не застанет Бога врасплох. Это ваша возможность подняться на новый уровень. Бог не только направляет ваши шаги, когда вы на горе, но и тогда, когда вы в долине. Я не говорю, чтобы вы согласились с поражением или посредственностью, только потому, что это Божий план. Я говорю, когда мы попадаем в долину, когда закрываются двери, когда вам ставят плохой диагноз, то не огорчайтесь. Ожидайте, что откроются новые двери, новые возможности и новая дружба. Бог не привел бы вас туда, если бы это не принесло вам блага. В этой долине есть благословение. Тони был разочарован, что потерял работу. Но он не стал жаловаться, что с ним несправедливо поступили. Он стал благодарить Бога за новые открытые двери. Он знал, что тот же Бог, который открыл двери в Tampa Bay, теперь закрывает двери. Тот же Бог, который направил его шаги и дал ему эту работу, теперь уводит его от того, что он считал работой своей мечты. Это была долина. Очень скоро ему позвонили из Индианаполис и сказали, «Мы ищем нового главного тренера. Вы заинтересованы в этом?» У них был хороший нападающий игрок, Пейтон Мэннинг. Тренер Данжен принял предложение и добился невероятного успеха. Он выиграл суперкубок и провел много победных сезонов. Бог обратил эту долину в долину победы. Если бы Бог не закрыл эту дверь, то он мог бы никогда не выиграть суперкубок. Не сражайтесь со своими долинами. Они приведут вас к величайшим победам. В долине мы всегда что-то приобретаем. Это может не нравиться, но мы приобретаем опыт, терпение. Наш характер развивается. С каждой победой приходит уверенность. Это то, что со временем понадобится нам, чтобы подняться на новый уровень. Долина подготавливает нас. Бог знает наше будущее. Он знает, в чем вы будете нуждаться, когда придет время. Ничто не происходит без причины. Испытание может быть непонятно вам. Но несколько лет спустя вы будете готовы встретить то, что ожидает вас. Бог ничего не делает случайно. Он очень конкретный. Если бы вам не нужна была долина, то вы не оказались бы в ней. Если бы неудачи и разочарования ничего не дали бы вам,
то Бог не допустил бы их. Не пытайтесь понять, почему это все происходит. Это только запутает вас. Стойте в вере, доверяйте Богу. Он знает, как лучше. Будьте уверены, все, что приходит в вашу жизнь, Бог обратит вам во благо. Когда Давид был подростком, он сразился с Голиафом. Он не случайно оказался в долине. Здесь есть принцип. Голиаф был больше, сильнее, опытнее. Казалось, что у Давида нет шансов, но мы видим, как Бог обратил долину поражения в долину благословения. Давид взял пращу и поразил Голиафа. У Давида не было меча, поэтому он взял меч Голиафа и добил его. Давид вышел из долины не только опытным и уверенным, и с уважением, но он также вынес меч Голиафа. Прошли годы. Давид скрывался от царя Саула. Саул завидовал Давиду и хотел убить его. Давиду пришлось в спешке убегать, поэтому он не смог взять свой меч. Он не мог защитить себя. Он прибежал в соседний город. Пошел в храм, там, где были люди, которых он знал, и сказал, что выполняет задание царя. Он спросил, не может ли он одолжить у них меч. Ему сказали, «Давид, все, что у нас есть, это меч Голиафа, филистимлянина, которого ты убил в долине». То, что произошло в долине, стало инструментом, который привел Давида на новый уровень. Не будь меча, ему пришлось бы плохо. У Бога все продумано. Долина, в которой вы оказались сегодня, может быть не для этого дня. Она может понадобиться годы спустя. Если вы не изучите и не получите того, что нужно, то вы не будете готовы к новому уровню. Не жалуйтесь на долину, в ней есть благословение. Позже вы используете этот опыт и обретете уверенность. Меч будет ждать вас. Несколько лет спустя после свадьбы мы с Викторией переехали в новый дом. Мы продали наш старый дом. Однажды в дверь постучали. Это был полицейский. Мое сердце забилось. Он улыбнулся, протянул мне бумаги и сказал, «Кто-то, наверное, сильно не любит вас». Я спросил, «О чем вы говорите?» Он сказал, «На вас подали в суд. Люди, которые купили наш дом, судились из-за сантехники. Они подали в суд на нас, на строителей, архитектора, агента по недвижимости и сантехника, на всех, кого только можно. Мы не могли проиграть дело, мы не строили дом, у нас все было в порядке». Через полгода судебного процесса меня уже просто тошнило. Я так переживал. Мне было 26 лет, и казалось, что это худшее из всего, что могло произойти. Мне предстояло выступать перед юристами с объяснениями. Я все перечитал, все исследовал, собрал все документы. Я так нервничал. Когда я закончил свидетельство, то так устал, что не мог поехать домой и попросил, чтобы меня подвезли. Мне казалось, трата времени и энергии, все это было впустую. Столько ненужной боли и стресса. Я не знал, как из этого может получиться что-то хорошее. В каждой долине вы что-то приобретаете. Вы можете не понимать этого, но в этом есть цель. 13 лет спустя мы купили это здание, бывший компакт-центр. Компания подала иск, чтобы помешать нам въехать. Теперь я имел проблему не с сантехникой, но с чем-то критически важным для моей судьбы. Когда я вышел, чтобы свидетельствовать перед влиятельными юристами, то совершенно не волновался. Я был уверен, я был готов. У меня уже был опыт, я точно знал, чего ожидать. Меня, как и Давида, ожидал этот меч. У этой долины была цель. Я не видел ее тогда. Это угнетало меня, лишало радости. Я понял, это была долина благословений. Ничто не происходит случайно. Нет смысла расстраиваться и огорчаться. Будьте спокойны, и вы увидите победу. Однажды вы оглянетесь и поймете, что сделал Бог.
Вы скажете: «Господь, спасибо тебе за эту долину. Если бы я не научился тому, что пригодится в будущем, то я не был бы готов». Или как тренер Данжин: «Господь, спасибо за открытую дверь, иначе я никогда не выиграл бы суперкубок». Или как тренер Данжин: «Господь, спасибо за закрытую дверь, иначе я никогда не выиграл бы суперкубок». Бог знает, что делает. В каждой долине есть благословение. Это подтолкнет вас вперед. Это поможет вам стать инструментом для достижения следующего уровня вашей судьбы. Я больше не жалуюсь на свои долины. Теперь у меня новый подход. Я понимаю, если бы не было долины, то она не подготавливала бы меня к чему-то более великому. Я не получил бы того, что мне понадобится в будущем. Я слышал высказывание: трудности неизбежны, а расстройства по желанию. Мы все проходим долины, сталкиваемся с тем, чего не понимаем. Трудности неизбежны, но от нас зависит, будем ли мы переживать стресс и портить из-за этого остаток своей жизни. Я слышал об одном человеке, которого покусала собака. Он был так расстроен. Пошел к врачу, провел тесты. Врач сказал: «Сожалею, но собака бешеная. Нам придется сделать вам прививку». Он так расстроился. Врач пошел в другой кабинет за инструментами. Когда он вернулся, то увидел, как мужчина что-то пишет. Он решил, что это завещание, и рассмеялся. «Сэр, все не так плохо, вы не умрете». Тот сказал: «Это не завещание, это список всех тех, кого я хочу покусать». Что я хочу сказать? Когда я прохожу долину, то не нужно кусать других. Пусть это не омрачает вам жизнь. Напоминайте себе, что все это не против вас, но для вас. Однажды вы оглянетесь назад, как и я, и скажете: «То, что я считал долиной поражения, теперь я понимаю, что это была долина благословения». 1 Царств 20. Израильтяне только что поразили армию Винодада на вершине горы. Один из его помощников сказал: «Бог израильтян — это Бог гор. Поэтому они сильнее нас. Если мы сразимся с ними в долине, то победим их». Один из переводов говорит: «В низменном месте». Следующей весной Винодад атаковал израильтян в долине. Бог сказал израильтянам: «Они думают, что я Бог гор, а не Бог долин. Я помогу вам победить их, чтобы показать, что Бог и там, и там». Когда мы на горе, то у нас все получается. Мы видим Его милость, мы знаем, что Бог с нами. Когда мы в долине, то думаем: «Бог, где ты? Почему это произошло со мной? Когда я выберусь из этих неприятностей? Когда я выздоровею?» Ободритесь. Он Бог не только гор, но и долин. Давид сказал, что Он скорый помощник в бедах. Когда вы в долине, Бог близко, Он с вами, Он скорый помощник. В Псалме 83 сказано: «Проходя долиной плача, они открывают в ней источники, и дождь покрывает ее благословением». На пути к вашей судьбе будут долины. Вы будете плакать, вы не все будете понимать, но у Бога ничего не происходит зря. Он соберет каждую слезу, а затем использует это, чтобы освежить вас. Они станут источниками благословения. Когда Давиду было 37 лет, он был готов войти в полноту своей судьбы. Он был помазан в третий и в последний раз. Он был в долине Рефаимов, или долине великанов. За 20 лет до этого он убил Голиафа в этой же долине. Теперь перед ним стоял не Голиаф, но целая долина Голиафов. Чем ближе вы к своей судьбе, тем сильнее противостояние. Вы можете преодолеть одно препятствие, это хорошо, но не удивляйтесь, если появятся еще большие препятствия. Вы приближаетесь к своей судьбе. Давид и его люди смело выступили и поразили филистимлян. В Писании сказано, что Давид переименовал долину. Долины великанов или Рефаимов он назвал Вал Перацим, Бог прорыва. Когда вы сталкиваетесь с непреодолимой ситуацией, то вы должны поступить как Давид и переименовать долину.
Это не долина смерти, трудностей и нужды. Я называю ее долиной изобилия, долиной развития и роста. Это не долина болезни, рака, сердечных болезней, почечной недостаточности. Я называю ее долиной здоровья, исцеления и победы. Может, это долина одиночества, потери и разочарования, но я называю ее долиной прорыва, благословений и долиной победы. Если вы переименуете свои долины, тогда то, что должно было остановить вас, продвинет вас вперед. Вы сталкиваетесь с противостоянием, потому что, как Давид, готовы войти на новый уровень вашей судьбы. Не жалуйтесь на долину. Пусть у вас будет новое отношение. Это долина благословения. Верните свой огонь. Силы, которые за вас, больше тех, которые против вас. Если вы сделаете это, то я верю и провозглашаю, что Бог обратит все ваши долины в долины победы, долины здоровья, изобилия и благословения. Во имя Иисуса. Если вы принимаете это, вы можете сказать «Аминь». Мы не хотели бы завершать трансляцию, не дав вам возможности принять Иисуса Господом в своей жизни. Вы помолитесь со мной? Просто скажите: «Господь Иисус, я раскаиваюсь в своих грехах. Войди в мое сердце, стань моим Господом и Спасителем». Друзья, если вы помолились этой простой молитвой, мы верим, что вы родились свыше. Найдите хорошую, стоящую на Библии церковь. Пусть Бог будет у вас на первом месте. Он поведет вас туда, куда вы даже не мечтали.

Сотворение в 21 веке. Ведущий Карл Бо, доктор философских и археологических наук. Добро пожаловать на «Сотворение в 21 веке». Это ваша программа. Она уже не только многие месяцы, но и многие годы выходит в эфир. Я всегда пытаюсь использовать информацию, свою и своих коллег, которые считают ее очень полезной для вас. Фактически, вы и сами можете заказать программу о том или другом, и если это возможно, я и подготовлю специальный выпуск программы об этом. Я хочу, чтобы вы использовали эту возможность, ведь эта программа предназначена для вас. Я Карл Бо, основатель и директор музея сотворения в городе Гленроуз, штат Техас, и ведущий этой программы.

телевидении или радио, или читаем журнал или книгу, нашему вниманию не всегда все представлено целиком и как это есть. А в этой программе, хотя мы иногда и ограничены временем или объемом, мы пытаемся обширно познакомить вас с тем или другим сюжетом. Таким образом, это подводит нас к сегодняшней теме. Неделю назад я начал программу о микроэволюции. У меня столько информации о ней. Мне удалось познакомить вас только с половиной того, что я подготовил. Таким образом, это будет вторая часть программы о микроэволюции. Что же это такое, микроэволюция? Мы все слышали о концепции эволюции, которая предполагает, что мы якобы развелись из твердолобых, с гривой буйвола на голове, со сросшимися бровями существ, и мы стали современными интеллигентными людьми из обезьян. А что же говорят об этом факты? Технически, стандартная концепция эволюции — это макроэволюция. Она подразумевает большие, даже огромные шаги. Ведь концепция макроэволюции говорит нам о том, что мы начали с очень ограниченного резерва ген, и что через разные факторы окружающей среды, включающие в себя как радиацию, так и различные длительные периоды времени, произошел естественный отбор, то есть два разных вида смешались и образовали один и так далее. Эта концепция предполагает, что генетическая сложность увеличивается с появлением каждого нового существа. И таким образом, из амебы или бактерии за 3,5 миллиарда лет развился современный разумный человек, который способен понять всю Вселенную. На самом деле, без какой-либо видимости, концепция эволюции — это не что иное, как развитие самой Вселенной во всех ее терзаниях и хаотических искажениях. Как раз она и внесла свою собственную информацию как в геологическую колонну, так и в развитие самих живых систем. И, наконец, они говорят, что этой информации собралось достаточно для того, чтобы современный разумный человек со всеми своими фобиями и мучениями осознал своим разумом то, что он сам воплощение этой боли, воплощение хаотической Вселенной. Вы понимаете концепцию? В основном этому и учил Чарльз Дарвин. Как раз поэтому он и является героем эволюционной концепции. Но научные исследования этого не подтверждают. Фактически генетики, микробиологи и другие исследователи человеческого мозга пришли к выводу, и это было опубликовано в технической литературе, что по своей структуре даже один человеческий мозг намного сложнее, чем вся остальная физическая Вселенная вместе. Ведь это же больше, чем 225 миллиардов галактик, в каждой из которых более полумиллиарда звезд. И один человеческий мозг, ваш мозг, по своей структуре, намного сложнее, чем вся физическая Вселенная в целом. Давайте рассмотрим эту концепцию. Ведь она означает следующее. В научном смысле это совершенно невозможно, потому что изначальная причина не может быть менее результата. Таким образом, даже если Вселенная в ее хаосе, и это определенный хаос, объясняемый в модели сотворения, даже если эта Вселенная и является изначалом всего и всей жизни, как она могла произвести современный мозг, потому что он сложнее ее. Недавно один мой друг обсуждал эволюцию с очень пристрастным эволюционистом, и он сказал ему, «Самое четкое опровержение эволюции прямо у нас под носом — это Луна. В соответствии с теорией эволюции, ей столько же лет, сколько и Земле, то есть примерно 4,8 миллиардов лет». Конечно же, мы с этим не соглашаемся. Он сказал, в соответствии с теорией эволюции, Луне столько же лет, сколько и Земле, но на ней нет ни малейших признаков жизни. Она совершенно стерильна. Конечно же, как и всему пространству, ей присущи водные молекулы. Они по всей Вселенной. Вне каких-либо сомнений, они также попали на поверхность Луны и были там даже хотя бы временно.
и все-таки там никого нет.

Когда не было жизни, хотя в основном Луна состоит из таких же химических элементов, что и наша планета Земля. Я думаю, это хороший ответ. А сейчас давайте вернемся к основной концепции нашей программы. Макроэволюция — это концепция стандартной эволюции, предполагающая, что с простых систем развились более сложные живые системы. Этого никогда не воспроизвести в лаборатории, потому что в действительности такого не происходит. Ископаемые также этого не подтверждают, потому что на самом деле это просто ложь. С другой стороны, микроэволюция — это ограниченные изменения внутри одного и того же вида. Это значит, что если даже слегка изменить эту структуру, получится не что иное, как перетасовка основной генетической информации. А структуру можно изменить при помощи радиации. Мы провели эксперимент на фруктовых мухах. Мы могли изменить их структуру, размер, размах крыльев. Мы можем вообще их убрать. И мы можем их расширить, изменить щупальца, структуру лап или количество крыльев. Но это не добавление информации, а просто перетасовка или даже уменьшение генетической информации. Микроэволюция происходит на самом деле. Мы все изменяемся, моя семья, ваша семья, с поколениями изменяется человечество. В прошлой программе мы проиллюстрировали это на примере замечательной графической таблицы с прекрасными детьми, у которых, тем не менее, одна и та же основная генетическая структура. Они все просто люди, хотя с разными особенностями. У каждого из этих детей что-то лучше, что-то хуже, они отличаются друг от друга. В нашей прошлой программе мы с вами обсуждали, что все это возможно внутри генетического кода. Даже мельчайшие выражения в тонах и цвете кожи. Существует 16 различных основных комбинаций, у которых, в свою очередь, есть множество разного вида дополнительных комбинаций. Как раз они и наделяют нас разными физическими особенностями, цветом волос, цветом глаз, разными видами и разным цветом кожи. Мы также говорили о двух известных близнецах в Великобритании. У обоих одни и те же родители, одна и та же генетическая структура, и все-таки один из них родился светлокожий, а другой темнокожий. И они близнецы. Совершенно изумительно. Это только подчеркивает, что наш вид неизменен. Как и утверждает микроэволюция, один и тот же вид изменяется в пределах своей генетической структуры на микроуровне путем изменения или перетасовки или уменьшения основной информации. Мы также проиллюстрировали так называемое лошадиное семейство. Зебры, ослы, сами лошади, все они из одного библейского вида, хотя с небольшими изменениями и потерей информации. В прошлой программе я очень сильно пытался проиллюстрировать, что в действительности не что иное это, как потеря информации. Каждый из этих видов может выжить только в ограниченном контексте. Например, в Техасе мы специализируемся на разведении селективных генетических пород. И, конечно же, можно развести таких лошадей, каких тебе хочется, или скаковых, или чистокровных, или лошадей для тяжелой работы. Их выбирают для различных целей, но на природе выживает только обычная лошадь, которая может пережить и бури, и любые погодные и природные условия. То же самое относится и к рогатому скоту. Возможно, вы предпочитаете такие породы, как кадиллаки или черный ангус, которые появились в результате селективного размножения для определенных целей. Но если вы хотите, чтобы они выжили на природе без вашей заботы, вам необходимо возвратиться к своим старым, обычным длиннорогим коровам, которые на протяжении длительного периода времени рождают каждый год. У каждой из них может быть 22 или 23 теленка, и они могут это делать много лет. Таким образом, у нас есть как общий вид, так и специализированный. И последний появляется в результате потери информации. То же самое касается и, например, семейства хоботовых. У большинства из них также есть бивни. Я рассказывал вам об экзотическом
тетралафадони, мастодонт из 4 бивнями. Он даже и близко не был таким большим, как многие из этих мамонтов, в том числе и тех, которые обладали замечательной шерстью. Он был меньше и других мастодонтов, но, тем не менее, все они разные виды одного и того же слона. Это их общая характеристика. Слон — просто удивительное существо. Ограниченная генетическая информация выражена в изгибе или в длине их бивней, но все это только в ограниченных пределах. И это подводит нас к следующему вопросу. Возможно, кто-то скажет: «Ваша теория действительно звучит очень хорошо, но современной науке уже удалось соединить гены двух разных существ». И очень часто они совершенно разные по своей классификации. Но их удалось соединить благодаря высококачественной генетической технологии, в результате чего появилось существо, которое жило, по крайней мере, хоть некоторое время. И это доказывает, что из старой информации можно получить новую генетическую информацию. Но слушайте внимательно. Прежде всего, эта информация разрушает сама себя почти каждый раз. Именно это я и подчеркивал в нашей прошлой программе. Итак, хотя и возможно получить изменения даже мутационные, они лимитированы, они ограничены, и они не воспроизводятся в подобном виде, они не жизнеспособны. Таким образом, провалились почти все из лабораторных экспериментов. Удалось сохранить только нескольких из них. Как раз они и описаны в технической литературе. Однажды я спросил у очень хорошего фотографа: «В чем заключается секрет ваших красивых фотографий?» И он ответил: «Очень простой секрет. Я выбрасываю 99% своих фотографий, оставляя только самый красивый 1%. Они как раз и выглядят хорошо, и это я показываю». Я думаю, очень хорошо объяснил, о чем мы сейчас говорим. Таким образом, большинство из того, о чем мы читаем в литературе, это всего лишь небольшая часть всех проведенных экспериментов. Но если даже и к ним внимательно присмотреться, станет ясно, что они не жизнеспособны, потому что не могут воспроизводить сами себя. И даже если они и были бы жизнеспособны, необходимо им и два противоположных вида, женский и мужской, которые все равно бесплодны. Таким образом, вот так и прерывается эта линия, хотя иногда и возможно путем генетической манипуляции произвести какие-то новые существа. Но не забывайте также и вот о чем. Все эти эксперименты проводятся в лабораторных колбах и пробирках. Время от времени, получив какую-то странную генетическую информацию и очистив ее от спирали с обоих сторон, при помощи специальной техники эти гены опять соединяются. Таким образом, возможно, в результате этого и получается что-нибудь странное, какое-то новое существо, но оно будет жить только временно. Опять-таки, большинство из этих случаев уничтожаются сами по себе. Но сам принцип — совершенная правда. Всегда получаешь только то, с чего ты начал. Ведь все составные части этого целого с самого начала были в его генетическом резерве. Таким образом, макроэволюция невозможна. Возможны только изменения внутри генетического резерва. А такие изменения внутри одного резерва, внутри одного вида — это микроэволюция. Возможно также столкнуться с еще одним возражением, которое касается записей об ископаемых стрекозах. Их техническое название — Меганеропсис, но по своей структуре они совершенно похожи на наших современных стрекоз, только эти намного больше. Это генетическая манипуляция? Нет, ведь речь идет об одной и той же информации. Просто в современной окружающей среде она полностью не может выразиться. Послушайте очень внимательно. Теперь генетики уже осознают, что сделан огромный шаг на пути
исследование человеческих хромосом. Ведь теперь уже стало возможно их кодировать. Но генетики понимают, что всего лишь 5% этого кода, кода ген, проявляют себя в живом организме. Остальные 95%, когда-то мы их называли отбросами ДНК, но этим все не заканчивается. Ведь это совсем не отбросы ДНК. Теперь уже генетики понимают, что, возможно, чьи-нибудь отбросы для кого-то могут оказаться настоящим сокровищем. Ведь именно так называемые лишние гены всего резерва, как в человеческой, так и в любых других живых системах, на самом деле программируют все существо. Весь этот живой организм, оптимальное выражение которого зависит от различных условий. Вы понимаете, что я сказал? Например, условия перед потопом отличались от современных, ведь первоначально над землей был распростерт небесный свод. Он фильтровал ультрафиолетовую радиацию, да и диаметр земного шара был немного меньше, примерно на 10 или 12%. И это всеобщепризнано в результате обширных научных исследований. Следовательно, и сила притяжения тогда была больше, и атмосферное давление было больше на уровне моря. Это чрезвычайно важно, потому что под большим атмосферным давлением все млекопитающиеся, рептилии и так далее, в том числе и человек, впитывали в себя намного больше кислорода, ведь они находились под двумя атмосферами давления. И это подводит нас к насекомым. По мнению директора исследований ископаемых и одного из моих коллег, эти насекомые относятся к периоду всемирного потопа дней Ноя. Они жили либо до потопа, либо кратковременно во время него. У них нет внутренней структуры, как у нас. Они обладают экзоскелетом. Они даже дышат всем телом. Следовательно, в условиях перед потопом они могли прямо впитывать в себя этот прекрасный кислород, который был так необходим для их жизнеспособности. И они вырастали намного больше. Размах крыльев некоторых из них чисто превышал 1.5 метра. Это просто невероятно. Подумайте, размах крыльев стрекозы 1.5 метра. Как же это объяснить? Ну что ж, создав условия, похожие на те, которые были перед потопом Ноя, мы провели несколько экспериментов со стрекозами. К тому же мы уже закончили эксперименты над фруктовыми мухами. Во втором поколении их размер увеличился на 22%, что само по себе уже было потрясающе. 22%! Мы просто предоставили им более оптимальные генетические возможности. Даже и речи не было о введении какого-то нового генетического материала. Просто более оптимально смог выразиться их главный генетический материал. Таким образом, микроэволюция — это изменение внутри вида в рамках основного генетического кода. И я вот что могу спросить у вас. Изменения живых систем, предполагаемой макроэволюцией, действительно ли они происходили на протяжении многих-многих веков и длинного периода времени? Ведь эволюция в том смысле, какой мы ее подразумеваем, макроэволюция, то есть это изменение за пределами генетических границ, в результате чего в экосфере якобы появились новые, более жизнеспособные живые системы. Экосфера немного изменилась согласно эволюции, и некоторые из этих систем вообще вымерли, отложившись как ископаемые. Таким образом, как раз это и есть эволюция, макроэволюция. Но правда ли это? Конечно же, нет. Несколько недель назад гостем нашей программы был очень хороший геолог. Он принес с собой фотографию очень известного полистратного ископаемого. Что такое полистратное ископаемое? Это ископаемое, проходящее через много слоев. Перед нами дерево во весь свой рост. Вот здесь начинается корневая система, ствол,
Все это дерево обуглилось, и оно проходит через несколько слоев. И в зависимости от того, с каким геологом вы разговариваете, ему приписывают либо

100 тысяч лет до 40 миллионов. Они определяют это по углю, который образовался вокруг него. Но как же это дерево могло остаться неповрежденным на протяжении 100 или 40 миллионов лет, несмотря на весь этот уголь? Более вероятное научное объяснение заключается в том, что все эти слои были нанесены водой, в том числе и уголь, очень быстро. Между прочим, в лаборатории мы можем создать уголь за 2 часа. Нам нужен только органический материал. Скажем, куриные кости, растения, любой органический материал. И мы добавляем воду, тепло и давление. И через 2 часа в нашей лаборатории мы можем произвести уголь. Именно эти условия и были во время всемирного потопа. Вода с корнем вырывало множество деревьев. Этот органический материал всплывал на поверхность, и на него наслаивались и другие дополнительные вещества, создавая давление. И это, в свою очередь, произвело термоэнергию, теплоту. Таким образом, и появился весь этот потенциал. И органический материал, и вода, и теплота, давление — все это было во времена всемирного потопа Ноя. Модель сотворения намного превосходит модель науки или какую-то натуралистически-эволюционную модель. Вот эта иллюстрация демонстрирует все это. И в 1975 году эта информация появилась в журнале National Geographic. А всегда ли человек был таким, как сейчас? Да, мы уже показывали вам графическую таблицу прекрасных детей, немного отличающихся друг от друга. Ведь это характерно для любой семьи. Даже близнецы чем-то отличаются друг от друга. Некоторые из них даже во многом отличаются. Таким образом, мы показали вам изменения, которые происходят и в человеке. Но тем не менее, генетический код человека всегда был одним и тем же. Я хочу, чтобы вы обратили внимание на прекрасное ископаемое, найденное в Колумбии, в Южной Америке. Доктор Гутиаррес, с которым я встречу через несколько дней, проводил раскопки в меловой скале, в скале мелового периода. И к этой эре, к этому периоду приписывают динозавров. Эра динозавров — это мезозойская эра, которая включает в себя Триасский, Юрский и меловой периоды времени. Но все это только предположение, без каких-либо научных оснований. Итак, доктор Гутиаррес из Колумбии, из Южной Америки, проводил раскопки в скале мелового периода. Эволюционисты предполагают, что ей от 65 до 140 миллионов лет. Но, как вы уже поняли, я, ваш ведущий, все мои коллеги-ученые, мы соглашаемся с этим директором в том, что нет такого временного периода. Все эти живые системы отложили всего 4,5 тысячи лет назад во время потопа. Давайте вернемся к тому, что обнаружил доктор Гутиаррес. В этой меловой скале, которой приписывали 65 или 140 миллионов лет, он раскопал 2 обугленные человеческие руки с запястьями и со всеми выступами, с костями, фалангами. Это совершенно невероятно. Они обе были раскопаны в одной и той же скале, как вы видите вот на этой фотографии. Это значит, что человек и тогда уже был человеком. Во время своих раскопок в городе Гленроуз мы расширили тропу Тейлора. И вот след динозавра, в котором след человека. Давайте посмотрим внимательно. Итак, вот след динозавра, и внутри след человека с 5 пальцами. И вот мы видим эту тропу. Итак, мы видим здесь все следы динозавров и человека. Итак, мы видим и пятку, и все 5 пальцев. И мы видим обычный человеческий отпечаток. Большой палец, второй палец и так далее. Что я хочу сказать? Человек есть человек, есть человек. Птица есть птица, есть птица. Животное есть животное, есть животное. И несмотря на все изменения, которые происходят внутри этих видов, они остаются.

Мессия идет. Завтра в это время я уже буду в Иерусалиме на праздновании Пасхи. Не трави мне душу. А когда наступит ночь, знаю, ты переночуешь в теплой постельке в доме одного из твоих друзей. Я разве уже говорил? За последний час раз 10. Жаль, что ты не едешь. На Пасху забываешь даже о том, что нами управляют мерзкие римляне. Это не очень-то учтиво. Что вам нужно? Вы не заплатили налоги. Мы заберем часть вашего зерна. Мы заплатили налоги. Я могу убить тебя за это. Так убей прямо сейчас. Потому что когда придет Мессия, вам конец. Всем вам. Везде только и слышишь. Все говорят о Мессии, но что-то он сам не показывается.

You there. Эй, ты! Понеси-ка! Моя лошадь устала. Закон говорит, что я могу тебя заставить нести мои вещи одну милю. А ну неси, я тут клещу тебя сейчас как собаку!

0: Я не знаю, насколько еще хватит моего терпения, Никодим.
1: Успокойся, Клеопас. Римляне не будут с нами вечно. Когда придет Мессия... Иногда я задумываюсь, а действительно ли существует Мессия и придет ли он. Мессия придет и скажет: «Я помазан проповедовать Евангелие смиренным. Он послал меня исцелить разбитые сердца, дать свободу пленникам и выпустить из тюрем тех, кто связан. Я молюсь, чтобы такой день скорее настал. Давай поспим. Завтра с самого утра отправимся в храм».
2: Монеты! Монеты! Обмен монет!
3: Такие дорогие ягнята! Если не можешь себе позволить купить у меня, иди поищи в другом месте. Глиняные горшки!
0: Счастливой Пасхи, Амос.
4: Эбер?
0: Что-то не очень радостно. Нам приказано следить за зачинщиком беспорядков. Его последователи утверждают, что он мессия. Можете в такое поверить? Плотник из Галилеи — мессия.
2: Иностранные деньги не принимаем, иди к обменщику. Один шекель за 5 твоих монет.
0: Так нечестно.
2: Так или никак?
0: Это храм для молитвы. Вы же превратили его в воровской притон.
5: Никогда не видел такой силы.
0: Кто он?
5: Как он сказал, его зовут?
0: Иисус только что исцелил ребенка.
1: Обрети зрение.
0: Я вижу. Он Мессия.
2: Как ты посмел устраивать такие бесчинства в храме? Ты за это заплатишь. Ты что, с ума сошел? Ты одержим дьяволом? Ну уже отвечай. Тебе есть что сказать?
1: Разрушьте этот храм, и я в 3 дня воздвигну его.
2: Это еще что означает?
0: На постройку храма Ирода потребовалось 46 лет.
2: Ты думаешь, у тебя получится воздвигнуть его в 3 дня?
1: Я ни слова не говорил о храме Ирода. Разрушьте этот храм, и я в 3 дня воздвигну его.
0: В 3 дня?
1: Только представь, какая сила нужна для этого.
0: Может ли Иисус быть Мессией?
1: Я даже боюсь надеяться.
0: О, как бы мне хотелось остаться. Мне кажется, я все пропущу.
1: Я буду тебе писать. Уверен, что в Синедрионе обязательно услышу о том, что Иисус делает и говорит.
0: Обязательно пиши.
1: Возможно, когда мы встретимся в следующий раз, римляне уже уберутся из нашей земли, а в Израиле будет новый царь. Он даст свободу узникам. Он будет творить чудеса и многое другое. Удачи, Клеопас.
2: Этот Иисус не может быть Мессией. Он прав, он прав.
0: Как же объяснить его чудеса? Дьявол творит чудеса.
2: Я не верю этому. Иисус простой плотник из Галилеи. Мессия будет обязательно царской крови.
0: Он появится в блеске и могуществе своей армии.
1: Он величайший человек, которого я когда-либо встречал. Если бы мои друзья знали, что я на самом деле думаю про Иисуса, они бы... Я должен с ним поговорить. Должен.
2: Никодим, ты не можешь уйти?
1: Простите, друзья, я должен. Прошу вас, продолжайте без меня. Ты многим рискуешь, придя поговорить со мной. Учитель, я знаю, что ты пришел от Бога, ибо таких чудес, какие ты творишь, никто не может творить, если с ним не будет Бога. Что мне делать, чтобы спастись? Чтобы узреть Царствие Небесное, нужно заново родиться. Как человек может заново родиться, будучи старым? Никодим, ты один из правителей Израиля, а не понимаешь таких вещей. Учитель, кто ты? Как Моисей вознес медного змея в пустыне, а все те, кто смотрел на него и верил, были спасены от смерти, так и я вознесусь, и все, кто верит в меня, получат жизнь вечную. Вознесешься? Бог так любит мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы всякий, кто поверит в Него, не погиб, а обрел жизнь вечную. Только что пришло донесение об Иисусе. Он был в Назарете. Число его последователей неуклонно растет.
4: Дорогой Клеопас, несколько дней назад я сам разговаривал с Иисусом. Ни от кого не чувствуется такой силы. И все же он говорит множество непонятных вещей. Я пока еще не сложил о нем окончательного мнения. Про Иисуса ходят самые различные толки. Ни у кого нет уверенности, что им можно верить. Его последователи рассказывают, что в своем родном городе Назарете он превселюдно прочел пророчество о приходе Мессии, а затем утверждал, что в рукописи говорится о нем. Это обидело людей, потому что все знали, что он сын простого плотника. Они выгнали его из синагоги и потащили к обрыву. Никто не может объяснить, что произошло потом. Он просто остановил их и ушел. Он просто ушел? Кто может спастись от разъяренной толпы? Только Мессия. Если это правда, я знаю, что правда. Иисус прогонит римлян раз и навсегда. Не знаю.

0: Ты хочешь исцелиться?
1: Да.
0: Тогда вставай. Возьми свои носилки и ступай.
1: Я 38 лет не мог ходить.
0: Спасибо тебе, Иисус. Милый Клеопас, Иисус снова пришел в Иерусалим на Пасху. Я видел, как Он исцелил калеку. Но потом случилось нечто еще более удивительное. Амос и Эбер набросились на Иисуса за то, что Он исцеляет в Шаббат, утверждая, что это работа, и поэтому Он нарушает закон Моисея. Иисус ответил: «Мой Отец делает свою работу каждый день, и даже сегодня, и я тоже». Они знали, о чем Он говорит. Он Сын Бога. И знаешь, Клеопас, в это так легко поверить. В донесениях сообщается, что Он показывал свою божественную силу и творил чудеса в каждом уголке Израиля. В Его чудесах есть нечто большее, нечто большее, чем могущество и величие. В них есть любовь. Сострадание. Милосердие. Сердечность. Даже прощение. Послушай, что Он говорит. «Возлюби врага своего, блаженны миротворцы, прощайте друг другу». Он даже говорит, что если римлянин заставляет тебя нести его вещи милю, то пронеси их две мили. У Иисуса нет желания мстить. Может ли такой человек быть Мессией? Разум говорит мне «нет». Но сердце, Клеопас, мое сердце кричит «да». Нести вещи римлян две мили вместо одной? Иисус действительно так сказал? Это уловка. Иисус сам не очень-то верит в свои слова о том, что нужно полюбить врага своего. Он просто дурачит римлян. Не могу поверить, что Никодим не видит этого. Ну-ка, подождите. Мы ищем украденную саблю. Капитан, здесь ничего нет. Ребята, простите за неудобство. Я не чувствую обиды. Потому что за все злые дела вам воздастся. Очень скоро. Джентльмены, боюсь, в донесениях написана правда. Иисус направляется в Иерусалим. У Него тысячи последователей. Они убеждены, что Он Мессия. Я слышал, как многие говорили, что коронуют Его царем. Римляне скажут, что мы не способны держать в повиновении собственный народ. Они заберут у нас власть. Нужно что-то делать. Дорогой Клеопас, думаю, тебе захочется самому все увидеть. Приезжай как можно скорее. Я выезжаю утром. Я еду с тобой.

sound.

Усмири своих учеников, Иисус! Это возмутительно! Если я велю этим людям молчать, то эти камни станут кричать.

0: Иисус из Назарета, от имени Синедриона я спрашиваю тебя, кто дал тебе право творить такое?
1: Я отвечу на ваш вопрос, но сначала ответьте на мой. Кто дал право Иоанну крестить? Небо или человек?
0: Если мы скажем, что человек, то все эти люди поднимутся против нас.
1: Тогда
0: скажем, что небо. Тогда он спросит, почему мы не верили Иоанну, и зачем позволили убить его.
1: Мы не можем ответить, кто дал ему право.
2: Тогда и я не могу вам ответить, кто дал мне право творить такие чудеса.
1: Но послушайте притчу.
2: Один человек посадил прекрасный виноградник, обнес его забором и поставил вышку. Пришло время ему отправляться в далекую страну. Поэтому заботу о винограднике он поручил виноградарям. Когда наступило время урожая, он прислал своего слугу собрать фрукты. Но виноградари уже решили, что виноградник стал их собственностью. Поэтому они побили слугу и отправили его обратно. А хозяин виноградника послал другого слугу, но его также побили. Третьего слугу послал хозяин, и его покалечили. Поэтому хозяин решил отправить своего сына. Он думал про себя: «Это мой сын. Конечно, они постыдятся сына моего и примут его с почтением и уважением». Но когда сын пришел к виноградарям, они сказали друг другу: «Это сын хозяина, и он унаследует виноградник. Давайте убьем его и завладеем наследством». Они схватили его и убили.
1: Иисус умрет.
0: Он сам такое сказал, что умрет.
1: Как ты можешь оставаться таким спокойным? Мы-то думали, что он Мессия, Спаситель.
2: Он и есть, но не в том смысле, в котором поняли мы.
1: Нет никакого другого смысла, Никодим. Мессия должен прийти и спасти нас.
2: Да? Но спасти от чего, Клеопас?
1: От чего? А от чего еще можно спасать Израиль, как не от римлян?
2: 3 года назад, когда я впервые разговаривал с Иисусом, он сказал мне, что Бог так любит землю, что отдал Сына Своего Единородного. Отдал, Клеопас. И если мы поверим в Него, то будем спасены. Спасены от страха смерти. Спасены от тяжести вины и греха. Спасены от сердца полного ненависти. Но для этого Он должен, как Он сказал,

Вознестись, как Моисей вознес змею в пустыне. То есть распят? Что толку от распятого Мессии? От Мессии, что лежит в могиле? Нет. Настоящий Мессия не позволит себя убить. Что случилось? Они только что арестовали Иисуса. Они хотят судить его. Может быть, он твой Мессия, но не мой.

У меня еще никогда не покупали столько благовоний. Сегодня погребение моего друга. Я хочу приготовить его тело. Вы купили достаточно масел для погребения царя. Он был царем. Царем неба и земли.

Они схватили его как простого человека. Они распяли его как обычного преступника. Мне хочется надеяться, что его смерть всего лишь сон. Но это не сон. Он нас всех обвел вокруг пальца. Я так надеялся, что он мессия. И все-таки в нем было что-то такое. В его улыбке. Я не встречал более величественного человека. Я тоже. О ком вы печалитесь? Человек по имени Иисус, который был пророком, казнен. А мы думали, что он Мессия, и что он пришел спасти нас от Рима. Разве Иисус не должен был страдать и умереть, чтобы войти в Царство Небесное? Пойдемте. Я расскажу вам, что говорится об Иисусе в пророчествах. Исаия писал: «Он будет ранен за грехи наши, побит за беззаконие». Христос, Он будет страдать. Видите, друзья мои, в пророчествах так и говорится, что Мессия будет страдать и умрет. Не могу с тобой не согласиться. Ты проповедуешь с такой верой, и все же? Как? Как Мессия спасет нас? Как Он избавит нас, если Он умер? Он не умер. Мы видели, как Он был распят. Отведайте хлеба. Учитель! Сколько дней назад он был распят? 3? Разрушьте этот храм, и я в 3 дня воздвигну его. Он говорил о себе. Он воскрес из мертвых. Тимофей, он умер за нас. Все страдания, всю боль он вынес ради нас. Он жив. Достаточно. Все, вы уже прошли милю. Мы понесем еще. Я знаю, что Господь так любит мир. Так любит мир.

0: что Он послал земле, что заждалась Своего Сына. И кто верит в Его святое имя, у кого в сердце есть вера, тот никогда не умрет. Никогда не умрет, но будет жить вечно.
1: Я знаю, Господь так любит мир. Так любит мир, что послал Своего Сына. И Он творил чудеса. Хромой пошел, слепой прозрел. Он говорит: «Пойдем со мной, ты не умрешь, никогда не умрешь, но будешь жить вечно».

0: Какую радость вселяют в меня эти слова.
1: Я знаю, что в сердце моем живет Мессия. Он жив.
0: Теперь я знаю, Господь так любит мир, так любит мир, что на горе высокой Его пролилась кровь за нас, за то, чтоб тот, кто жил в грехе, отдал Ему ту жизнь. Взамен Он обретает вечность, забывает о смерти, получает вечную жизнь.
1: Он так любит мир. Взамен он обретает вечность, забывает о смерти, получает вечную жизнь.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас в гостях пастор церкви «Новое начало» Стас Осипов. Здравствуй, Стас!
1: Здравствуй! Здравствуйте!
0: Сегодня будем говорить о здоровом образе жизни. И в прошлой программе мы говорили о том, что человек должен осознать. А давай сегодня поговорим о питании, о здоровом питании.
1: Да, как мы говорили в прошлый раз, нужно найти то, что комфортно для самого человека, потому что мы все индивидуальны, уникальны. Существует множество различных диет и способов сохранять вот этот здоровый образ жизни. Нужно найти то, что работает непосредственно у тебя, и нужно в этом все-таки научиться жить, как ты сказала, потому что на первый взгляд для людей, которые любят утешать себя едой, и для некоторых радость единственная – к холодильнику припасть вечером и как-то успокоиться. Им кажется, что если я лишу себя этого удовольствия, то все потеряет смысл, какую-то яркость, какую-то жизнь. И, как говорится, вы не едите после шести зря, очень вкусно. И люди думают, что ну зачем себе отказывать, жизнь и так такая трудная, еще себя ущемлять, еще в этой части жизни. Ну, пусть я буду толстым, пусть я буду некрасивым, пусть мне будет тяжело ходить, но зато мне на душе будет как-то полегче. Но вот интересно, что люди, которые так называемый здоровый образ жизни поддерживают, они получают награду от других вещей и намного большую, чем от еды. Когда

Человек поел, он чувствует тяжесть физическую, он чувствует тяжесть духовную и тяжесть душевную. Писание, помнишь, говорит интересную вещь, что они уточняли себя объедением. Когда человек переедает,

0: пытается где-то ограничивать себя, у него приходит какая-то и душевная, и духовная даже сила, мотивация. Человек, у которого есть порядок в жизни, у него порядок часто и на уровне физическом, и на уровне духовном. Знаешь, интересная фраза: если ты не знаешь, что тебе делать, за что тебе взяться в жизни, начинай со своего тела. Если ты не знаешь, за что хвататься, начинай с самого простого, с физического изменения. И шаг за шагом ты вдруг начинаешь понимать, как действовать. Когда я первый раз начал готовиться к марафону, у меня было 8 месяцев, я начал выходить на пробежку по плану, конкретно, четко. И вот что это меняет в твоей жизни? Ты учишься порядку в жизни. Ты победил в одном, ты побеждаешь в другом. Ты становишься не просто спортсменом, там, похудей стал, полегче стал, там, поопрятней так физически. Ты внутри меняешься. Ты другой человек. У тебя в жизни есть победа, есть порядок, есть дисциплина. Ты встаешь и делаешь. Ты меняешься ментально. Вот что дает спорт.
1: Скажи, пожалуйста, а если говорить о питании, то сегодня ведь нереально правильно питаться. Сегодня столько продуктов, допустим, курица, она гормональная, во всех соусах сахар есть. И как ты находишь этот баланс, как ты находишь эти продукты, вот, и понимаешь, что надо есть, что не надо? Потому что я вот знаю людей, вроде бы они и правильно питаются, но никакого спорта не имеют.
0: Но я не тот человек, который очень педантично относится к еде. Там орешки, злаки, все у них на своем месте. Уважаю очень этих людей. Я в этом смысле проще намного. Я стараюсь просто следить за калориями и стараюсь не отъедаться. И занимаюсь спортом.
1: Ты даже не ешь семечки?
0: Ем. Но, в общем-то, мы не должны быть идеальными и совершенными. Особенно в вопросе физическом. Мы не можем, наверное, здесь, как ты говоришь, все соблюсти идеально, досконально. Но стараться мы можем. И поддерживать хорошую физическую форму, наверное, может каждый из нас. И для этого не нужно зацикливаться. Ты очень правильно, мне кажется, говоришь, что любая вещь может превратиться в фанатизм, в крайность. И вот эту сферу тоже нельзя доводить до крайности.
1: А сколько жиров, белков, углеводов человек должен съедать, чтобы это было нормально? Потому что ведь если чего-то не хватает, человек превращается или в какого-то очень худого, ну, или слишком много жиров, то человек превращается в полного. То как вот этот баланс содержать? Сколько нужно чего?
0: Ну, вся эта информация, она очень доступна в интернете. И когда речь уже доходит до технических деталей, это очень легко исследовать и для себя найти. Но вот у меня, например, была такая практика, что я достаточно успешно какой-то период времени худел и сохранял вес на белковой диете. У меня был период очень интересный, когда после 40-дневного поста несколько месяцев я просто попробовал быть вегетарианцем.
1: Извини, но сейчас вот кого-то щелкнуло там. Сейчас 40-дневного поста. Что есть 40-дневный пост?
0: У меня есть практика 40-дневных постов многократных, когда мы только пьем.
1: Что пьете?
0: Пьем мы не только воду, чаи с медом. Ну, периодически там дней 10 только на воде. По-разному было. Но вот, возвращаясь к вопросу, я сам попробовал несколько разных видов диет. Есть известная сейчас диета на жирах, кето-диета. Она тоже работает. Но вот что интересно, я лично для себя заметил, что когда я отказывался от мяса, я вот в этот период очень хорошо себя чувствовал,

0: Это было самое лучшее мое время. И я думаю, что, может быть, со временем было бы неплохо вернуться к этому. Как вариант.
1: Извини, а как же ты таким образом набираешь белки, если вегетарианство? Там же нужно какую-то определенную цифру.
0: Да, там другими способами учат людей все-таки восполнять недостаток нужных витаминов. И это все возможно.
1: Я не профессионал в этом, поэтому мне сложно, конечно, все это понимать.
0: Да.
1: Особенно если...
0: Я тоже не профессионал. Я одно просто вот скажу, как общий принцип. Нужно найти то, что работает у тебя. Если тебе комфортно, например, какое-то окно иметь в течение дня, когда ты питаешься, это идеально. Если тебе комфортно дробное питание, то прекрасно, это работает у многих людей. Если вот белки, жиры, углеводы, и ты просчитываешь все, и знаешь эти цифры, сколько тебе надо, это работает, это замечательно. А кто-то вот сидит на вегетарианстве и там добавляет орешки, бобовые, какие-то витамины, великолепно себя чувствует.
1: Зимой в Прибалтике на вегетарианстве это нереально, потому что холодная страна, и нет такого количества овощей.
0: Я лично вот склоняюсь к тому, что все приемлемо, если ты подходишь к этому разумно, изучаешь, понимаешь, что приемлемо для тебя. И если это работает, то почему нет? Нельзя просто впадать в крайности, потому что некоторые люди используют радикальные диеты. Но я сам радикальный человек. То, что я пощусь каждый год по 40 дней, и для меня это комфортно. Но других людей я к этому даже не побуждаю. Но факт в том, что, опять повторюсь, вот очень важно исследовать себя, понять, в каком темпе мне двигаться, как мне, в общем-то, надо жить. Главное, чтобы были осознанные правильные цели. Я хочу выглядеть определенным образом, чувствовать себя определенным образом. Я хочу быть здоровым, хочу быть эффективным. Я не хочу быть фанатом спорта. И не хочется быть таким человеком, который будет навязывать свой образ жизни другим людям. Это тоже не совсем здравые вещи. И мы здесь, на Земле, не для того, чтобы заниматься собой, своим здоровьем. Мы здесь все-таки с другой миссией. Мы, как верующие, мы несем свет Христа. А здоровье, наше тело – это инструмент, это храм, который нам поручен. Мы несем свою душу, свой дух вот в этом храме. И он должен быть у нас в порядке. И мы должны действительно иметь цель, направление и все, что у нас есть, концентрировать на исполнение Божьей воли. А Божья воля, чтобы наш храм был в порядке. И вот когда меняются понятия, и мы начинаем служить своему храму, это, мягко говоря, дисбаланс. А грубо говоря, это потеря себя, потеря своего призвания.
1: Хорошо, значит, я понимаю, что мы не будем настаивать на какой-то одной диете. Мы посоветуем нашим друзьям, нашим зрителям искать свой путь. Но его нужно искать в молитве, нужно искать вместе со специалистами, такими, как вот вы с Маричкой, и просто идти какими-то маленькими шагами.
0: Да, вот что касается, например, диеты, есть общие принципы. Все диеты построены на одном принципе – ограничение калорий. И все. Все рабочие диеты, они работают тогда, когда нету перебора калорий. Но потребление калорий для каждого свое. В среднем 2000, кому-то нужно 1200, кому-то 2400, например. Но часто люди завышают количество калорий, которые им нужны. Мне, например, нужно очень мало. 1300, если я ем, то окей. Если я начинаю больше есть, я начинаю просто толстеть. К сожалению, для меня

0: Возможно, это связано с постами, метаболизм другой, нарушен немного. И, соответственно, вот моя специфика вот такая. Но если совет дать, то все очень просто. Меньше калорий, больше движений. А уже какую для этого избрать схему питания, это уже индивидуально. Но главное, чтобы был минимум калорий. Столько, сколько нужно человеку. И опять же, профессионалы говорят, что это не должно быть слишком мало. И опять же, связано это и с другими факторами в жизни. Стресс, сон, в частности. То есть вот все нужно рассматривать, во-первых, в совокупности разные сферы. Во-вторых, конечно, с разумом, разумно подходить, понимая себя. И опять же, с Господом, потому что Господь заинтересован в том, чтобы у нас был здоровый образ жизни. Вот маленькая история, иллюстрирующая это. У меня есть один друг в нашей команде, один брат. У него проблемы были со здоровьем, и эти проблемы провоцировались употреблением, в частности, кока-колы. И он об этом знал. Он знал, что ему нельзя пить, но он очень любит кока-колу. И он попивал, не мог отказаться. И одной нашей сестре, которая вообще не знала о его проблеме, приснился сон, где Господь каким-то образом сказал ей, что вот есть этот брат, он пьет кока-колу. Скажи ему, что Бог говорит ему, нельзя тебе пить кока-колу. Это удивительно. Это сестра Лия, которая ведет у нас мамское служение, зрелая и духовная сестра, Господь с ней действительно говорит. Такое чудо, что Бог обратился через нее пророчески к этому брату. И тут уже ничего не скажешь, что Бог ничего не сказал, ничего не сделал. И вот интересный факт. 80 примерно процентов заболеваний раковых являются причиной выбора самого человека, неправильного образа жизни. Гены – это один фактор, то, что не зависит от человека. Остальные факторы зависят от самого человека. И вот человеку сообщают диагноз – у тебя рак. И он говорит: «Бог, почему ты это допустил? Где ты?» Но ты сам своими решениями привел себя в это состояние. Какие претензии? И я думаю, что Бог многим верующим говорил годами: знаешь, тебе нужно отказаться вот от этого, тебе нужно наладить сон. На самом деле люди все знают, как правильно им жить. Люди прекрасно знают, как им правильно питаться, что не надо переедать, знают примерно, какая еда полезна, какая вредная. Даже сильно людей чему-то учить, как правило, не нужно, особенно в наше время. Полные люди – это люди, которые знают больше всего о диетах, о похудении, как правило, потому что они с этим борются. Они своего врага хорошо знают. И не вопрос, что ты еще что-то не знаешь, чтобы похудеть. Тут в другом вопрос, что нужно начать действовать. И тебе нужна помощь, тебе нужна мотивация. И нужно переломаться. Вот что в похудении я открыл для себя, что у полного человека, у него психология алкоголика. И когда ты алкоголику, например, говоришь: но ты уже там месяц не пьешь, но тебе можно сейчас стопочку хорошего алкоголя или там пива немножко. Если только попадает немножечко алкоголя к нему в организм, его срывает. Вот точно так происходит порой с полным человеком. Ему нельзя играться, заигрывать с едой постоянно. Я вот сейчас немножко подержался, а вот сегодня можно, сегодня у меня разгрузочный или там какой-то день читмил.
1: Сахарная зависимость – это как наркотическая зависимость.
0: И получается. Сахарная, и жировая. И когда человек не понимает, что ему нельзя с этим заигрывать, он все время будет падать. И вот интересно, что если ты переломался и начинаешь жить по-другому, вот этим престижным, здоровым образом жизни, вот интересно, тебе и не хочется. До тех пор, пока 100 грамм снова ты там где-то не попробовал, снова срывает человек. Не все понимают вот эту проблему, этот механизм, что если я зависим от еды, мне нельзя с этим заигрывать. И я вот лично знаю, что я был человеком зависимым от еды. И мне нельзя вот позволить вот сегодня немножечко там побаловать себя. Мне нужно здесь быть принципиальным. Но вот когда человек переломался, ему легко становится. Он естественным образом уже от этого всего отошел, и он радуется другим вещам. Ему нравится жить легким, ему нравится спорт, ему нравится полезная еда. Он от этого получает удовольствие. Получает удовольствие от того, что люди ему говорят, что ты молодец, ты пример, ты классно выглядишь. И многие другие вещи уже становятся для него вот этим мотиватором, чтобы быть худым.
1: Теперь я понимаю, что это возможно только с Господом. Потому что сам человек, он даже если все знает, он не может прийти к этим правильным решениям, к этим правильным поступкам. Потому что люди-то все знают. Но как правильно питаться, как правильно жить, только может помочь Господь. И действие, конечно же.
0: У нас есть действительно особая благодать. У нас есть Отец Небесный, который за нас стоит, который о нас заботится, который говорит к нам. И нам тем более нужно быть в правильной форме.
1: Друзья, спасибо, что вы посмотрели эту программу. И Божьих благословений вам, и до свидания.
0: Успехов вам во всем!

Мне попалась на глаза одна апокрифическая история. Я знаю, что такого на самом деле не было, но история показалась мне очень меткой. Итак, вот она. Не знаю, как такое могло произойти, но дьявол решил устроить распродажу. И, как оно обычно бывает, будто в книге Клайва Льюиса, сошлись туда все бесы, поторговаться и разжиться инструментами для обмана, разрушения, убийства и нанесения всяческого ущерба христианам, чтобы опозорить имя Божье. И было там много-много полок и витрин, заваленных разными инструментами сатаны. Вот здесь лежала зависть, а здесь гордыня, а там ревность, а там сексуальное искушение, а там жадность. В общем, широчайший ассортимент дьявольских инструментов. Наконец, сбоку, на одном из столов, была маленькая коробочка, а внутри лежал маленький, невзрачный и очень изношенный инструментик. И вот бесы ходили, присматривались, выбирали, какие им нужны инструменты, чтобы сделать карьеру в аду и выслужиться перед сатаной. Они заметили, что гордыня, зависть и сексуальные искушения продавались относительно недорого, скажем так, по доступной цене. Но маленькая, потертая коробочка со старым инструментом стоила бешеных денег. Бесы тут же собрались вместе и заявили дьяволу: «Что за чушь? Вот эти инструменты, которые так эффективно выводят людей из строя, не слишком-то и дороги, а вон то старье, ужасно дорогое. Что это за инструмент такой?» А сатана ответил: «Этот инструмент – уныние. Он такой изношенный, потому что я пользуюсь им чаще, чем всеми остальными вместе взятыми. Понимаете, если орудовать другими инструментами, некоторые христиане неплохо соображают и узнают, что за этим стою я. Но когда я

грустить безнадежно, падать духом, робеть, отчаиваться, терять всякую бодрость и надежду, не находить ни в чем утешения. Думаю, нам всем знакомо это чувство. У меня закончилось горючее, я так больше не могу, сейчас все брошу, я не могу так жить, больше не могу ни одной минуты. Вы устали, пали духом и готовы махнуть на все рукой. Знаете, когда вы в таком состоянии, это сатана нашептывает вам на ухо ложь. Но у Бога есть другой план для вас, план, который поможет вам победить уныние. Сейчас мы с вами пройдем его по порядку. И каждый раз, когда вас будет атаковать уныние, вы сможете открыть Библию на первой главе послания Иакова, прочесть то, что мы сейчас будем читать, и с Божьей помощью, если вы будете открыты Его воле, отсечь голову змея уныния. Вы готовы узнать, что для этого нужно? Прекрасно. Откройте Библию на первой главе послания Иакова. Рассмотрим Божий план победы над унынием. Начнем с первого пункта. Божья воля на время трудностей. Запомните, Божья воля на время трудностей состоит в радостном терпении. «С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения». Почему? «Зная, что испытание вашей веры производит терпение. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка». Второе, что мы узнали, и это основание для того, чтобы позже мы могли победить уныние, это Божье обетование. Когда вы не знаете, что вам делать, Он даст вам сверхъестественную мудрость. Если же у кого из вас недостает мудрости, допросит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся ему, но допросит с верою, немало не сомневаясь, потому что сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и развиваемой, да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа. Человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих. И, наконец, Божий рецепт терпения – смотреть на все глазами Бога. Даже самые прекрасные, посвященные и духовные люди часто упускают из виду Божью истину. И тогда эти прекрасные духовные люди принимают ужасные решения, разрушающие их жизнь, их свидетельство о Боге, их семьи, церкви и компании. А все потому, что, впав в уныние, человек способен на самые глупые греховные поступки. Очень умные и духовные люди совершают очень глупые и недуховные поступки, когда они расстроены. И заверяю вас, что корень уныния – это утрата правильной точки зрения. Это когда вы начинаете смотреть на мир через кривые очки, а именно этого хочет дьявол. Но в стихах с 9 по 12 мы прочтем, как научиться смотреть на мир глазами Бога. Итак, 9 стих начинается словом «да». «Да хвалится брат, униженный высотою своею, а богатый унижением своим», или дословно «своим низким положением». Почему? Потому что он придет, как цвет на траве. Восходит солнце, настает зной, и зноем иссушает траву, цвет ее опадает, исчезает красота вида ее. Так увядает и богатый в путях своих, то есть по ходу своих дел, зарабатывая деньги, воспитывая детей. Это и есть в путях своих, и богатый там увядает. В 12 стихе подводится итог. «Блажен». Это то же слово, которое Христос использовал в заповедях блаженства. «Макариос», «блажен», «счастлив» – это внутренняя радость, не зависящая ни от каких обстоятельств. «Блажен человек, который переносит искушение». Почему? Потому что, быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его. Когда вы слышите стихи с 9 по 12, а потом я делаю вывод, что для победы над унынием нужно смотреть на мир глазами Бога, позвольте предположить, что многие из вас думают примерно так. Надеюсь, что он скажет что-то хорошее об этих стихах. А то тут какие-то цветы, трава, увядание, высота, унижение. Уверен, что здесь есть некая глубокая духовная истина, от которой я просто прозрею, но пока что я ее не вижу.
Признаюсь вам, я сам читал и размышлял и молился об этом отрывке и говорил: «Господи, я знаю, что эти стихи взаимосвязаны, тут ведь есть союзы и предлоги. Я уже просил о мудрости, мне нужна мудрость, чтобы понять, как поступить. Теперь я вижу, что речь идет о точке зрения, о взгляде на жизнь, ведь здесь подчеркивается, насколько все в жизни приходящее. И в конце сказано: блажен человек, то есть испытания рано или поздно заканчиваются. Будучи испытанным,

Титан – это слово означало проверку металла, чист ли он и не содержит ли примесей. Когда придет день, и вы выйдете из испытания победителем, вам обещана награда «Венец жизни», дословно «Венец, который есть сама жизнь», жизнь иного, высшего качества, которое Бог дает любящим Его. Обратите внимание, что в этом отрывке заложено то, что поможет нам регулярно проверять свое зрение и учиться правильно смотреть на происходящее. Я внес это в ваше пособие. Надеюсь, вам пригодится. Вам нужно смотреть на мир глазами Бога в трех областях. Итак, вам нужно смотреть глазами Бога, во-первых, на ваши обстоятельства, верно? Можете вписать это слово. И Божий ответ – смотреть на обстоятельства через призму веры. Во-вторых, мы узнаем, что нам необходимо смотреть глазами Бога в будущее. Божий ответ – смотреть в будущее через призму надежды. Вот ключевое слово. В-третьих, мы увидим, что нам необходимо смотреть глазами Бога на нашу мотивацию. Божий ответ – оценивать свои мотивы через призму любви. А теперь я хочу вместе с вами пройти этот отрывок слово за словом и разъяснить его. Думаю, когда мы закончим, вы скажете: «О, оказывается, мне нужно правильно смотреть на мои обстоятельства. Мне нужно правильно мыслить о будущем, правильно определять, что по-настоящему важно». И еще мне нужно смотреть внутрь себя, когда я очень расстроен, и задавать себе сложный вопрос: почему я делаю то, что делаю? Вы думаете, откуда он взял все эти выводы? Прямо из Библии, 9 стих. «Да хвалится брат униженный». Подчеркните в своих заметках слово «униженный» и напишите сверху «социально-экономический статус». Это не униженный в каком-то духовном смысле. Это слово означает «бедный человек», попросту говоря. «Тот, у кого мало денег». «Да хвалится он высотою своею». Слово «хвалится» здесь означает «хвастается и гордится своим высоким положением». Как-то странно получается, не правда ли? Бог говорит: «Терпите, не сдавайтесь, я дам вам мудрость». Но пока вы ищете эту мудрость, некоторые из вас впадают в уныние. «Да у меня нет ни гроша за душой, у меня нет никаких денег на будущее. Боже, ну когда же ты ответишь мне? У меня столько нужд». И вот как, по мнению Бога, нужно смотреть на вещи. Если вы не богаты, вам нужно хвалиться, то есть хвастаться своим высоким положением. Возможно, вы думаете: каким еще высоким положением? Но не в глазах мира, а в глазах Бога, в духовном смысле. Те, кто лишен материальных благ, вынуждены быть духовными людьми, ведь они вынуждены доверять Богу. За последние 3-4 года я побывал в некоторых странах, где люди молятся о том, чтобы у них был рис на сегодня или на завтра, чтобы была крыша над головой. И знаете, что я вам скажу? У этих людей потрясающая вера. Почему? Потому что у них нет пенсии. У них нет поддержки правительства или социальной защиты. Они доверяют Богу. Легко доверять Богу, когда у вас нет альтернативы, верно? Наверное, все мы бывали в реанимации, когда близкий человек на волоске от смерти, возможно, произошла авария или разрыв аппендикса или что-то еще. Трудно ли в такой ситуации полагаться на Бога? Очень легко, не правда ли? Вы падаете на колени прямо там, в больничной приемной, берете за руки, звоните всем своим знакомым и вместе взываете к Богу: «Господи, ну, пожалуйста, я очень Тебя прошу». Вы просто выворачиваете душу наизнанку, поскольку сами никак не можете решить проблему. Бедные в мире всем богаты верой, поскольку у них нет другого выхода. Они не могут полагаться на себя. Я знаю множество примеров. Может быть, вы слышали, сколько удивительных историй рассказывают миссионеры, когда приезжают домой. Возможно, вы удивляетесь, неужели Бог являет свои чудеса только на других континентах? Нет. Но почему же мы слышим столько примеров оттуда? Потому что там люди находятся в отчаянном положении. Если Бог им не поможет, никто им не поможет. Когда я учился в семинарии, я был убежден, что моя жена не должна работать. У нас было трое маленьких детей, и я считал, что жена должна сидеть дома и воспитывать их. Но я также был убежден, что мне нужно учиться на стационаре. Получалось, что мне нужно было работать на полную ставку, чтобы жена могла быть дома с детьми и еще целыми днями учиться. По любым подсчетам, это было невозможно. Тогда я нашел работу в сфере продаж, без зарплаты, только за комиссионные. Я прошел тест, получил лицензию, и если мне удавалось заключить 3 сделки в месяц, я получал 1000-1200.

долларов, и мы могли оплатить счета в обрез. Мы жили в маленькой квартирке в рамках социальной программы для малоимущих и с учетом субсидий платили $225 в месяц за квартиру и коммунальные услуги. И нам удавалось прожить примерно на $1000 в месяц. Но время от времени случалось такое, что мой покупатель не мог пройти тест не по моей вине, может, у него давление поднималось, и тогда я не получал свои комиссионные. Раз в несколько месяцев мне нужно было заплатить за квартиру, за разные услуги, нужно было купить еды, а денег не было. Боже, я верю, что поступаю по твоей воле. Ты привел меня в эту семинарию. Я убежден, что моя жена должна отдавать всю свою любовь и время детям, и я сделал все, что мог. Я не виноват, что у него поднялось давление. Но из-за этого я недополучил свои $300, и теперь у меня $700, а счетов-то на всю тысячу. В общем, когда я говорю, что мы жили бедно, я не преувеличиваю. По 2-3 недели мы не видели ни чипсов, ни кока-колы, ни сока, ни мяса, ничего. Вместе с 12 подобными семьями мы скидывались по $5 или $6, чтобы купить оптом овощей и фруктов. Каждой семье доставалось по 2 больших пакета, и Тереза постоянно готовила овощи и фрукты. А еще она сама пекла хлеб из муки с отрубями. Мы с детьми хорошо это помним. Мы питались хлебом с отрубями, с ореховым маслом и медом каждый день в течение 4 лет, и, как они мне напоминают, запивали это горячей водой из термоса и радовались, когда находили четвертак за диванными подушками. Надо сказать, мы придерживались философии Джорджа Мюллера, если вы о таком слышали: «Пусть никто не узнает о ваших нуждах». Никто, ни один человек не знал, что нам не хватало денег, не хватало еды и так далее. И вот однажды Тереза повезла детей в школу, это где-то 9 минут на машине, сразу же вернулась, еще 9 минут, а у нас под дверью стоят 5 кульков с продуктами. И не просто продуктами, а с курицей, мясом, отбивными, большим пакетом муки и 2 банками меда. И, а ведь никто не знал о нашем меню. 5 кульков с продуктами. Так я узнал, что ангелы действительно существуют. Как вы считаете, это чудо? Конечно. Но почему это произошло? Потому что у нас была вера. А что нам еще оставалось? Бедные люди вынуждены быть верующими. И другой случай. Опять-таки, мой клиент не прошел тест. Я получил всего $600. Мы на $400 в минусе, нечем платить за квартиру. Неожиданно я получаю письмо с эмблемой футбольной команды Green Bay Packers. Я распечатываю конверт. Оказывается, это от игрока Green Bay Packers, с которым я разговаривал один раз в жизни 6 лет назад, когда он был самым востребованным молодым футболистом, а я выступал на одном молодежном собрании. 6 лет я ничего от него не слышал, а тут получаю конверт. Бог положил вас мне на сердце. Вот вам чек на $1000. Надеюсь, пригодится. Я мог бы целый вечер рассказывать вам подобные истории. И знаете почему? Потому что я хвалюсь своей высотой, а высота в том, что я жил по вере, не потому что я был такой духовный, а потому что у меня не было альтернативы. Когда вы впадаете в уныние и думаете: «Жизнь кошмар, нам не хватает денег, у нас только одна машина, а в машине нет кондиционера, и квартиры у нас нет, приходится снимать, и деньги вылетают в трубу. Боже, ну неужели ты не понимаешь, как это важно?» Когда вы ноете и жалуетесь на то, что у вас нет, он говорит: «Прекратите! Хвалитесь своей высотой и доверяйте мне». А дальше идет предостережение для тех из нас, у кого много чего есть. Здесь сказано: «А богатый пусть хвалится унижением своим», то есть дословно низким положением. Видите ли, если вы обеспечены, если вам ничего не стоит выписать чек, у вас есть сбережения, есть хорошая машина, вы заглядываете в холодильник, а он ломится от еды, и вам не приходится думать, можете ли вы позволить себе мясо или сыр или сок, да вы даже на цены не смотрите, разве что ваша жена сравнивает цены в разных супермаркетах. Ну, в общем, у вас есть деньги на все, что вам нужно. Если у вас есть деньги, ну, или кредитная карточка, за которую вы потом можете рассчитаться, то, оказывается, вам нужно хвалиться своим низким духовным положением, потому что нужна особая дисциплина, чтобы доверять Богу и не полагаться на себя, на свои деньги, свой банковский счет, свои сбережения, свою страховку, свои успехи в бизнесе и так далее. И дальше автор пишет: «Если вы еще не поняли, что главное – вера, послушайте, что он пишет о богатом человеке, потому что он придет, как цвет на траве».
В Палестине были прекрасные вьющиеся цветы, возникающие словно ниоткуда. Но потом поднимался ветер из пустыни. С утра могла быть зеленая травка и свежие цветы, а через пару часов все нагревалось, как в духовке. Цветы пропадали, а трава, которая с утра была зеленой, к полудню становилась выгоревшей и рыжей. Иаков говорит: «Вы богатые люди, кому есть что надеть и что поесть, у кого нет нужды, чьи потребности восполнены. Восходит солнце, настает зной, и зной иссушает траву, цвет ее опадает, исчезает красота вида ее, так увядает и богатый в путях своих». Поэтому, говорит он, вам нужно хвалиться своим низким духовным положением, гордиться тем, что вы намеренно и безоговорочно заставляете себя изучать Писание и взывать к Богу за помощью, не поддаваясь чувству самодостаточности, жадности и всему тому, что материализм творит в наших сердцах. Мы склонны думать, что все в мире можно купить. Один дом, второй дом, потом хорошую машину, еще одну классом повыше, и сумочку, но не просто сумочку, а от такого-то дизайнера, и не просто одежду, а из бутика, ведь важно, чтобы на ней был такой-то логотип, и кольца, и браслеты тоже должны быть с определенным штампиком, чтобы никто не сомневался, где вы их купили, ведь это так важно, да? Вот как нам промыли мозги. Так в чем же выход, по словам Якова? В том, чтобы смотреть на обстоятельства через призму веры. Пусть те, кто живет в нужде и близок к унынию, увидят возможность довериться Богу, а те, кто живет в достатке, возможность безжалостно дисциплинировать себя и помнить: все, что я имею, все, кем я есть, все это дано мне Богом, я всего лишь управитель, а не хозяин. Прекрасно, что все это есть, но я буду усиленно беречь свое сердце и смотреть не на временное, а на вечное. Бог доверил мне это богатство, чтобы употребить его во славу, ну и себе в удовольствие достойным образом. Если вы приуныли, вам необходимо по-новому взглянуть на обстоятельства через призму веры. Одним из замечательных наставников для меня был человек по имени Джон Седл. Он был предпринимателем, его финансовая компания до сих пор процветает в Далласе, где занимает целый этаж в большом офисном здании из стекла и металла. Но сам Джон сейчас уже с Господом. Это был истинный предприниматель. Он обратился к Христу, когда ему было уже под 60, а может даже 60 с небольшим, в общем, в пожилом возрасте. Он был из тех, кто не сидит сложа руки, кто всегда готов к новым авантюрам. Если вы встречали таких людей, то знаете, что они много рискуют. И часто они получают большую прибыль, а потом в один момент все теряют, а потом снова получают прибыль и снова теряют. И только к 50 или 60 годам они, возможно, делают некоторые выводы и начинают лучше удерживать свои деньги. Вот в такое время я и познакомился с Джоном. Итак, он владелец финансовой компании, недавно посвятил жизнь Богу и всей душой переживал о заблудших людях. Каждый или почти каждый выходной он посещал тюрьмы вместе с миссией Билла Гласса. Иногда он брал меня с собой, и мы вместе рассказывали о Христе заключенным смертникам. Джон ходил туда постоянно, а меня вытягивал 2-3 раза в год. И знаете, его вера не знала границ. Из всех моих знакомых он меньше всего страдал от материализма. У него была очень хорошая машина, у него был очень хороший дом, он был чрезвычайно богат. Но, о, эти деньги, сегодня они есть, завтра нет. Джон смотрел на мир через призму веры. Время, силы, желания, он все посвятил Божьей работе. Вообще-то, иногда он поступал не очень мудро. Я был его пастором, поэтому старался помогать ему советами. Как-то я увидел у него на столе большую пачку писем. «Это что?» «А, это все просят у меня денег». «И что ты им отвечаешь?» «Ну, раздаю всем понемногу». «Джон, — говорю я, — но это же неразумно. Нужно выбрать группу людей, которым ты хочешь помочь». А он перебивает меня: «Да ладно, слава Богу, деньги есть, так что я раздаю всем понемногу. Некоторым я даю больше, но я хочу помочь всем. Что здесь плохого?» Я и сейчас не думаю, что это самый мудрый способ потратить деньги. Но знаете что? Бог продолжал давать ему все больше, больше и больше.
И помню, у него на машине была наклейка, и, честно говоря, мне было за нее стыдно. Вообще, Джон не соответствовал моему образу христианина. Его вера была, упрощенной, что ли. Он постоянно говорил «Слава Богу», иногда слишком громко.

Так вот, сзади на его роскошной машине, от которой он, кстати, получал большое удовольствие, он не стеснялся своего богатства, оно просто к нему не липло. Сзади на его машине красовалась наклейка, за которую мне было ужасно стыдно, когда приходилось с ним ездить. Наклейка гласила: «Я безумец ради Христа, а ты ради кого?» Знак вопроса. Джон понимал, что все мы дураки. Все во что-то верят и полагают свою жизнь за что-то. Я просто решил, что только один человек воскрес из мертвых. Я дурак ради него, мои деньги, время, силы, я все отдаю ему. А ты? Ради кого ты дурак? Вот так рассуждал Джон, а мне оставалось только вздыхать. О нет. Но я видел, что люди просто таяли, поскольку у Джона отошло от самого сердца. Знаете, как вел себя Джон? Вот у нас собрание церковного совета. Мы сидим, обсуждаем серьезные проблемы, финансовые и другие, опять-таки, сложные обстоятельства. Я в панике, что же нам делать? Нужно придумать стратегический план, что делать. Я изучил все факты, а Джон откидывается на спинку стула и восклицает: «Слава Богу!» Я готов был задушить его за эту фразу. «Слава Богу!» Он улыбался до ушей, причем искренне. Интересно будет посмотреть, как Иисус решит эту проблему. Вы понимаете, как отличался его подход? Джон рассуждал так: есть только один Бог на свете, и это не я. Он и до меня пытался донести эту мысль, и не ты, Чип. Он смотрел на жизнь сквозь призму веры. Это Божье дело. Мы будем слушаться Его, у Него все схвачено. Так что доверьтесь Богу и не парьтесь, и тогда унынию придется вас покинуть. Далее нужно смотреть глазами Бога не только на наши обстоятельства, но, как вытекает из 12 стиха, и на наше будущее тоже. По моим многолетним наблюдениям, христиане склонны верить двум мифам относительно будущего, особенно в минуты отчаяния. Будь у нас проблемы в бизнесе, в церкви, в семье или со здоровьем, мы думаем, что так все и останется. Конечно, мы не говорим это вслух, но в душе убеждены, как оно есть сейчас, так будет всегда, и ничто нам не поможет. Наш брак никуда не годится. Мы уже 7 лет прожили хуже некуда, и еще 7 лет также проживем, и еще, наверное, 17. Я уже не раз пытался что-то изменить, а она не слушает, а он отказывается обращаться за помощью, и что получается? Вы решаете проще все бросить, верно? Знаете что? Наша церковь не может выбраться из этой передряги уже столько-то лет. Может быть, вы один из лидеров или даже пастор и знаете, что уже было это, все слишком запутано и безнадежно, и всегда будет запутано и безнадежно, так что лучше все бросить. Или вот еще, наш ребенок всегда был трудным, вы бы только знали, да он родился с недовольной гримасой на лице. У нас был не только кризис 3 лет, но и авария 5 лет, и катастрофа 10, не говоря уж о подростковом возрасте. Знаешь что, приятель, дверь не заперта. С меня хватит. Согласно этому мифу, сейчас все ужасно. Мы склонны верить, что так же ужасно все и останется навсегда. Но взгляните на 12 стих. Здесь сказано: «Блажен человек, который переносит искушение». Здесь то же слово «упомонное» в нашем переводе сказано «переносит», но «переносить» – это то же, что и терпеть. Упомонное, блажен человек, который под давлением, под большим прессом, когда кажется, что больше уже не можешь, продолжает поднимать штангу и не сдается, который переносит искушение, внешние проблемы. Потому что «быв испытан» – какое здесь время глагола? Придет день, когда ваше испытание окончится, быв испытан. Да, вы проходите испытание, да, это сложно, да, это тяжело. Не сдавайтесь, держитесь, но придет время, когда испытание закончится, быв испытан. То, с чем вы сражаетесь, не будет длиться вечно. Помню, как меня атаковали тяжелые мысли. Мы друг друга не понимаем, мы не умеем общаться, не умеем сдерживать гнев. Кошмар, мы уже 1,5 года женаты, а наши отношения далеко не идеальны. Что ж, сейчас мы уже 30 лет женаты, а наши отношения по-прежнему не идеальны. Но я рад, что мы не сдались. Мы прошли это испытание, просто за ним последовали другие, и впереди нам предстоят третьи, как и вам. Поэтому нужно смотреть на будущее через призму надежды. Надежды на то, что с чем бы вы ни сражались, ничто не вечно в нашем временном мире. Другой распространенный миф: «Хорошо, Боже, договорились, я буду поступать по-твоему, буду образцовой женой или образцовым мужем. Я наконец-то стану таким христианином, каким всегда хотел стать. Я буду рано вставать и читать Библию, буду молиться, буду давать щедрые пожертвования. Я даже поеду в короткую

Миссионерскую поездку. Я весь твой, Боже, я вся твоя. И вы выполняете все это в течение недели, и ничто не меняется, но вы думаете, ну ладно, видимо, Бог пока что занят другими делами. И вы продолжаете в том же духе месяц. Ого, кажется, все получается. И вот уже проходит 3 месяца, и вы оглядываетесь назад и думаете, мои проблемы где были, там и остались. Люди не поменялись. Да, конечно, я слышал кое-какие отзывы о переменах в моей жизни и о том, как это влияет на других, но миф состоит в том, что если мы приведем свою духовную жизнь в порядок, Бог тут же изменит наши обстоятельства, позаботившись о том, чтобы мы были счастливы. Просто щелкнет пальцами, и все. И вот мы начинаем подчиняться, когда нам не хочется подчиняться, или наоборот, руководить, когда нам не хочется руководить. Начинаем смело смотреть проблемам в лицо. И знаете что? Никаких чудесных перемен не происходит. Вот тогда-то мы и впадаем в уныние, верно? Я старался быть хорошим христианином, и ничего хорошего из этого не вышло. Так что с меня довольно. Заметьте, что сказано в этом стихе. Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получит. Видите, испытание рано или поздно закончится. Быв испытан – это прошедшее время. Но дальше сказано «получит венец жизни». Награда ждет нас в будущем, и некоторые ее получат. Буквально это венец, состоящий из жизни, то есть венец, который есть жизнь, качественная жизнь, жизнь с избытком, частично сейчас и абсолютно точно в будущем. Понимаете, вы не сможете преодолеть уныние, если не научитесь смотреть на жизнь через призму вечности, а не только текущего момента. Если у нас только есть, что сейчас, то, по словам апостола Павла, мы несчастнее всех человеков. Должен вам кое-что сообщить. Вас ждут испытания. Рано или поздно они закончатся, но полную награду за их прохождение вы получите только на небесах, и награда будет стоящей. Знаете, некоторые думают, что небеса – это что-то вроде элитного клуба, где люди пьют коктейли и много поют, а некоторые из вас петь не любят, и получается, что там скучновато. Но небеса – это прекрасное место. Если вы вкусили что-то прекрасное и стоящее здесь на земле в малом количестве, то там всего этого целый океан. Если здесь бывает хорошая работа, там она еще лучше. Если здесь есть хорошие отношения, там они просто потрясающие. Если здесь есть музыка, культура, ответственность, жизнь, счастье, умножьте все это на миллион. Небеса – это реальное, осязаемое, прекрасное место. Оно лучше, глубже, богаче, удивительнее, чем все на свете. Если бы мы только могли представить, что там будет. Я очень советую прочесть книгу Рэнди Алькорна «Небеса». По-моему, он замечательно рассказывает не только о неземных прелестях небесной жизни, но и о некоторых вполне конкретных вещах. Может быть, с чем-то в его трактовке вы не согласитесь? Я тоже не совсем согласен. Он пишет даже о том, что мне и в голову никогда не приходило. Но пока я читал эту книгу, знаете, что я понял? Что я мечтаю попасть на небеса. Если вы скажете рядовому американскому христианину, ты можешь прямо сейчас отправиться на небеса и быть с Иисусом, или же второй вариант, мы подкинем тебе деньжат, улучшим отношения в семье, сделаем то и это, да человек и глазом не моргнет. Небеса подождут. У одного моего друга недавно умер отец, ему было 97 лет. Он спрашивал у людей, а вы как думаете, сколько вы проживете? Мы считаем, что отправиться на небеса – это худшее, что может случиться с человеком. Но помните, как Иисус утешал учеников, когда говорил, что им предстоят многие испытания? Какую надежду Он предлагал им? Надежду на небеса. «Я иду приготовить место вам, у меня есть для вас план, есть место, есть обетование, вы дороги мне». И, кстати, некоторым из вас этот мир совершенно не подходит. Некоторых распиливали пополам, 11 глава евреям, других раздирали львы, третьих еще как-то убивали. И знаете что? Они еще не получили ту великую награду, которую я для них приготовил. Этот мир не был их достоин. Некоторых людей Бог призывает домой пораньше, потому что хочет поскорее их увидеть. Енох. Помните такого? Вы никогда не думали, что Бог, зная о предстоящих страданиях, в книге Исаии есть интересный отрывок на эту тему, возможно, забирает кого-то домой досрочно, чтобы им не довелось проходить через весь этот кошмар на земле, и это знак Его милости, дорога в очах Господних, смерть святых Его. Если вы хотите побороть уныние, вам нужно научиться смотреть на обстоятельства через призму веры. Бедны вы или богаты, пусть

это побуждает вас доверять Ему. И если вы хотите побороть уныние, вам нужно освободиться от мифов, что если вы будете все делать правильно, вас ждут замечательные результаты, или наоборот, что проблемы никогда не закончатся, что ваши неудачи будут длиться вечно. Вам нужно смотреть на будущее через призму надежды, надежды на то, что и это пройдет. Придет день, когда ваше испытание закончится, и вас ждет награда сейчас и в будущем, венец настоящей, подлинной жизни. Знаете, мне довелось проводить множество похорон стариков, молодых людей, детей, но никогда, ни разу я не видел, чтобы на вопрос «Не желаете ли вы сказать пару слов о покойном?» посыпались комментарии. Он так стильно одевался. А вы видели его часы? По-моему, у него была одна из лучших машин в городе. А вы видели его портфолио? Вы знаете, сколько он зарабатывал? Никогда не слышал таких отзывов. Что же я слышал? О лучшем отце я не мог бы и мечтать. Он всегда был готов прийти на помощь. Он был моим лучшим другом. Этот человек, он занимал высокое положение, но каждую субботу помогал убирать в церкви. Когда вас будут хоронить, будет совершенно неважно, как вы выглядели, кого вам удалось впечатлить и сколько вы зарабатывали. Поэтому нельзя возлагать надежду на то, что тлеет и разлагается. Нужно вкладывать себя в отношения, в то, что вечно и никогда-никогда не закончится. Мы часто унываем, когда думаем, что нашим временным неприятностям не будет конца. Но это не так. Блаженны, счастливы, неомрачимы радостью те, кто выдержал испытание, не сдался, прошел тест. Вас ждет награда, качественная жизнь уже сейчас и место, забронированное на небесах. Так что смотрите на будущее через призму надежды. Третье. Чтобы преодолеть уныние, нам необходима Божья точка зрения на нашу мотивацию. Возможно, вы думаете, откуда он это взял? Читайте «Венец жизни, который обещал Господь». Кому? Подчеркните это слово. Любящим Его. Любящим Его. Знаете, очень часто, перенося страдания, я руководствуюсь прагматическими соображениями. У меня достаточно опыта, чтобы знать, если я потерплю, если не сдамся, рано или поздно все изменится к лучшему. Так бывает и в отношениях, и в работе, и в духовной жизни. Не стану вас обманывать, бывали времена, когда я впадал в полное и беспросветное уныние и думал, «Боже, я поступаю так, как Тебе угодно, я стараюсь изо всех сил. Насколько мне известно, за мной нет грехов, в которых я бы не покаялся. Я встречаюсь с Тобой каждое утро, и, может быть, у Терезы не самый лучший муж в мире, но лучший из того, что я могу ей предложить. Я не супермен, отче, но я стараюсь общаться со своими детьми, я думаю о каждом из них, я молюсь о них, я регулярно им звоню, даже тем, кто уже взрослый». И, Боже, я не лучший в мире пастор и не лучший учитель, но Ты знаешь, что я не увиливаю от обязанностей. Я готовлюсь, я стараюсь, как только могу. Вот так вот. А дела идут по-прежнему плохо. С вами такое бывало? Плохо, и хоть ты тресни. Конечно, у каждого бывает по-своему, но просто вот здесь какая-то неприятность, и здесь разочарование, и вы просто недоумеваете. Боже, я стараюсь изо всех сил, я слушаюсь Тебя во всем, но знаешь что? Все это предпаршиво, просто неудача за неудачей. Конечно, так бывает не всегда, но ведь бывает, и ничего здесь не поделаешь. Я и так уже делаю все возможное, остается только наблюдать, как разворачиваются события. И хочется сделать официальное заявление. Я, сын царства, чувствую себя как ребенок, у которого отобрали игрушку. С вами такое бывало? Расскажу вам об одном таком дне, когда я был очень-очень расстроен и нуждался в свежем взгляде на вещи. Не знаю, поможет ли вам это, но мне в тот день помогло. Мне нужно было написать проповедь. Кстати, я дал себе обещание и пока что его не нарушал, что никогда не стану проповедовать, если между мной и Богом не все в порядке. И слава Богу, что я постоянно проповедую.
Значит, в течение 7 дней мне, хочешь не хочешь, а приходится налаживать отношения с ним. Итак, это было несколько лет назад, в четверг. Проповедь, не готовая и не знающего начать. Я делаю все, что от меня требуется, но все равно чувствую себя обиженным, несчастным,

Не знаю, что делать дальше. Надо сказать, что есть только два случая, когда я играю в гольф. Во-первых, с несколькими друзьями, просто чтобы пообщаться и полюбоваться природой. Второй случай я играю один, когда особенно подавлен. Такое бывало всего два или три раза в жизни. Я хожу по полю и молюсь возле каждой лунки, просто чтобы не сидеть в офисе. И это был один из таких дней. И вот я выхожу на поле для гольфа, один-одинешенек, это было в Калифорнии. Я просто хочу поговорить с Богом, потому что я просидел много часов, а нужно написать проповедь, нужно поговорить с Богом. Я уже перепробовал все, что можно, и безрезультатно. Так что попробую-ка я в гольф. Я захожу, плачу за игру, я решил ограничиться 9 лунками, выхожу на поле, встречаю там мужчину по имени Арт и его приятеля. Как я узнаю позже, Арту 91 год, а его моложавому дружку 86. Сначала они говорят мне: «Эй, молодой человек, проходите, мы вас пропустим вперед, не хотим вас задерживать». Я отвечаю: «Ну, честно говоря, я не ради игры сюда пришел, так что вы меня не задерживаете». А потом решаю спросить: «А можно мне с вами поиграть?» «Да-да, конечно, но мы играем только раз в неделю». «Серьезно?» «Да». «По 2,5 часа». «Хорошо». «Всего 9 лунок». «Хорошо». «Мы лучшие друзья». «Ага». «Мы играем каждую неделю, в этот же день, в это время». «Ну вот и прекрасно». «В удачные дни мы загоняем мячи примерно со 100 метров. Мы сейчас вон там, в центре. Если хотите, пойдемте с нами». «Я согласен», отвечаю я. И вот мы проходим вторую, третью, четвертую, пятую лунки, и я начинаю задавать вопросы. Не знаю, как вам, а мне нравится учиться жизни очень старых людей. Они знают гораздо больше нас. В ходе нашей беседы я узнаю, что кроме этих 2,5 часов у Арта совершенно нет свободного времени, что недавно он отпраздновал 63-ю годовщину свадьбы, что его жена инвалид, и поэтому он немного опоздал и извинялся перед своим приятелем возле второй лунки. Вчера вечером я приготовил ужин, потом выкупал ее, отнес в комнату, потом кто-то пришел, и я перенес ее из коляски в кровать, и она немного испачкалась, так что нужно было убрать. Ну, а сегодня утром я дал ей завтрак, и она снова испачкалась, и пока я все убрал, немного задержался. Я слушал, как он рассказывал о своей жене, и представлял, как 90-летний старичок несет свою старушку, а она испачкалась, это еще очень мягкое выражение, и все это время, в течение 6 лунок, я думал: да это же тюрьма. Каждую неделю он проводит 166,5 часов в тюрьме и 2,5 часа, играя в гольф с приятелем. Но выглядит он совершенно беспечно. И когда он говорит о своей жене, знаете, у молодоженов, которые еще очень мало знают о жизни и очень-очень влюблены друг в друга, у них такой характерный блеск в глазах. У Арта был такой же блеск в глазах. И я подумал: 63 года в браке, тот же блеск. Стоит задать ему несколько вопросов. И вот к 8-й лунке я понимаю, что на разговоры остается только 1 лунка, и говорю: «Арт, можно задать вам 1 вопрос?» К этому моменту я заметил, что, во-первых, судя по всему, он неверующий, и, во-вторых, что он очень любит свою жену, и мне очень хотелось узнать, почему. Так что я начал: «Арт», на 9-й лунке я собирался рассказать ему Евангелие, поэтому на 8-й хотел разузнать о его жене. На 8-й лунке я говорю ему: «Арт, вижу, вы до сих пор очень любите жену. Как вам удается отдавать ей все свое время, кроме этих 2,5 часов?» Он смотрит на меня таким взглядом, каким пожилые люди смотрят на юнцов, ведь для него я еще юнец. «Ах ты, молодо, зелено, молоко на губах не обсохло, что ты вообще понимаешь?» Таким вот взглядом. Он смотрит на меня вот так и говорит: «Я люблю ее. Я люблю ее. Она радость всей моей жизни. Она воспитала моих детей. Мы провели вместе свои лучшие годы. И это такая мелочь и огромная честь для меня, что в наши последние годы жизни я могу носить ее из комнаты в комнату, купать ее, кормить и в какой-то степени отблагодарить и сказать, как сильно я ее люблю за все, что она сделала для меня за эти годы». Он посмотрел на меня: «Мотивация? О чем ты говоришь? Какая мотивация? Да это честь для меня».

Я рассказал Арту благую весть, и мы хорошо пообщались. И я помню, что был очень расстроен, а потом спросил себя, собственно, почему я расстроен. Я осознал, что постоянно думал, «Боже, почему ты не устраиваешь все так, как я хочу? Почему моя жизнь меня не удовлетворяет? В свете всего, что я делаю, моих жертв и трудов, почему ты не посылаешь успех важным для меня делам?» Итак, если вы хотите победить уныние, вам нужно смотреть на обстоятельства через призму веры, смотреть на будущее через призму надежды и смотреть на свою мотивацию через призму любви. Мне вспоминаются отрывки из Библии, например, разговор Иисуса с Петром. «Петр, любишь ли ты меня?» Не сказано «Петр, организуешь ли ты новое служение?» «Петр, любишь ли ты меня?» «Петр, любишь ли ты меня?» «Тогда паси овец моих». «Заботься о моих агнцах. Кто имеет заповеди мои и соблюдает их, послушание, тот любит меня, и я возлюблю его и явлюсь ему сам». И тогда я начал задаваться вопросом, почему я делаю то, что делаю? Когда вы проходите через тяжелые испытания и страдания, это одна из величайших возможностей выразить свою любовь к Христу. Я наблюдаю это в странах третьего мира. Недавно я был в Китае и общался с пастором, чью жену избила полиция. Он рассказывал мне об этом. Жаль, что у меня нет возможности рассказать вам эту всю историю. Но опять-таки я слушал его и думал, а что, если бы кто-то избил Терезу? Смог бы я вести себя по-христиански, воздавать добром за зло? И прежде чем я успел его спросить, а как вы вообще смогли с этим смириться, пока вы ездили проповедовать, а она оставалась с домашней церковью, за ней пришли, забрали в участок, избили до синяков? Знаете, что он мне сказал? Разве это не огромная честь, что мы смогли пострадать за Христа таким образом и выразить свою любовь к Нему, поучаствовав в малой доле тех страданий, которые Он вынес за нас. С точки зрения западного человека, ориентированного на успех, на текущий момент, на защиту своей территории, а также жены, знаете, что я подумал? Если бы кто-то избил мою жену, первое, что пришло бы мне на ум, уж точно, никакая честь пострадать за Христа. Однако в этой книге я читаю о том, как апостолы вернулись после избиения в Синедрионе и радовались тому, что удостоились принять бесчестие. Знаете, чем можно объяснить такие чувства? Только любовью. Любовью. Трудно пребывать в унынии, когда осознаешь, да, может быть, все не решится по-твоему, но, может быть, у вас есть шанс пройти через это достойно и своим поведением, терпением, настойчивостью, отсутствием нытья и жалоб сказать Иисусу, «Это все для тебя, я люблю тебя». Я приготовил небольшой тест, которым хочу закончить. Думаю, он будет вам полезен. Вы сможете отсечь голову змею уныния, если, во-первых, пересмотрите свои обстоятельства. И вот контрольный вопрос. Спросите себя, на что я возлагаю свою веру, на временное или на вечное? Подумайте об этом и найдите правильную точку зрения. Пересмотрите свой настрой. Контрольный вопрос. От чего зависит моя надежда? От размера моих проблем или от уверенности в Божьих обетованиях, данных раз и навсегда? И третье. Пересмотрите свою мотивацию. Вопрос. Какое основное побуждение моего сердца? Любить Христа или угождать себе, получая облегчение от проблем? И если я честно перед Богом отвечу на эти три вопроса, угадайте, что произойдет? Я смогу отсечь голову змея уныния. И вы тоже.

Совершенно не думал, что буду здесь петь на сцене, играть сегодня. Но вот так Бог наполнил, коснулся, и я счастлив, что мы пели именно это. Правда же, друзья? Аминь. Друзья, кто хотел бы иметь огонь Гедеона, то для этого нужна еще и смелость, потому что они выступили в сражение. Они вышли ночью. Они вышли против огромной армии мадианитян. И нужно было слушаться именно вот Гедеона, его команды, да. У него от Духа Святого было что-то сказать. Ведь Бог ему явился и сказал: «Иди, и этой твоей силой избавь мой народ от угнетения мадианитян». Мадианитяне были 6 лет. Они грабили землю, они забирали весь урожай, они забирали у людей все, что они хотели. Они приходили с верблюдами, они нагружали, навьючивали все богатства Израиля и все оббирали их. И Израиль тогда, он не служил Богу, они забыли Господа. Точно так же, как многие люди в нашем городе, не в осуждение говорю, они не знают Господа, они не думают о Нем. Они думают, как своими силами решить проблемы, как получить лучшую работу, как заработать деньги, как прокормить семью, как, значит, делать то или другое, купить ту или другую вещь. Но важно в этом не забывать Господа. А ведь Библия говорит: возложите на Господа заботы, и Он поддержит тебя. Он не даст поколебаться праведнику. Возложи на Господа заботы твои, Он поддержит тебя. Он не даст поколебаться. То есть, когда ты будешь колебаться: ой, как я буду жить, что со мной будет, представляете? Слава Богу. И поэтому Господь, Он учит нас в Новом Завете, через Петра: все заботы ваши возложите на Него, Он печется о вас. Он заботится о вас. И вот сегодня я хочу прочитать о нашем чудесном Боге. Это познание нашего Бога, какой Он есть. И книга «Бытие». Когда мы говорим об Аврааме, то мы с вами вспоминали в прошлый раз, что Бог открыл себя, какой Он. Представляете себе, что к вам является Господь. К Антонине, там, к Вере, к Нине и так далее, к Людмиле. Он является и говорит: «Я Бог всемогущий». Он говорит лично тебе, а Он действительно из Библии говорит тебе. Библия – это богодухновенная, друзья. И Он говорит: «Я Бог всемогущий», то есть «Я все могу». Он имеет в виду для Авраама: «Я все могу, ходи предо мной». То есть перед Богом. Это значит с Богом разговаривать, перед Богом ходить. Это значит не как перед людьми. Знаете, люди перед людьми, то есть кто-то перед начальством, он старается, ну, как бы угодить, старается, ну, быть хорошим, угодить начальнику. Но ходить перед Богом. Но сердце знает только Бог. И человек, он может быть вежлив, знаете, но внутри у него может быть даже и осуждение начальства, или обида, может быть. Но когда ты ходишь перед Богом, то мы ходим перед Богом, который видит сердце. Он видит нашу внутренность. И мы тогда ходим перед тем, кто видит нас насквозь. И он не только видит там наши недостатки. Слава Богу, он нас омыл кровью. Но он может видеть. Но он видит твои нужды. Он видит твои желания. Он видит все ситуации. И поэтому сегодня я буду говорить, какой Бог. Он не только Бог всемогущий, а Он Бог, который все предусматривает. И поэтому книга «Бытие». Мы сначала откроем 17 главу в напоминание.

мы понимаем, вот такой был Авраам, то есть отдельно стоящая от нас личность. Ну вот как мы бы сказали, вот на Земле есть такой-то человек, не буду имена называть, миллиардеров там или ученых, но об Аврааме мы не говорим так. Вернее, мы не должны говорить так. Как мы должны говорить? Авраам – отец наш, написано. А раз он отец наш, а мы его дети, то мы наследники тех благословений, которые Бог дал Аврааму. Чтобы мы получаем тогда Святого Духа. Это как Исаак. Мы получаем его благословение. Мы получаем его радость, потому что Исаак – это радость. Это вызывает улыбка, радость. Он, когда рождаются души в Царство Божие, когда Бог дает какие-то другие благословения. И Бог ему сказал, я Бог всемогущий. И вот когда мы в воскресенье вспоминали, что прославление было поставлено впереди собрания, это значит, обычно в начале церкви люди прославляют. Это по Писанию. Мы молимся, но потом начинается прославление, то Иосафат, который сказал, представьте, Иосафат, ну, представьте себе, он не солдат поставил, не со щитами, которые будут защищать от стрел, а он знает, что Бог даст победу, и он посоветовался с командой, вот как у нас есть команда, и он поставил впереди прославляющих, которые начали петь, представьте, поют перед врагами, «Господь благ и милость его вовек». Господь благ и милости вовек. Они славили. И когда они славили, тогда начался переполох в стане врага. И они начали поражать друг друга, эти враги. Смотрите, прославление, оно пошло впереди, но там были слова. Он говорит, Господи, прежде чем Господь послал победу, он говорит, Господи, не ты ли эту землю дал Аврааму, другу своему? Не ты ли обещал для Авраама друга своего? И так написано в книге Паралипоменон, что он друг Божий. Друг Божий. А он, тот наш Авраам, отец, он друг Божий. И в тебе, Господь сказал ему, Аврааму, благословятся все народы. Белорусы, русские люди, славяне, украинцы, грузины, армяне. И все-все другие, в тебе благословятся все народы. И поэтому Бог говорит, я всемогущий. Я хочу, чтобы мы сегодня закрепили первое, что мы служим всемогущему Богу. Ты можешь все, написано, и намерение твое не может быть остановлено, так написано в Библии. Не может быть. Теперь Господь говорит Марка 10:27. Запомните, это один из моих любимых стихов. Все возможно верующему, все возможно Богу. Все возможно Богу. Человеком невозможно, все возможно Богу. Давайте скажем вслух, я прошу вот и Наташу, и всех, скажите, мой Бог – это Бог всемогущий. Мой Бог – это Бог всемогущий. Молодцы. Все, кто смотрит эту программу по телевидению, скажите, пожалуйста, там вслух, где вы находитесь, если вы можете, если вам не разбудить ребенка маленького, и вы боитесь сказать вслух или что-то, то просто скажите, давайте еще все вместе с вами скажем, наш Бог есть Бог всемогущий. Наш Бог есть Бог всемогущий. И вот слава Господу, прославимся это Бога, наш Бог, всемогущий Бог. Это значит, мы направляем свою веру всемогущему Богу. Если мы не будем читать Слово, наша вера начнет слабеть, потому что вера от слышания, слышание от Слова Божия. А когда мы читаем Слово, мы вспоминаем, какой наш Бог. И мы вспоминаем, кто мы в нем. Мы, ой, я же дитя Бога, он же любит меня, он же умер за меня. Так вот, Господь продолжал иметь дело с Авраамом. И однажды он сказал ему сделать невообразимое. Того сына, который послал ему спустя 25 лет ожидания, ну, после обещания данного Аврааму в 75 лет, сын рождается в 100 лет. А еще до этого Авраам ждал. Так вот, сын, полученный с такими ожиданиями, с такими надеждами, Исаак, его назвали улыбка, смех, и вот это смех, улыбка и радость, и вдруг Бог говорит, возьми Исаака, сына твоего, то есть возьми радостного, счастливое, счастье твое, радость твою, улыбку твою, и иди на гору, и вознеси мне его в жертву. Написано, Бог искушал, то есть испытывал Авраама. Что сделал Авраам? Он поднялся, он взял огонь. Смотрите, с помощью Божьего огня мы должны идти, да? Он взял огонь, он взял дрова. И он не взял ни овечку, ни барана, ни козлика. Он пошли с сыном и еще два слуги. Очевидно, они несли дрова.
возможно, помогали эту нести ношу.

И, наконец, Авраам сказал им остаться двум слугам, а сам пошел вместе с сыном выше. И это описано в Библии как удивительная история, которая потрясала меня до слез много раз. Так вот, представим себя, когда Бог самое дорогое, самое любимое просит у тебя. Мы знаем конец этой истории, поэтому нам легко ее рассказать, легче, потому что мы знаем, что Бог не взял этого мальчика. Он только проверил его, готов ли Авраам. Но мы знаем, что Господь дал ему, заменил жертву. Но мы знаем, что Бог своего сына не пожалел ради нас. Скажем аминь, друзья. Он сделал больше, чем сделал Авраам. Он отдал Иисуса Христа на крест, чтобы мои грехи были оплачены, чтобы мой характер, не знаю, мои обиды, мой гнев, не знаю что, мои переживания, все свою жизнь, все что угодно в моей твоей жизни, все было оплачено во Христе, то есть было наказано в Сыне Божьем вместо нас. Слава и благодарение Богу. Кто-нибудь может поднять руку и сказать: благодарю Бога. Благодарю Бога. Мои грехи оплачены. Я выкуплен, я искуплен. Но прежде чем это совершилось с Авраамом, когда Бог дал ему чудо, и он получил вот этого овна, то есть овечка мужского рода, взрослый такой баранчик, овеска, овен, Бог вел его, и он говорит: иди, куда я покажу тебе. И Авраам шел, и сын ему говорит слова. Итак, Бытие 22, стих 13. «Возвел Авраам очи свои и увидел, и вот позади овен». Нет, давайте выше прочитаем, простите, пожалуйста. 7 стиха. «И начал Исаак говорить с Авраамом, отцу своему: отец мой. Он говорит: вот я, сын мой. Он сказал: вот огонь и дрова, а где ягненок для жертвоприношения? Он понимал это. Авель когда-то принес жертву, они приносили жертву. Но где ягненок? То есть идут без стада, идут вдвоем. Авраам сказал ему, 8 стих: Бог усмотрит себе ягненка для приношения. И шли дальше оба вместе». То есть сын пошел дальше, он пошел. «И когда пришли на место, о котором сказал Господь, Авраам устроил жертвенник, разожил дрова, связал сына своего, положил его на жертвенник поверх огня, поверх дров, и простер Авраам руку, чтобы взять нож». Даже читать тяжело, чтобы заговорить. То есть смотрите, как он был послушен. Он взял, но он не поднял руки. Бог говорит: не поднимай руки твои. Он протянул руку, взял нож. Где у него был? Может быть, в одежде, я не знаю. Бог говорит: не поднимай руки на отрока, не делай ничего, ибо теперь я знаю, что ты боишься Бога и не пожалел сына твоего единственного ради меня. И возвел Авраам очи свои и увидел, вот позади овен, то есть, мужского, овца мужского рода, запутавшийся в чаще рогами. Авраам пошел, взял его, принес его всесожжение вместо сына. Какая радость была там! Какая радость была! Библия говорит, он верил, что если даже принесет сына, Бог его тут же воскресит из мертвых. Вы представляете, какая вера была Авраама? Прославим Бога за такую веру. Он верил, что сын все равно будет жить. Он верил, что этот мальчик будет наследником всего. Авраам, он не был в фатальном состоянии, в таком поражении. Он был в вере. Но Бог его лишь проверил. И нигде в Библии не написано, что Бог сказал хоть когда-то принеси человека в жертву по-настоящему. Никогда. То есть он сам приготовил себя в жертву. Так вот, слова в 8 стихе. Бог усмотрит в себе. И тогда Авраам говорит в 22:14. «И нарек Авраам место тому Иегова Ира». Это означает: Бог усмотрит. Бог усмотрит. Все из нас знают слово «предусмотреть». Предусмотрительный человек усмотрит, то есть приготовит заранее. Я хочу вернуться сначала в слово «Эл-Шадай». То есть Бог всемогущий, Эл-Шадай, по-еврейски означает «могучий и сильный». Второе. Все достаточный.

все достаточны, то есть самодостаточны, все достаточны. Дальше. Эл-Шадай переводится как кормилец, это в смысле, который питает и заботится о нас. И четвертое. Шадай, вот слово, означает так же, как мать кормит ребенка. То есть Бог, который как мать грудью кормит ребенка. Вот такой наш Бог. И еще, кроме этого, написано, нету полного значения этого слова. Оно еще полностью не открыто. Ну, как вот в словарях. Представляете, Бог не только такой, то есть Он могучий и сильный, не только вседостаточный, у Него все есть, не только кормилец, кто питает, не только нежно, как мать, кормит грудью нас, но еще есть много другого. Поэтому на этом словом все еще работают раввины, да? Все еще работают христиане. Это огромное слово «Шадай». И к нему добавляется «Эль», то есть Бог. «Эль-Шадай». И вот это вот Бог Эл-Шадай. Мы знаем, мы должны верить, мой Бог – это всемогущий Бог. Пожалуйста, кто может со мной повторить? Мой Бог – всемогущий Бог. Скажем, я верю во всемогущего Бога. И помните, эти юноши сказали, если даже царь так не будет, Бог силен нас избавить от печи. Но если даже этого не произойдет, мы не поклонимся твоему истукану. Аллилуйя. А теперь он говорит, Иегова Ирах, то есть Бог усмотрит. Итак, слово «предусмотрит». Когда вы едете в поездку, особенно мужчины на автомобиле, они предусматривают, они заправляют бак бензина. Дети об этом не думают. Сколько там папа заправил бензина? Сколько он взял с собой еще канистры? Что аптечка в машине есть? Продукты есть? Что мама там или папа сложил с собой, значит, термосок туда, бутерброды, все. Ребенок об этом не думает особенно. А, понимаете, ему особенно, может, и не хочется в тот момент. Или он вкусняшки какие-то поел дома, он сел, он едет. Он может быть расслабленным, он может быть беспечным даже. Ну, в неправильном смысле как-то. Но он доверяет родителям. Родители предусматривают. Они говорят, ага, сыночек, так, мы сейчас оденем шарфик, мы берем с собой рукавички. Это предусматривает, да? Перчатки. Сыночек, одень шапочку. Доченька, оденься. А там окрой голову. Конечно, девушкам хочется прическа, чтобы, знаете, как-то не сбивалось это все как-то. Даже мы, мальчишки, и то такие. Я там шел зимой, думаю, ай, сейчас у меня собьется прическа. Мальчишка идет в церковь, подросток, и он думает, нет, я шапку не буду одевать, а то моя прическа собьется. Это вот. Но родители, они предусматривают, они говорят, сыночек, надо одеться, надо одеться. И вот предусматривают родители. Так вот, Бог, Он предусматривает все для тебя. Он предусмотрел для Авраама жертву вместо сына Исаака. Он, хочу повторить, предусмотрел, потому что он Ирех, предусматривающий. Если бы вы спросили Господа, он никогда бы вам... спросили человека, сказали, как ты думаешь, что будет там? Ой, я не знаю, что там будет. Бог так никогда так не скажет. Он знает все, что будет. И написано в Библии, он готовил все необходимое для бедного. Псалом говорит, Бог готовил необходимое для бедного. Это предусматривающий Бог. Первое царство 1.16, Бог говорил, иди в дом Иессея, там среди его сыновей. Видите, Псалом 68.11, друзья, смотрите, народ обитал там по благости твоей. То есть, так как Бог добрый, ты готовил необходимое для бедного. Вы можете прямо сейчас исповедовать и сказать, Бог готовит необходимое для нашей семьи. Бог готовит необходимое для моих детей. Я верю, мои дети пойдут в школу, у них все будет необходимое, вы говорите. Я верю, так что мамочки, папы, бабушки, мы говорим, я верю, что Бог поможет, Он даст необходимое. Как важна вера в этом случае? Представьте, верить Богу всемогущему. Теперь нужно верить Богу предусматривающему. Представляете? Он предусматривает. Поэтому... Смотрите, я среди его сыновей усмотрел Иегова Ирах. Я предусмотрел себе царя. Среди сыновей Бог усмотрел. Он увидел раньше. Он наперед. Самуил этого не знал, а Бог знал. Израиль этого не знал, а Бог знал. И он знал, кто именно из сыновей. Мне нравится такой предусматривающий Бог. Аллилуйя. Твой Бог, мой Бог, Он предусмотрел.

Всё. Он не только как наши родители, которые для нас заготовили, предусматривали, возьми с собой там вот копеечки, пирожки купишь, ну, где мы жили раньше в детстве. У нас было кафе, буфет. Вот, сыночек, возьми эти 15 копеек, там 5 копеек стол пирожок с повидлом. Они предусматривали. Так вот, Бог предусматривает гораздо лучше. Он приготовил сына. Он предусмотрел сына Иисуса Христа прежде создания мира. Вот что такое не Эл-Шадай, а Иегова Ирах. Он предусмотрел. Он все предусмотрел. Когда Саул был помазан, ему пророк говорит, ты пойдешь по такой-то дороге, там встретишь людей, они дадут тебе хлеб. Бог предусмотрел. Он предусмотрел. Он хочет, чтобы мы поверили. Ирина, Андрей, Рамиля, Наташа. Бог предусмотрел. Мой Бог — это Иегова Ирах. Он и смотрит. Как трудно идти путем. Как трудно, когда вы ждете и годами не получаете то, что вы... Но Бог все равно предусматривающий. Верьте в Бога, который усматривает. Он предусмотрительный. Мы доверяем Ему. Аллилуйя! Сила Духа Святого здесь. Господь касается плечи. Слава Тебе, Господь! Он все предусматривает. Вся Библия полна этих примеров. Господь говорит, шел этот хранитель сокровищ эфиопской царицы. Он знатный человек, то есть у него доверены все богатства царицы, царства. Он был верный человек. Да, он был евнух, потому что то время такое было, и они должны были в дворце быть среди свиты, среди там женщин всего. Это была та эпоха, то время, это был Ветхий Завет. Но, понимаете, Бог любил его и хотел его спасти. И поэтому в Ветхом Завете Бог говорил евнухам, да не говорит евнух, я сухое дерево. То есть не плодоносное дерево, нету плода. Потому что Бог говорит, я благословлю этих евнухов, ну, которые, вот знаете, боящихся Бога. У Бога есть любовь ко всем. Дайте Богу славу. Дайте Богу славу. Дайте Богу славу. Поэтому мы ни в коем случае нельзя смеяться над людьми или кого-то унижать, или если у кого-то бесплодие. Знаете, люди раньше смеялись над бесплодными женщинами. Там унижали, думали, это проклятие. Ну, всякие, какие только предрассудки не приходили. Но как тяжело было таким людям. Но Бог предусмотрел для него спасение. Бог Духом Святым говорит, ангел сказал, иди на дорогу, которая пуста. И представьте, едет этот евнух, вот, фельможа Кандаки, царицы Эфиопской, и Бог предусмотрел, что там стоял служитель. Теперь Бог предусмотрел для Павла откровение, исцеление. Он же ослеп, когда Савл увидел свет. Кто помнит, Савл ослеп, упал на дороге в Дамаск. Читайте, пожалуйста, Деяния. Это потрясающе. И Бог предусмотрел для него исцеление. Он говорит, что мне делать? Он ослеп, он упал на землю. Господи, кто ты, Господи? Кто ты, Господин? Потому что это был великий. Он говорит, я Иисус, представьте, которого ты гонишь. Господь прямо сказал ему. Бог раньше говорил Израилю, я Бог Авраама, Исаака и Иакова в Египте, помните? А теперь он говорит, я Бог, я Иисус, которого ты гонишь. Он говорит, Господи, что повелишь мне делать? И что Бог говорит? Иди в Дамаск, там будет сказано тебе, что надобно делать. Вы слышите здесь предусмотрение Божье? Усматривает Бог, пойдешь в Дамаск, там тебе будет сказано. И Бог усмотрел таким образом, что он уже в это время говорил другому человеку, Анания его звали, что иди, значит, найдешь Савла по такой-то улице, он теперь молится. Иди. И он говорит, Господи, мы столько зла он сделал в Иерусалиме и сюда пришел для этой цели. Он столько зла. Господь говорит, он мой избранный сосуд. И Бог усматривает, Бог предусматривает служителя Божия, который слышит голос Духа Святого. Представьте, нам нужны дары Святого Духа, да, друзья? Когда мы получаем дары Святого Духа, то Бог усматривает вас, чтобы вы были сосудом открытым для того, чтобы сказать Слово Божие. Понимаете, вот я рассказывал пример, что в Белоруссии Бог дедушке, ну, одному человеку говорит, показывает адрес в Мурманске,
и говорит:

Езжай в Мурманск, дает ему адрес дома, улицу и адрес дома. Почему Господь призвал человека из Белоруссии и повел его на Мурманск? Может быть, потому что другие в этот момент... Я никого не унижаю. Я подумал так. Наверное, другой кто-то не слышал, ну, в Мурманске самом, может быть, в соседе. Я не знаю, почему. Бог избирает разных людей. Бог послал апостолов, потому что там не было таких апостолов, да? Но я не знаю, мы лишь предполагаем. Но смотрите, Бог сказал человеку в далекой Белоруссии, и он приезжает в этот город, он находит этот адрес, и там был дом сказан, а квартира не сказана, а там девятиэтажный дом. Вот такой Господь. Он, Господи, куда же идти? Какая же квартира? А там уже близко к полуночи. И он смотрит, одно окно горит. И он, ну, поехал туда наугад. Такой-то этаж. Открывает дверь мужчина. А за его спиной петля висит на потолке. Смотрите, Бог усмотрел себе человека. Я хочу, чтобы мы ревновали. Господи, я хочу быть тем, кого ты усмотрел для кого-то, да, кого ты предусмотрел. Чтобы я пошел к ним. Библия говорит, ревнуйте о дарах духовных. То есть, чтобы в нас были дары, Господи, чтобы ты нам говорил. Ревнуйте о дарах духовных, особенно о том, чтобы пророчествовать. Слава Господу за это. И вообще не имею права кому-то. Я просто так подумал. Ну, наверное, другого не нашлось. Видите, Господь Лестера Самерла позвал кормить голодных, проповедовать Евангелие уже в зрелом, пожилом возрасте. Он говорит, Господи, почему ты посылаешь меня? А он уже был пожилой, уже у него уже было, уже пробуждение давно было в Филиппинах. Теперь он работал на радио, у него была телевизионная станция. Служил пастором в пожилом возрасте, и вдруг Господь ему говорит, Бог говорит, я, ну, как-то он сказал, я избрал тебя, потому что я не нашел других. Ты будешь, ну, я уверен тебе, или как-то так Бог сказал ему, я могу доверять тебе. И он призвал этого пожилого человека, и он начал проповедовать, раздавая еду. В Африке помогать, в Латинской Америке. Бог дал ему огромный корабль и большой самолет, чтобы грузы сбрасывать в пустыню голодающим. И это служение работает сейчас. И я хочу вам сказать, из этого служения Лестера Самерла, из отдела Финляндии, были куплены часть продуктов, которые были розданы в палаточной организации. Это было 1500 евро. И служение Лестера Самерла. Разве это не удивительно? Дадим Богу славу! Дадим Богу славу! И я к ним не обращался за помощью. Я рассказал пастору Юха Коти Сари несколько лет назад, что я видел сон, что Лестер Самерл во сне, Бог через него повелевает мне кормить людей. Я ему рассказал. Он говорит, а он поехал, нашел этот отдел Лестера Самерла в Финляндии, рассказал им. Они сказали, пусть он расскажет на камеру. Я рассказал, они сказали, мы хотим помогать. Мы хотим посылать какую-то сумму. Поэтому служение Лестера Самерла до сих пор работает. Представляете, сестры, вот сегодня Наташа назвала несколько раз. Сколько лет прошло, он уже на небесах, его сын там, другие работают. А это служение продолжает, и оно стало благословением для Нарвы, для города Силамяя. Люди приехали получить, Господи, те, кто с нами смотрит программу, вы представляете? Человек уже на небесах. Бог ему в пожилом, уже в старческом возрасте сказал это делать. И это работает. Хотели ли бы мы с вами слышать голос Божий в любые года нашей жизни, правда же? И даже в преклонных годах. Это было бы чудесно. Он говорит, я не нашел других, я избрал тебя. То есть, значит, Господь, мы не говорим, что все плохие, но Бог увидел его сердце. И этот человек был очень скромный. У него было всего там каких-то пару костюмов, несколько рубашек. Он приехал на конференцию, говорит, это мой костюм, на котором я служу на телевидении. Пару костюмов. У него не было своего автомобиля даже. Ну, его возили, конечно, его дети возили. Он все, что ему жертвовали, он отдавал голодным, проповедовать Евангелие. И Бог сказал ему, через это служение, кормление голодных, придет людей столько, как никогда на земле. Сейчас мир голодает, люди нуждаются. Представляете, если христиане придут туда с продуктами, придут с медициной. В Африке приходят даже те, которые сначала копают колодцы. Людям открывают колодцы. Люди получают воду, а даром, бесплатно. Им подарили колодец. И тогда их приглашают послушать Евангелие. Люди приходят и принимают Иисуса. Им дали воду. Им дали еду. Им рассказали о спасении. И таким образом Господь распространяет. И Бог — это Эл-Шадай. Он предусматривает.

Поэтому, если мы будем верны Богу, Бог даст нам, чтобы дать другим. Но Он также от нас просит жертву, чтобы мы жертвовали, чтобы мы не ленились и не думали, пусть кто-то пожертвует. Нет. Когда мы отдаем все, что мы можем отдать, все, что мы вот по силам сверх сил, тогда Бог прибавляет. Он даст плод посеянному вами. Так написано. Умножит плоды правды вашей. Павел говорит, вы были охотно сверх сил и по силам, и сверх сил. Я свидетель. И говорит, Бог умножит плоды. Вот таких людей, кто сеет щедро, щедро пожнет. Кто скупо сеет, скупо пожнет. Кто сеет со слезами, будут пожинать с радостью. Некоторые сеют со слезами, как один брат. Он отдал хлеб, там дома был только хлеб, по-моему, не знаю, было ли варенье. И он сказал, Отче наш, дай нам хлеб на сей день. И он отдал этот хлеб. В этот же день Господь делает чудо. К нему подходит человек и говорит, вот эти деньги, я чувствую, должен вам дать. Должен вам дать. Бог, всемогущий Бог. Но смотрите, мы сейчас... Павел говорит, мы ищем не вашего, мы ищем вас. То есть они искали нас в новом качестве, что мы были такими, как хочет Бог. Скажите аминь, да? Я ищу не вашего, а вас, то есть вашего сердца. Я хочу видеть вас именно такими, какими вы в Боге. Еще немножко. Итак, что такое Господь Иегова Ирых? Это Господь усмотрит, Господь обеспечит. Это значит, Бог верен и имеет провидение и заботу в трудные моменты. Трудные моменты. Бог – обеспечение, Божье провидение. Господь видит наперед и готовит выход из любой сложной ситуации. Наперед. Поэтому Иисус говорит, «Идите за Мной, Я сделаю вас ловцами людей». Они пошли. Петр, ну, когда была нужда, «Иди, забрось удочку у моря». Достань рыбу, открой у нее рот, и там будет статир. Господь видит, что во рту рыбы, рыба как-то проглотила, и Господь с неба знает, у какой рыбы. Знаете, Он знает, где жемчуг в ракушках лежит, правда же? И Он знает, где монетки лежат. Аллилуйя! Аллилуйя! И поэтому Господь Ирых, обеспечиватель. И теперь уже у меня нет времени, но я немножко скажу. Смотрите, Бытие 45 глава, Иосиф был продан братьями в рабство. И вдруг он сегодня, он говорит, не вы меня продали, Господь меня сюда послал. Бог предусмотрел, Иегова Ирых сделал так. Бытие 45, кто может? 45, с 1 главы по 11 стих, 45 глава Бытие. С 1 по 11 стихи. Смотрите, какие великие слова говорит Иосиф братьям, которые продали его. Из-за них он в тюрьме сидел. Из-за них он был там унижаем, продан как товар вот на рынке за 20 серебряных монет. Вот. Мы говорили недавно о 30 серебряниках. То есть серебряная монета стоит примерно 150-200 евро. На самом деле, так, ценность ее вот такая, ну, серебряной той монеты. Бывает от 200 до 500 долларов, бывает максимальная цена. И вот Иосифа продали за 20. Если мы возьмем примерно 200 евро, умножить на 20, 4 тысячи. За 4 тысячи евро. Ну, так мы очень наугад говорим. Это может быть больше, до 15 тысяч долларов максимально. Так вот, смотрите, я, простите, открою 45 главу, еще не успел. Значит, 45 глава у нас идет 11, с 1 по 11 стих. Смотрите, 5 стих. «Но теперь не печальтесь, — он говорит братьям. Он говорит, я брат ваш, они вообще. Я Иосиф, брат ваш». Конечно, он был покрашен по-египетски, у него была, соответственно, прическа, у него была одежда. Он был изменен во внешнем. Знаете, у него какие-то были украшения, богатства. Они не увидели. Они, конечно, перед ним пали ниц. И вдруг он говорит, я брат ваш, Иосиф, которого вы продали. И теперь Господь говорит, он говорит, не печальтесь, не вы послали меня сюда, потому что Бог послал меня перед вами для сохранения вашей жизни. Это обеспечение Иеговы Ирых. Смотрите, как Бог позаботился. Какие пути Божьи велики. Прославим Бога. Он Иегова Ирых, Он предусмотрел. Бог послал меня перед вами, чтобы оставить каждого из вас на земле, сохранить вашу жизнь великим избавлением. 7 лет было голода. 7 лет голода. Бог послал меня. Идите скорее к Отцу. Итак, не вы меня послали опять, но...

О Бог, который поставил меня отцом фараону и господина над всем домом его, и владыкой по всем земле египетской, идите скорее к отцу моему и скажите ему, так говорит сын твой Иосиф». И тут Иосиф, конечно, с ними говорил на иврите. Конечно, он говорил на родном языке. Конечно, они поняли, увидели, Бог поставил меня господином над всем Египтом. Приди ко мне, немедли. Бог предусмотрел. Аллилуйя. Давайте сейчас благодарить Бога за то, что Он предусматривает. Верите ли вы, что Бог еще много предусмотрел в вашей жизни? А ведь если мы не будем верить, мы отпадем от этого благословения. Помните, один вельможа не верил, что будет лучшая мука завтра продаваться по шекелю, а ячмень или лучшая мука по 2 шекеля, а ячмень будет там, или овес, а ячмень по 2 шекеля. Нет, по 1 шекелю. По сиклю, то есть, ну, шекель. Он не поверил в это. И тогда пророк говорит, вот, ты увидишь это своими глазами. Он говорит, если даже Бог окна откроет на небе, может ли такое быть, чтобы завтра по 1 сиклю продавалась мера муки? Он говорит, вот ты будешь это видеть. Но есть этого не будешь. И так и получилось. Так и получилось, потому что, когда это все было, Бог неожиданно излил благословение, то есть враги убежали, запасы все остались, муки было с избытком, продавались по дешевой цене. И тогда вот этот сановник, на которого руку царь опирался, он был выведен к народу, и народ расправился с ним. Поэтому он видел, вот, богатство пришло. Но он это уже не ел. Он умирал, потому что люди линчевали его, к сожалению. Но, тем не менее, это люди разносились на него, как он не поверил Богу. Потому что неверие – это плохо. Так вот, сегодня хотим ли мы верить в полноте? Брат Сережа, брат Володя, сестра Неля, верить в Бога, который предусмотрит все. И мы свою веру направим в Бога, который предусмотрит. Когда вы идете в церковь, некоторые из вас говорили, я приду, и Бог меня исцелит. Это вера в Бога Иегова Ирах, то есть предусматривающего. Правда же? Аминь. Когда человек говорит, я пойду, миссионер говорит, я поеду проповедовать, а Бог обо мне позаботится. И тогда Иегова Ирах начинает действовать. Человек пошел, там его накормили, там его напоили. Вот. Может, кто-то билет ему даже купил ехать дальше. Он словом служил. Поэтому Иисус отправлял, говорит, не берите с собой серебра, меди в поясе. То есть не берите запасы. Трудящийся достоин пропитания. Они пошли по городам, знаете, скромно, без денег. Но они везде были накормлены. Он говорит, оставайтесь там, куда придете, ешьте, что вам предложат. Трудящийся достоин награды, то есть чтобы вас накормили. И поэтому Господь, Он и Иегова Ирах. Запомните, друзья, пожалуйста, когда вернетесь домой, скажите Ему, Господи, благодарю, что Ты мой Эл-Шадай. Благодарю Тебя, что Ты мой Иегова Ирах, что Ты предусмотришь все. Ты готовишь необходимое для бедного. И весь народ да скажет аминь. Давайте прославим Иисуса. Аллилуйя!

0: Okay, cut.
1: One of early Greece's decadent cities.
2: The Persians called this place Kathpatouka.
1: One of the most colorful.
2: The Arch of Titus has a tremendous story to tell.
3: Not even really a restoration.
4: 12th century mosaic of Jesus Christ with John the Baptist on the right.
5: Путешествие в историю с Дэйвом Стоцем. Часть пятая. Афины и Павел. Добро пожаловать на программу «Путешествие в историю». Мы едем по центральной части Афин. Если вы захотите увидеть, как люди ездят против законов физики, то приезжайте сюда. Как мне казалось, моя цель была проста — найти Афинский Акрополь. Это то плато, которое вы видите на изображениях Афин, здание с развалившимся верхом. Вскоре я его нашел. Как и в случае с Римским Колизеем, это не всегда получается, когда точно следуешь указателям. Нужно срочно уволить тех, кто расставлял знаки и указатели в этом городе. Я уже начал отчаиваться, но в такие моменты прибегают к отчаянным мерам. То есть нужно поступить не по-мужски. Просто остановиться и спросить дорогу. Ясно. В ту сторону? Прямо? Первый поворот направо? Понятно, направо. Старания подделать местный акцент не очень помогли. Снова остановка, чтобы спросить дорогу. Даже местные полицейские не очень помогли. Акрополь, Парфенон. Он о нем слышал. Моя третья и последняя попытка была с человеком, который, как и я, тоже что-то искал, как я понял. Даже примерно не подскажете направление? Когда он сам стал спрашивать дорогу, я понял, что у меня проблемы. Развернитесь на круге и налево. Поверите или нет, его указания по кругу и налево. Спасибо, друг. Мне очень помогли. И почти после состоявшейся встречи с местной фауной, я его нашел. Великий Афинский Акрополь. В Древней Греции были развиты идеи свободомыслия, открытых вопросов и критического мышления. Очень влиятельными были такие люди, как Сократ и его ученик Платон, а также ученик Платона Аристотель. Их мышление вытеснило старую систему с непререкаемой покорностью царям, придворным мистикам и религиозным лидерам и познакомило людей с новым подходом к интеллектуальным и жизненным вопросам. Они приняли многие жизнесоставляющие позиции человека, повлиявшие и на будущую западную цивилизацию. К ним относятся народовластие, образование для масс и право подвергать сомнению старые традиции и авторитеты. Человек, которого миллионы людей считают одним из наиболее влиятельных личностей в истории человечества, еврей по имени Павел. Он поступил именно так здесь, в Афинах. Он подверг сомнению религиозные традиции того времени, на этом месте, в Ареопаге на холме Марса. В этом выпуске «Путешествие в историю» мы посмотрим на жизнь человека, бывавшего здесь, на холме Марса, который, по мнению многих историков, был одним из самых влиятельных людей, живших на Земле. Многое из того, что мы воспринимаем как должное, может быть напрямую связано с тем, чему он учил и проповедовал. Его звали Савл из Тарса, но позже он стал известен как апостол Павел. Он был знатным иудеем, родившимся в Малой Азии и имевшим римское гражданство. Учение, которое он распространял, противоречило древнегреческой культуре и бросало вызов общепринятой человеческой мудрости, но при этом изменяло человеческие сердца. Его послания изменили курс истории. Но для многих апостол Павел — это историческая тайна. До того, как он стал наиболее влиятельным защитником Евангелия Христова, он был Савлом, безжалостным противником христианства. Он яростно шел против христианства, и главным его желанием было уничтожить эту новую секту и ее последователей. Но внезапно

Ведь это просто термин, означающий самое высокое место города. Акро означает высокий, полис — город. Даже не верится, что я ехал там внизу. Но не все акрополи построены одинаково. Акрополь, находящийся в Афинах, не только окружен развалинами, но и символизирует славную эпоху в истории Греции, которую иногда называют «золотым веком». Еще это время называют эпохой Перикла, в честь легендарного лидера, благодаря которому Афины превратились в один из величайших городов мира. Перикл использовал огромные оборонные средства для осуществления невероятных строительных проектов. Если вы кому-то скажете об Афинах, они сразу представляют это. Это Парфенон на Акрополе, который возвышается над Афинами. Это одна из самых узнаваемых достопримечательностей во всем мире. Может показаться, что Перикл и его архитекторы позаимствовали свои чертежи из учебников архитектуры нашего времени. Они подчеркнули естественную возвышенность Акрополя линиями обзора и подступов, чтобы по мере приближения он казался более массивнее. Первым и наиболее значимым объектом Акрополя был Парфенон. Здание, ставшее мировым символом греческого искусства, архитектуры, науки, философии и литературы. Его дизайн был разработан архитекторами, которые лично выбирал Перикл. Парфенон создавал иллюзию, казавшись более крупнее и величественнее, чем он был на самом деле. В отличие от современных, разработанных на компьютере зданий, в кажущемся прямолинейном дизайне Парфенона нет прямых линий, и колонны по его периметру в дорическом стиле были намеренно сделаны не идеально. Слегка расширенные посередине и утончаясь кверху, они немного наклонены назад. Да, слегка расширены посередине. Но стало ли это несовершенство результатом плохого дизайна или некачественных работ? Вряд ли. Колонны создают такой эффект, что на взгляд человека, приближающегося к храму, на уровне земли, они кажутся совершенно ровными и гораздо выше, чем они есть на самом деле. Даже вертикальные ребра на колоннах, которые утончаются ближе к верхушке, производят впечатление, что колонны выше, чем они есть в реальности. Другими словами, чтобы казаться идеальным, Парфенон был намеренно сделан не идеально. Идеально. Можно с уверенностью сказать, что не существует архитектурного дизайна, который бы копировали, имитировали и воспроизводили чаще, чем Парфенон в Афинах. Возможно, мы не понимаем, но каждую неделю мы проезжаем мимо нескольких десятков клонов Парфенона, начиная от колонн местной библиотеки или городского центра до памятников американского наследия в Вашингтоне и учебных залов во многих колледжах и университетах. Парфенон повлиял на западную архитектуру больше, чем какое-то другое историческое здание. Но ни одна из его копий даже не приближается к оригиналу. Архитектура — это не единственное, с чем у людей ассоциируются древние Афины. Когда вы слышите «древняя Греция», то на ум приходит слово «философия», которое означает «любитель мудрости». Благодаря тому, что один из наиболее влиятельных мыслителей и философов происходит из Афин. Я говорю о философском триумвирате Сократе, его ученик Платон и ученик Платона Аристотель. Я стою на том месте, откуда открывается вид на древнюю Афинскую Агору, рядом с Парфеноном и Акрополем. Здесь когда-то философы делились своими мыслями с обычными людьми. Древняя Греция была местом зарождения философии и того, что мы называем современным образом мышления. Это был период, формирующий историю. Греческие философы во многом повлияли на мировоззрение обычных граждан. Они радикально изменили свой мир, а сделав это, они помогли также изменить и наш мир. К тому времени, когда Павел прибыл в Афины, они стали частью Римской империи, но он по-прежнему был известен как интеллектуальный и многокультурный город, давший многих великих философов и политических мыслителей. Это был и очень религиозный город. Повсюду на улицах были храмы и статуи богов и богинь. Афины был развитым городом с напыщенной интеллектуальностью и повышенным интересом к духовным вопросам и новым идеям. Теперь понятно, в какую обстановку попал Павел, когда впервые пришел в Афины. И что же Павел?
Для чего он сюда пришел и что сподвигло его к этой встрече с великими афинскими умами? Чтобы ответить на этот вопрос, нам необходимо вернуться назад к тем событиям в жизни Павла, которые привели его к этому моменту. Так что пристегните ремни, вас ждет скоростная экскурсия по жизни одного из самых значительных людей в истории. Итак,

Поехали, готовы? Савл родился в Тарсе, городе на юго-восточном побережье Малой Азии. Сегодня это Турция. Он был искусным изготовителем палаток и занимался этим ремеслом большую часть своей жизни. Будучи посвященным иудеям, он ревностно относился к своей религиозной идентичности. В молодости его послали в Иерусалим учиться у авторитетного учителя Гамалиила, который был членом иудейского суда под названием Синедрион. Савл стал ревностным фарисеем, одним из тех, кто считал себя защитником иудейского закона и традиции. Вначале главная цель деятельности Савла заключалась в уничтожении растущей группы людей, причиняющих им большие проблемы. Их называли христианами. Они верили, что Иисус из Назарета был истинным мессией Израиля. Для Павла в лучшем случае это было заблуждение, а в худшем — злостным искажением иудейской веры. Библия рассказывает, что Павел принимал участие в убийстве христиан. Он ездил повсюду и преследовал христиан, верящих, что Иисус — это Мессия. Впервые в Писании мы встречаем Савла в 7 главе Деяний. Стефан, апостол Иисуса и свидетель его воскресения, был обвинен в хуле на Моисея и Бога. Когда его привели на совет иудейских старейшин, Стефан выступил в защиту своей веры в Иисуса из Назарета, как мессию Израиля. В глазах религиозных лидеров это было богохульством. Савл также был на этом месте. И после того, как Стефана вытащили за пределы городских стен, в Деяниях сказано, что Павел сторожил одежду людей, которые побивали Стефана камнями. То есть он одобрял эту казнь. Савл видел свою миссию в том, чтобы продолжать войну против послания христианской веры и полностью уничтожить людей, подобных Стефану. С этой целью Савл и отправился в Дамаск в 34 году после Рождества Христова. Его целью было преследовать верующих в Христа мужчин и женщин, возвращать их обратно в Иерусалим, чтобы там их сажать в тюрьму или казнить. Но по дороге в Дамаск произошло событие, после которого Павел ослеп, был в трепете, смиренный и изменился навсегда. В Деяниях говорится о свете с небес, который осиял все вокруг. Внезапно зазвучал голос, который буквально свалил Павла на землю. «Савл! Савл! Почему ты гонишь меня?» Это был голос воскресшего Иисуса, который велел ему продолжить путь в Дамаск и ожидать дальнейших указаний. После той встречи с Христом Павел ослеп. Когда он прибыл в Дамаск, то верующий еврей по имени Анания вернул ему зрение, объяснив, что Бог предопределил ему увидеть праведника, и чтобы он, Савл, стал для всего мира свидетелем веры в Иисуса Христа. Обращение Савла, по свидетельству многих христианских апологетов, это настоящая проблема для тех, кто скептически относится к христианской истории. Как можно объяснить тот факт, что человек, который упорно преследовал христиан, внезапно и без какого-либо логического объяснения изменил мышление и стал членом той общины, которую так яростно преследовал? Радикальность, которой изменился Павел, дает все основания для вывода о реальности его встречи с воскресшим Христом. Результатом этого может служить и перемена имени. Он стал апостолом Павлом. Павел еще несколько лет осмысливал свой новый опыт, примеряя свое иудейское воспитание с вновь обретенной верой в Христа. Но когда пришло откровение, то Павел стал главным христианским проповедником не только перед иудеями в Израиле, но и перед язычниками. Ведь если Иисус был израильским мессией, он был и Господом для всех народов. Потом началось апостольское служение Павла, которое длилось 22 года и провело его по всему Средиземноморью. Карты в конце Библии позволяют увидеть, как много он путешествовал. Первое из трех миссионерских путешествий он совершил вместе со своим близким другом и соратником Варнавой, который первым представил Павла апостолом в Иерусалиме. Их первое совместное путешествие началось с родных мест Павла в Антиохии. Сначала они отправились на Кипр и привели к вере римского проконсула.
Затем они пошли на север, в Малую Азию, и пришли в другой город под названием Антиохия. И в Деяниях 13 говорится, что оттуда их послание начало распространяться по всему региону. После того, как благая весть пронеслась по той земле, преследования обрушились и на самого Павла. Местные иудейские лидеры угрожали ему и выгнали его из региона. Тогда они отправились в Листру, где Павла побили камнями и оставили умирать, но ему удалось спастись. Павел с Варнавой отправились в Дервию, по пути приобретая обращенных. Затем они повторили свой маршрут в обратном направлении, ободряя уверовавших, которых они приобрели. Второе путешествие Павла было уже с другим другом иерусалимских апостолов по имени Сила. На этот раз они отправились в Малую Азию, проходя Тарс и Дервию. В Листре Павел встретил человека по имени Тимофей, которого убедил присоединиться к их путешествию. Этой дружбой Павел дорожил всю жизнь. Они пошли на север, где-то останавливались, но продолжали проповедовать Евангелие и приобретать учеников. Затем Святой Дух повел их в Троаду, где в видении Павел увидел мужа, македонянина, умоляющего о помощи. Этот Божий призыв повел их в Македонию, в город, который назывался Филиппы. Там они столкнулись с одержимой бесом служанкой, которая, возможно, и была Пифией из Дельф, о которой мы говорили в прошлой передаче. Там Павла и Силу избили и бросили в тюрьму, где после молитв и песнопений тюрьму потрясло сильное землетрясение, и двери открылись. Два миссионера не позволили тюремному стражу убить себя и прямо там проповедовали ему Евангелие. Крестилась вся его семья, а Павел и Сила были освобождены. Следующей их целью были Фессалоники и Верия. Там Павел встретился с иудейскими лидерами. Некоторые из них поверили Евангелию, а некоторые восприняли Павла враждебно и противостали ему, возбудив народ. Вскоре он был вынужден оставить Тимофея и Силу и уйти. Он решил идти на юг к Афинам, а там ожидать прибытия своих товарищей. Посещение Павлом Афин описано в Деяниях 17. Павел увидел, что Афины — это не просто образованный город, но он полон идолов, обилие которых огорчило и возмутило его дух. Библия также говорит, что он беседовал с местными иудеями и даже с некоторыми философами на Афинской рыночной площади. Публичная дискуссия Павла произвела резонанс, чтобы представить ему возможность обратиться к элитной группе афинских интеллектуалов, которая называлась Ареопаг. Одно из мест, которое я хотел увидеть в Афинах, это древняя агора. Это древняя гора или рынок. Именно сюда в первый раз пришел Павел беседовать с афинянами. От агоры здесь остался музей под открытым небом. Он так и называется — древняя агора. А именно сюда первый раз пришел Павел, когда посетил Афины. Отсюда вы можете видеть огромный мраморный холм, который называется холм Марса. Там Павел встретился с элитным советом Ареопагом. Прямо здесь, перед великим памятником, храмом древних Афин, Акрополем. Мы снова здесь, у Акрополя в Афинах. Греки называли его священной скалой. На протяжении веков он был центром греческого языческого поклонения. Язычество Древней Греции незначительно повлияло на ход истории западной цивилизации. Но великие мыслители и философы, а также идеи, которые обсуждались и рассматривались на холме Марса, они изменили мир, и одна из этих идей принадлежала Павлу. Чем же был Ареопаг? До 5 века до нашей эры он состоял из совета городских старейшин. А в классическое время это был суд по расследованию убийств. Но к тому времени, когда постоянно расширяющаяся Римская империя поглотила Грецию, Ареопаг уже функционировал менее официально. Он стал советом хранителей афинской морали, религии и традиции. Но в Деяниях 17 также говорится, что афиняне любили проводить время, рассказывая или слушая новые идеи. Поэтому, когда образованный и красноречивый иностранец пришел в город, рассказывая о воскресшем человеке, который был Сыном Божьим, то это было мгновенно оценено как что-то новое и необычное, и вскоре Павел уже стоял посреди заинтересованного, но скептически настроенного Ареопага, защищая эту новую радикальную идею. «Афиняне, по всему вижу я, что вы как бы особенно набожны.
Так Павел начал свое обращение на холме Марса, сказав также, что он видел несчетное множество объектов поклонения по всему городу. Он упомянул виденный им жертвенник, посвященный неведомому Богу, который, возможно, был их попыткой умиротворить Бога, которого они, может быть, случайно пропустили. Павел подводил их к ощущению, которое есть у всех людей, что есть что-то выше и больше нас, что заслуживает поклонения. И даже если они по-настоящему не понимали этого, но в своих бесконечных ритуалах они искали единого Бога, явленного в Иисусе Христе, хотя, как сказал Павел, он недалеко от каждого из нас. Возможно, одно из важнейших

Личных замечаний, сделанных Павлом на этом огромном куске мрамора Ареопаги в тени от Парфенона, заключалось в следующем. Хотя этот город был полон идолов, и афиняне были очень религиозными, но Бог, которого они назвали неведомым, на самом деле не пребывал в храмах, сотворенных человеком. Потому что христианская вера — это религия, основанная на послании, сконцентрированном вокруг одной личности. То, что Бог не пребывает в храмах, построенных человеком, было ничем иным, как прямым ударом по греческому мировоззрению, утверждением, что огромные архитектурные памятники, посвященные богам, возвышавшиеся за его спиной, были просто лишены смысла. Лжебоги греческих религий и даже человеческие структуры Римской империи не были и никогда не будут наивысшей властью. Они были лишь слабой имитацией одного бога. На холме Марса Павел закончил свою речь рассказом о том, как Бог подтвердил, кто есть Иисус из Назарета, воскресив его из мертвых. И хотя афинянам нравилось обсуждать новые идеи, но они никак не могли вместить телесное воскресение Иисуса. Библия говорит, что некоторые даже начали насмехаться над Павлом. Но к досаде Ареопага и, возможно, к удивлению самого Павла, в тот день некоторые люди поверили. Одним из них был Дионисий, бывший член Совета Холма Марса. Прямо здесь, на этом, кажущемся незначительном куске мрамора, произошел эффект волны. Из Афин Павел продолжил свое миссионерское путешествие, отправившись в Коринф, город, который мы детально рассмотрим в следующей передаче. Здесь Павел написал второе послание Фессалоникийцам, а возможно и послание Галатам. Потом, после короткой остановки в Ефесе, Павел отплыл в Иерусалим, а затем обратно в Антиохию, где он завершил свое второе миссионерское путешествие. Вскоре Павел отправился в третье и последнее миссионерское путешествие, которое вновь привело его в центр Малой Азии. Он поехал укрепить церкви, которые он насадил во время предыдущих путешествий. На этот раз его конечной точкой был Ефес. Здесь Павел написал первое послание Коринфянам, церкви, которую он насадил в Коринфе. На этот раз он столкнулся с яростным противостоянием, результатом чего стало бурное возмущение некоторых ефесских ремесленников, которые поняли, что послание Павла подрывало местную торговлю языческими идолами. Конфликт в Ефесе разгорался, и Павлу пришлось отбыть в Македонию, где он написал второе послание Коринфянам. Затем в Коринфе он провел зиму и написал послание к римлянам. И, наконец, следующей весной Павел вновь отправился в путь, чтобы вернуться в Иерусалим. По пути он постоянно посещал, ободрял и поддерживал церкви. Когда он был в Иерусалиме, некоторые иудейские лидеры ложно обвинили Павла в том, что он ввел язычников в храм, и эти обвинения вновь заточили его в тюрьму. Но Павлу, который был римским гражданином, удалось избежать местного суда в Иерусалиме, который, несомненно, завершился бы его смертью, опросить суда у кесаря. Будучи в заключении, Павел предстал перед правителем Фестом, царем Агриппой и его женой Вереникой. И у царя не было иного выбора, как послать Павла в Рим. Молил бы я Бога, чтобы не только ты, но и все, слушающие меня сегодня, сделались такими, как я, кроме этих уз. Путешествие в Рим в 59 году нашей эры — это наиболее драматическая цепь событий в жизни Павла. Корабль, который вез Павла и других узников, попал в сильный шторм, вызванный северо-восточным ветром под названием Евроклидон, который обрушился на корабль с неистовой силой. Две недели корабль дрейфовал, затерянный в Средиземном море, пока не разбился о риф у побережья острова Мальта. Павла и других узников выбросило на берег. В Деяниях 27 сказано, что ни один человек не погиб. Наконец, после нескольких месяцев, Павел достиг Рима. Следующие два года он провел под домашним арестом, где мог беспрепятственно проповедовать Евангелие. Там он написал новозаветные послания Филимону, Колоссянам, Ефесянам и Филиппийцам.
На короткое время он был освобожден из римского заключения и провел несколько лет, занимаясь миссионерским трудом. Там он написал первое послание к Тимофею и послание к Титу. В конце концов, он был снова посажен в тюрьму, на этот раз при правлении императора Нерона, который уже начал гонение на христиан. Последнее письмо Павла, второе послание Тимофею, было написано, когда он ожидал своей смерти. В 67 году Павел был обезглавлен. Противостояние культуры того времени Павел не отступал ни на шаг. Он был сострадательным, но и был жестким. Он был абсолютно логичным, но никогда не скрывал, что христианство основано на вере или доверии определенным историческим фактам. Он общался с интеллектуальной элитой, обычными людьми и царями, наделенными властью, не идя на компромисс со своим собственным посвящением Христу. Он подтвердил свое послание кровью, ранами, побоями и, в конце концов, мученической смертью. Возможно, такой эффект и влияние на историю дала Павлу его непоколебимая смелость и вера. Как он написал Филиппийской церкви: «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Путешествие в историю с Дэйвом Стоцем.

0: дождь, вода шумит, и Барри храпит. Ах, макровато.
1: Что?
2: На вопросы многие с головы.
1: Вот это да!
0: Та птица или поет во сне, или очень мелодично храпит.

0: Вы тоже слышите этот шум?
1: Бонжур, мои пернатые друзья.
0: Так это ты там пел?
1: Уи! Рад, что понравилось.
0: Я не сказал, что нам понравилось.
1: О, я вижу. Хотя на самом деле ничего не вижу. Видите ли, я слепой. Меня зовут Люк. А как зовут вас?
0: Если хочешь знать, как меня зовут, то я широко известен под именем Крейг. Лидер удодов. Самых царственных птиц на этом озере.
1: Что ж, Крейг, не мог бы ты дать какой-нибудь пищи бедной слепой птице, которой предстоит долгий путь и которая лишена возможности как видеть, так и летать? Я с удовольствием расплачусь за ужин пением. Я так давно...
0: Не пой! И лишней еды у нас нет. Плыви отсюда.
1: Месье, неужели у вас нет ничего для бедного голодного пернатого друга?
0: Единственное, что я могу дать нищему, это совет. Убирайся с этого озера. Прощай.
1: Ух! Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Кто там плескается такой большой? Я всего лишь бедный путник в поисках знаменитого голубя. Кто бы ты ни был, не трогай меня.
2: Хм, я тебя не трону.
1: Оу! Святая корова, святая скумбрия размером с корову, кто бы ты ни был, не трогай меня!
3: Это мой брат Джейкоб, мы хотим тебе помочь!
1: Кошмар! Только не ешьте меня!
3: Ну, нет, не волнуйся, парниша, можешь остаться с нами!
2: Только держись крепче!
1: Мне кажется, мы как будто оторвались от земли!
3: Так оно и есть! Ты летишь на клюве Джека, и мы пересекаем большое озеро.
1: О, на миг мне показалось, что вы сказали, будто мы летим. Ну, земля внизу, ветер в лицо, жучки в клюве. C'est impossible! Я лечу!
4: Попробуй-ка виноград. Очень вкусный.
5: Не едой единой живет птица.
4: Разумеется, но не здесь, в пустыне.
5: Я летаю верой, а не зрением.
4: Но ты, должно быть, голоден.
5: Моя пища не от мира этого.
4: Нет мира сего. Как загадочно. Ах, что же он постоянно говорит загадками?
6: Прошу на берег.
7: Чего бы ты хотел поесть? У нас есть серые семена, черные червячки и голубая голубика.
1: Так кормят после каждого полета. Кто вы, птицы? И что вы здесь делаете?
8: Живем здесь. Рекомендую голубику.
6: Итак, зачем ты ищешь Есада?
1: Есада? Уи, так его зовут. Ну, я еще никогда не летал. Я надеюсь, он сможет научить меня. Но после полета с Джеком я уже не так в этом уверен. Там довольно-таки страшно.
2: Летать — это здорово. Надо только набить крыло.
1: В этом моя проблема. Я слепой, и потому бьюсь крыльями обо все. Ветки, растения, деревья. Последний раз, когда я пробовал летать, я врезался в розовый куст. Ай-яй-яй-яй-яй, ненавижу шипы. Так что... Он сможет мне помочь?
6: Если кто и поможет, так это и Есада.
4: Я тут подумал, ты прав. Мы все должны соблюдать правила.
5: Правда?
4: Да, но никто не сможет. Это невозможно. Все проиграют, и тогда они поймут, что этот мир не любит неудачников.
5: А я люблю неудачников и бедняков. И нуждающихся, и страдающих.
4: Потому-то успешные птицы и близко к тебе не подойдут. Сколько из твоих друзей занимает высокое положение в птичьем мире? Удоды тебя ненавидят? Разве не лучше было бы, если бы они тебя любили?
5: Популярность — это еще не все.
4: Еще как все. Я могу тебе показать, как быть популярным. А будешь и дальше носиться со свитками, у тебя вообще друзей не останется. Вокруг тебя никого не будет так же, как и в этой пустыне.
5: Если буду продолжать изучать эти свитки, то друзей будет больше, чем песчинок в пустыне.

0: Нет другой такой нектарницы, как Мэгги. Она всегда готова помочь, чем только может.
1: Привет.
2: Салю. Ты Мэгги, да?
1: Правильно. О чем ты думаешь?
2: О полетах. Я мечтаю, что однажды и Есада поможет мне начать летать, как Джек. Наверное, так потрясающе видеть весь мир сверху.
1: Прекрасная мечта.

0: Я сюда.
1: Ты вернулся.
0: Как путешествие?
2: Заманчиво.
1: Вот это Люк.
3: И у него большая мечта.
2: Привет, Люк. Чем я могу тебе помочь?
4: Я хочу быть птицей, способной позаботиться о себе и летать по воздуху. Я знаю, ты можешь мне помочь.
2: Хоть ты и маленький, но у тебя большое сердце. Следуй за мной, зяблик. Барри, у меня для тебя задание.

0: Люк, я измажу твои глаза грязью.
1: Грязью? В самом деле? Лябу!
0: Не двигайся. Хорошо. А теперь окунись и смой грязь в озере.
1: Теперь что я должен сделать, чтобы взлететь? Стойте. Я вижу. Я вижу! Я действительно вижу! Я вижу! Я вижу!

0: Но как только Люк, омывшись от грязи, стал смотреть на мир ясными и чистыми глазами, заявились у Доды.
1: Мы хотим, чтобы эта слепая птица убралась с нашего озера. Она опасна.
2: Здесь нет слепых. Я был слеп, но теперь я вижу.
1: Что? Это невозможно. Может быть, ты и не был слепым? Возможно, ты просто пытался нас обмануть?
3: Почему бы вам не спросить его родителей?
4: Сынок, здравствуй, Люк.
2: Мама, ты такая красивая, такая красочная и молодая.
4: Сын мой, тебе так идет быть зрячим.
2: Папа, о, папа, именно таким я тебя и представлял. Сильным, благородным и немногословным.
1: Невозможно исцелить птицу, которая родилась слепой.
2: Одно знаю, я был слеп, а теперь я вижу.
5: Никто не исцелит птицу, которая родилась слепой. Никто.
0: И Есада открыл нам глаза на удивительный мир, что нас окружает. И показал, что чудеса могут происходить, когда мы полагаемся на него.
6: Мультфильм дублирован студией Эммануил. Роли озвучивали Андрей Вельколик, Анастасия Зиновенко, Анатолий Зиновенко, Юрий Коваленко, Максим Кондратюк, Николай Лазовский, Дмитрий Нежельский, Александр Павлик, Наталья Романько. Песни исполняли Александр Павлик и Яна Перетятько. Перевод Игорь Рыжиков. Звукорежиссер Ярослав Микитин. Монтаж Людмила Горячева. Режиссер дубляжа Николай Лазовский. Исполнительный продюсер Наталья Кузьмина.

0: Истории Люси Робин.
1: Мечта. А эта история произошла с песиком Тоби. Кстати, вы его уже должны знать. Как-то я вам рассказывала о Тоби и его тяжелой ноше. Но сегодня не об этом. Я расскажу вам о новом приключении Тоби –

0: Сегодня Тоби вместе со своими друзьями играл во дворе. Вдоволь набегавшись, ребята присели на лужайку и рассказывали истории друг другу. Сначала говорили о своих приключениях, а потом стали рассказывать о своих мечтах. Эта тема очень оживила разговор, ведь каждый из них мечтал, и каждый хотел рассказать о своей мечте. Первый рассказал о своей мечте Гарри.
1: Я мечтаю о игровой приставке, ребята.
2: А я мечтаю петь на сцене,
0: сказала мечтательно Стефа.
3: А мы хотим скейты,
0: сказали в один голос братья-близнецы Пудели.
1: А я мечтаю летать,
0: сказал Тоби и закрыл глаза. Услышав это, все стали смеяться над Тоби.
1: Ой, ну ты даешь, ты же не ворона.
0: От души хохотал Гарри.
4: И не летучая мышь.
5: Или ты хочешь быть летучей собакой?
0: Смеялись братья Пудели.
1: О, летучая собака, прикольно.
0: Тоби удивился, что друзья так прореагировали на его мечту. Каждый день Тоби выходил после школы играть. Иногда его дразнили летающей собакой.
3: Летучая собака!
2: Летающая собака!
0: Тоби старался не обижаться, хотя ему было очень неприятно. Но однажды он очень расстроился. Тоби заметил, что потихоньку мечты его друзей сбываются. Стефа пела на сцене на школьном празднике. У Гарри появилась игровая приставка, а Пудели уже осваивали новый вид транспорта – скейты. Нет-нет-нет, не подумайте ничего плохого о Тоби. Он был искренне рад за друзей. Его огорчало, что его мечта не сбывается. Дома задумчивый Тоби сидел на диване.
6: Тоби, все в порядке? Мне показалось, что ты грустный.
0: Спросил папа и присел возле него на диван.
1: Я мечтаю.
6: Мечтаешь? О, это очень хорошо,
0: сказал папа. Тоби рассказал о своей мечте, о том, что над ним любят подшутить по этому поводу, и что мечты его друзей уже сбылись, а его, скорее всего, останется всего лишь мечтой. Папа, выслушав, сказал:
6: «Ну, у тебя большая мечта, а для большой мечты нужно время. Даже самая невероятная мечта когда-то может стать реальностью. Не огорчайся, верь, и когда-то она обязательно исполнится».
0: Проходили дни и недели, Тоби продолжал мечтать. Однажды в субботу папа разбудил Тоби очень рано.
1: Ну, сегодня же выходной, пап. Ну, я спать хочу,
0: бормотал сонный песик.
6: Вставай,
0: сказал папа.
6: Вставай, сынок, ты не пожалеешь.
0: Тоби быстро встал и собрался. Вместе с папой они приехали в очень необычное место. На аэродром. Это место, где живут самолеты. У Тоби от волнения сердце чуть из груди не вылетело. Там было так интересно. Их встретил пилот, он представился и выдал им всем по рюкзаку. Все вместе они сели в самолет и поднялись высоко в небо. Тоби смотрел на землю. Она была такая красивая и необычная.
1: Папа, моя мечта сбылась! Я летаю!
0: С восторгом говорил Тоби.
6: Еще не совсем, сынок. Сынок, скоро она действительно полностью исполнится. В твоем рюкзаке парашют. И сейчас мы сможем действительно полетать.
0: Это было так захватывающе и волнующе. Выполнив все рекомендации инструктора, Тоби вместе с папой спрыгнули с самолета и раскрыли парашют. Тоби действительно летел. Это было такое замечательное чувство. Он был счастлив.
1: Папа! Папа! Ух ты! Моя мечта сбылась! Ух, здорово! Ух, как мне нравится! Я летаю! Ух ты! Вау-вау-вау! Уху!
0: Кричал счастливый Тоби.
1: Я лечу! Я лечу! Как здорово! Ух ты!
0: Когда Тоби с папой были уже на земле и отдыхали после полета, папа сказал:
6: вот видишь, сынок, мечты сбываются.
1: Да, папа, но у меня теперь родилась новая мечта. Я хочу стать пилотом, чтобы и мои друзья могли тоже полетать.
6: Ну что ж, ты уже знаешь, что мечты сбываются. Только для этой тебе придется потрудиться и учиться.
0: Сказал папа.
1: Я согласен.
0: Радостно ответил Тоби. Любая, даже самая необычная мечта может сбыться. Возможно, для кого-то она покажется невозможной или неинтересной. Но это и не так уж важно, ведь стремиться к ней и верить в нее будет не кто-то, а ты. Мечты сбываются. Только для этого нужно трудиться, верить и ожидать.

Можно ли узнать религию или учение, если не погружаться в них и не жить среди людей, которые их исповедуют? Я прожила в Индии 4 года и знаю об индуизме не понаслышке. Сейчас очень популярны такие понятия, как карма, нирвана, касты. Но знаем ли мы, что на самом деле они означают, и стоит ли приобщаться к этим учениям? Многие понятия и практики индуизма настолько проникли в нашу повседневную жизнь, что мы с ними сроднились. Мы их практикуем, советуем другим людям, не задумываясь, относятся ли эти практики к языческому поклонению. Мы разберем практически образ жизни, основанный на этих убеждениях, и сможем сделать выводы для себя, стоит ли придерживаться данных убеждений и противоречат ли они христианским. Философия индуизма, проникшая в нашу христианскую культуру, такие как реинкарнация, нирвана, зачем нам знать о них? В Колоссянам во 2 главе написано: «Смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас философию и пустым обольщением по преданию человеческому, по стихиям мира, а не по Христу. Ибо в нем обитает вся полнота Божества телесно, и вы имеете полноту в нем, который есть глава всякого начальства и власти». Что же такое индуизм? Индуизм — это третья по величине религия мира. Она насчитывает более 1 200 000 000 последователей. Это комплексная система верований, которая включает в себя различные философии, ритуалы, астрологию, гадания, места паломничества, а также общие текстовые источники, которые включают теологию, метафизику, мифологию, ведические обряды, такие как йогу, мудры, ритуалы, даже сексуального характера, такие как тантра-йога, трансцендентную медитацию, одержимость, животные и человеческие жертвоприношения, поклонение идолам и другие языческие практики. Многие утверждают, что индусы также поклоняются Иисусу Христу, и Бог Библии — это верховное божество Брахман. Бог Библии не Брахман. Брахман, по определению индуизма, — это высшая реальность, безличное, абсолютное духовное начало в древнеиндийском религиозном умозрении. Брахман — не личность. Брахман свободен от качеств, действия, невыразим в положительных терминах. Чаще всего брахман определяется отрицательно — непознаваемый, непроявленный, нерожденный и лишенный образа. Иными словами, можно сказать, что брахман — это ничто и все одновременно. Его нельзя познать. В отличие от божества брахмана, который является всем и ничем одновременно, Господь Бог Библии является личностью и обладает характером и положительными качествами. Он приглашает каждого человека узнать его. Об этом написано в книге Исход, 34 глава. «И прошел Господь пред лицом его и возгласил: Господь, Господь Бог человеколюбивый и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый и истинный». Брахман — это еще и Вселенная. Вся эта Вселенная — это Брахман. В состоянии покоя пусть каждый поклоняется ему, как Таджалану, сказано в Чхандадоге Упанишада. Это религиозные писания индуизма. Что противоречит Библии? В Библии же написано: «Прежде, нежели родились горы, ты образовал землю и вселенную, и от века до века ты Бог» в Псалме 89-м. «Он будет судить вселенную по правде и народы по истине своей», написано в Псалме 95-м. То есть Бог не вселенная, Он ее создал. Большой вклад в замешательство по этому вопросу внесла Блаватская Елена, оккультист, спирит, медиум, основатель теории расизма, автор множества книг по спиритизму и оккультизму. Влияние Блаватской простиралось далеко за пределы теософских кругов и проявилось в идеологиях неоиндуизма и нацизма. Блаватская пишет, например: «На вершине нынешнего цикла человечества находятся арийцы, а отдельные расы людей Блаватская называет их полуживотными или полулюдьми. Например, некоторые аборигены Австралии и Тасмании, по ее мнению, просто нелюди».
можно считать Блаватскую идейным вдохновителем Адольфа Гитлера. В своей книге «Тайная доктрина» Блаватская рассматривает иудейскую веру как вредную для человеческой духовности. Блаватская была ярым приверженцем спиритизма. Она пишет: «Я клянусь навсегда покончить с подобными сеансами. Они слишком опасны, а у меня нет опыта и не хватает сил, чтобы справляться с нечистыми духами, которые могут подступиться к моим друзьям во время таких собраний». То есть Блаватская, по сути, получала информацию от нечистых духов, как она и подтвердила. Христос никогда не был в Индии. Многие считают, что Христос побывал в Индии и исповедует индуизм. Об этом написал Натович, который известен написанной по-французски книгой «Неизвестная жизнь Иисуса Христа» или «Тибетское Евангелие». В ней он утверждает, что в неизвестные годы Иисуса он уехал из Галилеи в Индию и учился у буддистов,

много денег и значительную известность своей мистификации. Это сказал Барт Эрман, библеист, специалист по текстологии Нового Завета. Еще одна попытка лишить Христа божественности и святости – записать его в аватары. Христос не аватар. Аватар, напомним, это термин философии индуизма, обычно используемый для обозначения нисхождения божества на землю, его воплощение в материальной форме, в том числе в человеческом обличии. В Индии много разных воплощений божеств, или так называемых аватаров. При этом обыкновенный человек наделяется сверхъестественными способностями, и ему зачастую поклоняются как Богу. И ставят такого человека в один ряд с Иисусом Христом. Многие такие аватары вели развратный образ жизни. Например, один из них – Сатья Сай Баба. В 1976 году Сай Баба провозгласил Сай-религию. Он заявил, что прямой путь к Богу заключается в нем, как в воплощенном Боге. Сай Баба также говорит о себе, как об объекте мистического познания. В духовном поиске, говорит он, надо нырнуть как можно глубже и погрузиться в Сатья Саи, дабы пожать плоды присутствия аватара на земле. Источники часто описывают последователей Сай Бабы как движение. Сатья Сай Баба утверждал, что является реинкарнацией Сай Бабы и Ширди или аватаром божества Шивы. Никто из людей, данных людей, не жил святой жизнью без греха, в отличие от Иисуса Христа. Напротив, их жизнь отличалась роскошью, использованием других людей, извращениями и преступлениями. Как правило, они объявляли себя богами или аватарами и требовали к себе поклонения. А Христа представляют как одного из других аватаров, в которых также необходимо верить, наряду с Кришной, Буддой и Рамой. По словам оккультиста и эзотерика Елены Блаватской, Христос в сущности состояние энергии, следовательно, каждый человек есть потенциальный Христос, говорит Елена Блаватская в своей книге «Тайная доктрина». То есть цель данного учения – лишить Христа его божественности и посредничества как единственного Сына Божьего и посредника между Богом и человеком. В рамках индуизма сам человек является Буддой, Христом и не нуждается в Спасителе. Но в первом послании Иоанна, в 3 главе написано: «И вы знаете, что Он явился для того, чтобы взять грехи наши, и что в Нем нет греха». Учение об реинкарнации, еще одно заблуждение, зародилось еще в древнем Вавилоне, Египте и продолжилось также в индуизме. Переселение душ является одним из основных понятий индуизма. Согласно индуистским представлениям, душа, атма, переселяется в другое тело. Так она жизнь за жизнью принимает различные тела, лучшие или худшие, в зависимости от ее деяний в предыдущих воплощениях. С точки зрения справедливости нет никакой логики, даже если представить, что в следующей жизни, например, человек родится тараканом, то у этого таракана, простите, нет сознания своих ошибок и желания исправиться или покаяться. Каким образом благодаря реинкарнации вершится справедливость? Невозможно это себе представить. Вера в реинкарнацию стала источником одного из жесточайших обычаев в мире – обычаи сати. А что же Библия говорит о смерти и реинкарнации? О том, что мертвые спят и не перерождаются. Живые знают, что умрут, а мертвые ничего не знают, и уже нет им воздаяния, потому что и память о них предана забвению, и любовь их, и ненависть их, и ревность их уже исчезли. И нет им более части вовеки ни в чем, что делается под солнцем. Перейдем теперь к понятию нирвана. Нирвана или ниббана означает с санскрита угасание, прекращение, отсутствие волнения, беспокойства, неудовлетворенности, нетерпения и страстей. Один из выдающихся индийских мыслителей, Нагарджуна, написал следующее определение нирваны. «Неверно, что нирвана есть небытие. Но разве можно представить ее бытие? Прекращение раздумий о бытии и небытии называется нирваной». Иными словами, вам предлагают смерть при жизни, называя жизнь и все, что в ней, иллюзией.
Следуя данным учениям, люди отказываются, по сути, от своих родных,

становятся жестокими по отношению к страданиям окружающих. Ведь это же майя, иллюзия, вы и все, что вас окружает. В отличие от Бога Библии, который предлагает жизнь иного рода, жизнь вечную со Христом, без страданий, болезней и смерти. Библейское учение о вечной жизни. «Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе Господе нашим», написано в послании к римлянам в 6 главе. Источники всех этих верований и практик – языческая религия индуизм. И практикуя их, мы неизбежно столкнемся с выбором – оставаться верным Богу и Его принципам или перенять обычаи, которые противоречат христианству.

0: Здравствуйте, с вами программа «Иначе говоря». И сегодня мы попробуем затронуть такую тему. Я сомневаюсь, это хорошо или плохо. Знаете, в Америке есть такая организация, которая занимается социологическими исследованиями. Она в основном занимается исследованиями в области религии. То есть они изучают религию, разные церкви, деноминации, как они смотрят на тот или иной вопрос. И один из вопросов, который стал в последнее время подниматься, это то, что молодежь постепенно покидает церкви, то есть уходит. И когда они стали исследовать этот вопрос, почему, то есть какие причины, из-за чего молодежь оставляет общины. Они опросили как раз такой возраст людей, которые раньше были когда-то в церкви, а потом они ушли. Опрашивая их, они задали несколько вопросов и выявили 6 причин, почему молодые люди уходят из церкви. Одна из этих причин была следующая. Вот что они ответили. Церковь кажется недружелюбной по отношению к сомневающимся. То есть молодые люди с христианским прошлым говорят о том, что церковь – это не место, где им разрешено выразить свои сомнения, публично. Да? И некоторые из ощущений, которые выразили эти молодые люди, были следующие. 36% сказали, что задавать самые тягчайшие жизненные вопросы в церкви им не разрешалось. И существенные интеллектуальные сомнения насчет своей веры. 23% тоже ответили, что испытывали определенные затруднения. Да. По крайней мере, это, конечно, Америка, это не Россия, может быть, здесь совсем другой подход. Но, тем не менее, как раз мне хотелось бы вас лично спросить, может быть, даже опросить. Вы сами как думаете, сомнение, когда я сомневаюсь, это вообще хорошо или плохо? Что вы думаете?
1: Я думаю, что сомнение – это хорошо, потому что это значит, что я думаю. Просто думаю, задумываюсь, пытаюсь найти оптимальные варианты. И действительно, очень много таких ситуаций бывает, когда что-то выходит из моды, что-то устарело, что-то уже потеряло свою актуальность. И когда мы сомневаемся, мы ищем себе просто наиболее лучшее решение в жизни.
0: Отлично. Еще кто-то думает, я сомневаюсь, хорошо или плохо это?
2: Хороший вопрос. Еще кто-то думает. Все думают. Мне кажется, что сомнение в некоторых случаях это очень плохо, а в некоторых случаях допустимо, как Оля сказала, что да, это признак того, что ты думаешь. И кто-то, по-моему, написал, известный человек, есть такая фраза, что сомневаться в себе означает путь к росту. Ты должен всегда сомневаться, не всегда, но стараться находить какие-то, может быть, вещи, которые ты мог бы улучшить. Что-то, что надо происследовать, чтобы быть уверенным точно, пока не будет никаких сомнений. Но в Библии написано «сомневающийся подобен морской волне».
0: А, то есть все-таки плохо это, да?
2: И я делаю вывод для себя, что плохо, но, опять же, делаю вывод, что не во всех ситуациях. А в чем
0: В чем? Здесь непонятно. Попробуем выяснить. Хорошо, Юля.
3: Я хотела просто рассказать пример. Но если два человека, которые любят друг друга, признались друг другу в чувствах, и вы видите все, что человек тебя любит, да, заботится о тебе, но ты решил, заметил какое-то что-то такое и начал сомневаться. И ты постоянно дотошно его мучаешь, этого человека, докажи мне, ты меня не любишь, вот я не верю в твою любовь, докажи мне. Это нормально? И в другом человеку это нормально? Ты находишься в таких сомнениях. Это Бог, мне кажется, вообще в Библии тоже такое, что сомневаться в любви Божьей — это равносильно разрушению отношений. И человек должен сделать выбор. Если ты полюбил Бога, если ты хочешь с ним взаимоотношения, то соответственно и доверяй.
0: Понятно. Мы просто сейчас пока не говорим о разных сомнениях. А вообще само сомнение — это хорошо или плохо? Само сомнение. Я сомневаюсь. Неважно пока по какому поводу, вообще просто само по себе.
3: Сомнение, само по себе. Оно негативное. Оно заставляет человека находиться в шатком состоянии. Он не умеет принять в этот момент какое-то решение, не может принять какое-то решение, потому что нету достаточной информации или чего-то не хватает, чтобы сделать шаг. И он сомневается. В этом состоянии находиться очень неприятно, я бы так сказала. Но иногда полезно в плане того, что, как вот Оля сказала, я считаю, что это тоже.
0: То есть получается, что в какой-то степени верующие люди действительно правы, когда они порицают сомнения, воспринимают сомнения как зло, да, как происки дьявола, нечистой силы, потому что это как раз противоположность. Иногда сомнения ставятся противоположность веры. Да? То есть если у меня нет стойкой, твердой веры, все, я уже теперь плохой верующий, я плохой, допустим, христианин, и, соответственно, ну, мне нет места, ну, в среде самой церкви, да, среди верующих людей. Давайте попробуем выяснить, что такое вообще тогда сомнение. Что такое сомнение? Вот если мы... Нам же всем приходилось когда-то сомневаться или нет, правильно? Вот что это такое?
3: Мне кажется, это какой-то страх внутренний, что ты сделал что-то не так, и нужно что-то изменить.
0: Ага, внутренний, ну, больше психологическое такое, да?
3: Да.
0: То есть сомнение приводит к некой неуверенности, нестабильности, и я испытываю страх из-за этого, да? Угу. Ольга?
1: Я тоже согласна, что это чувство неуверенности, и это как бы, ну, и противоположность уверенности. И даже не страх, а вот отсутствие, наверное, стабильности какой-то, можно так вот сказать.
0: Ага. Ну,
1: стабильности и, наверное, шаткое положение твое какое-то. Просто уже все сказали?
0: Ну да, в определенной степени в сомнении доля этого и есть. В сомнении, доля это есть. Знаете, даже на языке глухонемых жест у них, когда они говорят «я сомневаюсь», да, или «я сомневаюсь», то есть сразу видно, что как бы показывает какое-то такое шаткое, ну, состояние, не что-то стабильное, да, твердое, а какие-то колебания определенные. Это как бы одна сторона. Кто-то еще думает что-то вот по поводу сомнения, какая-то, может быть, другая точка зрения. Сомнение.
3: Очень похоже на самомнение.
0: Похоже, но это немножко совсем другое. Давайте само слово попробуем разобрать. Вот само слово «со-мнение». «Со-мнение». Вообще, что приставка «со» означает в русском языке? «Со». В русском языке «со».
1: Совместное соединение.
0: Что-то совместное, да? То есть, когда мы говорим «со-ревнование», то есть совместная ревность. Если мы говорим «со-участие», совместное участие. То есть приставка «со» в нашем языке, оно, ну, показывает какую-то двойственность, да, или множественное какое-то число. Соответственно, мнение, ну, если оно от старорусского слова, ну, еще произошло, там стояло слово «мнить», ну, то есть думать, как бы рассуждать, то получается «со-мнение» — это когда в человеке
1: несколько мнений
0: сошлись, скажем, в одну точку. И из этих нескольких мнений, ну, предположим, пусть даже двух, человеку нужно что-то выбрать. То есть нужно оказаться...
1: Баланс найти.
0: Да, найти какой-то баланс, потому что вот эти два разных, может быть, мнения, они могут иногда друг другу противоречить. И в эту минуту, естественно, человек стоит перед выбором. Ну, буквально недавно мне приходилось делать одну покупку в интернете, и когда я уже все оформил, то внизу, ну, был такой маленький прямоугольничек, ну, оформленная кнопочка, оформить заказ. То есть нужно было просто уже действительно нажать «подтвердить». И вот когда я уже мышку подвел и решил это сделать, у меня какие-то вот просто внутренне появилось такое ощущение. Так, стоп, надо подумать как следует. Остановился, стал взвешивать, ну, и разные мысли, а может быть, не стоит там и так далее. То есть и какой-то был момент колебаний. Да, действительно, вы правильно описали, что вот если психологически, когда человек испытывает сомнения, он начинает колебаться. Но с другой стороны, сомнение, в сомнении, я так понимаю, большая часть высказалась, что негативно, да? Сомнение, плохо это, да? Большая часть как бы.
4: Ну, мне вот кажется, что, ну, даже Сережа привел пример с каким-то текстом из Библии, да, с текстом определенным, что человек, сомневающийся, он подобен волне. По-моему, мнение, если так кардинально подумать, это не всегда плохо. И сомнение, как мы уже рассмотрели этот вопрос, это со-мнение, да, то есть это какой-то выбор, у тебя два мнения, и человек не уверен, выбрать или то, или это. То есть это неуверенность в чем-то одном больше, чем в другом. То есть тебе нужно выбрать одно что-то. То есть ты, мне кажется, должен убедиться в чем-то одном больше, чем в другом. И это не всегда плохо, потому что мы должны что-то узнать лучше. То есть это наше стремление к чему-то, наверное, подняться на более высокий какой-то уровень для того, чтобы конкретно определиться с одной точкой зрения, чем с другой, например.
0: Ну вот хороший момент. Действительно, всегда ли сомнение — это колебание? То есть всегда ли в сомнениях я колебаюсь? То есть смотрите, если рассмотреть такой случай, когда я в чем-то был убежден, рассмотрим просто пример в плане с человеком. То есть я доверял какому-то человеку, то есть у нас были нормальные хорошие отношения, просто дружеские отношения, но потом мне про этого человека стали что-то нехорошее говорить. И действительно привели факты, и я потом, посмотрев сквозь эту призму, то есть с этой точки зрения, я начинаю видеть, что в этом человеке действительно, слушай, какой я был слепец, чего я раньше не видел. На самом деле он такой. И я уже начинаю сомневаться. То в данном случае у меня было одно представление, так, я был в нем убежден. То другие какие-то доводы меня убедили в обратном, и, соответственно, то, что было раньше убеждением, оно рухнуло. Отсюда я начинаю колебаться.

0: то вот здесь, вот понимаете, да, когда происходит колебание. Но есть другие моменты. Когда я беру две разные точки зрения, как бы и та, и другая, и я начинаю в этот момент думать, какая же из них наиболее, ну так скажем, объективная, правильная, да, ну или соответствует действительности. Вот в этом случае тогда сомнение является чем?
1: Компромиссом. Нет?
0: Ну, в этом случае сомнение мне помогает, наоборот,
1: выбрать
0: действительно из всевозможных разных вариантов ответа наиболее лучший. То есть, другими словами, сомнение можно рассматривать как повод к стремлению, ну, то есть к какому-то перемене. Да?
2: Получается, вывод можно сделать, что сомнение – это все-таки нормальное положительное качество или вещь, которая позволяет нам выбрать правильный путь. Так вы хотите?
0: Я думаю, да. Смотрите, когда приведенный отрывочек из Священного Писания прозвучал, то все-таки, скорее всего, нужно понимать, что когда мы апеллируем к Библии, то мы всегда апеллируем к какому-то тексту библейскому. Так ведь? У каждого библейского текста есть своя история. То есть есть свой контекст. Есть какая-то проблема, на которую библейский автор отвечает. Это проблема ситуации. Это не общее правило. Это не норма для всех теперь. И если Иаков сказал, что сомневающийся подобен морской волне, то это не означает теперь, что любой сомневающийся действительно такой человек. Понимаете? Есть разница. Вот. Но мы как бы иногда начинаем так смотреть теперь на всех, на всякое сомнение. Вот почему я в самом начале привел исследование, которое действительно проводили социологи, которое показывает, почему люди уходят из церкви. Потому что сама церковь, то есть сами люди, верующие, создают такие рамки, что я не могу сомневаться.
2: То есть, получается, у меня не должно быть своего мнения, да, или соотношение каких-то мнений. У меня вот должно быть мнение церкви, общества, да, и я должен быть в нем вот так же соглашаться вот слепо, да, без
0: выбора. Да, тебе вот сказали, верь в это и верь. А я начинаю задавать вопрос. Подождите, а у меня вопрос. Вопрос задаешь.
2: Значит, сомневаешься.
0: Это значит, что-то нечисто в тебе. Значит, ты не веришь Богу до конца. Все, надо его на заметочку. Ага. Так далее. Как фамилия-то ваша? Там, да?
2: То есть, на самом деле в церкви должна быть такая система, да, то есть не то, что либеральная такая демократия, то есть то, что тебе дают информацию и говорят, как Бог нам рекомендует, как нам Бог говорит жить, вот как Библия говорит. А ты уже должен сам для себя решать, и мы тебя в любом случае принимаем и любим, да? Просто есть некоторые правила, которые придерживается церковь. Вот.
0: Просто я считаю и вижу, что к сомнению иногда нужно относиться действительно положительно в зависимости от того, что это за сомнение и к чему оно действительно ведет. То есть если это сомнение меня ведет, ну скажем так, к переосмыслению каких-то ценностей, ну то есть действительно в лучшем случае, да, ну допустим, у меня были определенные убеждения, даже пусть там на какой-то библейский текст, но изучая отрывочек Священного Писания, я увидел, что там совсем о другом идет речь. У меня появились сомнения, а правильно ли мне объяснили, да? Так ли мне ли рассказали. Я начинаю думать, изучать, и вдруг нахожу и обретаю ту истину, которая действительно мне помогла укрепить, допустим, мои отношения с Богом или стать лучше. То есть изменилось. В этом случае сомнение, оно помогло.
3: А как же Адам и Ева и змей?
0: И что?
3: Который был начальником сомнений. Ведь он посеял сомнения у Евы в том, что Бог говорил.
0: Да, он посеял.
3: Да, и получается, что это правильно?
0: Ну вот смотрите, когда мы опять берем случай. Вся проблема в том, что мы берем случай. Если в Эдеме змей начал искушать Еву и задавал ей вопросы, то нужно понимать, цель у него какая была.
3: Ну, чтобы она съела это яблоко и предала Бога этим.
0: Да, у него была цель определенная. Но мы можем взять другой случай, например. Я сейчас приведу пример. Когда Петру, ну, это в книге «Деяния апостолов» описывается, когда Петру показано видение. Там спускается полотно, за четыре конца привязано, и в этом полотне куча всяких животных. И Бог обращается к Петру и

0: говорит: «Петр, встань, заколи и ешь». Бедный Петр, который был евреем, который, у которого были определенные постановления, пищевые запреты, да, видит там всякую живность, чистую и нечистую, в шоке. И он говорит: «Господи, я никогда не ел ничего скверного, нечистого». Так? А Бог ему опять несколько раз повторяет: «Заколи, встань, Петр, заколи и ешь». Потом полотно уходит, и там написано, что Петр не удумевал, что бы значило это видение. То есть, получается, и используется слово как раз, что он сомневался. То есть у него происходит что? Сам Бог ввел его в сомнение.
1: Сам Бог, Библия, да, пророчество, которое он знает, вот те писания, которые он знает, что эта пища нечистая,
0: да,
1: это одно мнение. Ага. А тут Бог ему, ну или просто в видении во сне ему говорится, что ешь это, то, что там говорилось, нельзя есть. Да. Вот сошлись два мнения, в которых он сомневался.
0: И вот оно противоречие происходит.
1: Получается, сам Бог ему это сомнение привел. Здесь, значит, Юля приводит пример, что здесь змей, сомнение привел. Значит, получается, сомнение — это то, что может быть и к плохому к нас привести, и к хорошему.
0: Ага.
1: Вот. А я хотел кое-что Юле ответить, если можно.
0: Можно.
1: По поводу того, что змей сказал, заставил сомневаться Еву и Адама. Я считаю, что Адам и Ева в том случае, сомнение — это было неплохо, просто они могли выбрать все-таки мнение, которое, ну, выбрать путь, то есть путь следования за Богом, путь верности. Это чтобы не есть это, потому что Бог сказал, у них вот есть одно мнение, Бог сказал не есть. Пришел дьявол, пришел змей, и у него другое мнение. А почему он вам сказал не есть? Нам надо есть, то есть у него другое мнение. И получается, что они, это сомнение просто, это оно само по себе неплохое, оно просто их направило. Ну, Ева оказалась таким человеком, который выбрал другой путь, неправильный. И это и есть тот выбор, который Бог нам предоставляет. Вот. Но здесь вот интересно, как бы спорно. Иногда выбор не очень полезен для человека, потому что...
2: Рассуждая на эти вопросы, да, мы можем сделать такой вывод, что сомнение — это некая позиция, выбор, из которой мы, в зависимости от которого выбора мы сделаем, да, оно нас приведет либо в правильную сторону, либо в неправильную сторону. То есть сомнение — это нельзя сказать, хорошо это или плохо. Это просто либо для нас искушение и испытание. Это тоже, как ты уже заметил, это, это зависит от ситуации. Прямо пропорционально зависит от ситуации. И какое мы решение примем, дальнейший ход событий для нас будет предопределен именно такой.
0: Вот вы верно отметили, мне кажется, тогда сомнение становится инструментом определенным в руках того или иного человека, да, или той или иной силы. То есть я могу в человеке вызвать сомнение, то есть с помощью определенных там аргументов, да, специально посеять сомнение, то есть сделать это тонко. Цель, ну, допустим, действительно разрушить там веру, да.
1: Мотивация может быть разная.
0: Да, да. Но и это совсем другой момент. Или же с помощью, скажем так, сомнений я, наоборот, начинаю видеть разные точки зрения, мое мышление, например, по тому или иному вопросу начинает расширяться. То есть я уже смотрю более объективно, может быть, более... Если я раньше узко смотрел на вещи, то это сомнение, оно расширило мои горизонты, расширило мое представление. И в нем тогда уже нет ничего плохого. То есть в зависимости от последствий, да? Пожалуйста.
3: Я бы хотела добавить, я еще вот с самого начала хотела сказать, просто очень много мнений тоже, они все очень важные. Хотелось бы что сказать, что мы немного путаем. Есть сомнения жизненные, житейские, такие: какую бы мне машину купить, заказать мне в интернете что-то или нет, ой, пойти вот сегодня в клуб или там дом Библию почитать, но это уже немножко другое. А вот именно сомнение в том, есть ли Бог и в своей вере, это совершенно другого рода сомнения. И мне кажется, и вера, и любовь, они должны быть безусловными. И то есть, если у нас какие-то сомнения возникают, то это, мы всегда можем в Библии найти свой ответ. Потому что любая церковь, там православие, протестантство, немного по-разному трактуют. И нельзя именно опираться на мнение церкви. Что вот, ну вот у меня церковь считает, что вот именно только вот так вот правильно. Моя церковь считает вот так вот правильно. Нужно именно на то, что написано в Библии, опираться. Вот это и есть истина. И нужно как-то безусловно верить в то, что там Бог есть. И вот что написано, это принимать за истину.
0: Хорошо. Ну вот такой момент тогда. Я согласен, что сомнения могут касаться разной плоскости. Да, действительно, бытовой, покупка или там, что по дому сделать, так или иначе, да, может касаться сомнения сферы наших отношений, то есть я доверяю человеку или не доверяю, то есть я сомневаюсь в нем, порядочный он или нет, да, стоит с ним как-то отношения строить, нет. Другое. И другое дело — это отношения с Богом, да. Другое дело — убеждение определенное, да, мировоззрение. Вот. А почему я не могу сомневаться даже в Боге? То есть почему? Да, я как бы допускаю, что Бог есть, да, но мне вот это сомнение помогает, знаете, так сделать. Вот есть определенный круг, ну, давайте так, вера – это определенный круг. Я нахожусь в этом круге, все. Выходить за круг как бы нельзя. Я иногда могу быть необъективен, так ведь? Потому что я нахожусь, ну, скажем так, возьмем такой пример. Если я читаю литературу только одной какой-то деноминации или конфессии, или одной церкви, вот я ее читаю, читаю, читаю, читаю, то я начинаю смотреть только под каким углом?
1: Под углом прочитанной
0: информации. Да, под углом, вот, допустим, данной церкви. Но если я возьму другую литературу, другой церкви, или даже не церковь пусть, да, а, ну, вообще какого-нибудь там
1: другого
0: ученого,
1: автора,
0: другого автора, который, у которого уже будет другая точка зрения на этот счет. И у меня начинается что?
3: Сомнения.
0: У меня могут быть сомнения, это плохо?
4: Вообще сомнения, которые возникают специально, как бы, ну, как бы ты ищешь, да, вот какую-то информацию, чтобы засомневаться, это вообще как-то странно, дико. То есть у меня было все хорошо, у меня все устраивало, и вдруг какой-то меня там побудил сомневаться. Мне надо, оказывается, пойду-ка посомневаюсь, найду какую-нибудь литературу, противоречащую моим убеждениям, и почитаю ее. Может быть, я как-то по-другому мыслить, шире начну. Это будет, мне кажется, не совсем нормально.
0: Ну, просто здесь есть такой момент, что если мы действительно не уверены в себе, то есть если мы ощущаем какую-то... Ну, давайте такой простой пример я просто приведу, что есть люди, которые не умеют плавать. И, естественно, им, ну, просто крайне нежелательно выходить в море, да, поэтому для них важно вот только вот выйти на бережку, там, помочить ножички немножечко вот так вот, да, постоять в водичке, там, по колено, может быть, чуть-чуть по пояс выйти. То есть дальше они не могут зайти на глубину. Вот. Но есть определенная другая категория людей, которые ну, двигаются в категориях сомнения, то есть которые ставят себе эти вопросы, и эти вопросы помогают людям, ну, развиваться. То есть они видят...
4: Которые хотят научиться плавать.
0: Да, которые хотят учиться плавать, которые даже могут плавать, и которые действительно плавают, скажем так, на глубину. И это помогает, ну, им как бы увидеть другую, то есть красоту мысли или скажем, ну, глубину даже самой этой мысли, да, поэтому есть такая категория людей, которым сомнения могут действительно повредить, могут, но есть другая категория людей, которые вот с помощью сомнений, даже есть определенная методика, когда сомнения человеку помогают оттачивать мысли, они помогают ему мыслить ясно, мыслить объективно, смотреть на тот или иной вопрос с разных сторон.
1: И как получается для себя решить, нужно ли мне лезть в какие-то другие там сферы, чтобы сомневаться, чтобы узнавать, как Юля сказала, что-то другое, там, другую точку зрения, или не нужно? Вот как это узнать? Силен я или не силен здесь устоять и выбрать правильный путь в этом сомнении?
0: Ну, с одной стороны, здесь трудно как бы дать конкретно как. Ну, я бы сказал, ну, привел простой пример. Я по себе лично понял, что я могу, допустим, или у меня такой тип характера, что я люблю как раз каверзные вопросы, люблю всякие разные точки зрения. Когда я начал читать? То есть когда я читаю другую литературу, ну или разную литературу, по одному и тому же вопросу, я вижу разные точки зрения. Я, соответственно, это помогает мне мыслить. Но если читая какую-то, скажем так, литературу, я чувствую, что у меня нету, я, скажем так, попадаю в состояние вот такого как раз колебания, что я, или в состоянии недоумения, кстати, еще один важный момент, у сомнений есть состояние вот этого как бы недоумения. То есть проблема не в том, что нету ответа, да, просто я не могу дать ответ. И в силу того, что у меня нету этого ответа, и я не готов еще его дать, я нахожусь в состоянии недоумения. То есть какая-то, скажем так, иная точка зрения, она просто выбила все из-под ног. Я потерялся, я пока не могу найти ответа. Нужно время.
2: Проблема в том, что здесь возникает вопрос, и проблема в том, что мы боимся выбрать какое-то определенное мнение. То есть встать на одну позицию, а не колебаться между двумя.
0: Угу.
2: И как Сережа правильно уже заметил, что вот, мы всегда вот боимся, да, то вот это сомнение, как бы, вот здесь

0: нужна просто практика. Здесь решение, мне кажется, это встать просто лицом перед этим сомнением и, конкретно взвесив позиции, две эти позиции, то принять более правильную для себя. И после этого, сталкиваясь каждый день там, с этими сомнениями, да, мы, преодолевая это сомнение, становимся более сильными в принятии конкретного решения в разных ситуациях. Потому что ситуации действительно бывают разные, и разного вида сомнения в нашей жизни могут по-разному повлиять на нас. И в зависимости от того, как часто мы их преодолеваем, то есть не просто сталкиваемся и убегаем от них, потому что бывают люди, сталкиваясь с сомнениями, просто закрывают на это глаза и не хотят принимать конкретную точку зрения и просто оставляют этот момент. То есть нам надо просто научиться преодолевать эти сомнения в своей жизни и таким образом вот эта практика нам поможет в дальнейшем в жизни принимать правильные решения в сомнениях, в разных ситуациях в сомнениях.
1: Хорошо, спасибо вам большое. Как раз хотел бы сказать, что сомнения действительно неоднозначная тема. С одной стороны, это может быть плохо, в то же время это может быть хорошо. Но я думаю так, что сомнение нейтрально. И в силу этого нейтральности оно помогает нам, с одной стороны, иногда, скажем, пройти вперед дальше и быть более объективным, а иногда нас может погубить, в конце концов, решать сам. Ну, здесь надо думать иначе.

0: Здравствуйте. Кая Джонс просила у Бога голос, как у Уитни Хьюстон. И Бог ответил на ее молитву. Кая сделала карьеру, о которой даже не мечтала, однако это привело к невероятным ужасам. Итак, приветствуем в студии Кая Джонс. Спасибо, что пришла.
1: Спасибо, что пригласила.
0: Для меня это настоящее благословение и честь говорить с тобой. Ты много рассказывала о своем пути. Я хочу поблагодарить тебя за то, что ты искренне рассказывала свою историю. Это очень важно для всех нас. Скажи, пожалуйста, когда ты поняла, что у тебя есть голос, что ты можешь петь?
1: Я услышала Уитни Хьюстон в 91-м году, когда она пела национальный гимн. Помню, как сказала: «Вот это да!» Уитни была в спортивном костюме, но пела с невероятной силой. Это было нечто. В тот вечер перед сном я встала на колени и сказала: «Господи, дай мне такой голос, как у Уитни Хьюстон». Я молилась так 7 лет, и он дал мне голос. Никто в моей семье не поет. Я никогда не брала уроки вокала. Я просила у Бога дать мне голос. И он дал.
0: То есть твое пение — это дар от Бога? Давай вернемся немножко назад и поговорим о том, как ты стала участницей Pussycat Dolls. Тебе пришлось пройти прослушивание?
1: Да.
0: Ты была одной из тысячи девушек.
1: Да, мы знали, что это будет серьезное испытание, потому что это показывали на MTV. В этом участвовала MTV и другие серьезные компании. Первую часть прослушивания прошли 2000 девушек.
0: Вот это да! Я была первой. Я помню, как вышла, стала на колени и посмотрела на тех, кто был в зале. Там был Боно, Бонжо, Ив, Гвен. Не может быть. Да, Джей-Зи, 50 Cent. Я подумала: ничего себе. Вот кто определит первую тройку. А потом троицу избранных сделали частью Pussycat Dolls. О чем ты подумала, когда поняла, что прошла?
1: Я была рада, что получила эту работу, но лишь на короткое время. Я стала частью процесса, который влиял на молодежь. Мы задавали тон, как выглядеть, как одеваться, кем быть. Но потом случилось неожиданное пробуждение. Для тебя это было неожиданностью, но ты ничего не скрывала.
0: Да. Ты рассказывала о жизни в группе и сравнивала ее с проституцией.
1: Да.
0: Очевидно, что вами управляли.
1: Очень.
0: Как?
1: От того, что ты ешь, до того, с кем разговариваешь. Они контролировали все аспекты нашей жизни.
0: Тебе говорили, что есть, и у тебя возникало пищевое расстройство, да?
1: Конечно, это лишь пример. Бывало, что ты чувствуешь себя плохо, но оказывается, что у тебя сегодня какое-то мероприятие, твоя машина не приезжает. Тебя должен кто-то забрать. Кто? Директор? Или кто-то еще из известных персонажей индустрии. И ты думаешь, хотя бы все было хорошо. Но садишься в машину, и все оказывается плохо. Когда я сравнивала все это с проституцией, я сравнивала не просто так. Я зарабатывала $500 в неделю, как член Pussycat Dolls.
0: Вот это да.
1: Мы ничего не зарабатывали. Мы ничего не могли говорить или влиять на что-то. Нами управляли. Мы были наемными сотрудницами. Так было написано в договоре. Бритни Спирс говорила, что у нее было чувство, словно она в рабстве.
0: Вот это да. Когда она сказала это, я подумала: надеюсь, все услышат это. Я говорила о том, что это похоже на проституцию. Сколько тебе было лет, когда все это происходило?
1: Я пошла на прослушивание в 17. В 18 я уже была участницей Pussycat Dolls. И это длилось до 21 года.
0: Был ли момент, когда ты поняла: я больше не могу заниматься этим, с меня хватит?
1: Мы выступали на Divas Live. Именно тогда я забеременела. Но если бы я решила оставить ребенка, меня бы уволили. Мне сделали аборт. У меня возникли осложнения и открылось кровотечение. А владелец сказал, что я стала толстой. Я потеряла ребенка, меня обижают. Как можно быть уверенной после такого? Тебя унижают, а ты должен чувствовать себя самой красивой и петь. Я думала, я толстая? Я плохо выгляжу? В первом ряду сидели две девочки. Младшая посмотрела на свою маму и сказала, «Мама, она из Pussycat Dolls». И тут меня осенило. Эта маленькая девочка считает меня красивой, хотя и разбита на части. Тогда я поняла, что я должна уйти отсюда. Я не знала, как это сделать, но Бог должен был помочь мне в этом. Я не могу продавать это детям, не могу заниматься этим. Я не могу позволить этой девочке считать, что это прекрасно, потому что это не так. Это ошибка. Ты открыто рассказывала о том, через что прошла, про аборт и остальное. Я восхищаюсь твоей искренностью и открытостью. Ты показываешь людям реальность. Были ли у тебя сожаления по этому поводу? Расскажи немножко об этом. Что нам делать с тем, что уже было в нашей жизни? Особенно

знание. ПТСР реален, боль реальна. Я говорила с медиками, которые работают в психлечебницах. Они сталкивались с женщинами, сделавших аборт. Они переживают невероятные мучения на духовном уровне. Но мы не говорим об этом. Мы говорим, ну, это просто комок клеток. Но христианское общество находится на передовой в этой теме. Мы знаем об этом. Мы знаем, что Бог говорит в Писании о жизни. Единственный способ разобраться с этим — отдать это Богу. Он хочет восстановить разбитое. Это может быть зависимость, порнография, аборты, насилие, что-то другое. У каждого есть своя история. Да, это так. Мы отдаем это Ему и говорим, «Сделай то, что только ты можешь сделать. Иисус искупил нас». Как нам исправить эти ошибки? Мы должны принести их к Нему и сказать, «Отче, прости меня, я не знала, что я делала». Я считаю, что осуждать женщин неправильно. Да, это правда. Мы осуждаем их в то время, как нужно проявлять им любовь. Они ощущают боль. Я молюсь за всех участниц Pussy Cat Dolls и даже за тех, кто плохо поступил со мной. Я молюсь за всех их. Они тоже его дети. Мне нужно было почувствовать благодать. Ведь если он дал ее мне, то даже те нечестивые люди, которые, как нам кажется, не заслуживают благодати, могут ее получить. Все мы заслуживаем. Да, есть Бог. Он создал нас. У нас есть цель. Мы не просто комок клеток. У вас есть божественная цель в Иисусе. И если вы знаете, кто Он активирует вас в себе. Если вы молоды, хотите петь, играть, выступать, вы можете делать это для Него. Вам не нужно идти на компромиссы. Послушайте мою историю и не поступайте так же. Слушайте Бога, Он знает, кто вы. Он создал вас. Он знает, в чем вы нуждаетесь для того, чтобы двигаться в Его благодати на земле. Да, верно.

Я благодарна Богу за то, что Он делает в жизни Каи. И славлю Его за то, что Он призвал всех нас из тьмы в свой чудесный свет. И теперь Кая использует дары и таланты, которые Он дал ей, во славу Его. Кая оставила Pussycat Dolls, но продолжает выступать. И делает это на своих условиях. Ее новый сингл называется «Вдохни в меня». Вы можете найти его на всех популярных платформах. А совсем недавно Кая впервые исполнила эту песню у нас в студии. Смотрите сами.

0: Лафуна одна из лучших учениц в своем классе. Сегодня она радуется и улыбается, но еще совсем недавно девочка часто плакала. Ей не давала покоя ужасная травма.
1: Когда Лафуна было 2 года, ее мать покончила с собой. После нескольких лет в приютах социальная служба связалась с детским центром Dayspring, который поддерживает фонд обетования сироте. Соцслужба попросила нас взять Лафуна. Мой класс уже был переполнен, но когда я увидела девочку, я сразу полюбила ее, и мы нашли место. Ведь она замечательная девочка и заслуживает самого лучшего. Когда Лафуна училась читать и писать, учительница заметила, что она по-другому формировала слова. Я впервые увидела, что ребенок писал справа налево. Я подумала, что у нее дислексия. Она переворачивала все буквы наоборот. Одна буква превращалась в другую. Учительница поняла, что проблема не в дислексии, а в травме, которая сдерживала развитие Лафуна. Сначала она все время плакала, держалась подальше и не хотела играть с другими детьми. Я сказала, что с Богом нет ничего невозможного. Наши учителя знают, как помогать детям, пережившим травмы. После занятий я проводила с ней много времени, молилась, мы играли с ней. Я сказала ей, что Иисус ее любит, и я тоже. А потом учила ее писать.
2: Мне нравится, когда она учит меня. Раньше я не умела ни читать, ни писать, но Бог помог мне, и теперь я могу это делать. Я считаю себя умной девочкой.
1: Мы благодарим Бога за нее. Лафуна — одна из лучших учениц в классе. Она прекрасно пишет. Теперь она наполнена радостью и всегда улыбается. Я так радуюсь, наблюдая за переменами в ней.
2: Мне нравится играть с друзьями, читать и учиться. Я верю, что Иисус любит меня и заботится обо мне, и даже помогает мне с заданиями. Мы с друзьями вместе делаем домашнюю работу. Я радуюсь, когда могу помочь им.
1: Я хочу поблагодарить всех, кто поддерживает обетование сироте. Ваша помощь очень важна. Многие дети из трудных семей приходят к нам за исцелением, а потом идут учиться в университеты. Пусть Господь вознаградит вас и даст сил продолжать эту чудесную работу. До того, как Чи стала подростком, ее изнасиловали. А через 2 года накачивали наркотиками и продавали для секса. Девушка думала, что виновата во всем сама. И сейчас она расскажет, почему. Виноват был Бог. Он видел все это, мог вмешаться в любой момент, но не сделал этого. В это я верила долгое время. Хоккей на траве был для меня всем. В 12 лет я попала во взрослую команду в своем родном Оксфорде, в Великобритании. Я пошла на вечеринку со взрослыми подругами по команде и познакомилась с дружелюбным мужчиной. Он предложил выйти на улицу, поговорить, и вдруг решил поцеловать меня. Я начала сопротивляться, оттолкнула его, но он начал действовать агрессивно и изнасиловал меня. Я никому не рассказывала об этом, даже родителям. Я считала себя грязной, опозоренной и думала, что сама виновата. Я не знала, как в 12 лет сказать маме, что произошло. А вдруг она запретит мне играть в хоккей? Моя мама была христианкой и рассказывала мне о Боге. Но мне казалось, что это Бог был виноват. Я очень злилась. Это был момент жизни, когда я не хотела знать ни о каком Боге. У меня не было личных отношений с Ним. Я вложила все свои силы в игру и вела себя так, словно ничего и не было. Когда мне исполнилось 13, со мной подружился мужчина, которому было за 30. Старший брат, крутой друг. Я хотела быть частью его жизни. Когда он начал проявлять ко мне внимание, я снова начала ощущать себя особенной, и все остальное отошло на задний план. Я не понимала, что у него были немного другие мотивы. Сначала он попросил меня передавать наркотики для него.
2: Однажды я потеряла часть наркотиков, и он заставил меня заняться его другим бизнесом — сексом. Он сказал, что я буду моделью. В первый день я была в одежде, во второй — без. На третий или четвертый день меня заставили спать с разными мужчинами. Он и его друзья сделали так, чтобы я не пошла в полицию. Они пришли в дом родителей и взяли моих сестер, которым было по 6 месяцев, и направили на них пистолеты. Я так испугалась, что не могла ничего с этим делать. У меня была каша в голове, я ничего не понимала, я думала, что во всем сама виновата. Я была в ловушке и просто жила дальше, надеясь, что однажды все закончится. Меня заставляли принимать наркотики, чтобы было легче контролировать. Они постоянно накачивали меня кокаином, и я с радостью принимала его, потому что это притупляло боль. Но вскоре они начали давать мне героин против моей воли. Меня использовали несколько раз в неделю, но никто об этом не знал. Я старалась не показывать вида. Брак родителей распался, и они были заняты воспитанием 4 младших детей. Они думали, что я сосредоточена на своей мечте — профессионально играть в хоккей на траве. Это было моей отдушиной. Вокруг меня накапливались проблемы, но я старалась держаться за спорт. 6 лет я провела в сексуальном рабстве. Я не видела выхода. Помню, были моменты, когда я взывала к Богу в отчаянии: «Забери меня отсюда! Если ты существуешь, забери! Если ты любишь меня, то почему ты поступаешь так со мной?» Вот что я думала. Когда мне было 18, моим сутенерам сообщили, что должна нагрянуть полиция. Они запаниковали. Включился свет, и люди начали кричать. Кто-то вытянул меня из постели и бросил в фургон. Они отвезли меня к дому и сказали: «Если расскажешь кому-то, то мы знаем, где живет твоя семья». Я выбралась из ловушки, но не была свободна. Ни капли. Я играла в хоккей на траве, но была зависима от кокаина. А травма от происходящего привела к тому, что мой разум отключался от реальности. Я ничего не помнила. Я не знала, кто я, где я. Меня находили в 30 милях от дома и не знали, что делать со мной. Психиатрическое лечение не помогло. Я гневалась, обвиняла всех, друзей, людей, которые должны были увидеть это, себя. У меня было множество циклов обвинений. Но больше всего я, конечно, винила Бога. Через какое-то время я начала рассказывать о своем прошлом людям, которым доверяла. Многие из них были христианами. Я встречала людей, которые были наполнены радостью на уровне, о котором я даже не могла мечтать. Впервые я подумала, что в жизни есть нечто большее, чем то, через что я прошла и что я чувствую сейчас. В 22 года я жила в семье христиан. Когда они узнали, что я принимаю наркотики, поставили ультиматум: либо ты идешь в центр милость, либо уходишь из нашего дома. И тогда я поняла, что должна изменить свою жизнь. Милость — это христианский центр.

центр в Йоркшире, в Англии, который помогает женщинам в кризисных ситуациях. Там я начала исцеляться физически и духовно. Я прочитала книгу «Виноват ли Бог?» и впервые поняла, что Бог не злой персонаж на небе, который следил за тем, что происходит со мной. Он плакал со мной. Ему было больнее наблюдать за этим, чем мне. Я упала на колени и начала плакать. Я просила прощения и говорила «прости» вновь и вновь. Бог любил меня больше всех на этой планете. Я начала строить отношения с Иисусом, начала понимать, кем был Бог. Я ходила к консультанту следующие 3,5 года и узнала, кто я во Христе. Я начала жить иначе. Я перестала быть той, кого продавали и использовали каждый день, и стала той, у которой есть цель в жизни. Через несколько лет, в 2016 году, я отдыхала в Греции и познакомилась с Брайаном, старшиной АВМС США. Спустя год мы поженились. Теперь я обрела мир, потому что знаю, что у Бога есть цель для моей жизни. Я принята, я прощена. Я свободна, без порока, без вины. И все, что я сделала, Он очистил. Я начала жизнь с чистого листа. Я заслужила это. Он очищает вашу жизнь. Многие из нас пережили драматичные события в жизни. Мы обвиняли Бога. Но Чи получила откровение. Она сказала, «Я больше не считаю, что Бог — злой персонаж на небе. Я поняла, что Бог плакал со мной, когда происходили эти ужасные вещи. Это напомнило мне одно место из Библии. Там сказано, Иисус заплакал». Это произошло, когда в Вифании умер один из его близких друзей, Лазарь. Мария и Марфа, его сестры, и последовательницы Христа скорбели о потере брата. Писание говорит, что Иисус был встревожен и опечален. Он спросил, «Где вы положили его?» Они показали ему гроб, где был похоронен его друг. И тогда, как сказано, Иисус заплакал. Это тронуло его. Как чудесно, что у нас есть Бог-Спаситель, который плачет, когда мы плачем, который ощущает боль, когда мы ощущаем боль. Как чудесно, что у нас есть тот, кто воскрешает нас из мертвых. Потом Иисус сказал, «Уберите камень». Он воскресил своего друга. Я верю, что это напоминание о том, чего Бог хочет для вас. Он сделал чудо для Чи, но Он может сделать его и для вас. Он хочет воскресить и обновить вас, чтобы вы начинали с чистого листа, словно не сделали ничего плохого. Я верю, что Он хочет сделать это сегодня. И если вы хотите воскреснуть из мертвых, вы так долго считали себя мертвыми внутри, Бог хочет вернуть вас к жизни. Повторите со мной простую молитву. Отдайте Богу все раз и навсегда. Молитесь со мной, друзья. Небесный Отец, воскреси меня, я прошу. Господь Иисус, приди в мое сердце. Боже, я выбираю сегодня Тебя. Я верю в Тебя, Иисус. Я верю, что Ты Сын Божий, что Ты воскрес через 3 дня. Я выбираю сегодня Тебя, Иисус. Аминь и аминь. Если вы повторили со мной эту молитву, знайте, лучшее еще впереди. Иисус обновляет вас. Напишите нам, расскажите о том, что вы помолились и отдали свою жизнь Христу. Мы прощаемся с вами со словами из псалмов. «Если я пойду и долину смертной тени, не убоюсь зла, потому что Ты со мной».

0: Место встречи изменить нельзя, и в этой прекрасной студии сидим снова мы, ваши ведущие, я, Размик, Велина. Часто люди становятся заложниками очень неприятных зависимостей, и выбраться из них практически невозможно. Сегодня у нас в гостях особенный гость, который столкнулся с этим, и... Дима, привет. Расскажи,
1: привет, мне,
0: пожалуйста, о себе, о твоем детстве, как вообще все это начиналось?
1: Ну... Детство. У меня, я родился на севере в семье обычных рабочих родителей. Вот. Случилось так, то, что ну, где-то в подростковом возрасте, наверное, лет 12, там, ну, в силу каких-то там череды событий определенных, которые мне как бы ну, привели к тому, что я начал курить. Вот. Mm-hmm. Ну, это было потому что, наверное, родители тоже делали это, то есть, вот, и как бы это, видимо, постепенно наполняло мое сознание, и, видимо, в этом я тоже как-то пытался найти какой-то, ну, смысл, вот. Потом в 13 лет я начал употреблять алкоголь, вот, и прошло недолго, как я уже начал курить марихуану, вот. Прошло, наверное, где-то лет 13, и последние, вот, наверное, лет 5 я уже переходил на такие вот, ну, тяжелые, так сказать, наркотики, то есть там это были амфетамины, колеса, вот, буквально, наверное, года три где-то это все длилось, вот, ну, как-то вот так, в общем.
2: А почему, как ты думаешь, вот сейчас уже, глядя на то время, ты начал вообще все это употреблять, типа, чего-то не хватало, ты чего-то искал?
1: Ну, да, наверное, это был поиск какого-то утешения, что ли, вот. Какого-то, ну, чего-то недостающего.
2: А от чего утешение? Ты убегал от реальности, тебе не нравилась твоя жизнь или окружение, что?
1: Возможно, мне не хватало внимания от родителей, потому что они все-таки, ну, работали очень много, они трудолюбивые у меня, вот, и, возможно, это была причиной.
0: Слушай, а вот говоря о родителях, как они относились к тому, они вообще знали о том, что ты начал курить? Как они к этому отнеслись?
1: Ну, были такие ситуации, когда, в принципе, там, лет в 5, и после того, когда они вот, ну, покурили сами, там, выбросили бычки, я где-то там, ну, на даче подбрасывал их, как, ой, точнее, подходил, брал их и, ну, как бы докуривал, добивал их, да? Вот, они это видели, то есть они как бы, ну, смеялись, ну, как шутку воспринимали. Потом, наверное, уже... По поводу алкоголя, в принципе, ну, не было такого, чтобы они как-то критиковали это. Но уже спустя там годам 15-16, когда уже, ну, вот, уже я перешел на наркотики, они что-то подозревали. То есть были вот эти вот там красные глаза, там какое-то там затуманенное сознание, можно было прийти, подойти к холодильнику и там кофту засунуть в него, грубо говоря. Вот, то есть... Но все-таки это вызывало подозрения, но как таковых попыток что-либо исправить, ну, не было. Вот.
0: Ну, то есть не ругали, ничего?
1: Ну,
0: не было разговоров?
1: Ну, были, да, осуждающие такие фразы какие-то, вот, слова. Все-таки, ну, было.
3: Найди свой путь.
0: Хорошо, а как и вообще, как, ну, то есть у тебя друзья, ну, от круга это все началось твоего или...
1: Да, безусловно, к этому приходишь, то есть ты пытаешься найти, что-то найти, вот, ты ищешь. Вот. Сейчас я, конечно, понимаю, что я искал, вот, тогда у меня не было понимания, то есть мне никто не говорил о Боге, вот. И... В моем окружении получилось так, то, что были, ну, ребята, которые, в принципе, с этими же самыми проблемами, кому-то, может, там, не хватало внимания от родителей, может быть, у кого-то была неполноценная семья и так далее. И, в общем, ну, на этом фоне мы как бы с ними, ну, подружились, мы нашли друг друга, и нам было хорошо то, что мы не одни такие, вот. И со временем это вообще начинало там перерастать в какую-то романтику, даже там блатную, да, так называемую. Вот. И...
0: Ну, слушай, когда ты уже вот в этом уже и твои друзья там, ну, то есть все твое общение, ну, то есть связано с этой зависимостью, как вообще ты потом вышел из этого?
2: Я бы хотела спросить изначально, когда появилось желание избавиться? Если это было круто, если это было классно, почему вдруг ты понял, что...

0: то это что-то неправильное.
1: Ну, знаете, тут самое страшное, наверное, то, что ты не хочешь от этого избавляться. Когда ты настолько наполняешь сознание свое этим, это становится каким-то определенным неким смыслом жизни.
0: Ты, частью тебя?
1: Частью тебя, да. Ты начинаешь даже реализовываться в этом. То есть, ну, бывало такое, что мы даже занимались тем, что сами торговали, распространяли это все дело. Вот. Ну и как-то вот получилось так, то, что это все доводит до плохого. Начала такая череда событий происходить, что там отношения с людьми начали портиться, там с родителями еще хуже как бы становились отношения. Такое состояние депрессивное, апатичное. Что-то начинаешь терять, какие-то материальные ценности. То есть там поймали, допустим, меня как-то за рулем в этом, ну, в нетрезвом состоянии. Вот. То есть лишили прав. Для меня вообще до 18 лет я вот ходил, я прям, ну, мечтал ездить на машине, и для меня как бы это была существенная потеря, то, что, ну, я не смогу управлять транспортным средством и так далее. Вот, и как-то вот все вот это вот накладывалось, и у меня начали возникать вопросы в голове, что, ну, как-то не должно, наверное, так происходить, что-то, видимо, должно измениться. И даже, знаете, в какие-то моменты было, ну, мысли приходили как-то вот извне, откуда-то, как будто мне что-то говорило, что, ну, вот остановись, тебе надо просто прекратить, и как бы я скоро тебя, ну, найду, как бы, приведу тебя куда надо. Вот сейчас, ну, осмысливая сейчас это все, я, ну, понимаю, что как раз вот, ну, в таких проблемах спасение как раз вот, ну, в Боге, в познании Его.
0: А сколько лет тебе было, когда ты начал задумываться, что что-то надо менять?
1: Ну, честно говоря, попытки были, наверное, ну, периодически они возникали там и в 17, и 18 лет, там, и так далее. Но это все было тщетно, потому что это было направлено на собственные усилия. Вот. Но поскольку это, ну, часть меня все-таки была, и мне было трудно конкурировать с самим собой. Вот, нужна была какая-то помощь извне, и, то есть, попытки были неоднократные, я там и от сигарет отказывался, там, от алкоголя, там, на какое-то время в армию вот уходил, получается, ну, даже, признаюсь, что даже в армии проблем как бы с этим нет, можно везде, на самом деле, достать это, вот.
0: То есть, какие-то свои попытки, какие-то методики тебе не помогали никак?
1: Нет.
0: Хоть есть как бы много разных способов, которые сейчас предлагают люди.
1: Ну, я пробовал только вот, ну, я как, я пробовал просто отказаться сначала, потом, ну, как бы это все было поэтапно, потом я начал заниматься, ну, увлекаться здоровым образом жизни, спортом, как бы, ну, я понимал, что это все-таки поможет мне как-то, ну, уйти от этого. От окружения, то есть психология тоже влияет. Я полностью избавился от окружения. Начал, вот, когда в прошлом году, в апреле, я начал веганить. То есть я думаю, что, ну, как бы посредством такой диеты я просто очищу организм от этого, мне станет проще. Вот. И, ну, через вот эти вот этапы в итоге, ну, Бог меня призвал, и я понимаю, что сейчас вот с Ним это все намного эффективнее, чем было до. Вот. Сейчас у меня, в принципе, даже вот спустя даже такой долгий опыт употребления, мыслей вообще практически уже не возникает.
2: Найди, найди свой путь.
3: Но все-таки, когда у тебя был переломный момент, когда ты вот понял, что вот все, ты, я так понимаю, не сразу бросил, да, все? То есть это поэтапно пришлось.
1: Это было, да, это было поэтапно, ну как, даже не поэтапно, это скорее произошло разом, потому, но первые попытки вот такие серьезные, где-то года два, переломный момент, два назад.
0: А что случилось?
1: Это вот череда вот этих вот событий, там, как бы, когда я уже начал задавать вопросы, что ну так не должно быть, что надо что-то.

0: что-то изменить.
1: Но ты говоришь, что нужна какая-то помощь извне. Ты откуда ее получил?
0: Я получил ее на самом деле вот совсем недавно. Просто я познакомился с ребятами, которые, ну, которые видели, возможно, мои проблемы и хотели мне помочь в этом. Вот, я начал с ними общаться и, как бы, пройдя программу определенную, угу. То есть...
1: В чем суть заключалась?
0: Ну, они помогают обрести Бога, то есть... рассказывали о нем, как бы мы занимались тем, что изучали Библию, вот. И только вот там я полностью от всего разом отказался. Вот, то есть вообще пришел к Богу я, если так вот, чтоб конкретно договор с ним заключил, не договор даже, а завет. Это произошло вот в апреле, не так давно. Вот, а последний,
1: сколько прошло времени?
0: С момента последнего употребления?
1: Ну, да,
0: это был февраль месяц этого года.
1: То есть сколько месяцев?
2: Ну, около...
1: 5 месяцев, да. Меньше полгода.
0: Да.
2: Угу. Здорово. Ну, слушай, а вот ты говоришь, что к тебе, ну, не голос был, но, ну, то есть внутренний, может быть, голос, mm-hmm. «Вот я тебя сейчас найду». Вот. А ты до этого как-то слышал о Боге или как-то тебе рассказывали в детстве?
0: Ну, в детстве, да, честно говоря, вот я поначалу сказал то, что я не слышал о нем, но было такое то, что соседка по даче, она, ну, она знала о нем, то есть она, мы с ее племянником общались и как-то приходили к ней, просто послушать рассказы там из Библии. Мне они очень нравились, но в моем окружении, в частности, это были родители, они как-то неодобрительно относились к этому, и, соответственно, ну, меня это оттолкнуло в какой-то момент, вот, и, ну, вообще унесло. Вот. А когда я начал предпринимать попытки отказаться от этого, то есть я слышал, что вот, это правильно, вот, это ты на правильном пути, как бы. Как только я...
1: Голос тебе говорит?
0: Да, да, как бы это голос, подсказка какая-то. Я не знаю, как это даже описать. Вот, а когда я снова возвращался, у меня просто такая каша в голове какая-то возникала. Я как бы, ну, сам себя обманывал просто. Вот.
2: Здорово. Ну, а вот сейчас, когда ты, ну, избавляешься, ну, уже избавился от этих привычек, скажи, как окружение, которое вот новые ребята, они как-то, ну, ты поменял свой круг, да, ведь? Вот, способствует ли это тому, вот, новое окружение, что, ну, это помогло тебе избавиться быстрее от этой зависимости, то есть ты поменял окружение?
0: То есть новое окружение, да, безусловно, да. Помогает, да. Это однозначно. То есть тут как бы я, ну, если брать середину, плюс и минус, вот я был в минусе, тут даже я перешел не в середину, а уже как бы в плюс.
1: Угу.
0: Вот.
1: Скажи, вот очень интересно, люди сейчас очень многие зависимы от разных вещей, не только это алкоголь, курение, это может быть там интернет-зависимость, еще какая-то созависимость. Как вообще... вера способствует избавлению, потому что многие люди считают, что избавиться от чего-то можно только благодаря каким-то усилиям воли, благодаря каким-то лечебным центрам, ну, медикаментами какими-то. И для них вообще непонятна связь между верой в Бога и, как бы, жизнью свободен. Для них, наоборот, религия, вера — это какие-то запреты.
0: Ну, с Богом ты на самом деле просто понимаешь истинный смысл жизни и вообще, в принципе, истину. Все, что без него, это ложно, я считаю. Вот в попытках, ну, не то, что в попытках, в этих различных зависимостях. Вот.
1: Ну, вот лично на твоем опыте, как ты считаешь, как тебе помогла вера в Бога вот избавиться? Есть прямая взаимосвязь?
0: Да, конечно, я понял, что на самом деле, ну, чем должен заниматься человек, и, то есть, ну, я начал явно отличать, что хорошо, а что плохо. Вот, таким образом, собственно, и я понял, что...
1: Что это плохо.
0: Что это плохо, да.
1: Понятно.
0: Однозначно, то есть это стало, я понял, что все, что я делал до этого, это был самообман.
1: Угу.
0: Вот, а истина здесь находится, с ним.
1: Угу.
2: Дима, а что ты мог бы пожелать тем людям, у которых сейчас есть, допустим, зависимость, вот, находится, может быть, ну, в такой ситуации или хуже, или, ну, может быть, не так серьезно? Что бы ты мог бы им пожелать, чтобы они, ну, встали на верный путь?
0: Я бы им мог посоветовать, чтобы они искали его, чтобы они задавали вопросы, искали правду, истину, вот, и перестали себя обманывать, как-то оправдывать, ну, совершая вот эти вот нехорошие действия. В принципе, это самое главное.
2: Дим, спасибо, что ты пришел сегодня, поделился своим опытом. Для нас это очень ценно. Друзья, если в вашей жизни есть подобные случаи, привычки или зависимости, с которыми вы не можете справиться, и вы понимаете, что попытки тщетны, то обращайтесь к Богу. Ваши усилия, они будут приумножены, и вы точно не останетесь без ответов на ваши молитвы. Это была программа «Найди свой путь». Мы с вами прощаемся до следующей передачи. До новых встреч.

Современные реалии ставят женщину перед выбором – семья или карьера. Ведь каждая из этих сфер жизни требует много усилий. И есть идея, что если ты выбираешь семью, то нечего и мечтать о профессиональном росте. И наоборот, карьерные амбиции мешают семейному счастью.

0: так ли это, поговорим с нашими прекрасными гостями. Рада вас видеть. Вика, Таня, Оля, Маша. Здравствуйте. Девочки, скажите, пожалуйста, действительно ли есть такая проблема или все-таки это надуманная тема, что нужно выбирать что-то одно, либо карьеру, либо семью?
1: Ну, есть такая проблема, конечно. Но это даже не проблема, это просто раньше было такое представление, что женщина должна быть семья, все, никакой карьеры. Сейчас женщинам открыто все, они могут заниматься и карьерой, и семьей, чем хотят.
0: Угу. Да, кстати, была такая тема. Вика, ты как считаешь, есть ли выбор у женщины или это надумано?
2: Ну, конечно, в данном периоде времени у женщин есть выбор. И возможность совмещать и работу, и семью. И при грамотном подходе можно это делать полноценно и на работе, и быть и на работе, и на семье.
0: Угу, спасибо. Оль, ты как считаешь?
3: Ну, может быть, есть какие-то ситуации, когда совместить трудно будет, например, если реально многодетная семья, где не трое детишек, а там, не знаю, восемь. Или когда карьера отнимает все время у женщины. То есть это какой-то очень большой бизнес. Но это все-таки, наверное, тоже исключение скорее.
4: Угу. В современных реалиях, как ты правильно сказала, да, такой вопрос встает. И порой такой вопрос встает остро тогда, когда женщина в принципе думает, а надо ли, ну, к примеру, либо мне карьеру, либо мне семью. Угу. Вот. И если надо, то надо ли сочетать? Мне кажется, что здесь зависит, наверное, от самого человека. Хотя, посмотрим.
0: Ну, я, кстати, обратила внимание, да, что раньше этой дилеммы вообще не было, потому что считалось, что женщина, она предназначена для семьи. А как вы считаете, правильно ли то, что сейчас женщины выходят на эту позицию, что семья, это, конечно, значимо, но нужно делать карьеру, и есть огромное количество женщин, которые отказываются от семьи именно в силу того, что не могут эти две части своей жизни совместить?
2: Но есть эти мужчины, которые, немало мужчин, кстати говоря, которым очень удобно и комфортно находиться в семье, ухаживать за детьми, то есть фактически исполнять роль женщины и не работать. А женщина при этом работает, но уделяет мало времени. Такой немножечко сдвиг.
0: Немало. Ну, кстати, я не особо часто встречалась с такой темой. У тебя среди знакомых есть такие мужчины?
2: Есть. Один, правда, но есть.
0: И вот он реально ему здорово, да?
2: Ну, его это устраивает, ее это тоже устраивает. Она, ну, неплохо зарабатывает. Почему нет, если она, например, ну, она хорошая мама, но работать у нее получается лучше, чем выполнять родительские обязанности. А у него, ну, как бы и то хорошо, но вот за семьей ему ухаживать нравится больше.
0: Да. Супер, очень интересно. Я с такими семьями, ну, как бы вживую не сталкивалась, только вот на каком-то информационном поле. Таня, а ты как считаешь, вот если бы тебя поставили прям конкретно перед выбором семья или карьера, для тебя это было бы проблемой? Или ты так или иначе спокойно бы выбрала что-то одно?
1: Сейчас, сегодня я хочу ответить, что спокойно бы выбрала что-то одно. Но, возможно, может что-то поменяться. Ну, типа, зависит все от ситуации, от обстоятельств. Но надо посидеть дома, пожалуйста, я могу. Надо поработать, пожалуйста, поработаю. Без разницы.
0: Универсальный человек, очень здорово.
3: Ну, подождите, мы же под карьерой все-таки подразумеваем, наверное, не просто работу, а именно карьеру.
1: Да, вот карьера, вот если чисто карьерный рост, там, директором какой-то компании, нет. Я такой, я не хочу быть работником управляющей фирмы, там, еще чего-то. Мне комфортно быть просто простым человеком.
3: Рядовым сотрудником.
1: Да, рядовым сотрудником.
0: А вот мне понравилась вот эта вот мысль, то, что те категории, которые ты представила, Оль, это максимализированные. Либо прям вот вообще многодетная мать, либо там какой-то
3: крупный
0: бизнес. А разве нет вот такой проблемы, как сочетать семью и карьеру для женщин, которые просто там работают, даже пусть тем же самым рядовым сотрудником? Нет ли этой проблемы?
3: Сочетать обычную работу и семью?
0: И обычную семью.
3: Ну, мужчины-то как-то справляются, и женщины могут справиться.
2: Но мужчина не уделяет такого времени воспитанию детей, как женщины, например.
3: Ну, ладно, мужчина чуть больше внимания уделяет работе, а чуть меньше семья женщин, наоборот, будет. Нет проблем.
4: Мне кажется, что в моем окружении есть пример, который приводила Вика, да, про то, что мужчина больше уделяет времени семье, да, каким-то таким. Но, знаете, опять же, с другой стороны, да, уделяет время семье. Мы знаем, что, к примеру, маленьким детям очень важна роль, ну, нужна, в принципе, мама. Да, то есть благодаря маме

0: плане. Если у нас идут уже не физиологические какие-то процессы в том плане, там, не кормление, да, не... Когда там мама там кладут ребенку спать, хотя я знаю, что у многих пап получается это намного лучше, намного круче. А вот уже в плане социализации, это в каком плане имеется в виду, да? В плане игры, в плане выводить ребенка в свет, в год, там, гулять, допустим, водить его на какие-то мероприятия, да, принимать участие вот в этом вот плане, то вот в этом я имела в виду подключается папа. Но я про другое, это один момент. А второй момент – это какие-то домашние дела и обязанности. Я знаю, что я, в моем примере, в моей семье было так, что папа, например, меня любил готовить. Я знаю, что там у меня, у подруги в семье папа, ну, очень больше готовил, чем мама, потому что он, в принципе, любил это делать, ему было комфортно. Да, то есть какие-то домашние обязанности, которые, к примеру, там, кому-то нравится делать больше или кому-то комфортнее это делать. Вот, то есть, пожалуйста, почему без проблем? Ну, то есть я знаю семьи, где мужчина больше ответственен за быт, а женщина больше реализуется, ну, как бы, потому что для нее это важно. У меня есть пример таких как бы семей, и, ну, их устраивает.
1: Ну, кстати, есть такой момент, ну, я заметила, что он отходит в сторону, но все-таки еще какие-то пережитки есть. О том, что есть профессии, есть дела, которые больше соответствуют мужчинам и которые больше соответствуют женщинам. И вот в этом плане там быт считается, что это вообще чисто такая женская прерогатива, тогда как там социализация, да, какой-то профессиональная амбиция, они больше присущи мужчинам. Вы согласны с этим мнением?
2: С тем, что есть мужская работа, есть женская работа, да. Я понимаю, что вот, ну, не все женщины могут выполнять мужскую работу. Не вся работа мужская подходит женщинам, не вся работа женская подходит мужчинам.
1: Приведи примеры, пожалуйста.
2: Ну, например, в нашем обществе очень осуждается и порицается, когда мужчина хочет работать няней. Он априори становится ненормальным. Это двойные стандарты. То есть... Или, например, очень, ну, сейчас уже более лояльно, но вот раньше, типа, когда я росла, я помню, как визажистов, стилистов, мужчин очень осуждали за то, что они занимаются женской работой. Ну, типа, не лезь туда.
1: Мне кажется, ты сама себе противоречишь. Ты сначала сказала, что да, есть чисто мужское, чисто женское, а теперь говоришь, что это двойные стандарты. Вот не совсем поняла твою позицию.
2: Вот есть мужская работа, тягать, например, что-то тяжелое. Ну вот я как женщина туда не полезу. Это не женское для меня дело. Я туда не полезу. И вот мужская работа. Я не хочу, чтобы моими детьми занимался какой-то левый мужик. Был няней. Окей?
1: Окей, спасибо. А Таня, ты как считаешь, ну, нормально это разделение на мужские и женские дела?
3: Сложный вопрос, но типа какие-то моменты типа там автомеханика, не знаю. Но сейчас есть и женщины, которые, знаете, ну, типа, сейчас такое время, что любая профессия, любой род деятельности может быть и мужским, и женским, все зависит от человека. Ну, например, мы же говорим про домашние обязанности, мытье посуды, полов и вот это все, да, я так понимаю. Ну, если мужчина будет в этом помогать, я буду только рада. Вот. Если нет, ну, ладно, как-нибудь решим этот вопрос. Это все на берегу обговаривается, наверное.
0: Мне кажется, что мы забываем один такой аспект, да, вот говоря про карьеру, может быть, про семью. Забываем о, ну, вот как бы, вот мы говорим, да, про, я говорю про то, что там, к примеру, выбирайте там, что вам больше по душе, но, с другой стороны, нужно учитывать тот момент, который, в который заложил нас Бог. Да? Изначально, почему женщины как бы, в библейские, да, времена, они больше реализовывались, это была их реализация в доме, да? Там, к примеру, приготовление пищи, дети, да, которых они воспитывали, которых они взращивали. Да, то есть сейчас мы можем уже как своего ребенка отдать детский садик, отдать в школу. У нас есть для этого социальные институты. И там работают специально обученные люди. Вот. И, соответственно, женщина, она может, ну, освобождаясь от вот таких моментов, она, ну, моментов в плане того, что когда она отводит ребенка в специализированные институты.

0: тут она может развиваться. Да, то есть как бы у нее появляется вот это время, вот эта вот как бы способность. Но при этом ее предназначение, оно не уходит в плане того, что она мама. Да, что как бы, значит, у меня есть какая-то определенная там доля ответственности. И здесь уже важно, на что ты больше сделаешь акцент. Ну вот на семье или на карьере. То есть если раньше, ну вот мы говорим библейская вина, то есть мы там больше физически нужно было как бы вкладываться, то здесь больше нужно... Может быть, сейчас вкладываться больше морально, наверное, как-то, да, во что-то материально нужно вкладываться, потому что если мы хотим, чтобы наш ребенок, да, там, развивался, соответственно, нужно водить его в какие-то секции, да, то есть, ну, как бы его где-то сопровождать, еще что-то, то есть нам нужно вкладываться также и материально, поэтому здесь очень важно рассмотреть, на что мы больше хотим сделать акцент. Угу. То есть кто какую роль в семье будет выполнять, и уже из этого, исходя, понимать, можете ли вы договориться, ну, как бы, между собой, да, и, соответственно, понять, что вы именно хотите. Я знаю, к примеру, у меня есть пример женщины, которая не хотела реализовываться, точнее, она хотела реализоваться, но не могла, потому что ее дети росли и развивались. И она хотела, чтобы она как можно больше, она готовилась, там, как-то подготавливала какие-то материалы, развивашки всякие для своих детей, и старалась именно развивать их, пусть даже они там ходили в школу, и, ну, в детский сад, по-моему, не ходили. Вот, потому что для нее это было важно. У нее было право выбора, но она сделала такой выбор, потому что для нее была важна реализация ее детей, воспитание ее детей. А муж уже занимался, соответственно, работой. Угу. Вот. Ну, то есть такой момент.
1: Тут вот интересная идея, то, что Таня сказала, договариваться на берегу. Вот можно спросить лично ваше мнение. Вот я знаю, что девочки еще только готовятся, да, к семейной жизни. Вы каким сейчас условиям хотели бы прийти, о чем договориться на берегу относительно вот распределения ролей между семьей и профессией? Что самое оптимальное было бы?
2: Вопрос хороший. Угу. Не могу я сейчас на него ответить, потому что я не знаю, какой у меня будет избранник. Возможно, он будет богатым, и мне не придется работать.
1: И выбирать не придется.
2: Ну да, да. Но я к тому, что... Вообще, мне бы хотелось, конечно, работать, потому что это своего рода... Не то, что развитие, это и социальная сфера деятельности, жизни. Угу. Она тоже развивается.
0: Должна.
2: Ну да, то есть я не только в семье. У меня есть за пределами семьи еще люди, с которыми я общаюсь, я расширяю свой кругозор, да, там хожу на какие-то мероприятия, и я не поглощена этой семейной бытовухой. Но с другой стороны, мне, наверное, будет сложно совмещать и карьеру, и семью, и я бы, наверное, хотя бы на начальных этапах очень попросила помощи у своего мужа, чтобы он работал, а я больше вот в семью. Но это вот первые годы, мне кажется.
1: Спасибо. А у тебя как?
3: Тоже сложный вопрос. Тоже все зависит от ситуации. Но как бы... Наверное... И то, и то. Но чисто с семьянинкой сидеть дома всю жизнь я не хочу, простите. Вот. Как бы потом, может, там... Если детей вообще вначале не будет, то почему бы и не работать сразу? Зачем дома сидеть? Типа муж будет работать, а я буду дома сидеть? Нет. Я хочу тоже.
0: Мне кажется, у нас нет какого-то примера, ну, среди нас нет карьеристов. Угу. То есть я думаю, что если бы среди нас сидела женщина-карьеристка...
1: Как я.
0: Да вот. А среди нас есть женщина-карьеристка. Расскажи, каково тебе?
1: Не, ну слушайте, вот смотрите, у меня трое детей, да? И я помню, что вот этот период, пока дети были маленькие, он был... относительно непростым в том плане, что хотелось вот именно внешней социальной самореализации. И вот сейчас девочки говорят, и я слышу какой-то такой подтекст некоторой жертвы, что ли, да, что либо семья, либо карьера – это жертва, что выбирая семью, ты жертвуешь внешним, что выбирая карьеру, ты жертвуешь какими-то возможностями проявить себя внутри семьи, в том числе и как мама. И на самом деле, мне кажется, этот подтекст у многих есть. И вот ты сказала, когда момент, да, что мы сейчас живем в такой период, когда происходит смена парадигмы. вот этой вот с женской роли на какую-то такую срединную, да, роль. И пока смена парадигмы происходит, пока не установится та же самая женская идентичность, да, о том, как, какой я

0: могу быть. До тех пор мы все время будем жить вот под каким-то давлением, что либо, ну, потому что даже если так вот почитать какие-нибудь женские паблики, там же есть вот эта идея. Кто-то пишет, вот я самореализовалась как мать, и кто-то тут же, вот Клуша дома сидит, толку от тебя никакого нет. Или другая говорит, типа, вот у меня муж пошел сидеть с детьми, а я иду работать, потому что я больше зарабатываю. Тут же говорят, вот что за карьеристка, на семью забила. Но так или иначе, вот нету какой-то такой срединной позиции. И, ну, для меня лично сейчас очень важно, что я знаю, что то, что я могла дать детям, я дала. И сейчас я развиваюсь в карьере, потому что я понимаю, что на том этапе как бы все уже простроено, вся система. И система быта, и система взаимоотношений с детьми, и система там каких-то семейных традиций, она отрегулирована. И поэтому я могу тратить больше сил на то, чтобы развиваться в карьере, и меня это радует. То есть, ну, да, вот, важный момент, да, мы же понимаем, что если мы говорим вот о выборе, выбор всегда в моменте. Но почему спросила про то, как вы договариваетесь на берегу, потому что то, что происходит в моменте, потом с течением времени меняется. Вот я у Оли хотела спросить по этому поводу. Ты на берегу договаривалась с будущим супругом о том, как будут строиться вот эта тема твоей работы или присутствия в семье каждого из вас?
1: Ну, какого-то такого вот большого разговора не было. Угу. Просто я тогда работала. Мы когда поженились, ну, предполагалось как-то, что я просто продолжу работать, пока не уйду в декрет. То есть все казалось естественным, само собой разумеющимся. И ему, и мне. Угу. А что дальше будет? Там поживем, увидим, как говорится.
0: И как, ну вот, в момент, когда ты занялась детьми, комфортно тебе было? Тоже так же естественно все прошло, да?
1: Да, совершенно. То есть я 5 лет подряд провела в декрете, потому что у меня у детей 2 года разница. Я не успела выйти. И мне все нравилось. Муж не был против того, что в семье стало чуть меньше денег. Я вообще этого не замечала, честно сказать. Мне всего хватало. Не знаю даже, что сказать. Угу. То есть все.
0: Пример гармоничной личности. Прям очень приятно знать. Ну, может быть, вот судя по тому, что мы сейчас с вами обсудили, может быть, можно сделать, что вообще эта проблема надуманная.
2: Может быть.
0: Да?
2: Я бы так не обобщала.
3: Просто общество очень стереотипно мыслит в этом направлении, что дело женщины – это плита, уборка, стирка, остальное – нет. А добытчик в семье – это мужчина, он работает, там, подгузники, пеленки – это не их прерогативы, скажем так. Угу. И как-то этот устой, он до сих пор закоренился и никак не может выйти из некоторых умов.
0: Угу. Ты считаешь, что это не совсем верный подход?
3: Ну, нет. Мы живем уже в 21 веке, когда женщина уже…
0: Ну, космос летает.
3: Ну, конечно, она уже не так зависит от мужчины, как в 18 веке, когда там она была полностью зависима от мужчины, mm-hmm. и там уже, ну, она была как вещь просто.
0: То есть отсутствие выбора – это всего лишь вопрос зависимости, да? И чем меньше зависимости, тем больше свободы выбора. Правильно?
2: Ну, вообще, да. Mm-hmm. То есть когда у нас, когда мы не зависимы от кого-то, то, соответственно, мы более свободны. У нас есть, соответственно, выбор, да, мы можем уже принимать какие-то решения. И вообще, хочется сказать, даже если, вот, к примеру, тем женщинам, кто является там домохозяйками, когда у женщины есть свой какой-то доход, это ее делает свободным. И, соответственно, да, когда над нами нет власти, ну, нами невозможно управлять, да, ну, вот, ну, соответственно, в семье это очень здорово, когда женщина может себя реализовывать. Потому что, зная женщин, которые не реализуют себя, ну, как бы, это сказывается на личности. Это сказывается на том, что если мы не будем развиваться, соответственно, мы будем деградировать.
0: Ну, вот тут интересный момент ты отметила, вопрос зависимости, который зачастую приводит к злоупотреблению. Я как психолог очень часто сталкиваюсь с такими моментами, что до того, как родился ребенок, отношения между супругами нормальные. А вот как только появляется ребенок, который связывает руки матери, который ограничивает ее возможности заработать, ограничивает ее физически в том, что в сне, там, в возможности о себе позаботиться, у мужчин появляется вот эта вот позиция какая-то авторитарная. И все-таки получается, что проблема не совсем надуманная, и проблема достаточно острая.

0: быстрое. Хорошо, что сейчас об этом начали говорить, потому что на самом деле женщины во время беременности и после родов попадают в такое положение, как финансовая зависимость от мужа, физическая зависимость, вот банальных сил нету, да, эмоциональная зависимость. И тут, конечно, возникают моменты. Вот ты в таком случае, как психолог, могла бы что-то порекомендовать, как женщине уберечься от этого? Или, может быть, мы могли бы дать рекомендации мужчинам на то, как эту ситуацию не допустить?
1: Ну, деньги и власть всегда помогают проявиться человеку. Угу. И женщине действительно очень важно, ну, если, к примеру, нет дохода, как ты говорила, да, договориться изначально на берегу. Но договориться можно о чем угодно. А потом уже посмотрим. Ну, то есть ситуации бывают действительно разные. Если человек склонен к какому-то такому абьюзивному отношению, то ему ты можешь говорить, объяснять и тому подобное. Соответственно, ну, как бы он тебя не услышит и не поймет, если человек добивался вот этой власти. В этом случае был такой пример, да, когда, ну, как бы женщина поняла, что как бы все было прекрасно, отлично, она родила ребенка, да, и дальше началось вот это вот немножко тирания в плане денежном, да, еще тому подобное. В данный момент уйти она не может. Что можно сделать? Находить вот эти вот островки спокойствия, да, когда находится без мужа, да, отдыхать и понимать, но поставить себе вот эти вот рамки, когда она сможет, ну, так скажем, выйти из этих отношений. Ну, потому что мы знаем, что если отношения достаточно абьюзивные, и ты объясняешь и говоришь человеку о том, что, ну, как бы, мне плохо, ну, как бы, и так было бы делать нежелательно, да, то, соответственно, как бы, придется проститься.
0: Но вот тут я не совсем с тобой согласна. Почему? Опять-таки, на примере своей практики могу рассказать, что вообще в отношения, где один давлеет над другим, зачастую вступают определенные типы личности, то есть с определенным складом мышления. Но если человек готов работать над собой, то зачастую это приводит к тому, что у него формируются достаточно крепкие личные границы. И тут вопрос не в том, чтобы расставаться или не расставаться, да, а о том, чтобы научиться к себе самому относиться так, чтобы другой человек мог принимать во внимание твое мнение, твои желания. И да, иногда это приводит к тому, что партнер не выносит таких здоровых личных границ, и действительно это приводит к разводу. Либо это приводит к тому, что и партнер меняется, потому что супруги — это как сообщающиеся сосуды, где если в одном сосуде происходит изменение давления, изменение там, того, что внутри, да, то это производит изменения и в другом человеке. То есть мне кажется, что вопрос вот, ну, таких вот абьюзивных отношений не только в том, чтобы, если я обнаружил, что абьюз, все, значит, однозначно мы расходимся. При том, что сейчас под словом абьюз уже достаточно
2: ты, кстати,
0: много чего.
2: Вот,
0: да,
2: замечала часто, что женщины, родив ребенка, не считают это радостью, не считают, что это счастье пришло в семью, а занимают такую позицию: я его для тебя родила. И не то, что они сами становятся рабынями своего мужа, а пытаются мужа сделать своим рабом. Ты теперь должен то, ты теперь должен это. Начинается командный тон, начинаются претензии. Не у мужа к жене, когда он приходит домой, а у жены к мужу. Угу. Утром до работы и вечером после работы. И кто тут абьюзер?
0: Угу. Ну да, то есть это момент, да, двоякий. Но как тогда избежать того, чтобы внутри семейных отношений, когда уже женщина попала, да, вот в такую ситуацию, когда она зависима от мужа, как сохранить отношения и что сделать, чтобы гармония не потерялась? Есть вообще какое-то решение?
2: Ну, когда уважение.
1: Да, в первую, наверное, очередь. Еще такой момент, ну вот, который я приводила в пример, там действительно были такие достаточно абьюзивные нарциссы, мы не можем изменить. Это человек, это та личность, которая травмирована, и как бы это не в наших силах. И, ну вот тот пример, он как раз-таки был про нарциссизм, про то, что здесь как бы человек уходит, он ничего не может с этим сделать. Если вкратце говорить, ну вот про то, что про какие-то такие, где все умеют манипулировать, и женщины, и мужчины, и про такой вот переломный момент, когда рождается ребенок, и у женщины нестабильный эмоциональный фон, у кого-то бывает послеродовая депрессия. Здесь важно проявить, наверное, уважение, терпение.

0: терпение и понимание, что это определенный, вообще это кризис семейный, такой достаточно глобальный. И будет важно, как вы его проживете и переживете вместе. То есть, каким вы выйдете из этого кризиса. Да, здесь важно проявить терпение, понимание. Вот здесь как раз-таки, кстати, проявляется любовь. Потому что как раз-таки в кризисном моменте можно понять, а насколько не просто да, у вас чувства такие, да, а насколько вы готовы проявить ту любовь, которую даровал нам Бог, в принятии, в понимании и, наверное, в том, чтобы отдавать.
1: Да, спасибо большое за вот этот вот комментарий. Мне кажется, очень важно понимать, что люди так или иначе, когда между собой взаимодействуют, а особенно близкие люди, они проявляют такой вот немножко эгоистичный дух, когда каждый начинает тянуть одеяло на себя. И только тогда, когда мы свою семью воспринимаем как место, где мы можем совместно служить Богу, доверять Ему и реализовывать Его план в нашей жизни, тогда и появляется какая-то мягкость, да, и то самое взаимное уважение, та самая взаимная любовь. Дорогие зрители, мы очень благодарны вам за то, что вы были с нами в течение этой передачи. И если у вас есть какие-то ваши мысли о том, как же женщине выбирать между карьерой и семьей, или как соотносить эти две сферы жизни, мы будем очень рады вашим комментариям. Спасибо вам за ваше внимание. Всего доброго.

Друзья дорогие, Луки 15, смотрите, что здесь написано. Луки 15, 4 стих. Иисус говорит эти слова. Иисус говорит, кто из вас, имея 100 овец и потеряв одну из них, не оставит 99? И в пустыне, ну, в пустыне там, на полях, и не пойдет за пропавшей. Кто из вас, вот кто из вас, потеряв животное любимое, кто, потеряв собачку, кошку, лошадь, потеряв овцу, не знаю, потеряв ослика, кто из вас не пойдет искать? Вот такой вызов Господь нам говорит сегодня. Вот кто не пойдет? И он имеет в виду, наверное, каждый пойдет, потому что каждый будет искать любимое животное. Он пойдет искать. Он пойдет искать. Иисус сказал Матфея 7:7, ищите и найдете. Стучите и отворят вам. Вы знаете, когда люди что-то ищут, они находят или почти всегда находят. Ну, если это находится не где-то в глубине под водой, например, или куда-то, не знаю, может быть, в пустыне где-то песок потерялся. Не знаю, неважно. Даже из песка, из пляжа извлекают. Есть люди, которые берут большие магниты, приделывают к какому-то там устройству и начинают идти по пляжу. И вот они находят там, чего-то они только там не находят. И монетки, и драгоценности. Люди некоторые оставляют по пути плавать. Но я говорю сейчас о том, что кто ищет, он, говорит, находит. И те, кто ищет рабочих для себя, они дают объявление. Они находят себя. Они дают объявление на биржу. Они дают объявление в газетах. Они находят, потому что они ищут для них важного работника. Те, кто ищет учеников для эстонских курсов, они тоже себе находят. К нам сюда пришли на работу и сказали, давайте мы вас приглашаем на курсы эстонского языка. Пришла женщина, которая была в училище директором училища, и она была та, кто организовала то самое знаменитое собрание. Помните встречу с одноклассниками? Помните, рассказывал, когда весь зал встал, хотели, чтобы Бог простил их грехи? Все ученики, все учителя. Это было потрясающее движение Святого Духа. В конце вот эта женщина, Инна ее зовут, вот, она организовала тогда эту встречу. И вот она нас нашла и говорит, мы предлагаем курсы эстонского языка. Государство вам оплатит. Ну, вот это. Вы знаете, когда кто-то ищет, он находит. И я посмотрел последний раз, полный класс. 9 парт, все заняты по 2. Это 18 человек, и еще кого-то, человек 20. Потому что кто ищет, тот найдет. Люди ищут потерянные финансы, ищут потерянную какую-то вещь. Помните, женщина искала монетку, которая для нее была важна. Драхма, всего лишь маленькая драхма. Но, как я уже много раз говорил, это было 10 драхм. Здесь вот они, украшения.

ее не хватало. И она начала искать. Как она? Она стала мести, тщательно смотреть. Она зажгла светильник. То есть человек ищет. О чем мы сегодня хотим говорить? Мы сегодня говорим о том, что Бог вот так ищет человека, и Он хочет, чтобы мы именно так искали людей, чтобы их спасти. Луки 18:19-10. «И Сын Человеческий пришел, чтобы взыскать». Итак, мы имеем такого Бога, мы имеем такого Иисуса, который ищет, Он ищущий. Вот есть такое выражение на земле, ищущая натура, вот у человека характер. Он что-то ищет, человек что-то стремится к чему-то. Так вот, Господь, Он ищет. И Он не ищет золото, Он не ищет серебро. Все богатства земли и вселенной, все в Его руке. Он ищет самое дорогое для Него. Это Его творение, сына, дочь, чтобы спасти, найти их и спасти. И Господь говорит, кто из вас, имея 100, не оставит 99? Вот кто из вас? Бог хочет, чтобы сделать нас такими христианами, цель этой проповеди, чтобы мы с большей жаждой начали искать людей. Павел говорит в одном послании, он искал меня в Риме с тщанием тщательно и нашел. Ну, там написано, он говорит, он искал меня. Ведь раньше не было телефона, телеграфа, ничего такого не было. Нужно было лично искать через людей. Он искал меня и нашел. Вот Господь, Он, Иисус, Он показал нам пример. Его, это был это ищущий. Он всегда ищет. Кто помнит Исаия 6 главу? Господь говорит, кто пойдет за нас? Он искал, кто пойдет. Кто помнит еще другое место Писания? Искал я у них человека. Видите, Тимофею, спасибо за это место Писания, 2 Тимофею 1:17. Быв в Риме с великим тщанием, в этом огромной столице, с великим тщанием, то есть с большим старанием искал меня и нашел. Сегодня люди друг друга ищут через социальные сети и ищут очень сильно. Некоторые очень хорошо ищут. Многие одинокие люди ищут себе спутника или спутницу жизни. Они стараются найти себе через сети. То есть их можно понять. То есть кто-то считает, что Господь приведет этому человеку. Кто-то ищет вот сам. Но люди ищут, потому что они хотят, не хотят быть один. Я приехал в одну деревню в Вивиконде. Тут мы привезли туда кое-что, ну, как благословение там от норвежских друзей. И одна пожилая женщина, она говорит, она у них такая хорошая, как председатель, может, как я ее называю, председатель колхоза, я назвал, потому что она такая среди всех. Ей под 70, она говорит, вот знаете, есть ли у вас там мужчины, нам вот уже одиноко, как бы сказать, под старость нужна помощь. Я сначала не понял, к чему она говорит, что у вас там как, хватает там мужчин? Я говорю, ну, есть у нас мужчины, вот я назвал примерно количество. Она говорит, ну, нам нужно в районе 70 лет. Ну, такая, я подумал, надо же, они, оказывается, хотят устроить свою личную жизнь. Так что вот поступил заказ из деревни Вивиконд. Но я говорю к тому, что люди ищут, и не поймешь, шутку или всерьез. Они говорят, ну, мы тут с женщинами переглянулись. Это житейские такие вопросы. Но смотрите, люди ищут что-то. Они ищут. И я говорю о том, как важно искать волю Божию. Как искать то, что хочет Господь. Самое важное на земле – это найти человека и спасти его. И это очень серьезно. Почему? Потому что если мы не найдем, и если он не будет спасен, то кто не будет веровать, он будет осужден, он погибнет. Я вчера опять слушал Евангелие, и 13 глава Луки говорила так, если не покаетесь, все погибнете, вот погибнете. Иисус говорит, вы не думайте, что вот те, которые там, на них башня упала, они попали в беду, небоскреб там рухнул вот в Таиланде. Не думайте, что они грешнее. Но если вы не покаетесь, вы тоже погибнете. И это настолько серьезно. И вот Господь говорит, если, имея кто овец, 100 овец, он не скажет, да ладно, у меня еще есть 99. Он пойдет искать ее. В 14 главе Луки Господь говорит, еще одно место Писания, Луки 14, 5 стих. Иисус говорит, если у вас осел или вол упадет в колодец, разве вы не тотчас его вытащите? Я недавно смотрел видео, когда волы упали, волы, не один вол, упали в колодец, в огромный колодец, и как их доставали сельчане там, ну, где-то в Азии. Если вол упадет в колодец, и если осел упадет, разве вы не вытащите его?
Человек шел из Иерусалима в Иерихон. Иерихон – это самая окраина, скажем, Израиля, то есть рядом с Иорданом. Но по дороге напали разбойники. Они его искали с плохими целями. Они искали, кого ограбить. Знаете, мне нравилось в американских фильмах о ковбоях, вот что-то нравилось. Это лошади, это шляпы. Это... Но мне не нравилось, когда они стреляли, и не нравились все эти разбои. И вот эти бары постоянно. Нет, чтобы показать там, как они кушают хорошо в ресторане, еду. И... Нет, вот обязательно им нужно выпить, и обязательно подраться и пострелять. Вот это отвратительно, правда же? Вот это все вот такое вот примитивщина такая, плотская. Так вот, Господь, Он хочет нас найти и спасти. Он не пришел, чтобы губить, Он пришел, чтобы спасать. И поэтому Иисус Христос, Он другой. Он другой, чем этот мир. И поэтому я написал своей сестре несколько лет назад, но говорю, какие у вас есть добрые фильмы такие, вот где не стреляют, где вот христианские есть. Но она мне посоветовала что-то посмотреть такое вот, там христианская какая-то тематика, где молятся. Слава Богу, к сожалению, этого немного. Вот. Но мир ищет как бы неправильные вещи. И вот Господь говорит о поиске, Он говорит так, что кто, когда осел или вол упадет, разве вы не достанете его? Разве вы не спасете? Мы видим, когда люди, есть поисковые группы в Нарве, в Эстонии, по всему миру, ищут людей, пропавших в лесу людей. Они хотят найти тех, кто за грибами пошли, найти рыбаков, которые были на льдине, и так далее, потерявшихся. Это серьезно. И они очень ищут внимательно, используют лошадей даже. Кажется, у лошадей, я недавно узнал, такое же чутье, как у собак. Используют коней, используют лошадей. Они ищут. Люди ищут многое в этой жизни. Люди ищут правильное, люди ищут неправильное. Господь сказал... Мир ищет. Не ищите, что есть, пить и во что одеться. Всего это ищут язычники. То есть это... Ну, отец заботится, он даст вам это. Но не ищите вот это. Поэтому это свойственно вот детям, молодежи, допустим, или просто не знающим Бога. Это свойственно. Ну, о вещах, ну, многие хотели бы проводить даже многие часы в магазинах, то есть покупки. То есть это нужно все в меру. То есть спокойно относиться. Но когда Бог дает такое, слава Богу, и когда я был в гостях у моих родных, они всегда меня брали в магазин, и что тебе купить, и предлагали, и сами покупали, и в магазин звали. Это все как благословение. Но мир занят именно поиском. У них вот эти цели, что есть, что попить и во что одеться. Но Иисус говорит, Отец знает, что вы имеете в этом нужду, Он даст вам все, вы ищите Царство Божие. Что мы должны искать? Искать Господа. И искать, как спасти людей. Библия говорит, 104 Псалом, 4 стих, «Ищите Господа и силы Его, ищите лица Его всегда». «Ищите Господа, когда можно найти Его», написано в Исаии, «призывайте Его, когда Он близко». «Ищите Господа». И поэтому Господь, Он учит нас быть людьми поиска, сердечного внутреннего поиска. Мы ищем, конечно, общение друзей, написано, к святым, к дивным, к ним все желание Твое. Мы ищем общение, мы ищем быть в церкви, мы ищем наших близких, родных, мы хотим пообщаться, поговорить по телефону, переписываться и лично встретиться. Мы, на самом деле, нам это нравится. Когда-то Абдулов пел с 1 по 13 «Старых еще друзей». Как эта песня была новогодняя. Жаль, к сожалению, его не стало. Вот, но вот эта песня осталась. Старых ищу друзей. То есть есть люди, которые ищут. Однажды я ехал с Селомяя из училища, и меня подвозил один ветеран. Он вез меня, подростка, в Нарву. Но он сказал, я поеду через Нарву-Ису, через Мерикюла, через там, где десант. И он говорит, я воевал, там мои товарищи. Нас немного осталось. И вот он, и он меня привез туда, и он вот по эти места объезжал. И я с ним ехал в машине. Он искал места захоронения. Есть очень много, что люди ищут, и благородные цели. А меня нашел 4 года назад мой армейский товарищ.
скажем, прошло 35 лет, и он меня нашел, верующий. И он сказал, что они держат связь, четыре христианина. Когда я полтора года прослужил, осталась половина, пришли четыре христианина. Павел Геллерт из Германии, он теперь в Германии живет, он немецкая семья. Вот. Из пятидесятников. И три брата-баптиста. Там Свистунов был брат, Вечтомов и Величко. И вот они нашли меня. И у нас свой чат есть, мы рады, мы переписываемся, перезваниваемся. 35 лет спустя найти друг друга. Слава Господу. Но что Господь хочет, чтобы мы искали? Я хочу повторить. Его искали, то есть искали силу Божию. Когда мы начинали проповедовать, мы хотели быть на всех собраниях, где есть приезжают сильные в Боге люди. Мы хотели быть там, подойти поближе, чтобы они возложили руки. И если невозможно дотянуться, хотя бы где-то быть поближе, просто принять силу от этих людей, принять силу Божию. Ищите Бога и силы Его. Искание Господа – это одно из самых важных. Это искать связь, искать близость с Ним, искать Его голос, Его присутствие, Его волю. Иисус сказал, я не ищу воли моей, я ищу воли, пославшего меня Отца. Но также очень важно найти других людей для Бога. И поэтому сейчас я хочу об этом говорить еще немножко, чтобы мы могли быть готовы к большему евангелизации, к большей работе. Петр говорит, 1 Петра 2:25, мы были все как овцы, мы все были овцы блуждающие. То есть Бог говорит, что люди все потеряны, вообще без Бога все потеряны. Неважно, если он профессор, или он известный музыкант, или певец, или там, ученый какой-то другой. Да? И кто бы он ни был, вот без Бога, пока человек не найдет Бога, он потерян. Он только найдя Бога, он находит себя фактически. И есть такое выражение, найдя Господа, мы находим себя. Павел говорит, найтись в нем. Поэтому Исаия об этом прямо говорит. Он говорит, что все мы были. Не просто Петр говорит, мы были как овцы, но теперь мы вернулись к блюстителю душ наших, то есть к хранителю наших душ, к пастырю, к Иисусу Христу. А Исаия написано так в 53 главе, 10 стихом, что... Нет, 53:6, ибо все мы блуждали. Просто поверьте в Библию, каждый человек без Господа, он потерян. Он может быть, повторяю, образован, он может быть даже где-то культурным, где-то воспитанным, но его душа потеряна. Без Бога он потерян. И как хорошо, когда эти люди находят Господа. В Силамяе, в этом городе, который я очень люблю, где я принял Иисуса перед тем, как учиться в городе Силамяе, это в Эстонии город, кто не знает, в камере, то есть бывший военный город, это город... Там, не знаю, 17-18 тысяч было, не помню, население. Ну, так. Это город был закрытый, там не было ни одной церкви. И там нельзя было приезжать даже эстонцам. То есть это был военный город, военного назначения. Нас всех проверяли. Меня тоже очень долго проверяли, прежде чем разрешили проходить практику на заводе. Дольше всех проверяли. Наверное, потому что я был из верующей семьи. И мне сказал мастер, что вот о тебе данные задерживаются. И другие ребята были на практике, а меня не пускали. То есть долго проверяли, потому что был христианином. И вот этот город, и я когда попал туда, я принял Иисуса, и я подумал, вот бы здесь появилась церковь, вот бы здесь стать миссионером. Это было что-то такое, вот что мелькнуло в сердце. Вот. И потом, когда пришла вскоре свобода, да, то Господь направил туда, кстати, один из нарских служителей, вот пожилых, это Анатолий Никифорович Плюшко, вот папа старший его семейства. Он стал там служителем, открыл церковь. С ним хорошо знакома вот семья вот Кабаева здесь и Силамяя. То есть он молодец. И там регент хора нарский бывший, он тоже туда ездил. Молодцы, они основали там общин. И Бог также нас призвал туда. И когда он нас туда призвал, то пришли мои педагоги. Я говорю, люди образованные, люди очень эрудированные. Пришли семья Борсук, это Евгения Александровна, а муж ее подвозил. Он замечательный человек был, высокий, такой, с юмором. Он был очень-очень высокообразованный. Он преподавал физику, там, что угодно, там, астрономию. К нему приходили студенты. Когда я приезжал к ним домой, к его супруге, ну, поговорить, то у него были...

ли студенты? То есть у него он занимался как репетиторством или как? То есть он помогал. И так вот, смотрите, в их доме была молитва, домашняя группа. Он всегда был за, чтобы в их доме собирались верующие. Вот. И эта замечательная женщина, которая любила меня как сына, это была замечательная, добрейшая женщина, любящая Господа. До конца она ходила в церковь. Знаете, она образована, но она приняла Иисуса. И директор там была Примакова, если не ошибаюсь, фамилия, она тоже приняла Иисуса перед смертью. И теперь вот Инна, вот эта женщина, она сказала тоже, что верит Господу. И вот когда вот Евгения Александровна уходила в вечность, тогда ее муж, Виктор Игнатьевич, он пришел в церковь. И он сказал, я хочу быть там, где была моя жена. И он принял Иисуса в свое сердце. Казалось бы, он все знает, многое умеет. То есть он такой образованный, подчеркиваю, очень известный человек там. Но он нуждался в Боге. Но я хочу бы. Он принял Иисуса, он принял водное крещение. И он до конца, пока он ходил в церковь, вот, он очень ждал меня на похороны своей жены, да, и потом вот на его похоронах. Это, с одной стороны, печально, а с другой стороны, представьте, он принял Иисуса, он ушел уже в вечность христианином. Поэтому люди все без Бога потеряны. Он был как потерян. Он пришел туда, где была его жена. Он принял Иисуса. Принял крещение. И поэтому мы все были как овцы. Вот представьте, весь город он наш без Иисуса. Все, кто не ходит в какую-то церковь, группу, они, к сожалению, потеряны. Когда я был молодой человек, я тоже был потерян. Я не знал Иисуса, я ходил в каком-то тумане. Вроде бы книги любил читать, вроде бы спортом любил заниматься и в секции ходил. Но внутри, я помню, какой-то вот мрак какой-то был. Вот идешь, и как в тумане. Нет вот этой радости, нет ясности ума, какое-то вот обременение, какая-то тяжесть. И это все ушло, когда я принял Иисуса. Это все ушло. Стало так четко, ясно. Мы хотим вот... Ну, я оставил то, что мне нравилось, но это музыка там мирская, там всякое такое. И я увидел другую цель. И мне стало так хорошо. Мы стали учить песни, собираться, молиться, там... Ходить к бабушкам. Я не хочу хвалиться, там, что мы там делали, какие-то добрые дела. Нет. Но это так хотелось все делать. Хотелось очень креститься. Хотелось быть вот всюду только с верующими. Это новое рождение наступило. Я об этом говорил. И я был найден. Я как бы нашел себя. И вот когда Бог нам открыл Святого Духа и открыл нам служение, я нашел себя. Я верю, что Бог нашел меня, и я нашелся в Нем. И вот Господь хочет каждого человека найти. Он пришел взыскать и спасти погибшее. Матфея 18, 11. Луки 19, 10. Одно и то же. Сын человеческий пришел взыскать и спасти. Смотрите, как искать людей? У Бога существуют разные методы, разные способы. Как Господь нашел вот этого человека, Закхея? Именно там написано «взыскать, спасти погибшее». Он обратил на него внимание. Он знал его сердце, что Закхей интересуется. Он обратился к нему лично, он завел с ним разговор. Он говорит, Закхей, сойди скорее с дерева. Мне нужно сегодня быть у тебя в доме. Смотрите, от Иисуса поступает предложение. Вы можете сказать как угодно, можете сказать, я хочу пригласить тебя на мой день рождения, я хочу или позвать к тебе домой, ну, пообщаться. Или пойдем вместе в кафе сходим. Некоторые кафе используют, ресторан используют, ну, где-то попить кофе. Чтобы на нейтральной территории, если человек стесняется, где-то пойдем посидим, пойдем поговорим. Но Иисус вот попросился прийти в дом Закхея, и Он сделал для него большое угощение. Мы видим, как Иисус находил людей самыми разными способами. Он пошел к колодцу. Он пошел к колодцу. И это не было случайно. Он уже мог с учениками пойти в город. Но Иисус остался один там. Они пошли в город купить пищу. Дух Святой так его вел. Представляете, он остался один. И вот здесь одна женщина. И это был такой откровенный диалог такой. Господь сказал ей слово знание, он сказал про нее. Он все знает. В Санкт-Петербурге как-то мы с подошел один пастырь, один из пастырей там, хороший очень человек. И он говорит, Владимир, помолитесь за моего сына. Я так хочу, чтобы он женился.
И он говорит, помолитесь. И в таком смирении. И мы стали молиться, и Бог показал мне видение. Эту девушку, я описал ее внешность, рассказал, как она выглядит, какой цвет волос. Он говорит, да, именно такая и есть девушка. Вот надо как-то, чтобы все вот это получилось. Но это не был я, это был Господь. Он знает все, он знает, какая девушка у этого парня, он знает его судьбу, он все знает. Ну, не подумайте там о мне особенно, это просто вот Господь так. Но удивительно. И мы, пример, он знает тебя, он знает твою судьбу, он знает, кем ты будешь, он знает, какой у тебя будет потом жених или парень, он все знает. Он любит тебя. И он знает каждого человека. И он хочет, чтобы ты нашел его, и чтобы ты помог кому-то найти Господа. Притча о блудном сыне. Все ее знают. Было два сына. Один остался с отцом. Другой, он захотел жить по-другому. Он хотел жить разгульной жизнью, то есть грешить. И он сказал, отец, дай мне то, что мне положено, я пойду, я сам буду жить, как я хочу. Ну, примерно так он говорил. И отец сделал. Возможно, были беседы, возможно, были попытки. Но результат был один, что сын захотел уйти, и отец не воспрепятствовал ему, не мог. Так вот, когда он жил вот такой греховной жизнью, и об этом написано, что он расточил свое имение в этих грязных местах, возможно, в публичных домах, или как это все называется. То есть он расточил имение в грязной такой порочной жизни. Он стал нуждаться. У него ничего не осталось. Он был морально разбит, физически опустошен, голодный. И он пристал к человеку, который пас свиней. То есть он нашел такую работу, которая никогда бы, еврейский юноша, никогда бы ни за что не пошел бы работать. И я помню какой-то семейный фильм американский, там про большую, огромную семью. И там был для юмора, у них в доме жил поросенок, скажем, ну так, маленькая свинья. И я, конечно, удивился, думаю, как вообще они с ним тут... Ну, это, наверное, для картины все было сделано, что у них такой был хаос, и у них такая свинья жила в доме и с ними кушала. Я думаю, наверное, на самом деле так не было. Ну, наверное, в фильме так придумали. Я подумал, интересно, что думал сценарист этого сюжета? А он подумал, он об евреях, которые будут смотреть этот фильм. Евреи посмотрят, там свинья. И я действительно так думал. Я подумал, скажут, фу, неинтересный фильм. Ну, я так подумал. Но, тем не менее, у них такая была задумка. Они хотели потрясти зрителей, скажем так, и поэтому придумывают разные вещи. Так вот, там было все на самом деле так. Этот юноша, он жил среди свиней, он питался тем, что ели свиньи. Он настолько низко опустился. Один из самых замечательных певцов, одного из самых замечательных хоров Америки, Бруклинский табинакл, Бруклинская скиния, Бруклин табинакл квайр. Вот один из самых знаменитых солистов, певцов, мужчина, который поет в этом хоре, благословенный, талантливый голос. Он раньше был потерянный. Он был наркозависим, и он жил в собачьей будке. И вот Господь спас его чудным образом и сделал его благословеннейшим голосом для всего мира. Дадим хвалу Богу. Аллилуйя. Он был найден. У него была замечательная жена. Она говорила, я не мог... Он говорит, что я мог делать в этой будке? Вот почему я был абсолютно слеп, оставлял ее, оставлял семью и принимал наркотики и закрывался в собачьей будке? Это была потерянная жизнь. Но, хвала Богу, Бог нашел ее. Так вот, когда блудный сын, он вернулся, и отец сделал пир, вы знаете, он одел ему перстень, он сказал, оденьте перстень, обуйте ноги. И оденьте его в лучшую там, одежду, и закалите там, теленка, то есть говядина, это мясо, шашлык. То пришел его брат, и не понял этого, потому что брат рассуждал по-человечески, справедливо. Вернулся вот этот вот развратник, вернулся этот грязный брат, оставил всю работу на меня, я один тут работал за двоих.
мне было тяжело вообще и нормально, отец устроил пир, что это такое, ну и так далее. Вот здесь человеческая обида, о чем мы говорили. Но отец ему говорит ключевые слова. Мой сын был мертв. Твой брат был мертв, и он ожил. Он пропадал и нашелся. Вот это слово ключевое «нашелся». Нашелся. Найден. Найден. И вот Иисус, Он пришел, чтобы искать и спасти погибших. Он, Его миссия, чтобы найти людей. Я уж сегодня вспомнил одну песню мирскую, да. Но когда-то вот в 80-е Пугачева пела «Я ищу голоса». Я ищу голоса там. Вот она искала голоса. И некоторые певцы ищут голоса. Извините. Ну просто, это была песня такая. Я был тогда юным, еще не спасенным. Так вот, и одна певица, ну, там музыканты, они пришли к нам в школу, и они искали голоса. И каким-то образом они вышли на меня тоже. Им показался мой голос очень хороший. Им показалось так. Они искали голоса мальчиков, девочек, которые будут петь в веселых нотках, такой оркестр. И я пришел к ним. Я был потрясен этой музыкой, музыкантами, которые там играли. Там была взрослая команда, там была вся аппаратура. Все. И они говорят, ну, они сказали, что им понравилось. Ну, как бы, все, слава Богу. И я посмотрел, была репетиция, повторяю, репетиция большой музыкальной ансамбля. Там все звучало, это было потрясающе. И тогда они сказали, ну, мы ждем тебя, приходи на репетицию. Во сколько, я спросил. Они сказали, в воскресенье в 11 часов. Мне было 12 лет. И я понял, я здесь последний раз. И я стоял на остановке у этого знаменитого ДК «Энергетик», который потом стал нашей церковью на 6 лет. Я стоял мальчиком, и я звучала музыка, гремели замечательные инструменты. Там можно сколько угодно играть на ударниках, любую аппаратуру включить. И я знал, что я не могу так, это будет грех перед Богом. Хотя я еще не был рожден свыше, но я понимал. Не оставляйте собраний ваших, так нас учили. Не оставляйте собрание. Я больше никогда туда не вернулся. И мальчик один, который там испортил аппаратуру, он решил, видя, что меня нет, он все на меня перевалил, сказал, этот мальчик, который приходил, Володя, он все тут сломал. Ну, как-то он так. И я даже не пошел оправдываться. Я ничего не трогал, никакой аппаратуры, ничего вообще. Ну, просто вот, слава Богу, что я ушел. Но речь не обо мне. Я нашел себя в Боге. Потом это здание, все это здание было для нас. И этот зал, где вот репетиции были, там мы проводили некоторые собрания. Это на втором этаже. И это было что-то. У Бога был лучший план. Если мы пойдем за Ним, Он даст нам все. Он даст нам гораздо больше. У нас будет благословение, своя аппаратура, правда же? Чем мы будем мирские песни петь и прославлять мирское. Так вот, как важно найти себя в Боге. Если вы в церкви, и вы не нашли еще себя, не знаете, что вам делать, Бог, мы хотим помочь вам. Бог хочет помочь вам найти себя во Христе. Кто вы во Христе? Что Он хочет от вас? Что Он может через вас сделать? Найти какое-то место для себя, для своего труда, служения в церкви, в домашней группе, в этом городе. Но одно, что можно делать наверняка, это искать людей для Господа. Искать людей для Иисуса. И поэтому сын был мертв и ожил, пропадал и нашелся. Нашелся. Я хочу повторить Матфея 7:7. Просите, и дано будет вам. Ищите, и найдете. Стучите, и вам отворят. Как счастливы многие из нас. Как многие из нас счастливы, что Бог нашел нас. Аминь. Что мы найдены во Христе. Аллилуйя. Мы нашли смысл жизни. Кто нашел смысл жизни? Правда же? Поднимите руки, пожалуйста. Спасибо. Аллилуйя. Кто нашел истину? Да? Давайте поднимем руки. Слава Господу.

0: Эй, добро пожаловать на передачу «Леон с друзьями». Через минуту мы собираемся оторваться, и перед вами выступит бывшая королева звукозаписи. Так что смотрите. Из TBN, из студии А, из дикой Южной Калифорнии. Передача «Леон с друзьями». Ее ведущий Леон Патилов. У нас в гостях бывшая диско-дива Кэнди Стэттон-Сасуэлл. А сейчас оторвемся с Леоном Патилов. Ну что нового, ребята? Вы готовы повеселиться? Вы в этом уверены? Хорошо, давайте покричим сейчас и послушаем эту песню, потому что это для вас.
1: It's for you.

женщина. Ее когда-то называли «Диско Дива», и ее зовут Кэнди Стейтон Сасвелл. Оторви, девушка.

0: have to wait.
1: Show it when you're living for him. You just keep on growing strong.
2: Hey, all right, Candy. Make welcome, Candy.
3: Поприветствуйте, Кэнди Стейтон. Отлично, отлично. Это отлично. Я не видел тебя с тех пор, как мы записали несколько твоих выступлений, альбомов. Это было так здорово. Я недавно смотрел одно из этих выступлений. Это было великолепно. Я люблю твою передачу «Леон и друзья». Но слава богу, мне говорят, что когда ты начинала, тебя называли «Диско-дива». А, ты хочешь вернуться немного назад, да? Да, нам нужно рассказать людям, откуда ты взялась. В 85-м году вышла моя песня «Молодые сердца». И в 88-м году песня «Жертва». И мы сделали много звукозаписей. Мы не очень-то много записали для обычных клубов, обычно для гомосексуальных клубов. И в 89-м году однажды я возглавляла парад гомосексуалистов в Сан-Франциско. И за мной шло около 150 тысяч гомосексуалистов, и они пели «Я жертва». Да, а как насчет продажи записей? Да, продажа записей подскочила до 800 тысяч. Да, этот альбом не стал золотым, но был распродан на 800 тысяч копий. И до сегодня

Нынешнего дня популярны «Молодые сердца» и «Стой со своим мужчиной» и так далее, все эти песни. Знаешь, я пел и «Золото», и «Плоть моей плоти», и в сущности говоря, я пела «Плоть моей плоти» на свадьбе Лори и Мэтта Крауч. Да, у тебя есть это на записи? Да, я годами тебе восхищаюсь. Это здорово, замечательно. А ты чувствуешь, что ты пропустила что-то в жизни? Знаешь, иногда в жизни происходит так, что ты не достигаешь того, что планируешь. Что-то не так происходит, и ты выкладываешься перед аудиторией, знаешь. Да, знаешь, миру хочется еще больше, чем что ты им даешь. Им хочется вытянуть из тебя побольше. А у тебя больше ничего не осталось. Именно тогда ты прибегаешь к таким вещам, как алкоголь, наркотики, и к другим пагубным вещам и привычкам. Да, знаешь, и тебя постигла такая участь. Да, я стала алкоголиком, алкоголичкой, и была ею на протяжении 7,5 лет. Это было просто несчастно. И без алкоголя я не могла выйти на сцену, не сойти с нее. Алкоголь был повсюду. Я, бывало, пряталась его сама от себя. Стало настолько плохо, что мои дети говорили: «Мама, тебе нужно прекратить пить». Я обратилась к доктору. У меня была инфекция в почке, и в одной руке были антибиотики, а в другой — виски. Это было просто ужасно. У меня на спине действительно, как, знаете, что-то было. Кто-то за мной стоял, словно. Знаешь, а как ты избавилась от этого? Многие люди избавляются от пристрастия, но это становится как частью твоего тела. То есть, да, это становится частью тебя, это нужно разбить, от этого нужно избавиться. Я собиралась в Германии на 3-недельные гастроли. И в последний выходной перед поездкой я очень сильно напилась. И мой муж Джон, Джон и я, мы были на одной вечеринке. И мы пошли в местный ночной клуб, и я там сильно напилась. И я была очень, знаете, хорошо одета, я была в мехах, в шляпе. Знаешь, помнишь, как в альбоме «Жертва»? И я не знаю, если ты когда-нибудь видел обложку альбома «Жертва», но я выглядела как на ней. И я сидела за стойкой и пила, знаешь, с 5 часов вечера. И к 10 часам я была настолько пьяной, что я едва могла держаться на ногах. И таким образом, знаешь, я покачивалась, я была пьяна, я совсем была без контроля, я почти упала со стула. И я пошла, встала, пошла в туалет, я опрокинула стол, я опрокинула 5 стульев. То есть это просто был кошмар. Да, она все еще, ты откалывала там, да? Да, знаешь, но я по пути в туалет, я опрокинула эти стулья, я была очень смущена. И я оглянулась, посмотрела на своего мужа Джона, и он говорит: «О, нет». И мне было так стыдно. И когда я вошла туда, первое, что я увидела, было зеркало. Зеркало висело передо мной, я увидела себя, и я подумала: «Я выгляжу ужасно, это не я». И впервые за все эти годы, Леон, я произнесла: «Бог, ты должен помочь мне. Мне нужна помощь». И я села прямо там, на один из стульев, и я начала рыдать. И я сказала: «Господь, как мне избавиться от этого? Как мне сбросить это?» И тогда я приняла решение. И эту ночь я еще была пьяной, но на следующий день мы пошли в парк. И я села на камень и попросила Господа сделать меня такой же сильной, как этот камень, как эта скала. И, знаете, я видела, как моя мать постилась и молилась. Ты знала о Господе? Я выросла в церкви. Я начала петь, когда мне было 5 лет, в церкви. Да, знаешь, перед тем, как ты действительно сказала: «Господь, я хочу, чтобы ты был в моей жизни», тебе кто-нибудь свидетельствовал? Я не позволяла никому войти в мою свою гримерную. Для меня было достаточно религии. Мир слишком вовлечен в церковь, а церковь в мир, знаете. Слишком много религии, религии, религии. Мне надоела религия. Знаешь, я ходила в церковь и видела, что все эти люди говорили одно и часто делали другое. И знаешь, многим людям религия уже надоела. Но Иисус Христос — это взаимоотношение, это не религия. Многие не знают об этом. У вас есть отношение с Ним, Он живет внутри вас. И в тот день я просто отдала Ему свою проблему. А были ли у тебя проблемы в браке из-за алкоголизма? И был ли Джон спасен? Он был христианином, твой муж? Он был под влиянием кокаина, знаешь. Да, вы были в разных мирах. Да, он не чувствовал никакой боли. Он не знал, что я делал, где я была.
Он употреблял кокаин. И ты первой приняла Господа. Нет, не совсем. Я первой избавилась от алкоголизма. И я наладила свою жизнь, и я сказала себе, теперь я буду хорошей матерью и будет делать что-то хорошее. И я постилась 3 дня, и пристрастие к алкоголю оставило меня. И потом я была на гастролях, и я даже не знала об этом. И знаете, когда я приехал в Германию, там солдаты были, они стали присылать мне алкоголь и так далее. И я отдавал это своей группе. И ко второму выступлению они были настолько пьяными, что они не могли даже держать ритм. И я подумал, это же не музыка. И потом посмотрел я в зал, и зрители тоже были пьяными. И они сидели с бутылками в руках, они клевали носом. И я подумала, я же пою для пьяниц, они все пьяны. И впервые в жизни мне открылись глаза. Мне больше не хотелось петь тех песен, которые я пела. Мне даже там быть не хотелось. Я не знала, как мне выбраться из этого. И мне нужна была вера для того, чтобы покончить со всем этим. Знаешь, мы часто слышим, что сначала люди спасаются, а затем их проблемы исчезают. Да, но кажется, это один из редких случаев, о которых я когда-либо слышал. Сначала у тебя закончилась проблема, и затем наступило настоящее спасение. Да, все наоборот. Знаешь, когда я получил спасение, я как Джон, я был пристращен к кокаину и марихуане, и один брат, который мне свидетельствовал, он свидетельствовал на протяжении 8 месяцев. Он все время подходил ко мне и говорил, тебе нужно обрести спасение и поверить в Иисуса. И, наконец, наступил день, когда мы вместе помолились прямо у него дома. И тогда я избавился от пристрастия к наркотикам. И это было замечательное чувство. Я даже не могу это описать. Я никогда и не думал, что смогу избавиться от кокаина. Но в тот момент, когда я попросил Господа войти в мою жизнь, что-то изменилось. Но это отличается от того, что мы обычно слышим, знаешь. Мы слышим все наоборот. Как я тебе говорил, я совершенно отвернулась от религии. Я не хотела никакой религии. Я сказала, Господь, если ты существуешь, ты должен выслушать меня, потому что я не хочу прийти к тебе через кого-то или еще как-то. Только ты и я. Мне нужно знать, что ты существуешь. И затем я стала видеть то, что моя мама постится и молится. И я думала, вот так я приду к нему. Я знаю, что Дух Святой показывал мне, как это сделать. И в тот день было жарко, я мучилась от жажды. И я сказала, Господь, я буду поститься, я буду молиться. И Бог позаботился обо мне в это время, в эти 3 дня. И я помню, как я услышала Его голос. Это был самый чистый голос, который я когда-либо слышала. Он сказал, ты теперь можешь есть, закончи свой пост, ты освобождена. И я вошла на кухню, и все домашние пили пиво. Стояли ящики пива. Знаешь, дьявол был тут как тут. И они принесли это холодное пиво и поставили на стол. И это был месяц май, и потому что было жарко. Они поставили передо мной это пиво, охлажденное пиво. И они говорят, мы принесли сюда все это, давай веселиться. Давай включим музыку и будем веселиться. И я посмотрела на них и ответила, я больше не пью, я освобождена. Они на меня посмотрели как на сумасшедшую. Они говорят, ты шутишь, да? Я говорю, нет, я освобождена, я больше не пью. Знаешь, это показывает важность семьи. Только подумай, твоя мама молилась за тебя. И знаешь, эта программа организована TBN, и ее также финансируют приемные дома Канания. И цель этой программы также в том, чтобы найти дома для сирот. И очень большая потребность в семейном участии. У некоторых людей совсем нет семьи. Им не на кого надеяться, никто не придет им на помощь. Но я говорю вам прямо сейчас, все равно не сдавайтесь, не унывайте. Я действительно верю в то, что Господь найдет семью и для вас. Возможно, через друга, возможно, еще через кого-нибудь. Возможно, и через телевидение. Возможно, возле него вы проводите большинство своего времени, возле телевизора. Вы включаете телевизор и говорите себе, я не хочу это смотреть. Но, возможно, вы сейчас смотрите программу «Леон и друзья», и это привлечет ваше внимание и станет на некоторое время вашей единственной надеждой в жизни. Это будет как семьей для вас. А это повлияло на ваш брак? Допустим, твой и Джона, после того, как ты стала спасенной, произошли ли изменения в семье? Произошло много других вещей, знаешь, после того, как я избавилась от алкоголя, я смогла четко увидеть, насколько он пристращен к наркотикам, и как много денег он уходит, потому что я была такой пьяной, меня это не волновало раньше, только бы самой напиться. Но 3 месяца я наблюдала за ним, и все мне стало ясно. Даже в Германии
До этого я никогда не обращалась к небесам, так сказать. 7 лет я не видела ни небес, ни деревьев, ни травы. И трава была такой красивой, зеленой. Я начала вдыхать в себя воздух. Все было замечательно. И жизнь стала такой замечательной, без всех этих стимуляторов, без алкоголя, наркотиков. И затем я стала видеть, что происходит с Джоном, с моим мужем, из-за кокаина. И именно тогда мы почти развелись с ним. И я сказала, я не могу этого больше терпеть. Кроме развода, я ничего другого не видела. И тогда он получил спасение. И знаешь, он говорил, что он скорее убьет себя, чем скажет «да Богу», потому что все остальное уже история. Бог сделал что-то удивительное в нашей жизни. Я очень рад тебя видеть, и я очень счастлив, что для тебя все так обернулось, и что удивительная свидетельница. И нам полезно видеть, как Бог творит чудеса в жизни людей. И я надеюсь, что почувствуешь то же самое, что и Бог поможет всем людям. Он сказал, что все будет способствовать вашему благу, если вы будете любить Его и будете призваны. Не расходитесь, потому что мы споем сейчас песню для вас.

На следующей неделе смотрите программу «Леон с друзьями». У нас будет гость с Филиппин, поп-певец Гэри Ви. И это будет в программе «Леон и друзья» здесь на TBN.

0: If you got a husband or a wife,
1: если рядом с вами сейчас находится ваш муж или жена, я хочу, чтобы вы взяли сейчас с ними за руки. И мы хотим спеть для вас.

0: Beautiful.
1: Love that song.
2: Многие из вас смотрят сейчас и думают о своих собственных отношениях. И вы задаетесь вопросом, возможно ли их наладить опять. Многие из вас спрашивают, «Господь, как мне стать духовным лидером в своей семье?» Вы можете стать таким человеком. Для этого просто нужно обратиться к Господу со словами. Просто сказать, «Господь, мне нужна Твоя помощь. И мне нужна Твоя поддержка». Некоторые из вас, женщин, изводят своих мужчин неверными словами, вещами, и Господь говорит вам, чтобы вы изменили свою речь, свое поведение. Вам нужно позволить идеям своих мужчин проникнуть в ваше сердце и разум. Поддержите их, и мужья, поддержите своих жен. Я могу вам сказать только одно. Вы вдвоем и Господь, вас уже трое, и три веревки вместе нелегко разорвать. Таким образом, если вы сейчас держитесь за руки со своей половиной, я хочу, чтобы вы просто произнесли эту молитву. Просто повторите за мной. Господь Иисус, я стану таким человеком, каким Ты хочешь. Прямо сейчас, Господь, я хочу полностью стать Твоим. Я прошу об этом во имя Иисуса. Аминь. Спасибо вам большое. Спасибо тебе, Кэнди, за то, что ты была на передаче. Смотрите передачу «Леон и друзья». Напишите нам о том, что вам нравится в этой программе, и благословит вас Бог.

0: Иисус Христос пришел на землю, и Он был рассеян. Его хлестали, Его бичевали, Его пригвоздили, Его пронзили, Его распяли. И Он был рассеян. Он был буквально растерзан. Он был рассеян. Зачем? Чтобы собрать нас. Это идеальный пример распределения богатства. Ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради вас, дабы вы обогатились Его нищетою. Вы должны это признать, и вот почему. Любое другое сокровище, которое вы возжелаете, загонит и убьет вас, и в конечном итоге вы умрете за него. Но Иисус Христос – это сокровище, которое умерло за вас. Иисус – единственное сокровище, которое умерло за вас.
1: Приветствуем вас на пятой серии наших бесед о Великом Поручении. Не как о сухом богословском понятии, но как о практическом и личном занятии, которое позволяет нам участвовать в самой великолепной работе, которая только может быть в нашей жизни. Меня зовут Боб Шенк, и в этой части мы поговорим о целенаправленной жертвенности. Есть один отрывок, написанный специально для американских христиан 21 века, для самых привилегированных верующих за всю 2000-летнюю историю церкви. Павел писал: «Богатых повещевай, чтобы они благодетельствовали, богатели добрыми делами, были щедры и общительны». Мы поговорим о том, как это можно делать сегодня с наибольшей эффективностью. Порой люди считают, что очень трудно зарабатывать деньги. Но со временем все больше понимаешь, что как бы тяжело ни было зарабатывать деньги, еще труднее бывает их отдавать. Сознательно, эффективно и с правильными целями. Сегодня мы продолжим строить на основании того, о чем говорили раньше, исследуя возможность создать мир, в котором будет ноль групп людей без Писания на их языках. Ноль народностей без закрепленных за ними миссионеров, способных донести до них благую весть Господа Иисуса. Ноль групп, состоящих из устно обучаемых людей, которым не была представлена благая весть Иисуса таким образом, чтобы они могли ее услышать без необходимости чтения. Ноль народностей, не имеющих доступа к церкви, где они могли бы обучаться, расти и становиться воспроизводителями. Сегодня мы выслушаем некоторых замечательных людей, чтобы еще лучше понять, как применять то, что Бог вложил нам в руки ради достижения целей Его царства. Мы уже слышали Пола Эшелмана. Сегодня он вернулся, но теперь с другом. Пол – вице-президент КРУ. Это американское служение A Campus Crusade for Christ. Он лидер на фронтах Великого Поручения всю свою взрослую жизнь. Дэвид Денмарк – исполнительный директор фонда Маклеллана. Они замечательные лидеры в сфере филантропии для нынешнего поколения христиан. Их беседа о том, как эффективно инвестировать в Царство Божье, наверное, породит в вас новые идеи. Послушаем их разговор.
2: Дэвид, приветствую тебя. Мы много изучали и обсуждали тему применения наших ресурсов для распространения царства. Нам будет интересно послушать тебя. Ты и твой фонд раздаете миллионы долларов. Как вы решаете, куда направить свои финансы? Пол, мы следуем одному принципу – это желание упреждать, а не реагировать. Люди в Иссахаре много говорят о стремлении к нулю. Они описывают проблемы в царстве, требующие решения. Мы в нашем фонде внимательно с молитвой выбираем те или иные проблемы согласно нашим убеждениям, а затем мы стараемся найти подходящие организации, которые смогут помочь нам в решении этих проблем. Вот я думаю, например, о том, чтобы остался ноль в такой сфере, чтобы был ноль языков, у которых нет перевода Библии. Что мне делать в таком случае? Найди организации, которые делают перевод, и найди регионы, которые нуждаются в таком переводе, и работай над тем, чтобы свести два этих конца вместе. Много у тебя ресурсов или не очень, ты можешь целенаправленно их использовать. А целенаправленность начинается с информирования людей. Например, если твое сердце расположено к детскому служению, в частности, у тебя в сердце стремление послужить детям, которые еще никогда не слышали Евангелие, то тебе надо начать с составления списка авторитетных детских служений, а также получить от Иссахара список мест, где живут дети, которые никогда не слышали Евангелие, а затем целенаправленно соединить эти две стороны. На сайте Иссахара, конечно же, есть информация о наших организациях, служениях, которые уже провели презентацию своих проектов и сказали: «Вот у нас есть проект, которым мы можем послужить детям или тем или иным людям в данной конкретной части мира». Поэтому они могут зайти на сайт и посмотреть. Но что, если у тебя вообще нет денег, или ты можешь их дать очень мало, то как ты можешь использовать свой талант и влияние, чтобы каким-то образом оказать влияние, особенно когда речь идет о регионах, где в настоящее время нет церквей, и распространять там царство? Минимум, о чем мы говорим, это духовные проблемы. А любые духовные проблемы требуют духовных решений. Поэтому, независимо от того, есть ли у тебя деньги или нет, ты можешь делать одно — помолиться. И молиться не просто в общем, а молиться целенаправленно и конкретно. Итак, зайди на сайт Иссахара, найди список народностей, которые нуждаются в участии, а затем начни молиться целенаправленно о тех именах, о тех регионах, прося Господа послать делателей. Замечательно. Когда Неемия услышал, что стены Иерусалима разрушены, он сел и заплакал. Мне кажется, что у нас должны быть люди, которые будут оплакивать каждую часть мира, у которой пока не было шанса. Знаешь, Неемия — это отличный пример, ведь все, что он сделал, это лишь построил стену перед своим домом. Поэтому если каждый сделает лишь то, что Бог поставил перед ним, то в совокупности все эти действия приведут к построению царства. Найдите проекты, которые будут как бы док-станцией для более крупных проблемы. Почас у нас опускаются руки, мы думаем, мы никак не сможем достучаться до всех людей в Азербайджане. Может быть и нет, но вы можете профинансировать перевод Евангелия от Луки, которое может достучаться до людей в Азербайджане. Поэтому пусть вас не обескураживает задача. Попытайтесь найти док-станцию, к которой может подключиться организация, которую вы представляете, и подключиться к ней. Дэвид, я знаю, что у тебя есть фонд, и ты много чего финансируешь. Ты заботишься о людях в духовном смысле и физическом. Ты стремишься восполнять их нужды. Я знаю, что ты лично взвалил на себя огромное бремя по исполнению великого поручения. Откуда все это взялось? Сам я по образованию инженер, и я на все смотрю с точки зрения решения проблемы. Как мы уже говорили ранее, я вижу проблемы в исполнении великого поручения, проблемы, требующие решения. Мне нравится получать доступ к ресурсам, соединять вместе организации с одним стремлением и финансировать их, чтобы они меняли ситуацию и закрывали проблемы в выполнении великого поручения. Мне нравится цитата из 17 главы Иоанна, где Иисус говорит: «Люди узнают, что я исшел от Бога, потому что вы будете любить друг друга». Мы часто думаем, что можем доказать божественность Иисуса Его воскресением. Но в 17 главе Иоанна говорится, похоже, о том, чтобы мы любили друг друга, и тогда мир действительно сможет измениться. Знаешь, затем в той же главе он говорит о единстве. И мы стараемся способствовать тому, чтобы служения работали вместе. Это единство, но не единообразие. Мы не хотим, чтобы вы не делали того, к чему вы были призваны. Но мы хотим, чтобы вы делали то, к чему вы были призваны, в сочетании с тем, к чему были призваны другие, если мы все стараемся увидеть выполнение великого поручения.
3: Надеюсь, вы многое почерпнули из разговора Пола и Дэвида, так же, как и я. А сейчас мы обратим внимание на Дэвида Уиллса. Он мой дорогой друг, юрист по образованию. Но он применяет свои лидерские качества на переднем плане движения «Щедрость». Сегодня Дэвид – президент Национального христианского фонда. Это крупнейший грантообразующий фонд,

0: современном христианском мире. Дэвид выскажет нам полезные идеи о том, что делать с ресурсами, которые Бог дал нам в руки. Дэвид очень искренний человек. Давайте же послушаем, как он будет делиться с нами своими мыслями о том, как применять мирские богатства в Божьих целях.
1: Мы очень многое узнали во время наших занятий. Так замечательно, что выступающие один за другим говорят о тех невероятных делах, что творит Бог. Должен вам сказать, что многие поколения до нас думали, что живут в самый важный период истории человечества. Все они ошибались. Именно мы живем в самый важный период за всю историю человечества. Мы узнали, что есть огромная потребность, но движущая сила еще больше. Мы живем в такое время, когда нам нужно буквально вычеркнуть некоторые слова из своего лексикона. Термин «народы без Библии» просто исчезнет еще при нашей жизни. Термин «незанятые группы людей», о котором вы наслышаны, тоже исчезнет. И, надеюсь, если Богу будет угодно, термин «нетронутые группы людей» также исчезнет. Мы живем в такое время, когда вся церковь донесет все Евангелие всему миру. Давайте немного поговорим о жизни щедростью. Услышав о таких понятиях, мы получаем возможность стать добрыми управителями, любить Господа, Бога нашего, всем нашим сердцем, душой и разумом, и любить ближнего своего, как самого себя. И мы многое говорили о ближних во время занятий. И каждому из нас будет задано два вопроса. Когда мы окажемся по ту сторону вечности, Христос спросит, что ты делал со мной как даром? И затем Он спросит у нас, что ты делал со всем остальным, что я тебе дал? Итак, давайте на минуту задумаемся об этом процессе. Как жить с щедростью? Прежде всего, у нас есть эти ресурсы, которые Бог нам доверил. Он ими владеет и управляет, но Он дает их нам на время. Вот они — наше время, наш талант, истина, взаимоотношения и сокровища. На самом деле, есть немного мест Писания, в которых нам конкретно говорится о том, как именно мы должны использовать свое мирское богатство. Одно из них — Лука 16:19. В нем конкретно сказано «Используйте свои мирские богатства, чтобы…» И далее объясняется. Вот что там сказано. «Приобретайте себе друзей богатством неправедным, чтобы они, когда обнищаете, приняли вас в вечные обители». Вот как это можно перефразировать. Когда вы окажетесь по ту сторону вечности, люди пригласят вас к себе на ужин. Уверяю вас, что сейчас самое потрясающее время за всю историю человечества. Чтобы вы инвестировали, чтобы вы щедро распоряжались своим временем, своим талантом, своим сокровищем, истиной, что вы имеете в той или иной сфере, и всеми своими взаимоотношениями, чтобы приобретать себе друзей. Ведь все те люди по всему миру, о которых вы слышите в ходе этих занятий, это реальные люди с реальными нуждами, и они нуждаются в Евангелии. Это потрясающее время. Давайте же вместе со всей церковью принимать участие в распространении Евангелия по всему миру. Спасибо за внимание.
0: Так часто, когда вопрос заключается в деньгах, мы что-то делаем на работе, где из-за конкуренции всегда ссоримся с другими людьми, пытаясь ухватить свой куш и выйти из-за стола. Но когда вопрос денег встает в контексте царства, возникает единство, потому что мы кладем деньги на стол и ищем возможности для наилучших инвестиций ради распространения Царства Божьего. В следующем разговоре примут участие трое. Пол Шалтайс сделал карьеру в сфере недвижимости. Но в ней он всего лишь заработал свои деньги. Сегодня он вкладывает свои деньги для достижения эффективных стратегических целей по продвижению Царства. Фил Батлер подключается к этому разговору, имея опыт работы в ABC News в качестве международного корреспондента. Но сегодня он работает в компании Vision Synergy. Он мобилизует служение, чтобы вместе они смогли лучше работать, чем отдельно. А еще мы выслушаем Карен Примат. Она директор компании Vision Synergy и является дочерью Фила Батлера. Недавно она была признана одной из самых влиятельных женщин среди лидеров-миссионеров в Северной Америке, которая сегодня действует на международной арене. Имея такое преимущество, она проявляет уникальный подход к теме беседы.
1: Фил и Карен, мне очень приятно вновь с вами встретиться. Я хочу попросить вас поделиться с другим нашим общим стремлением к пониманию того, как наилучшим образом может быть выстроено сотрудничество и партнерство ради выполнения великого поручения. Итак, Фил, можешь ли ты высказать свое мнение? Ты ведь очень заинтересован в этом. Что нам нужно понять, чтобы хорошо это делать. Думаю, стоит выделить 3 или 4 причины, по которым мы должны работать вместе. Во-первых, Писание ясно показывает, что таков характер Бога. От нас требуется жить общиной, иметь взаимоотношения, но если задуматься о состоянии мира, то становится ясно, что мир разбит. Вы только посмотрите на мир. Это ужас. А люди ссорятся, отдаляются друг от друга, порывают отношения, поэтому мы считаем очевидной такую нужду. Полагаю, третья причина, по которой надо работать вместе, состоит в том, что мы, североамериканская церковь, уже не являемся единственной церковью. Мы часть церкви, но мы 100 лет инвестировали в предприятие под названием «Миссия». И теперь мы видим колоссальный возврат инвестиций. Итак, у нас есть партнеры по всему миру. Это десятки стран, которые посылают миссионеров. Итак, есть много причин, по которым мы должны работать вместе. Чувствуется ли недостаточная подотчетность со стороны тех, кто осуществляет стратегию и инициативы с целью выполнения великого поручения?
2: Думаю, именно поэтому инициатива из Сахара является столь важной. Она помогает нам понять истинную суть дела, показывая нам, что на самом деле существуют нетронутые, незанятые народности. И вот где они находятся, вот их нужды. И вот одни из наиболее стратегически важных мест, куда мы должны направлять свои ресурсы, время и людей. Но пока мы думаем, где все те люди, которые наименее знакомы с Евангелием, факт остается фактом, что большинство наших миссионерских ресурсов все еще направляются к затронутым народам мира. И это помогает нам понять и ясно увидеть тот факт, что те народы, которые сегодня наименее затронуты, находятся в тех местах, куда мы не сможем направить традиционных миссионеров. Поэтому наши миссионерские методы должны меняться. Сегодня 20 тысяч африканцев служат миссионерами за пределами своих стран. Итак, когда мы думаем о сотрудничестве, полагаю, именно это нам нужно понять, что сегодня тело Христово учится работать вместе со Всемирной Церковью. Впервые в истории Церковь смогла выглянуть наружу, на общемировую сцену, и увидеть друг друга, и получить эту замечательную возможность работать вместе. Итак, кто же сможет достичь тех людей? Это будут профессионалы своего дела. Педагоги, врачи, люди технических профессий, которые могут внести свой вклад не только тем, что принесут упование и любовь Христа, но также и предоставят ресурсы и поделятся знаниями, внеся свой вклад в развитие данной страны. Это то, что ценят и с радостью принимают.
1: Что же они тогда могут сделать конкретно? Думаю, есть несколько задач. В церкви, где уже есть некая миссионерская программа, нужно выяснить, где те люди. Во-вторых, я видел, как организации и церкви берут списки, такие как список из Сахара, и говорят: «Мы будем молиться в течение 3 месяца и просить, чтобы Бог каким-то образом обратился к нам об указанных здесь именах, и есть ли в нашей церкви люди, которые так или иначе связаны с этими частями мира». Я бы сказал, что если вы видите какую-то языковую группу, и Бог каким-то образом обращается к вам, поищите о ней информацию в интернете. Удивительно, что в Википедии есть сведения практически обо всех этих языковых группах и о том, где они находятся. Дело в том, что такие источники, как Missio Nexus и многие другие, можно найти, кто находится в данной географической зоне, с кем можно связаться. Так что вам не нужно ехать в одиночку.
2: Мы часто говорим следующее. Если Бог поместил в ваше сердце некое видение, то, конечно же, если это видение Божьего масштаба, то Он поместил это же видение в сердца многих других. Поэтому речь идет не только обо мне, как я отправляюсь куда-то первопроходцем и нахожу решение, но должно обнаружиться, кого еще Бог призвал к этому видению и как мы можем его исполнить вместе.
1: В то же время нельзя не замечать тот факт, что Бог дал нам невероятные ресурсы.
2: Да.
1: Замечательное образование и в современном мире на основании технологий.
2: Да.
1: Возникают невероятные возможности в тех сферах, которые вы обсуждали.
2: Да.
1: С тем, чтобы доносить и провозглашать Евангелие Христа тем людям, которые, возможно, еще никогда его не слышали.
2: Верно.
1: А в том, что касается даяния, мы знаем, что отчеты не очень радужные. И они мало меняются со временем, и это касается как количества жертвователей, так и их местоположения. Что может измениться? Пол, я не знаю, что надо делать. Единственное, что я знаю, это то, что нужно говорить о природе сердца и о том, где находится наше царство. Ведь где наше царство, там будет и наше сокровище.
2: Я думаю, что как раз здесь североамериканская церковь имеет сегодня огромные возможности. Особенно лидеры, пасторы имеют возможность сказать своим прихожанам,

0: что миссии — это то, благодаря чему церковь вообще существует.
1: Если бы можно было выбрать одно слово, которое я бы хотел сообщить церкви и христианской общине вообще, то это огромная нужда в наставниках или консультантах для людей, которые испытывают призыв либо начать жертвовать, либо куда-то отправиться, либо использовать свой талант для миссии с тем, чтобы увидеть исполнение великого поручения. Полагаю, если бы я мог предложить что-то одно, то это было бы, чтобы все верующие поняли, что все мы имеем активы. Удивительно, но Иисус ни разу не упоминал об успехе. Ни разу. Но Он неустанно говорил о верности. Что бы Бог мне ни дал, я должен молиться и думать, как это использовать.
0: Было бы так интересно заглянуть в будущее и увидеть, что Бог будет делать в результате этого растущего понимания и способности действовать сообща. Ведь в конечном итоге это Божья работа. Дело не только в нас и нашей стратегии,
1: аминь,
0: и наших пожертвованиях. В действительности главное — это удивительная работа Божья, которую Он делает, чтобы привлечь к себе народы.
1: Аминь.

Мы научились на опыте, что нет более эффективного способа высвободить Божью силу в определенную ситуацию, чем провозглашение Божьего Слова в вере. На самом деле, я много раз говорил это людям и никогда не устану повторять. Я сомневаюсь, что я или Руфь были бы живы до сегодняшнего дня, если бы мы не научились использовать это оружие провозглашения. Мы оба прошли через различные времена, через период тяжелой болезни. Фактически, я был болен болезнью, которая обычно кончается смертельным исходом. Но вот я здесь сегодня, и спасибо докторам, и благодарение Богу, и силе Его Писания. Я жив и здоров, и служу Господу. Итак, сегодня утром мы будем провозглашать отрывок из книги пророка Исаии, 55 глава, стихи 10 и 11, которые очень подходят к этой особенной серии, с которой мы имеем дело. «Как дождь и снег не сходят с неба и туда не возвращается, но напояет землю и делает ее способную рождать и произращать, чтобы она давала семя тому, кто сеет, и хлеб тому, кто ест. Так и слово мое, которое исходит из уст моих, оно не возвращается ко мне тщетным, но исполняет то, что мне угодно, и совершает то, для чего я послал его». Аминь. Название этого первого послания «Основан на скале». Это то, с чего мы начнем и с чем будем иметь дело. Библия — это образец доброго учения, и она следует различным принципам учения. Один из них — это тот, что вы начинаете с известного, для того, чтобы дальше вести людей к неизвестному. Вы никогда не начинаете с неизвестного. Вы начинаете с того, что уже известно, и оттуда вы направляетесь к неизвестному. И один из способов, как Библия делает это, она берет очень простые, знакомые, ежедневные переживания и различные занятия и дает им духовное применение. И существуют различные примеры. Библия говорит о сеятеле, сеющем семя, о рыбаке, ловящем рыбу в сети. Она говорит о воине, облачающемся в свои доспехи. И затем она говорит совершенно в другом контексте о невесте, готовящей себя к браку. И это только некоторые иллюстрации этого принципа. Но один особенный, известный всем вид деятельности, на котором я хочу сфокусироваться, это деятельность

жизнь, относящуюся к строительству здания. И я думаю, что это описание христианской жизни используется по меньшей мере столько же раз, сколько и любое другое в Библии. Итак, прежде всего я собираюсь обратиться к посланию Иуды, стихам 20 и 21, которые являются словами наставления нам, как верующим. «А вы, возлюбленные, назидая себя на святейшей вере вашей, молясь Духом Святым, сохраняйте себя в любви Божьей». Итак, здесь Писание говорит нам, что мы должны назидать или строить самих себя на святейшей вере нашей. Это один из способов, как применяется эта метафора строительства. И мы ответственны за то, чтобы назидать или строить самих себя. И затем в послании к Ефесянам, главе 2, в стихах 21-22, говорится о святом храме в Господе, на котором и вы устрояетесь в жилище Божие Духом. Итак, здесь говорится о коллективном христианском сообществе, в котором мы должны быть построены вместе в Духе Святом, как место пребывания Господа. И затем в первом послании Петра, 2 главе, стихах 4 и 5, говоря об Иисусе как о живом камне, Петр говорит следующее: «Приступая к Нему, Иисусу, камню живому, человеками отверженному, но Богом избранному, драгоценному. И сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом». В этих стихах мы, каждый из нас, сравнивается с живыми камнями, из которых слагается святой храм, который будет занят Господом. И теперь последний пример из книги Деяний, главы 20. Прощальное слово Павла пресвитерам в Эфесе, которых он любил особенной любовью, потому что именно в Эфесе его служение, возможно, имело наибольшее влияние, чем где-либо в другом месте. И в этой речи, в 20 главе книги Деяний, в этом прощании он говорит им, что они больше уже не увидят его в этой жизни. И это была очень трогательная ситуация для них всех. И вот последнее, что он хотел оставить им. В стихе 32, 20 главы Деяний. «И ныне предаю вас, братья, Богу, и слову благодати Его, могущему назидать вас более и дать вам наследие со всеми освященными». Итак, здесь Павел говорит, что основное средство для назидания или строительства нас — это Слово Божьей благодати, Библия. И он говорит, что оно способно назидать нас и дать нам наследие со всеми, кто отделен для Иисуса Христа, верой в Него. Я не строитель, но я знаю одну вещь. В любом постоянном здании, неважно, построено оно из кирпича или камня, или бетона, или даже дерева, жизненно необходимой частью его является фундамент. И Библия особенно касается этого момента. И это вопрос великой важности для каждого из нас — иметь правильное основание. Потому что основание устанавливает ограничение зданию, которое может быть на нем построено, как в размерах, так и в весе. Основание устанавливает ограничения. И это истина и для христианской жизни. Вы не сможете построить более успешную христианскую жизнь, чем ваше основание позволит вам. Это жизненно важный вопрос. Что является вашим основанием? Положили ли вы правильный фундамент? Теперь, существует только одно основание, которое является соответствующим и достаточным, и оно является вседостаточным, и это Личность. И Личность — это Иисус Христос. И Павел пишет христианам в Коринфе, в первом послании к Коринфянам, главе 3, и он использует две метафоры. Он использует сельскохозяйственную метафору, и затем переходит к строительной метафоре.
И он говорит в стихе 9. «Ибо мы соработники у Бога, а вы Божья нива».

Итак, Павел говорит, что есть только одно основание для христианской жизни, и это сам Иисус. И все, что построено не на этом основании, не выдержит испытания временем и трудностями. Поэтому очень важно для каждого из нас оценить то, на чем построена наша жизнь. Истинно ли мы построены на Господе Иисусе Христе? Имеем ли мы личные взаимоотношения и личное познание Иисуса, которое дает нам способность лично общаться с Ним? Вопрос положения этого основания в Иисусе является чрезвычайно важным. И поэтому я хочу уделить некоторое время для того, чтобы рассмотреть этот вопрос. Как мы можем иметь это основание? Это основание Иисуса в нашей жизни. И я хочу призвать каждого из вас исследовать свою собственную жизнь, свое собственное духовное состояние и духовные переживания, и проверить, действительно ли вы находитесь в правильных взаимоотношениях с основанием. Я хочу обратиться к Евангелию от Матфея, главе 16, за основами учения. В стихах 13 и далее Иисус разговаривает со своими учениками. И там говорится, «Придя же в страны Кесарии Филипповой, Иисус спрашивал учеников Своих, «За кого люди почитают Меня, Сына Человеческого?» Они сказали, «Одни за Иоанна Крестителя, другие за Илию, а иные за Иеремию или за одного из пророков». И затем Он делает это очень личным. Он говорит им, «А вы за кого почитаете Меня?» Симон же Петр, отвечая, сказал, «Ты Христос, Мессия, Сын Бога Живого». Это был решительный момент в жизни Петра и во всей истории христианства. «Ты Христос, Сын Бога Живого». Тогда Иисус сказал ему в ответ, «Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой, сущий на небесах. И я говорю тебе, ты Петр, и на сём камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Итак, Иисус использует этот разговор с Петром для того, чтобы установить путь, которым мы можем положить основание в самом Иисусе Христе. Прежде всего, мне нужно сделать комментарий на некоторые слова, которые были использованы. В стихе 18 Иисус говорит «Ты Петр», и по-гречески это слово будет «Петрос». «И на сём камне», по-гречески «Петра», «я создам церковь мою». Очень часто предполагалось, что Петр — основание для церкви. Я хочу сказать, что если бы это было так, тогда это было бы очень шаткое здание, потому что немного позднее Иисус упрекнул его, сказав, «Отойди от меня, сатана». Еще позднее он отрекся от Господа 3 раза, и даже после воскресения Павел вынужден был выговорить ему за компромисс с истиной Евангелия из-за страха перед сородичами иудеями. И я просто благодарен за то, что церковь не построена на Петре или на мне. Что на самом деле выясняется из этого стиха, что очень ясно в греческом Новом Завете, который является оригинальной версией, которую мы имеем. «Ты Петр, Петрос, и на сём камне, Петра, я создам церковь мою». Теперь Петрос по-гречески означает «камень», или в большинстве случаев «валун» или «галька», ничто крупнее. Обычно это такого размера камень, который взяли бы люди, чтобы побить кого-нибудь. С другой стороны, «Петра» означает «камень, который берет начало в скале». Это слово часто используется в применении к утесу или чему-то подобному. Но нужно помнить одну важную вещь. Это часть всей скалы. А что такое скала? Это то, через что только что прошел Петр. Признание Иисуса тем, кем Он является. Единственно через откровение Святого Духа. Никто не сможет знать Иисуса, кто Он на самом деле,
пока Бог Отец Духом Святым не откроет его нам. Итак,

это Петра. Это скала, на которой должна основываться христианская вера. Это личная встреча и личное откровение об Иисусе. Не как о сыне плотника, не как об исторической фигуре, но как о вечном, несотворенном Сыне Божьем. Это то, куда мы должны прийти, если мы собираемся строить на этой скале. Опыт, через который прошел Петр, должен быть параллелен нашему опыту. И я говорил людям много раз, вы можете присоединиться к церкви, вы можете пройти через религиозную церемонию, вы можете произнести молитву и не измениться. Но если вы по-настоящему встретили Иисуса, вы изменитесь. Никто, встретившись с Иисусом, не остается прежним. Поэтому каждый из нас должен спросить себя, была ли у меня когда-нибудь эта изменяющая жизнь, личная встреча с Господом Иисусом Христом? Я хотел бы предложить вам 4 последовательных этапа, через которые прошел Петр в этом разговоре. Прежде всего, личная встреча. Иисус и Петр стояли лицом к лицу. Не было никакого посредника, ни священника, никого между ними. Это был прямой личный диалог с Иисусом. И это то, куда нам нужно прийти. Иисус в другом месте говорит, «Я есть дверь, кто войдет мною, тот спасется». Есть только один путь в Царство Божие. Это через дверь. И дверь — это не церковь. Это не доктрина. Это Иисус. «Я есть дверь». Во-вторых, встреча сопровождалась откровением. Откровением, данным Богом Отцом через Духа Святого. Иисус сказал, «Не плоть и кровь открыли тебе это». Вы не можете постигнуть это своими естественными чувствами. Требуется откровение. И снова, и это неотъемлемо, никто не может познать Иисуса, кем Он поистине является в Его вечном сыновстве Божьем, без личного откровения. Вы можете изучать теологию, вы можете ходить в библейскую школу, вы даже можете стать служителем. Но без этого личного откровения об Иисусе вы не можете знать Его. И это откровение приходит от Бога Отца через Сына Иисуса Христа. Позвольте мне спросить, вы можете не отвечать, но была ли у вас эта личная встреча с Иисусом? У меня была. Более 50 лет тому назад, посреди ночи, в армейской казарме, во время Второй мировой войны, я встретил Иисуса. У меня не было никаких доктринальных познаний. Я не обладал евангельским языком. Я не мог сказать, что я был спасен или рожден свыше. Всему этому я научился позже. Но я хочу вам сказать, я изменился. Полностью и навсегда изменился. Я не стал совершенным. На самом деле, позвольте вам признаться, я по-прежнему несовершенен. Но я изменился к лучшему. Затем должно быть признание того, что Дух Святой показывает нам. Мы должны сказать, «Да, я верую, я принимаю». Мы должны каким-то образом ответить. Это не должно быть автоматически. Это требует чего-то, что происходит внутри нас. И в-четвертых, должно быть публичное исповедание нашей веры в Иисуса. Это то, к чему Иисус привел Петра. «Ты Христос, Мессия». Он сделал это публично. Люди говорят о тайных верующих. И я признаю, что есть тайные верующие. Особенно в странах, где назвать себя верующим, значит обречь себя на смерть. Но я не верю, что кто-нибудь постоянно сможет оставаться тайным верующим. Позвольте мне прочитать, что Иисус сказал в Евангелии от Матфея, главе 10. Стихи 32 и 33.
Матфея 10 глава 32-33 стихи.

Итак, всякого, кто исповедует меня перед людьми, того исповедую я пред Отцом моим небесным. А кто отречется от меня пред людьми, отрекусь от того и я пред Отцом моим небесным. Итак, Иисус своим особенным образом не оставляет вам три выбора, только два. Вы или исповедаете, или отрекаетесь. И если вы не исповедуете в соответствующей ситуации, фактически вы отрекаетесь. Поэтому каждый из нас в какой-то момент должен прийти к месту, где мы открыто признаем нашу веру в Иисуса Христа. И это критический момент для многих. Я обнаружил в армии, после того, как стал верующим, что самое лучшее, что можно сделать, это дать знать всем с первых минут встречи, на чем вы стоите. Тогда вам никогда не нужно будет возвращаться назад и говорить: «Ну, я не сказал тебе этого сразу, но...» Поэтому я делал нечто, что не являлось религиозным актом. Но каждый вечер в казарме, где бы я ни был, я преклонял колени и молился. Это просто говорило им о том, с какого рода человеком они имеют дело. И это было гораздо легче. Я видел других христиан, которые смущались и не выходили с тем, чтобы сказать, во что они веруют. И было гораздо труднее для них возвратиться после этого и сделать правильное исповедание. Поэтому я хочу порекомендовать вам это. Вам не нужно стоять на углу улицы и проповедовать. Вам не нужно быть проповедником. Вы можете быть домохозяйкой или студентом. Но где бы вы ни были, дайте людям знать, что вы верите в Иисуса, что Он есть Сын Божий. Итак, позвольте мне просто повторить эти четыре последовательных стадии этого разговора, которые так необходимы, потому что это то, как мы закладываем основание Иисуса лично в нашей жизни. Прежде всего, была встреча. Во-вторых, было откровение, данное Богом Отцом через Духа Святого. В-третьих, Петр ответил признанием. И в-четвертых, он сделал публичное исповедание. Теперь, возможно, вы спросите, или кто-нибудь может спросить, возможно ли такое откровение в наши дни? Возможно ли для людей, подобных вам и мне, знать Иисуса так же реально и так же лично, как Петр и другие ученики? И нам нужно видеть две важные вещи. Во-первых, Иисус не был открыт Петру как сын плотника. Он знал его таким уже достаточное время. Он был открыт ему как вечный Сын Божий. И Писание говорит в послании к евреям, 13 главе 8 стихе, «Иисус Христос вчера и сегодня и вовеки тот же, и никаких изменений в нем не было и никогда не будет». Поэтому это не вопрос языка или культуры, или одежды, но это вопрос вечной личности Иисуса. Вот с чем встретился Петр в первый раз в своей жизни. У него по-настоящему было откровение о том, кто такой Иисус. Во-вторых, откровение было дано через Духа Святого. И Библия называет Святой Дух вечным Духом. Время, мода, история, обычаи, язык — они не изменяют Дух Святой. Поэтому по этим двум причинам одинаково возможно для вас и меня иметь это прямое личное откровение Иисуса, так же, как это было возможно для Петра. Прежде всего, потому что это вечный Сын Божий, кто открывается. И во-вторых, потому что это вечный Дух, который открывает его. Теперь мы подходим к следующему важному практическому вопросу. Если вы положили основание, то как вам нужно продолжать строить на нем дальше? Вы помните метафоры, которые мы использовали в начале? Они все говорят о строительстве. Итак, вот следующий насущно важный практический вопрос. Как вы строите на основании? И я хочу обратиться к притче Иисуса, которую он рассказывает в конце 7 главы Евангелия от Матфея. Хорошо известная притча о благоразумном и безрассудном строителях, каждый из которых строил дом, но по-разному. Начиная с 24 стиха 7 главы Евангелия от Матфея. Итак, всякого, кто слушает

слова Моисии и исполняет их. Уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне, то есть скале Петра. И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот, и он не упал, потому что основан был на камне. А всякий, кто слушает сии слова мои и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой на песке. И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот, и он упал, и было падение его великое. Прежде всего, необходимо видеть, что каждый дом подвергся одинаковым испытаниям. Не было дома, который остался бы неиспытанным. Тот же шторм, обрушившийся на один дом, обрушился и на второй. И разрешите мне сказать, что христианская жизнь — это не сплошной штиль. Вы пройдете через бури. Бог никогда не гарантировал вам обратного. На самом деле, Павел и Варнава сказали о ранней церкви: «Многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие». Если вы на пути, на котором нет скорбей, то это вопрос, ведет ли он в Царствие Божие. Потому что это то, что сказал Павел. «Многими скорбями надлежит нам войти в Царство Божие». В намерение этой беседы не входит объяснять, почему мы проходим через тяжелые времена. Но поверьте мне, у Бога есть свои намерения в этом. Если вы проходите через них сейчас, не сдавайтесь. Бог проведет вас через них, и в конце вы обнаружите, что Он имел с вами дело и научил вас чему-то, чему бы вы никогда не научились другим образом. Вы знаете, откуда я это узнал? Из своего личного опыта. Я очень редко проповедую теории. Итак, как строит благоразумный человек? Очень просто. Двумя способами. Слушая и исполняя слова Иисуса, слова Библии. Так как вы можете строить на этом основании? Точно таким же образом. Слушая, что говорит Библия, и исполняя это. Не будьте только слушателями, потому что в Библии нет обетований для них. Но слушатель и исполнитель. Это практично. Это применение учения Библии и учение Иисуса к вашей собственной жизни. И вы обнаружите, по мере того, как вы будете продолжать в этом, что Бог постоянно будет открывать вам новые области, в которых вам нужно будет применять истину. Я хочу сказать, что я христианин уже больше 50 лет. Но Бог постоянно показывает мне новые пути, как применять Его Слово. Новые области моей жизни, в которых мне нужно применять его. Мое здание еще не закончено. Оно строится. Но благодарение Богу оно выдержало большое количество бурь успешно. Теперь есть еще одна притча Иисуса в Евангелии от Луки 6 главе, которая очень похожа. Но там есть одно важное добавление. Поэтому я открою 6 главу Луки на минуту. Стихи 46 по 49. Снова говорит Иисус, и Он говорит: «Что вы зовете Меня, Господи, Господи, и не делаете того, что Я говорю?» Это очень важный вопрос. Бесполезно называть Иисуса Господом, если вы не повинуетесь Ему, потому что сам титул «Господь» подразумевает того, кому нужно повиноваться. И Иисус говорит: опасайтесь просто словесного исповедания, которое не влияет на ваш образ жизни. Затем Он продолжает эту притчу. «Всякий, приходящий ко Мне и слушающий слова Мои, и исполняющий их, скажу вам, кому подобен. Он подобен человеку, строящему дом, который копал, углубился и положил основание на камне. Посему, когда случилось наводнение, и вода наперла на этот дом, то не смогла поколебать его, потому что он основан был на камне, скале Петра. А слушающий и не исполняющий подобен человеку, построившему дом на земле без основания, который, когда наперла на него вода, тотчас обрушился, и разрушение дома сего было великое». Теперь, есть одна важная деталь, добавленная в Луке, который нет в Евангелии от Матфея. Хотел бы я знать, как многие из вас заметили это. Там сказано, что человеку, который хотел достичь скалы, пришлось копать и углубиться. Ему пришлось много убрать с пути, прежде чем он смог построить на скале.
И это справедливо по отношению ко многим из нас. Может быть, не ко всем, но большинству из нас, которые выросли в номинальной христианской культуре. Нужно очень многое убрать с пути, прежде чем мы сможем достичь камня. Другим тоже, которые выросли в абсолютно не в христианской культуре, им тоже надо будет убрать что-то, но это будет другое. Но я хочу предложить вам 5 препятствий, которые мы должны убрать с пути. Первое — это традиции. Теперь, не все традиции плохие, некоторые хорошие. Мы не хотим выбрасывать все традиции. Но Иисус сказал людям своего времени, «Своими традициями вы упразднили Слово Божие. Вы верите и исполняете традиции, которые не находятся в соответствии с Писанием». И я могу сказать, что в соответствии с моими наблюдениями, Иисус мог сказать точно то же самое тем же самым евреям сегодня. «Вашими традициями вы упразднили Слово Божие». Но давайте посмотрим не только на евреев, потому что это справедливо ко многим, имеющим христианское прошлое. Мы унаследовали традиции и манеры поведения, то, что мы делаем, то, что мы говорим, которые не обязательно находятся в соответствии с Писанием. Поэтому мы должны быть очень внимательны, чтобы проверять. Я думаю, что я удержусь от того, чтобы делать какие-то особенные предположения, но я много бы мог их сделать. Затем второе, что нам необходимо убрать, это предубеждения или предрассудки. Нет никого здесь, у кого бы не было каких-нибудь предубеждений в какие-то моменты жизни. Возможно, вы избавились от них, я не знаю, но существует множество различных предубеждений. Есть расовые предубеждения. К сожалению, мир сегодня наполнен ими. И мы знаем, что в странах, подобных Южной Африке, например, где, позвольте мне добавить, произошли чудесные перемены, где расовые предрассудки отпугнули определенных людей, чтобы быть частью церкви. Ужасная мысль. Но это не единственная страна, где существуют расовые предрассудки. Соединенные Штаты Америки были наполнены такого рода вещами. И во многих местах это происходит по-прежнему. И у меня британские корни. И позвольте сказать, что у британцев есть свои предубеждения тоже. Я рос со многими. И мне нужно было копать глубоко, чтобы избавиться от них. Моя собственная семья жила в прошлом в Индии. Все мои предки служили в британской армии в Индии. И я помню себя 12-летним мальчиком, говорящим наивно за обедом. Я не вижу, почему бы вы не могли пригласить индийца на обед. И реакцией моей семьи был ужас. И я думал внутри, почему? Но позднее я осознал, это предрассудок. И поверьте, я смотрю на множество разных людей с различными расовыми корнями. Но очень немногие из вас свободны от всех расовых предрассудков. Затем существуют деноминационные предубеждения. Большинство из нас реагирует в некоторой степени негативно на определенные деноминации. Моя первая жена, которая сейчас с Господом, была датчанкой. И она росла в датской лютеранской церкви. И затем она сделала нечто, что выглядело ужасно в их глазах. Она была крещена как верующая, что по-датски они называют «крещенная второй раз». И ее случай, потому что она была учительницей в датской системе государственных школ, фактически прошел через парламент. Может ли она и дальше оставаться учительницей? И я должен сказать, что моя жена осталась воевать с лютеранской церковью до конца ее жизни. Я не оправдываю это. Я думаю, что это было ее слабостью. Но я научился сам, что когда я слышу о людях, принадлежащих к определенной деноминации, я развиваю отношения против них, даже до того, как я увидел их. Я думаю, что они должны вести себя так-то, а вот в чем они неправы, и так далее. Опыт научил меня, если возможно, не суди о человеке, пока ты не встретился с ним, потому что я встречался с людьми с неправильным деноминационным прошлым, которые оказывались одними из самых правых людей, которых я когда-либо встречал. А некоторые люди из правильных деноминаций были неправы.
Поэтому, пожалуйста, не давайте место деноминационным предрассудкам. Затем есть социальные предрассудки. И снова я могу быть примером того, кто воспитывался в социальных предрассудках. Я даже и не подозревал, что они у меня есть. Но я учился в Британии, в Итоне, и затем в Кембридже. И я просто не знал, как живет остальной мир. Затем меня призвали в армию, и я там находился с людьми всевозможного рода, с которыми раньше я никогда не встречался. И я начал осознавать, каким ограниченными было мое знание моих соотечественников-англичан. Я благодарен Богу за этот опыт. 5,5 лет британской армии. Но это очистило меня от множества социальных предрассудков. Происходя из офицерской семьи, я привык быть на этом уровне. А когда я не был на этом уровне, я чему-то научился. Когда ты смотришь на людей того же уровня, они все выглядят одинаково. Но когда ты смотришь на них снизу, они выглядят по-другому. Я всегда пытался спросить с тех пор, «Боже, как я выглядел в глазах людей, которые могли видеть меня снизу?» Итак, существует множество различных предрассудков. Есть личные предрассудки. Некоторые люди не любят людей с громким голосом. Некоторым людям не нравятся рыжие. Есть множество разных глупых личных предрассудков, которые есть у большинства из нас. У меня было предубеждение против людей, которые едят яблоки. Я сражаюсь с этим, но это по-прежнему где-то в глубине меня, потому что мне просто не нравится этот звук. Идя дальше, еще существует предвзятое мнение. Люди, у которых полностью лживое представление о том, кто такой Иисус. Мягкий Иисус, кроткий и приятный, украшающий рождественскую вечеринку. Это не настоящий Иисус. Он был совсем другого рода личностью. Очень шокирующим. Очень склонным разрушать наши предрассудки и предвзятые мнения. И есть очень много областей, в которых у нас могут быть предвзятые мнения. Предвзятое мнение о том, что значит быть христианином. Взрослея, на фоне всего моего прошлого, о котором я рассказывал, я думал внутри, если мне суждено стать христианином, это будет означать несчастье до конца моей жизни. И как Пэт Бун, я думал, небеса не стоят 70 лет страданий на земле. Поэтому я полностью устранил вероятность быть христианином до тех пор, пока я не встретил Иисуса. Затем есть еще что-то, что является очень и очень опасным. Это неверие. Иногда, когда я собираюсь учить, я начинаю с того, что я собираю всех людей для того, чтобы отречься от неверия. Потому что многие из нас по-прежнему осаждаются неверием в различных сферах. Наш разум не открыт по-настоящему вере. И последнее, и я думаю, самое важное, это непокорность или бунтарство. Вы можете сказать, ну, брат Принц, я не бунтарь. Нет, именно вы им и являетесь. И если вы не обнаружили этого, вы будете продолжать им быть. Видите ли, я не хочу вдаваться в теологию, но каждый потомок Адама рожден с бунтарем внутри. И нам нужно опознать этого преступника и разобраться с ним. И у Бога есть только одно средство для преступника. И знаете, что это такое? Смертная казнь. Правильно. Он не посылает его в церковь. Он не учит его золотому правилу, не заставляет учить Писание наизусть. Он приговаривает его к смерти. Но милосердие Божие состоит в том, что эта смертная казнь произошла около 2000 лет тому назад, когда Иисус умер на кресте. Наш ветхий человек был распят с ним. И нам нужно прийти к месту, где мы опознаем этого преступника внутри нас, и мы добровольно соглашаемся на казнь. Теперь я перехожу к Библии, потому что это так важно, как ничто другое в христианской жизни. Ваше отношение к Библии. Является ли ваше отношение таким же, каким к нему было отношение Иисуса? Я просто хочу сейчас взять один отрывок из Евангелия от Иоанна. Глава 10, стих 35. И я не буду вдаваться в контекст, потому что это заняло бы достаточно долгое время. Но Иисус сказал, «Если Он, то есть Бог, назвал богами тех, которым было Слово Божие, и не может нарушиться Писание». Это очень важный стих, потому что здесь Иисус использует два основных названия для Библии — Слово Божие и Писание.
Когда Библия называется Словом Божьим, это означает, что оно пришло от Бога. Оно не пришло от человека. Оно могло прийти по человеческим каналам, но это слово, которое пришло от Бога. Слово «Писание» является ограничивающим. Оно означает, что что-то было написано. Бог сказал много такого, что не было записано. Но божественным повелением Библия содержит те вещи, которые сказал Бог, которые Он посчитал необходимым записать. И это Писание. Это означает то, что написано. И касательно этого Иисус сделал одно простое исчерпывающее заявление. Не может нарушиться Писание. И вы можете спорить, сколько вы хотите о вдохновенности Библии или авторитете Библии, но Иисус уже все сказал. Оно не может нарушиться. Оно абсолютно непогрешимо. Оно будет полностью исполнено. Все в нем точно совершится. Вы можете выступить против этого. Вы можете отрицать это, но вы не можете сломить это. На самом деле, если вы отвергаете его, в конце концов, оно сломит вас. Не может нарушиться Писание. Я думаю, что я хотел бы попросить вас всех произнести это. Не может нарушиться Писание. И теперь повернитесь и взгляните на кого-нибудь рядом с вами и скажите это этому человеку, глядя ему прямо в глаза. Теперь это что-то утвержденное. Видите, есть такая вещь, которая называется высшим критицизмом, который приписывает Писанию всевозможные глупые фантазии и заканчивает, называя его полностью ненужной книгой. Если есть одна вещь, которую хочет дьявол сделать в вашей или моей жизни, это подорвать нашу веру в авторитет и точность Библии. Но если мы подобны Иисусу, мы просто говорим, не может нарушиться Писание. Слышишь меня, сатана? Не может нарушиться Писание. Хорошо. Теперь следующее, что я хочу сказать. Это не только Библия является Словом Божьим, но Иисус Сам есть Слово Божие. Это берет начало из Евангелия от Иоанна, из двух отрывков. Иоанна, глава 1, стих 1, очень знакомый стих. «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог». Это относится к Иисусу. Он был Словом, и Он есть Слово. И в Иоанна 1 главе 14 стихе говорится, «И Слово стало плотью, и обитало с нами, полное благодати и истины, и мы видели славу Его, славу как единородного от Отца». Итак, когда Иисус был рожден, время, которое мы празднуем как Рождество, Слово стало плотью, но Он всегда был Словом. В вечности Он был Словом Бога. И когда Он возвратится, вы знаете, как Он возвратится? Вы знаете, какое у Него будет имя? Позвольте мне сказать вам. Откровение, глава 19. Это по-настоящему замечательно, что когда Он первый раз пришел, Он был Словом. И когда Он вернется, Он будет Словом. И вот картина Иисуса, спускающегося с неба в славе, чтобы установить свое царство на земле. Откровение, 19 глава, стихи 11, 12 и 13. «И увидел я отверстое небо, и вот конь белый, и сидящий на нем называется верный и истинный, который праведно судит и воинствует. Очи у него, как пламень огненный, на голове его много диадим. Он имел имя написанное, которого никто не знал, кроме его самого. Он был облечен в одежду, обогренную кровью. Имя ему — Слово Божие». Итак, он всегда был Словом, по-прежнему является Словом и будет Словом. И это выводит что-то по-настоящему важное. Между Иисусом и Библией существует полное согласие. Ваше отношение к одному — является вашим отношением к другому. Вы не можете верить в Иисуса и не верить Библии. Вы задумывались над этим вопросом? Потому что Иисус есть Слово Божие. Он — Слово, ставшее плотью. Библия есть Слово, написанное. Ваше отношение к одному должно быть таким же, как и к другому. Между ними существует полное согласие.
И теперь, приближаясь к завершению, я хочу затронуть 5 насущных фактов о Слове Божьем и вашем отношении к Нему, которые находятся в Евангелии от Иоанна, главе 14. Только 3 стиха. Иисус в каком-то смысле прощается с учениками. Он предупреждает, что Он скоро покинет их, и они будут оставлены одни на время. И это очень болезненный момент для учеников. Они сокрушены этим откровением. Но посреди этого Иисус дает чудесное откровение о том, что должна значить Библия для нас, как верующих. И он говорит в Иоанна 14 главе стихе 19, «Еще немного, и мир уже не увидит меня, а вы увидите меня, ибо я живу, и вы будете жить». Иисус сделал различие здесь между миром, это те, которые не признают Иисуса, и Его собственными учениками. Он сказал, что мир не увидит Его, а ученики увидят. Затем Иуда, не Искариот, но другой Иуда, задал ему очень уместный вопрос в стихе 22. Иуда, не Искариот, говорит ему, «Господи, что это, что ты хочешь явить себя нам, а не миру?» Он спросил это, потому что Иисус сказал, «Мир не увидит его, а они увидят». Его вопрос был, «Как ты явишь себя нам, не миру?» Теперь ответ, который дал ему Иисус, просто полон важных истин. Иисус ответил ему и сказал в стихе 23. Иисус сказал ему в ответ, «Кто любит Меня, тот соблюдет Слово Мое, и Отец Мой возлюбит его, и мы придем к Нему и обитель у Него сотворим». Я хочу подчеркнуть 5 насущных фактов в ответе Иисуса. Прежде всего, Иисус сказал, что Он откроет Себя Своим ученикам, а не миру. В чем состоит это отличие между учениками и миром? А ответ будет — соблюдение Слова Божьего. Истинные ученики соблюдают Слово Иисуса. Они не отличаются деноминационным ярлыком. Они отличаются тем, как они относятся к Слову. Вот что делает вас истинным учеником, или наоборот препятствует вам быть им. Это ваше отношение к Слову Божьему. Соблюдение Божьего Слова отличает учеников от мира. И в этом собрании, сегодня утром, каждый из нас находится в одной из этих 2 категорий. Если мы ученики, мы соблюдаем Слово Божие. Если мы не соблюдаем Слово, мы принадлежим миру. Мир, который не находится под господством Иисуса. И затем вторая истина. Иисус сказал, «Кто любит Меня, тот соблюдет Слово Мое». Итак, соблюдение Слова — это высшее испытание любви ученика к Богу. Любовь является мотивацией для послушания. Очень важно понимать это. Как верующие, мы не мотивируемся страхом, мы мотивируемся любовью. В определенном смысле закон использует мотивацию страха. Сделаешь это, будешь наказан. Но это не работает. Я помогал воспитывать большое количество детей. Многие из вас не поверят, сколько, и я не буду углубляться в это. Но я обнаружил, что пока они под твоим контролем, как родителя, ты можешь использовать страх. Но когда они покидают тебя, если они были мотивированы страхом, они изменятся. Единственная мотивация, которая будет хранить их преданными и верными, это любовь. И Бог и Иисус достаточно мудр, чтобы не строить на страхе, но строить на любви. Поэтому соблюдение Божьего Слова является высшим испытанием любви ученика к Богу. «Кто любит Меня, тот соблюдет Слово Мое». И любовь — это мотивация для послушания. И затем он говорит, «А кто любит Меня, тот соблюдет Слово Мое, и возлюблен будет Отцом Моим». Это следующий чудесный факт. Соблюдение Божьего Слова — это то, что вызывает особенную любовь Бога Отца по отношению к нам.
Бог возлюбил весь мир определенным образом. Но у Бога есть очень отличающаяся степень и тип любви для истинных учеников Иисуса, для тех, кто соблюдает Его Слово. И затем у нас есть вопрос, который задал Иуда. «Как ты явишь себя нам, а не миру?» И ответ Иисуса был, «Если кто любит Меня, тот соблюдет Слово Мое». Итак, как Христос являет Себя нам? Через Слово. Через соблюдение Слова мы больше узнаем Иисуса. У нас может быть какое-то чудесное духовное переживание. Мы можем быть восхищены до третьего неба или еще куда-то. Но это не случается с большинством людей. И это не основной путь, как Бог открывает Себя. И Иисус открывает Себя. Это через соблюдение Слова Божьего. И, наконец, это изумительное утверждение. «Кто любит Меня, и Отец Мой возлюбит Его, и мы придем к Нему, и обитель у Него сотворим». Есть очень немного мест в Библии, где Слово Бог употребляется во множественном числе, и это одно из них. Иисус говорит «Мы», «Мой Отец и Я». Придем к Нему, и обитель у Него сотворим. Это дух-захватывающее заявление, изумительное откровение, что Бог Отец и Бог Сын хотят прийти и поселиться в нас. Они хотят сделать нас своим личным домом. Но как это происходит? Через Слово. Если мы не любим Слово, если мы не послушны Ему, Бог не придет и не поселится в нас. И поэтому разрешите мне в заключение сказать следующее. И это очень серьезная мысль. Вы любите Бога не больше, чем вы любите Его Слово. И поэтому, если вы хотите узнать, насколько по-настоящему вы любите Бога, сколько места занимает Бог в вашей жизни, вы можете сделать это. Это не тот случай, над которым вам нужно долго размышлять. Вы просто спросите себя, насколько я люблю Библию? Какое место Библия занимает в моей жизни? Потому что ровно настолько я люблю Бога, и столько места занимает Бог в моей жизни. Позвольте мне просто суммировать эти пять утверждений о Библии, потому что они решающие. Видите ли, так много христиан находятся в неких сумерках. Они не знают по-настоящему, что есть свет и что есть тьма. Они хотят и надеются, но они по-настоящему не уверены. И причина этому — они не дали законного места в своей жизни Слову Божьему. Итак, позвольте мне повторить эти пять утверждений и закончить. Во-первых, соблюдение Божьего Слова отличает истинного ученика от мира. Во-вторых, соблюдение Божьего Слова является высшим испытанием любви ученика к Богу. Любовь — наша мотивация послушания, не страх. В-третьих, соблюдение Божьего Слова — это первостепенная причина, вызывающая любовь Бога к ученику. Бог любит учеников особенным образом. Он любит весь мир, но у Него особенная любовь к ученикам. Но не к тем, кто называется учеником, а к тем, кто соблюдает Его Слово. Если вы хотите по-особенному быть дорогим Богу, тогда вам нужно соблюдать Его Слово. В-четвертых, через Божье Слово, сохраненное и соблюденное, Христос являет Себя нам. Вопрос был в том, как ты явишь Себя нам, а не миру? Иисус ответил, «Если любишь Меня, тогда соблюдешь Слово Мое». Вот как я явлю Себя. И, наконец, через Божье Слово, Отец и Сын вместе придут, чтобы поселиться в нас. Не чудесная ли эта мысль? Это просто захватывает мой дух. Бог Отец, Бог Сын хотят поселиться в нас. Но они сделают это только, если мы будем соблюдать Слово Божие. Позвольте мне завершить, помолясь за всех нас. Отец Небесный, мы благодарим Тебя за Твое Слово. Слово Божье, Библия — это твердое, авторитетное и незыблемое Слово, которое является светильником ногам нашим и светом нашим путям. Я хочу молиться, Господь, за всех людей, собранных здесь, за всех, кто сегодня, в конце концов, столкнулся лицом к лицу с этим посланием, чтобы Ты сделал нас любящими Твое Слово, чтобы Ты своей благодатью дал нам силы дать Твоему Слову, Библии, надлежащее место в нашей жизни.
чтобы мы поистине были учениками Господа Иисуса. Во имя Его я прошу. Аминь.

предлагаем вашему вниманию программу Music Village. Сегодня у нас в гостях Кортни.

Сейчас вы услышите песню «Мечтай о великом». Это моя самая любимая песня. Когда вы мечтаете, вы можете мечтать о большом, потому что с Богом возможно все. Я осознала, что неважно, что меня окружает, что люди думают обо мне, Бог все равно может исполнить мои мечты. Я хотела быть певицей, хотела приезжать в разные церкви и петь, но я думала, что могу быть только лидером прославления в моей родной церкви. И это все, что есть для меня у Бога. Так что если вы боретесь с этим, вы думаете, что нельзя мечтать о большом, и у вас мелкие мечты из-за того, что вы смирились с мелким. Мечтайте о великом, потому что с нашим Богом возможно все. Я действительно верю в это правда. Мечтайте о великом. Надеюсь, вам понравится.

0: you.
1: Вы только что слышали одну из моих новых песен «Больше для тебя». Я люблю эту песню. Надеюсь, она и вам понравилась так же. Пожалуйста, заходите на мой сайт. Там есть ссылки на мой Twitter, Facebook, фотографии, музыку, видео. Там есть все. Я хотела бы встретиться с вами на концерте. Посмотрите мое расписание. Следующая песня называется «После вечеринки». Я люблю ее и надеюсь, вам она тоже понравится.

0: church. Lift him up.
1: Hallelujah. Yes.
2: Я хотела бы рассмотреть с вами одну из причин, почему мы выделяемся. Причины, по которым вы будете выделяться, как индивидуум, как замужняя пара, как семья. Есть причины, по которым вы выделяетесь как бизнесмен, если у вас свое дело, или вы работаете в фирме. Есть причины, по которым вы выделяетесь как лидер, как член церкви и как сама церковь. Я собираюсь рассказать об этих причинах. Очень часто многие люди думают, «О, знаете, выделяться — это не очень хорошо. Другим может показаться, что я слишком напорист или делаю из мухи слона, или задираю нос, тем самым невольно выделяясь. Мы все должны быть хорошими. Нам всем должно нравиться одно и то же». Да, что-то в этом есть, но факт в том, что Бог работает с теми людьми, кто выделяется. Это так. Из массы, масса людей. Почему имя человека выделяет его? Почему есть определенное время, период в истории, когда рождаются определенные люди, и Господь их использует? Чтобы ответить на эти вопросы, я хочу рассмотреть с вами тему «Люди иного духа». Я осознала, что человек не сможет выделиться, не получит внимания или благоволения, не увидит Божью работу в собственной жизни только из-за того, что много молится и что он в чем-то лучше другого, что отметил галочками все нужные ответы или отвечает высоким духовным стандартам или посещал лучшие библейские школы. Нет, это не так. Человек может выделиться благодаря тому, что у него в сердце. Сердце церкви, что, в свою очередь, покажется привлекательным, небесным. У вас есть что-то, что привлекает внимание небес к вам, привлечет благоволение к вам. Это обладание иным духом. Такие люди привлекают Бога. Множество людей жаждет Божьего прикосновения, Его благоволения, благословения, процветания в Нем. Но они полагают, что Бог сам с этим разберется. И это не так. Господь хочет благословить, излить свое благословение, хочет дать мудрость, хочет влиять, желает, чтобы мы были успешными, хочет все это делать своим детям, как хотел бы любой родитель. Но есть время, когда какие-то дети требуют от вас большего. Но вы не начинаете любить остальных детей меньше или по-другому. Иногда ребенок нуждается в вас, хочет, чтобы вы обратили на него внимание немного не так, как вы это обычно делаете. Требует что-то от вас. Когда предъявляются эти требования, вы не можете не ответить. Точно так же и с Богом. Он осматривает землю, осматривает планету, ища людей, кто привлек бы его внимание. Вы привлекаете Божье внимание, если обладаете иным духом. Что же такое иной дух? Это все, что прямо противоположно норме. Это нетрудно, если норма твердит быть посредственным, иной дух твердит превосходность. Если норма так сойдет, иной дух экстравагантен. Мы хотим делать больше, чем просто так сойдет. Если норма диктует быть незаметными, маленькой церковью, неприметными людьми с узким мышлением, то иной дух — это множество людей с глобальным мышлением, развивающих свой потенциал. Знаете, многие из присутствующих, когда вы начнете общаться с другими христианами из других церквей, на вас начнут смотреть как на чудаков. Потому что вы говорите, как люди с глобальным мышлением. Они воспринимают вас как лилипутов. Вы говорите, Бог сказал, Бог проговорил то, а они нет. Он такого не говорил. Успокойся, Господь не мог поведать тебе столько много. Успокойся. Ты же глупец, не обольщайся. Вы начинаете понимать, что находитесь в атмосфере, где царит иной дух, который желает развить ваш потенциал и достать то, что сокрыто в вас. Он думает глобально и игнорирует норму. Это атмосфера в нашей церкви, в нашей команде лидеров, и я желаю, чтобы она была у каждого, кто здесь присутствует. Я хочу, чтобы каждый из вас понял, что может обладать иным духом. Вы можете начать выделяться не из-за собственных поступков, а из-за того, что привлекаете внимание Господа иным духом. Сегодня я хочу, чтобы мы посмотрели на историю человека, который нам известен только из-за того, что у него был иной дух. Это Халев. Он нам известен тем, что он обладал иным духом. Не благодаря собственным поступкам, собственной репутации, не потому, что приходился родственникам, богатым и известным людям, не потому, что был известен. Нет, он был человеком среди тысяч людей. Тем не менее, из этих тысяч людей мы знаем его, Халева. Вы все знаете это имя. Было имя Иоанн, Иеремия, Франк и Маргарита. Было множество имен. Так почему Халев? Почему избрали его? Конечно, он просто знал нужных людей. Нет, тогда он хотел достичь верхушки. Нет, его заметили за то, что он обладал иным духом. Посмотрим в книгу чисел 14:23. Я хочу обратить внимание на три вещи, определяющие присутствие духа иного. В книге чисел 14:23 говорится: «Господь обещал своему избранному народу землю обетованную, все, что на ней, но никто из них не мог войти туда». В 23 стихе говорится: «Не увидят земли, которую я с клятвой обещал отцам, все раздражающие меня не увидят ее». Послушайте, некоторые из избранных людей, тем не менее, раздражали Бога. Это звучит очень серьезно. Они, должно быть, вели себя чрезвычайно плохо. Знаете, почему они раздражали Бога? Они не верили Ему. Проще не бывает. Видите, их единственная вина в том, что они Ему не поверили. Их отец сказал им, что они Его раздражали. Какое горькое осознание того, что может раздражать Бога в духе человека. Поэтому на данный момент мы должны быть осторожными, не раздражать Господа собственным неверием в то, что Он сказал нам. Просто из-за того, что они Ему не поверили, они раздражали Бога. И все, обещание перестало действовать. Вы потеряли благоволение в вашу судьбу. В 24 стихе говорится: «Но раба моего Халева, за то, что в нем был дух иной, иной дух, так как в нем был иной дух, и все, он полностью повиновался мне, веду в землю, в которую он ходил, и семя его наследует его». Обещание, которое предназначалось для многих поколений людей, обещание, чтобы начать новую жизнь, стартовать заново, для которых все было предназначено, в итоге распространяется только на одного человека. Удивительно, не правда ли? Был ли он Божьим любимчиком? Нет. Господь любил их всех, но у Халева был иной дух. Я хочу вам рассказать три вещи, в которых я уверена. Наша церковь известна. Следовательно, этим мы отличаемся. Но я также верю, что эти три вещи присущи тем, в ком иной дух, и это сделает всех людей известными. Первое, если вы человек, в котором иной дух, то вы человек убеждения. Я посмотрела значение имени Халев. Я думала, у него будет великое духовное значение. Оказалось, что Халев значит «кусачая собака». «Кусачая собака» — значение этого имени. Но знаете, это хорошая иллюстрация к человеку убеждения. Собака преследует, она кусачая. В этом что-то есть. Например, я укушу этого почтальона, чего бы мне это ни стоило. В нем было что-то подобное. Это решительность. Человек убеждения иногда в чем-то похож на кусачую собаку. Он полон решимости сделать то, что необходимо. Когда в вас иной дух, то не имеет значения, что говорят остальные, не имеет значения, что пишется в газетах, что говорят друзья, какое общепринятое мнение по этому поводу, вы глубоко убеждены в чем-то, и вас не переубедить. Таков был Халев. Среди всех тех жалующихся, ноющих людей, он не мог отказаться от убеждения, что им обещали землю обетованную. Послушайте, это же наследство. Это для наших детей и детей наших детей. Бог сказал, что мы можем идти в землю, где текут молоко и мед. Он сказал нам это. Она наша? Халев был так в этом уверен, что когда им представилась возможность пойти осмотреть землю, он был одним из 12 лидеров. Я хочу, чтобы вы знали, что лидерство не сделает вас людьми убеждения. 12 лидеров отправились в землю. То, что тебя назвали лидером, не даст тебе иной дух. Если вы хотите, чтобы вас здесь оценили, замечательно, но это еще не значит, что вы выделитесь. Так случилось с другими. Дело было не в звании, в заслугах Халева, а в его убеждении.

Давайте посмотрим на эту историю с данной точки зрения. Числа, глава 13. Там говорится о том, как они отправились, чтобы осмотреть землю. Послушайте, сделка сделана. Вы идете осматривать то, что принадлежит вам. Халев понял это так. Я иду осматривать свое новое место жительства. Я посмотрю, где построю свой дом, привяжу своего осла, осмотрю дороги, по которым буду ездить, осмотрю окрестности, выберу хорошенькое местечко для детей. Халев идет с таким отношением. Когда у вас есть убеждение, вы с уверенностью выполняете то, что вам нужно. Поэтому мы, лидеры, когда проповедуем вам об уверенности в строительстве, намерение сделать что-то, мы не говорим неопределенно. Это уже наше, мы сделали это, мы это увидели, мы имеем на это право. Присоединяйтесь к нам, если хотите. Но если нет, мы все равно собираемся делать то, что намерены. Это и отличает нас от многих других церквей. У лидера есть убеждение, но часто оно заглушается. Халев — человек убеждения. Вы знаете эту историю. Они идут, чтобы посмотреть, соответствует ли земля определенным критериям. И когда они возвращаются, это те лидеры, мужи веры, на которых мы равняемся, с 26 стиха, «И мы, высмотрев землю, возвратились». Они через 40 дней. «И пошли, и пришли к Моисею и Аарону, и ко всему обществу сынов Израилевых, в пустыню Фаран, в Кадес, и принесли им и всему обществу ответ, и показали им плоды земли. У них были громадные грозди винограда с собой». Это говорит о том, что та земля была замечательной. Там есть виноград. Те 12 вернулись и дают отчет Моисею. С 28 стиха. «И рассказывали ему, и говорили, мы ходили в землю, в которую ты посылал нас, в ней подлинно течет молоко и мед, и вот плоды ее, но, это говорит не иной дух, но народ, живущий на земле, то есть силен, и города укрепленные весьма большие, и сынов Кенаковых мы видели там, Амалик живет на южной части земли, Хетеи, Ивусеи, Амареи живут на горе, Хананеи не живут при море и на берегу Иордана». Мы даем вам знать, что завоевать землю очень тяжело и трудно. И это говорят лидеры, дающие отчет о том, что обещал сам Господь. Что было не так? Они пошли, символизируя церковь. И некоторые люди думали, «О, у того-то и того-то ничего не получится, сейчас такие проблемы, а путь длинный, у того-то опухоль на ноге, она долго не пройдет, у нас только что было сражение, мы тяжко трудились, мы только что избавились от рабства». В их разуме говорит дух нормы. Таким образом, решительность испаряется. Так же и происходит сейчас с некоторыми из вас. У вас есть убеждение о том, что вам нужно сделать и сказать, каким людям противостоять, в какие ситуации вмешаться, что начать выполнять. У вас есть решительность, но под влиянием общепринятого мнения и толпы решительность испаряется. Ведь вы не хотите выделяться, не правда ли? Вы же не хотите быть белой вороной, не правда ли? 31 стих. «Иной дух затыкает из всех». Но Халев успокаивал народ пред Моисеем, говоря, «Пойдем и завладеем ею, потому что мы можем одолеть ее». Эй, неужели я единственный, кто верит Богу? Неужели я один полон решимости? Мы можем победить те народы, мы можем! Иногда вы чувствуете себя подобно Халеву. Если вы человек убеждения, вы можете быть единственным в группе. Вы восклицаете «Ура, ура, мы можем сделать это!» А остальные шипят «Замолчи!» Вы готовы идти со всеми там-тамами, а остальные заявляют «Ой, о, покинь город, убирайся отсюда!» Это уж слишком. Эмоции захлестнули тебя. Будь как мы. Знаете, когда я была студенткой, то в университетском городке царила ужасная атмосфера, и никто об этом не говорил, никто не хотел высказываться вслух, ведь это могло оказаться неполиткорректным. И если я выскажу свое мнение сейчас, у меня, может быть, не будет друзей, а ведь я только начала учебу, значит, я буду молчать. Удивительно, какие вещи, в которых ты убежден, вдруг становятся, ну, знаете, но Халев не был такой. Халеву было все равно, любите ли вы меня или ненавидите, ведь я знаю, что люди убеждения найдут меня, у меня иной дух. Извините, если я обидел вас, но я не собираюсь иметь неприятности с Богом, пусть уж лучше буду иметь неприятности с вами.
В 32 стихе вся толпа, как и у вас на работе, в вашем мире, даже в вашем браке, в ваших отношениях, голос нормы начинает говорить. А те, которые ходили с ним, говорили, «Не можем мы идти против народа сего, ибо он сильнее нас», и распускали худую молву о земле. Только и всего. Негативный отчет обстановки, где правят норма и дух нормы, которая распространится за мгновение. Верить во что угодно, принимать участие, становиться одним из тех сплетников. А почему? Потому что в тебе говорит дух нормы. У вас нет достаточной решимости, чтобы встать и заявить, это не так. Когда появляется сплетня, у вас нет достаточной решимости, чтобы противостоять ее распространению. Я не знаю ваших проблем, но принесите их Господу. Я не буду принимать участие, у меня иной дух. Вы будете в таких ситуациях. И если вас посчитают мямли или ворчуном, у вас нет духа иного. Некоторые из вас считают, что обладают им, но подобные ситуации доказывает, что у вас его нет. Что обладать иным духом, нужно заплатить великую цену. Знаете, были времена, когда я хотела сказать, послушайте, что сделал этот человек, что сказал тот человек, но иной дух так не поступает. Вы только должны придерживаться собственных убеждений. Представьте Халева, вся толпа против него, все говорят, это плохая идея. Все поверили тому негативному отчету. Например, я иногда в университете вставала, высказывала свое мнение, и воцарялась полная тишина, как будто я была инопланетянкой. Например, я верила в удачный брак, и что не нужно спать, с кем попало. Это иной дух, когда вы говорите среди полной тишины. Тогда приходит чувство, что теперь ты выглядишь нелепо. Халев должен был бы чувствовать себя так же. Но если вы человек убеждения, то это вам не помеха. В 5 стихе, где они все бормочут и ворчат, Моисей падает на колени, потому что он больше не может терпеть этих нытиков. В 6 стихе говорит, «Иисус, сын Навин, и Халев, сын Иефонин, и засматривавших землю, разодрали одежды свои». Вот люди убеждения. Порвали свои одежды. Сказали всему обществу сынов Израилевых, «Земля, которую мы проходили для осмотра, очень-очень хороша. Если Господь милостив к нам, то введет нас в землю сию и даст нам ее, эту землю, в которой течет молоко и мед. Только против Господа не восставайте, и не бойтесь народа земли сей, ибо Он достанется нам на съедение». Защиты у них не стало, а с нами Господь. Не бойтесь их. И все это во время, когда он рвал на себе одежды. Эмоции еще никогда так сильно не переполняли его. Он порвал на себе одежды. Он так убежден. Но посмотрите на следующую строку. «И сказала все общество, побить их камнями». Послушайте, когда вы обладаете иным духом, это не приносит вам славы. И если вы не можете перенести тот факт, что придут люди, которые захотят запустить вас в камень за то, что вы говорите, так как им не нравятся ваши слова, не нравятся плоды вашей жизни, если вы не можете это пережить, вы не лучше тех других. Халеву было все равно, что они готовы были забить его камнями. Он переживал о том, что никто не поверил Божьему обещанию. Он был человеком убеждения. Знаете, когда я размышляла об этом, я заметила кое-что. Давайте откроем книгу Иисуса Навина, 14. Мы еще вернемся к книге чисел. А пока Иисус Навин, 14:7. Тут Халев рассказывает свою историю о том, что с ним случилось. Вот те слова. «Я принес ему ответ, что было у меня на сердце. Он отправился в ту землю». И знаете, когда вы человек убеждения, вы не видите того, что видят другие. Вы входите куда-либо и не видите проблем и негативных сторон. Вы знаете, что судьба бросила вам вызов, и впереди вас ожидают трудности, но это не влияет на вас так, как на остальных. Это не оседает в вашем духе и не тревожит вас, потому что вы уже приняли решение. Знаете, когда вы уже что-то решили, враг начинает действовать. Когда вы в чем-то убеждены и уверены, враг начинает атаковать. До этого ему было все равно, но как только вы в чем-то убедились, враг пошлет вам целую армию людей с «но». Все люди с большим «но» найдут вас в свое время, это правда. Они внесут свое большое «но» в вашу жизнь. Они это сделают под видом друга, приятеля и скажут, «Да, но если ты сделаешь это, то…» Все эти «но» появятся в вашей жизни. Но если вы осознаете… Погодите, минуточку. У меня иной дух. Для меня эти «но» не имеют значения. Знаете, я даже не увидел, насколько большими были те парни. Я просто понял, как это будет легко. Вы смотрите на вещи по-другому, когда вы являетесь человеком убеждения. Сделка уже совершена. О вещах, которых вы иногда переживаете, я не переживаю. И это потому, что я убеждена. Знаете, если я больна, я убеждена в том, что Бог — мое исцеление. Может,
Может, мне станет хуже, прежде чем мне станет лучше, но я все равно убеждена. Вы можете говорить «но» всю свою жизнь, но если вы убеждены в своем исцелении, и что Бог вам поможет, это позволит вам заткнуть толпу и верить в лучшее.

Множество людей не получило чуда, прорыва, следующего жизненного этапа, потому что они прислушались к этим «но». О ком еще написали наряду с Халевом? Какая досада, что всего лишь у него одного был иной дух. Какая досада для народа Божьего, для тех, кого Бог освободил, кому показывал знамения день за днем. Они знали, как замечателен Господь и что Он может сделать более того. Они видели это. Какая досада, что только у одного человека был иной дух. Вы можете проходить в церковь всю свою жизнь и никогда не выделиться, потому что вы не развили духа иного. Халев не пытался выделиться, он просто был человеком убеждения. И я верю, что наша церковь выделяется. Мы не пытаемся сделать это, не ходим по округе с объявлениями, нет. Мы выделяемся благодаря нашим убеждениям. Хотите выделиться в бизнесе? Будьте честным. Вскоре вы встретитесь с тем, кто хочет срезать углы. Тогда в силу вступит ваше убеждение. Но ведь босс это не знает, не имеет значения и тому подобное. Нет, противостойте этим убеждениям. Скажите: «Извини, но я этого делать не буду. У меня есть свои убеждения». Вы обнаружите, что вы выделяетесь. Иногда, по вашему мнению, вы выделяетесь не по тем причинам. Вы не были частью толпы, но вы почувствовали себя неловко. Если вы чувствуете себя неловко, когда выделяетесь, пусть будет так. Я уверена, Халев чувствовал себя неловко. Я уверена, когда у них у всех в руках были камни, чтобы попасть Халеву в лоб, он чувствовал себя неловко, но он не отступил. Что заставляет вас отступить от собственных убеждений? Поэтому вам нужно работать над собственным духом. В церкви все замечательно, но, например, когда возникает конфликт в рабочей обстановке, вы отступаете. Когда вы со своими родственниками вдруг отступаете, чтобы избежать риска, потому что в данный момент это неловко, то вы не являетесь человеком убеждения. Вы принижаете то, что Бог сделал для вас. Вы не хотите прослыть чудаком. Вы не являетесь истинным человеком убеждения. Иной дух — это иной дух.

0: Эй, добро пожаловать на передачу «Леон с друзьями». Через минуту мы собираемся оторваться, и перед вами выступит бывшая королева звукозаписи. Так что смотрите. Из TBN, из студия, из дикой Южной Калифорнии. Передача «Леон с друзьями». Ее ведущий Леон Патилов. У нас в гостях бывшая диско-дива Кэнди Стэттон-Сасуэлл. А сейчас оторвемся с Леоном Патилоу. Ну что нового, ребята? Вы готовы повеселиться? Вы в этом уверены? Хорошо, давайте покричим сейчас и послушаем эту песню, потому что это для вас.
1: It's for you.

У нас в гостях удивительная женщина. Ее когда-то называли «Диско Дива». И ее зовут Кэнди Стейтон Сасвелл. Оторви, девушка.

0: have to wait.
1: Showing when you're living for him, you just keep on growing strong.
2: Hey, all right, Candy. Make welcome, Candy.
3: Поприветствуйте, Кэнди Стейтон. Отлично, отлично. Это отлично. Я не видел тебя с тех пор, как мы записали несколько твоих выступлений, альбомов. Это было так здорово. Я недавно смотрел одно из этих выступлений. Это было великолепно. Я люблю твою передачу «Леон и друзья». Но слава богу, мне говорят, что когда ты начинала, тебя называли «Диско-дива». А ты хочешь вернуться немного назад, да? Да, нам нужно рассказать людям, откуда ты взялась. В 85-м году вышла моя песня «Молодые сердца». И в 88-м году песня «Жертва». И мы сделали много звукозаписей. Мы не очень-то много записали для обычных клубов, обычно для гомосексуальных клубов. И в 89-м году однажды я возглавляла парад гомосексуалистов в Сан-Франциско. И за мной шло около 150 тысяч гомосексуалистов, и они пели «Я жертва». Да, а как насчет продажи записей? Да, продажа записей подскочила до 800 тысяч. Да, этот альбом не стал золотым, но было распродано 800 тысяч копий. И до сегодняшнего дня популярны «Молодые сердца» и «Стой со своим мужчиной» и так далее, все эти песни. Знаешь, я пел и «Золото», и «Плоть моей плоти». И, в сущности говоря, я пела «Плоть моей плоти» на свадьбе Лори и Мэтта Крауч. Да, у тебя есть это на записи? Да, я годами тебя восхищаюсь. Это здорово, замечательно. А ты чувствуешь, что ты пропустила что-то в жизни? Знаешь, иногда в жизни происходит так, что ты не достигаешь того, что планируешь. Что-то не так происходит, и ты выкладываешься перед аудиторией, знаешь. Да, знаешь, миру хочется еще больше, чем что ты им даешь. Им хочется вытянуть из тебя побольше. А у тебя больше ничего не осталось. Именно тогда ты прибегаешь к таким вещам, как алкоголь, наркотики и к другим пагубным вещам и привычкам. Да, знаешь, и тебя постигла такая участь. Да, я стала алкоголиком, алкоголичкой, и была ею на протяжении 7,5 лет. Это было просто несчастно. И без алкоголя я не могла выйти на сцену, не сойти с нее. Алкоголь бил повсюду. Я, бывало, пряталась его сама от себя. И стало настолько плохо, что мои дети говорили: «Мама, тебе нужно прекратить пить». Я обратилась к доктору. У меня была инфекция в почке. И в одной руке были антибиотики, а в другой — виски. Это было просто ужасно. У меня на спине действительно, как, знаете, что-то было. Кто-то за мной стоял словно. Знаешь, а как ты избавилась от этого? Многие люди избавляются от пристрастия, но это становится как частью твоего тела. То есть, да, это становится частью тебя. Это нужно разбить, от этого нужно избавиться. Я собиралась в Германии на 3-недельные гастроли. И в последний выходной перед поездкой я очень сильно напилась. И мой муж Джон и я, мы были на одной вечеринке. И мы пошли в местный ночной клуб, и я там сильно напилась. И я была очень, знаете, хорошо одета, я была в мехах, в шляпе. Знаешь, помнишь, как в альбоме «Жертва»? И, я не знаю, если ты когда-нибудь видел обложку альбома «Жертва».

Ну, я выглядела как на ней. И я сидела за стойкой и пила, знаешь, с 5 часов вечера. И к 10 часам я была настолько пьяной, что я едва могла держаться на ногах. И таким образом, знаешь, я покачивалась, я была пьяна, я совсем была без контроля, я почти упала со стула. И я пошла, встала, пошла в туалет, я опрокинула стол, я опрокинула 5 стульев. То есть это просто был кошмар. Да, она все еще, ты откалывала, да? Да, знаешь, но я по пути в туалет, я опрокинула эти стулья, я была очень смущена. И я оглянулась, посмотрела на своего мужа Джона, и он говорит: «О, нет». И мне было так стыдно. И когда я вошла туда, первое, что я увидела, было зеркало. Зеркало висело передо мной, я увидела себя, и я подумала: «Я выгляжу ужасно, это не я». И впервые за все эти годы, Леон, я произнесла: «Бог, ты должен помочь мне. Мне нужна помощь». И я села прямо там, на один из стульев, и я начала рыдать. И я сказала: «Господь, как мне избавиться от этого? Как мне сбросить это?» И тогда я приняла решение. И эту ночь я еще была пьяной, но на следующий день мы пошли в парк. И я села на камень и попросила Господа сделать меня такой же сильной, как этот камень, как эта скала. И, знаете, я видела, как моя мать постилась и молилась. Ты знала, Господи? Я выросла в церкви. Я начала петь, когда мне было 5 лет, в церкви. Да, знаешь, перед тем, как ты действительно сказала: «Господь, я хочу, чтобы ты был в моей жизни», тебе кто-нибудь свидетельствовал? Я не позволяла никому войти в мою свою гримерную. Для меня было достаточно религии. Мир слишком вовлечен в церковь, а церковь в мир, знаете. Слишком много религии, религии, религии. Мне надоела религия. Знаешь, я ходила в церковь и видела, что все эти люди говорили одно и часто делали другое. И знаешь, многим людям религия уже надоела. Но Иисус Христос — это взаимоотношение, это не религия. Многие не знают об этом. У вас есть отношение с Ним, Он живет внутри вас. И в тот день я просто отдала Ему свою проблему. А были ли у тебя проблемы в браке из-за алкоголизма? И был ли Джон спасен? Он бы был христианином, твой муж? Он был под влиянием кокаина, знаешь. Да, вы были в разных мирах. Да, он не чувствовал никакой боли. Он не знал, что я делал, где я была. Он употреблял кокаин. И ты первой приняла Господа. Нет, не совсем. Я первой избавилась от алкоголизма. И я наладила свою жизнь. Я сказала себе: теперь я буду хорошей матерью и буду делать что-то хорошее. И я постилась 3 дня. И пристрастие к алкоголю оставило меня. И потом я была на гастролях, и я даже не знала об этом. И знаете, когда я приехал в Германию, там солдаты были, они стали присылать мне алкоголь и так далее. И я отдавал это своей группе. И ко второму выступлению они были настолько пьяными, что они не могли даже держать ритм. И я подумал: это же не музыка. И потом посмотрел я в зал, и зрители тоже были пьяными. И они сидели с бутылками в руках, они клевали носом. И я подумала: я же пою для пьяниц, они все пьяны. И впервые в жизни мне открылись глаза. Мне больше не хотелось петь тех песен, которые я пела. Мне даже там быть не хотелось. Я не знала, как мне выбраться из этого. И мне нужна была вера для того, чтобы покончить со всем этим. Знаешь, мы часто слышим, что сначала люди спасаются, а затем их проблемы исчезают. Да, но кажется, это один из редких случаев, о которых я когда-либо слышал. Сначала у тебя закончилась проблема, и затем наступило настоящее спасение. Да, все наоборот. Знаешь, когда я получил спасение, я как Джон, я был пристращен к кокаину и марихуане. И один брат, который мне свидетельствовал, он свидетельствовал на протяжении 8 месяцев. Он все время подходил ко мне и говорил: тебе нужно обрести спасение и поверить в Иисуса. И наконец наступил день, когда мы вместе помолились прямо у него дома. И тогда я избавился от пристрастия к наркотикам. И это было замечательное чувство. Я даже не могу это описать. Я никогда и не думал, что смогу избавиться от кокаина. Но в тот момент, когда я попросил Господа войти в мою жизнь, что-то изменилось. Но это отличается от того, что мы обычно слышим, знаешь. Мы слышим все наоборот. Как я тебе говорил, я совершенно отвернулась от религии. Я не хотела никакой религии. Я сказала: Господь, если ты существуешь, ты должен выслушать меня, потому что я не хочу прийти к тебе через кого-то или еще как-то. Только ты и я. Мне нужно знать, что ты существуешь. И затем я стала видеть то, что моя мама
поститься и молиться. И я думала, вот так я приду к Нему. И я знаю, что Дух Святой показывал мне, как это сделать. И в тот день было жарко, я мучилась от жажды. И я сказала: «Господь, я буду поститься, я буду молиться». И Бог позаботился обо мне в это время, в эти 3 дня. И я помню, как я услышала Его голос. Это был самый чистый голос, который я когда-либо слышала. Он сказал: «Ты теперь можешь есть, закончи свой пост, ты освобождена». И я вошла на кухню, и все домашние пили пиво. Стояли ящики пива. Знаешь, дьявол был тут как тут. И они принесли это холодное пиво и поставили на стол. И это был месяц май, и потому что было жарко. Они поставили передо мной это пиво, охлажденное пиво. И они говорят: «Мы принесли сюда все это, давай веселиться. Давай включим музыку и будем веселиться». И я посмотрела на них и ответила: «Я больше не пью, я освобождена». Они на меня посмотрели, как на сумасшедшую. Они говорят: «Ты шутишь, шутишь, да?» Я говорю: «Нет, я освобождена, я больше не пью». Знаешь, это показывает важность семьи. Только подумай, твоя мама молилась за тебя. И знаешь, эта программа организована ТБН, и ее также финансирует приемные дома Канания. И цель этой программы также в том, чтобы найти дома для сирот. И очень большая потребность в семейном участии. У некоторых людей совсем нет семьи. Им не на кого надеяться, никто не придет им на помощь. Но я говорю вам прямо сейчас, все равно не сдавайтесь, не унывайте. Я действительно верю в то, что Господь найдет семью и для вас. Возможно, через друга, возможно, еще через кого-нибудь. Возможно, и через телевидение. Возможно, возле него вы проводите большинство своего времени, возле телевизора. Вы включаете телевизор и говорите себе: «Я не хочу это смотреть». Но, возможно, вы сейчас смотрите программу «Леон и друзья», и это привлечет ваше внимание и станет на некоторое время вашей единственной надеждой в жизни. Это будет как семьей для вас. А это повлияло на ваш брак? Допустим, твой и Джона, после того, как ты стала спасенной, произошли ли изменения в семье? Произошло много других вещей, знаешь. После того, как я избавилась от алкоголя, я смогла четко увидеть, насколько он пристращен к наркотикам и как много денег он уходит. Потому что я была такой пьяной, меня это не волновало раньше, только бы самой напиться. Но 3 месяца я наблюдала за ним, и все мне стало ясно. Даже в Германии до этого я никогда не обращалась к небесам, так сказать. 7 лет я не видела ни небес, ни деревьев, ни травы. И трава была такой красивой, зеленой. Я начала вдыхать в себя воздух. Все было замечательно. И жизнь стала такой замечательной, без всех этих стимуляторов, без алкоголя, наркотиков. И затем я стала видеть, что происходит с Джоном, с моим мужем, из-за кокаина. И именно тогда мы почти развелись с ним. И я сказала: «Я не могу этого больше терпеть». Но кроме развода я ничего другого не видела. И тогда он получил спасение. И знаешь, он говорил, что он скорее убьет себя, чем скажет «да» Богу, потому что все остальное уже история. Бог сделал что-то удивительное в нашей жизни. Я очень рад тебя видеть, и я очень счастлив, что для тебя все так обернулось, и что удивительница, удивительная свидетельница. И нам полезно видеть, как Бог творит чудеса в жизни людей. И я надеюсь, что почувствуешь то же самое, что и Бог поможет всем людям. Он сказал, что все будет способствовать вашему благу, если вы будете любить Его и будете призваны. Не расходитесь, потому что мы споем сейчас песню для вас.

На следующей неделе смотрите программу «Леон с друзьями». У нас будет гость с Филиппин, поп-певец Гэри Ви. И это будет в программе «Леон и друзья» здесь на TBN.

0: If you got a husband or wife,
1: если рядом с вами сейчас находится ваш муж или жена, я хочу, чтобы вы взяли сейчас с ними за руки. И мы хотим спеть для вас.

0: Beautiful, beautiful.
1: Love that song.
2: Многие из вас смотрят сейчас и думают о своих собственных отношениях. И вы задаетесь вопросом, возможно ли их наладить опять. Многие из вас спрашивают, Господь, как мне стать духовным лидером в своей семье? Вы можете стать таким человеком. Для этого просто нужно обратиться к Господу со словами. Просто сказать, Господь, мне нужна Твоя помощь. И мне нужна Твоя поддержка. Некоторые из вас, женщин, изводят своих мужчин неверными словами, вещами, и Господь говорит вам, чтобы вы изменили свою речь, свое поведение. Вам нужно позволить идеям своих мужчин проникнуть в ваше сердце и разум. Поддержите их, и мужья, поддержите своих жен. Я могу вам сказать только одно. Вы вдвоем и Господь, вас уже трое, и три веревки вместе нелегко разорвать. Таким образом, если вы сейчас держитесь за руки со своей половиной, я хочу, чтобы вы просто произнесли эту молитву. Просто повторите за мной. Господь Иисус, я стану таким человеком, каким Ты хочешь. Прямо сейчас, Господь, я хочу полностью стать Твоим. Я прошу об этом во имя Иисуса. Аминь. Спасибо вам большое. Спасибо тебе, Кэнди, за то, что ты была на передаче. Смотрите передачу «Леон и друзья». Напишите нам о том, что вам нравится в этой программе, и благословит вас Бог.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас в гостях пастор церкви «Новое начало» Стас Осипов. Здравствуй, Стас!
1: Здравствуй! Здравствуйте!
0: Сегодня будем говорить о здоровом образе жизни. И в прошлой программе мы говорили о том, что человек должен осознать. А давай сегодня поговорим о питании, о здоровом питании.
1: Да, как мы говорили в прошлый раз, нужно найти то, что комфортно для самого человека, потому что мы все индивидуальны, уникальны. Существует множество различных диет и способов сохранять вот этот здоровый образ жизни. Нужно найти то, что работает непосредственно у тебя, и нужно в этом все-таки научиться жить, как ты сказала, потому что на первый взгляд для людей, которые любят утешать себя едой, и для некоторых радость единственная – к холодильнику припасть вечером и как-то успокоиться. Им кажется, что если я лишу себя этого удовольствия, то все потеряет смысл, какую-то яркость, какую-то жизнь. И, как говорится, вы не едите после шести зря, очень вкусно. И люди думают, что ну зачем себе отказывать, жизнь и так такая трудная. Еще себя ущемлять, еще в этой части жизни. Ну, пусть я буду толстым, пусть я буду некрасивым, пусть мне будет тяжело ходить, но зато мне на душе будет как-то полегче. Но вот интересно, что люди, которые так называемый здоровый образ жизни поддерживают, они получают награду от других вещей и намного большую, чем от еды. Когда человек поел, он чувствует тяжесть физическую, он чувствует тяжесть духовную и тяжесть душевную. Писание, помнишь, говорит интересную вещь, что они утучняли себя объедением. Когда человек переедает, верующий человек, он может испытывать даже некое огорчение духовное. Поэтому существует такой грех, как обжорство или чревоугодие. Да? Это действительно компромисс с плотью. Но в противовес этому, когда человек ведет правильный образ жизни, правильно питается, где-то ограничивает себя, у него приходит какая-то и душевная, и духовная даже сила, мотивация. Человек, у которого есть порядок в жизни, у него порядок часто и на уровне физическом, и на уровне духовном. Знаешь, интересная фраза: если ты не знаешь, что тебе делать, за что тебе взяться в жизни, начинай со своего тела. Если ты не знаешь, за что хвататься, начинай с самого простого, с физического изменения. И шаг за шагом ты вдруг начинаешь понимать, как действовать. Когда я первый раз начал готовиться к марафону, у меня было 8 месяцев, я начал выходить на пробежку по плану, конкретно, четко. И вот что это меняет в твоей жизни? Ты учишься порядку в жизни. Ты победил в одном, ты побеждаешь в другом. Ты становишься не просто спортсменом, там, похудей стал, полегче стал, там, поопрятней так физически. Ты внутри меняешься. Ты другой человек, у тебя в жизни есть победа, есть порядок, есть дисциплина. Ты встаешь и делаешь, ты меняешься ментально. Вот что дает спорт.
0: Скажи, пожалуйста, а если говорить о питании, то сегодня ведь нереально правильно питаться. Сегодня столько продуктов, допустим, курица, она гормональная, во всех соусах сахар есть. И как ты находишь этот баланс, как ты находишь эти продукты, вот, и понимаешь, что надо есть, что не надо. Потому что я вот знаю людей, вроде бы они и правильно питаются, но никакого спорта не имеют.
1: Но я не тот человек, который очень педантично относится к еде, там орешки, злаки, все у них на своем месте. Уважаю очень этих людей. Я в этом смысле проще намного. Я стараюсь просто следить за калориями и стараюсь не отъедаться. И занимаюсь спортом.
0: Ты даже не ешь семечки?
1: Ем. Но, в общем-то, мы не должны быть идеальными и совершенными. Особенно в вопросе физическом. Мы не можем, наверное, здесь, как ты говоришь, все соблюсти идеально, досконально. Но стараться мы можем. И поддерживать хорошую физическую форму, наверное, может каждый из нас. И для этого не нужно зацикливаться. Ты очень правильно, мне кажется, говоришь, что любая вещь может превратиться в фанатизм, в крайность. И вот эту сферу тоже нельзя доводить до крайности.
0: А сколько жиров, белков, углеводов человек должен съедать, чтобы это было нормально? Потому что ведь если чего-то не хватает, человек превращается или в какого-то очень худого, ну, или слишком много жиров, то человек превращается в полного. То как вот этот баланс содержать? Сколько нужно чего?
1: Ну, вся эта информация, она очень доступна в интернете. И когда речь уже доходит до технических деталей, это очень легко исследовать и для себя найти. Но вот у меня, например, была такая практика, что я достаточно успешно какой-то период времени худел и сохранял вес на белковой диете. У меня был период очень интересный, когда после 40-дневного поста несколько месяцев я просто попробовал быть вегетарианцем.
0: Извини, сейчас вот кого-то щелкнуло там. Сейчас 40-дневного поста. Что есть 40-дневный пост?
1: У меня есть практика 40-дневных постов многократных, когда мы только пьем.
0: Что пьете?
1: Пьем мы не только воду, чаи с медом, ну, периодически там дней 10 только на воде. По-разному было. Но вот, возвращаясь к вопросу, я сам попробовал несколько разных видов диет. Есть известная сейчас диета на жирах, кето-диета. Она тоже работает. Но вот что интересно, я лично для себя заметил, что когда я отказывался от мяса, я вот в этот период очень хорошо себя чувствовал. Это было самое лучшее мое время. И я думаю, что, может быть, со временем было бы неплохо вернуться к этому. Как вариант.
0: А как же ты таким образом набираешь белки, если вегетарианство? Там же нужно какую-то определенную цифру.
1: Да, там другими способами учат людей все-таки восполнять недостаток нужных витаминов. И это все возможно.
0: Я не профессионал в этом, поэтому мне сложно, конечно, все это понимать.
1: Да.
0: Особенно если...
1: Я тоже не профессионал. Я одно просто вот скажу, как общий принцип. Нужно найти то, что работает у тебя. Если тебе комфортно, например, какое-то окно иметь в течение дня, когда ты питаешься, это идеально. Если тебе комфортно дробное питание, то прекрасно, это работает у многих людей. Если вот белки, жиры, углеводы, и ты просчитываешь все, и знаешь эти цифры, сколько тебе надо, это работает, это замечательно. А кто-то вот сидит на вегетарианстве и там добавляет орешки, бобовые, какие-то витамины, великолепно себя чувствует.
0: Зимой в Прибалтике на вегетарианстве это нереально, потому что холодная страна, и нет такого количества овощей.
1: Я лично вот склоняюсь к тому, что все приемлемо, если ты подходишь к этому разумно, изучаешь, понимаешь, что приемлемо для тебя. И если это работает, то почему нет? Нельзя просто впадать в крайности, потому что некоторые люди используют радикальные диеты. Но я сам радикальный человек. Я то, То, что я пощусь каждый год по 40 дней, и для меня это комфортно. Но других людей я к этому даже не побуждаю. Но факт в том, что, опять повторюсь, вот очень важно исследовать себя, понять, в каком темпе мне двигаться, как мне, в общем-то, надо жить. Главное, чтобы были осознанные правильные цели. Я хочу выглядеть определенным образом, чувствовать себя определенным образом. Я хочу быть здоровым, хочу быть эффективным. Я не хочу быть фанатом спорта. И не хочется быть таким человеком, который будет навязывать свой образ жизни другим людям. Это тоже не совсем здравые вещи. И мы здесь, на Земле, не для того, чтобы заниматься собой, своим здоровьем. Мы здесь все-таки с другой миссией. Мы, как верующие, мы несем свет Христа. А здоровье, наше тело — это инструмент, это храм,

0: который нам поручен, мы несем свою душу, свой дух вот в этом храме. И он должен быть у нас в порядке. И мы должны действительно иметь цель, направление и все, что у нас есть, концентрировать на исполнение Божьей воли. А Божья воля, чтобы наш храм был в порядке. И вот когда меняются понятия, и мы начинаем служить своему храму, это, мягко говоря, дисбаланс. А грубо говоря, это потеря себя, потеря своего призвания.
1: Хорошо, значит, я понимаю, что мы не будем настаивать на какой-то одной диете. Мы посоветуем нашим друзьям, нашим зрителям искать свой путь. Но его нужно искать в молитве, нужно искать вместе со специалистами, такими, как вот вы с Маричкой, и просто идти какими-то маленькими шагами.
0: Да, вот что касается, например, диеты, есть общие принципы. Все диеты построены на одном принципе – ограничение калорий. И все. Все рабочие диеты, они работают тогда, когда нету перебора калорий. Но потребление калорий для каждого свое. В среднем 2000, кому-то нужно 1200, кому-то 2400, например. Но часто люди завышают количество калорий, которые им нужны. Мне, например, нужно очень мало. 1300, если я ем, то окей. Если я начинаю больше есть, я начинаю просто толстеть. К сожалению, для меня... Возможно, это связано с постами, метаболизм другой, нарушен немного. И, соответственно, вот моя специфика вот такая. Но если совет дать, то все очень просто. Меньше калорий, больше движений. А уже какую для этого избрать схему питания, это уже индивидуально. Но главное, чтобы был минимум калорий. Столько, сколько нужно человеку. И опять же, профессионалы говорят, что это не должно быть слишком мало. И опять же, связано это и с другими факторами в жизни. Стресс, сон, в частности. То есть вот все нужно рассматривать, во-первых, в совокупности разные сферы. Во-вторых, конечно, с разумом. Разумно подходить, понимая себя и, опять же, с Господом. Потому что Господь заинтересован в том, чтобы у нас был здоровый образ жизни. Вот маленькая история, иллюстрирующая это. У меня есть один друг в нашей команде, один брат. У него проблемы были со здоровьем, и эти проблемы провоцировались употреблением, в частности, Кока-Колы. И он об этом знал, он знал, что ему нельзя пить, но он очень любит Кока-Колу. И он попивал, не мог отказаться. И одной нашей сестре, которая вообще не знала о его проблеме, приснился сон, где Господь каким-то образом сказал ей, что вот есть этот брат, он пьет Кока-Колу, скажи ему, что Бог говорит ему, нельзя тебе пить Кока-Колу. Это удивительно. Это сестра Лия, которая ведет у нас мамское служение, зрелая и духовная сестра, Господь с ней действительно говорит. Такое чудо, что Бог обратился через нее пророчески к этому брату. И тут уже ничего не скажешь, что Бог ничего не сказал, ничего не сделал. И вот интересный факт. 80 примерно процентов заболеваний раковых являются причиной выбора самого человека, неправильного образа жизни. Гены – это один фактор, то, что не зависит от человека. Остальные факторы зависят от самого человека. И вот человеку сообщают диагноз – у тебя рак. И он говорит: «Бог, почему ты это допустил? Где ты?» Но

0: Ты сам своими решениями привел себя в это состояние. Какие претензии? Я думаю, что Бог многим верующим говорил годами. Знаешь, тебе нужно отказаться вот от этого, тебе нужно наладить сон. На самом деле, люди все знают, как правильно им жить. Люди прекрасно знают, как им правильно питаться, что не надо переедать. Знают примерно, какая еда полезна, какая вредная. Даже сильно людей чему-то учить, как правило, не нужно, особенно в наше время. Полные люди – это люди, которые знают больше всего о диетах, о похудении, как правило, потому что они с этим борются. Они своего врага хорошо знают. И не вопрос, что ты еще что-то не знаешь, чтобы похудеть. Тут в другом вопрос, что нужно начать действовать, и тебе нужна помощь, тебе нужна мотивация, и нужно переломаться. Вот что в похудении я открыл для себя, что у полного человека, у него психология алкоголика. И когда ты алкоголику, например, говоришь, ну ты уже там месяц не пьешь, но тебе можно сейчас стопочку хорошего алкоголя или там пива немножко. Если только попадает немножечко алкоголя к нему в организм, его срывает. Вот точно так происходит порой с полным человеком. Ему нельзя играться, заигрывать с едой постоянно. Я вот сейчас немножко подержался, а вот сегодня можно. Сегодня у меня разгрузочный или там какой-то день читмил.
1: Сахарная зависимость – это как наркотическая зависимость.
0: И получается. Сахарная, и жировая. И когда человек не понимает, что ему нельзя с этим заигрывать, он все время будет падать. И вот интересно, что если ты переломался и начинаешь жить по-другому, вот этим престижным, здоровым образом жизни – вот интересно, тебе и не хочется. До тех пор, пока 100 грамм снова ты там где-то не попробовал, снова срывает человек. Не все понимают вот эту проблему, этот механизм, что если я зависим от еды, мне нельзя с этим заигрывать. И я вот лично знаю, что я был человеком зависимым от еды. И мне нельзя вот позволить вот сегодня немножечко там побаловать себя. Мне нужно здесь быть принципиальным. Но вот когда человек переломался, ему легко становится. Он естественным образом уже от этого всего отошел, и он радуется другим вещам. Ему нравится жить легким, ему нравится спорт, ему нравится полезная еда. Он от этого получает удовольствие. Получает удовольствие от того, что люди ему говорят, что ты молодец, ты пример, ты классно выглядишь. И многие другие вещи уже становятся для него вот этим мотиватором, чтобы быть худым.
1: Теперь я понимаю, что это возможно только с Господом. Потому что сам человек, он даже если все знает, он не может прийти к этим правильным решениям, к этим правильным поступкам. Потому что люди-то все знают. Но как правильно питаться, как правильно жить, только может помочь Господь. И действие, конечно же.
0: У нас есть действительно особая благодать. У нас есть Отец Небесный, который за нас стоит, который о нас заботится, который говорит к нам. И нам тем более нужно быть в правильной форме.
1: Друзья, спасибо, что вы посмотрели эту программу. И Божьих благословений вам, и до свидания.
0: Успехов вам во всем.

Можно ли узнать религию или учение, если не погружаться в них и не жить среди людей, которые их исповедуют? Я прожила в Индии 4 года и знаю об индуизме не понаслышке. Сейчас очень популярны такие понятия, как карма, нирвана, касты. Но знаем ли мы, что на самом деле они означают, и стоит ли приобщаться к этим учениям? Многие понятия и практики индуизма настолько проникли в нашу повседневную жизнь, что мы с ними сроднились. Мы их практикуем, советуем другим людям, не задумываясь, относятся ли эти практики к языческому поклонению. Мы разберем практически образ жизни, основанный на этих убеждениях, и сможем сделать выводы для себя, стоит ли придерживаться данных убеждений и противоречат ли они христианским. Философии индуизма, проникшие в нашу христианскую культуру, такие как реинкарнация, нирвана, зачем нам знать о них? В Колоссянам во 2 главе написано: «Смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас философию и пустым обольщением, по преданию человеческому, по стихии

тем мира, а не по Христу. Ибо в нем обитает вся полнота Божества телесно, и вы имеете полноту в нем, который есть глава всякого начальства и власти. Что же такое индуизм? Индуизм – это третья по величине религия мира. Она насчитывает более 1 миллиарда 200 миллионов последователей. Это комплексная система верований, которая включает в себя различные философии, ритуалы, астрологию, гадания, места паломничества, а также общие текстовые источники, которые включают теологию, метафизику, мифологию, ведические обряды, такие как йогу, мудры, ритуалы, даже сексуального характера, такие как тантра-йога, трансцендентную медитацию, одержимость, животные и человеческие жертвоприношения, поклонение идолам и другие языческие практики. Многие утверждают, что индусы также поклоняются Иисусу Христу, и Бог Библии – это верховное божество Брахман. Бог Библии не Брахман. Брахман, по определению индуизма, это высшая реальность, безличное, абсолютное духовное начало в древнеиндийском религиозном умозрении. Брахман не личность. Брахман свободен от качеств, действия, невыразим в положительных терминах. Чаще всего брахман определяется отрицательно. Непознаваемый, непроявленный, нерожденный и лишенный образа. Иными словами, можно сказать, что брахман – это ничто и все одновременно. Его нельзя познать. В отличие от божества брахмана, который является всем и ничем одновременно, Господь Бог Библии является личностью и обладает характером и положительными качествами. Он приглашает каждого человека узнать его. Об этом написано в книге Исход, 34 глава. «И прошел Господь пред лицом его и возгласил: Господь, Господь Бог человеколюбивый и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый и истинный. Брахман – это еще и вселенная. Вся эта вселенная – это Брахман. В состоянии покоя пусть каждый поклоняется ему, как Таджалану, сказано в Чхандадоге Упанишада. Это религиозные писания индуизма. Что противоречит Библии? В Библии же написано: «Прежде, нежели родились горы, ты образовал землю и вселенную, и от века до века ты Бог» в Псалме 89-м. «Он будет судить вселенную по правде и народы по истине своей», написано в Псалме 95-м. То есть Бог не вселенная, Он ее создал. Большой вклад в замешательство по этому вопросу внесла Блаватская Елена, оккультист, спирит, медиум, основатель теории расизма, автор множества книг по спиритизму и оккультизму. Влияние Блаватской простиралось далеко за пределы теософских кругов и проявилось в идеологиях неоиндуизма и нацизма. Блаватская пишет, например: «На вершине нынешнего цикла человечества находятся арийцы, а отдельные расы людей Блаватская называет их полуживотными или полулюдьми. Например, некоторые аборигены Австралии и Тасмании, по ее мнению, просто нелюди». Можно считать Блаватскую идейным вдохновителем Адольфа Гитлера. В своей книге «Тайная доктрина» Блаватская рассматривает иудейскую веру как вредную для человеческой духовности. Блаватская была ярым приверженцем спиритизма. Она пишет: «Я клянусь навсегда покончить с подобными сеансами. Они слишком опасны, а у меня нет опыта и не хватает сил, чтобы справляться с нечистыми духами, которые могут подступиться к моим друзьям во время таких собраний». То есть Блаватская, по сути, получала информацию от нечистых духов, как она и подтвердила. Христос никогда не был в Индии. Многие считают, что Христос побывал в Индии и исповедует индуизм. Об этом написал Натович, который известен написанной по-французски книгой «Неизвестная жизнь Иисуса Христа» или «Тибетское Евангелие». В ней он утверждает, что в неизвестные годы Иисуса он уехал из Галилеи в Индию и учился у буддистов и индуистов, прежде чем вернуться в Иудею, и похоронен в Кашмире, штат в Индии. Среди современных ученых существует единодушное мнение, что рассказ Натовича о путешествиях Иисуса в Индию был мистификацией.
Один из ученых сказал об открытии Натовича следующее. Сегодня на планете нет ни одного признанного ученого, у которого были бы какие-либо сомнения по этому поводу. Вся история была придумана Натовичем, который заработал много денег и значительную известность своей мистификацией. Это сказал Барт Эрман, библеист, специалист по текстологии Нового Завета. Еще одна попытка лишить Христа божественности и святости – записать его в аватары. Христос не аватар. Аватар, напомним, это термин философии индуизма, обычно используемый для обозначения нисхождения божества на землю, его воплощение в материальной форме, в том числе в человеческом обличии. В Индии много разных воплощений божеств, или так называемых аватаров. При этом обыкновенный человек наделяется сверхъестественными способностями, и ему зачастую поклоняются как Богу. И ставят такого человека в один ряд с Иисусом Христом. Многие такие аватары вели развратный образ жизни. Например, один из них – Сатья Сай Баба. В 1976 году Сай Баба провозгласил Сай-религию. Он заявил, что прямой путь к Богу заключается в нем, как воплощенном Боге. Сай Баба также говорит о себе, как об объекте мистического познания. В духовном поиске, говорит он, надо нырнуть как можно глубже и погрузиться в Сатья Саи, дабы пожать плоды присутствия аватара на земле. Источники часто описывают последователей Сай Бабы как движение. Сатья Сай Баба утверждал, что является реинкарнацией Сай Бабы и Ширди или аватаром божества Шивы. Никто из людей, данных людей, не жил святой жизнью без греха, в отличие от Иисуса Христа. Напротив, их жизнь отличалась роскошью, использованием других людей, извращениями и преступлениями. Как правило, они объявляли себя богами или аватарами и требовали к себе поклонения. А Христа представляют как одного из других аватаров, в которых также необходимо верить наряду с Кришной, Буддой и Рамой. По словам оккультиста и эзотерика Елены Блаватской, Христос в сущности состояние энергии. Следовательно, каждый человек есть потенциальный Христос, говорит Елена Блаватская в своей книге «Тайная доктрина». То есть цель данного учения – лишить Христа его божественности и посредничества как единственного Сына Божьего и посредника между Богом и человеком. В рамках индуизма сам человек является Буддой, Христом и не нуждается в Спасителе. Но в первом послании Иоанна, в 3 главе написано: «И вы знаете, что Он явился для того, чтобы взять грехи наши, и что в Нем нет греха». Учение об реинкарнации, еще одно заблуждение, зародилось еще в древнем Вавилоне, Египте и продолжилось также в индуизме. Переселение душ является одним из основных понятий индуизма. Согласно индуистским представлениям, душа, атма, переселяется в другое тело. Так она жизнь за жизнью принимает различные тела, лучшие или худшие, в зависимости от ее деяний в предыдущих воплощениях. С точки зрения справедливости нет никакой логики, даже если представить, что в следующей жизни, например, человек родится тараканом, то у этого таракана, простите, нет сознания своих ошибок и желания исправиться или покаяться. Каким образом благодаря реинкарнации вершится справедливость? Невозможно это себе представить. Вера в реинкарнацию стала источником одного из жесточайших обычаев в мире – обычай сати. А что же Библия говорит о смерти и реинкарнации? О том, что мертвые спят и не перерождаются. Живые знают, что умрут, а мертвые ничего не знают, и уже нет им воздаяния, потому что и память о них предана забвению, и любовь их, и ненависть их, и ревность их уже исчезли. И нет им более части вовеки ни в чем, что делается под солнцем. Перейдем теперь к понятию нирвана. Нирвана или ниббана означает с санскрита угасание, прекращение, отсутствие волнения, беспокойства, неудовлетворенности, нетерпения и страстей. Один из выдающихся индийских мыслителей, Нагарджуна, написал следующее определение нирваны. «Неверно, что нирвана есть небытие. Но разве можно представить ее бытие?
прекращение раздумий

бытии и небытии называется нирваной. Иными словами, вам предлагают смерть при жизни, называя жизнь и все, что в ней, иллюзией. Следуя данным учениям, люди отказываются, по сути, от своих родных, становятся жестокими по отношению к страданиям окружающих. Ведь это же майя, иллюзия, вы и все, что вас окружает. В отличие от Бога Библии, который предлагает жизнь иного рода, жизнь вечную со Христом, без страданий, болезней и смерти. Библейское учение о вечной жизни. «Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе Господе нашим», написано в послании к римлянам в 6 главе. Источники всех этих верований и практик – языческая религия индуизм. И практикуя их, мы неизбежно столкнемся с выбором – оставаться верным Богу и Его принципам или перенять обычаи, которые противоречат христианству.

Здравствуйте, с вами программа «Иначе говоря». И сегодня мы попробуем затронуть такую тему. Я сомневаюсь, это хорошо или плохо. Знаете, в Америке есть такая организация, которая занимается социологическими исследованиями. Она в основном занимается исследованиями в области религии. То есть они изучают религию, разные церкви, деноминации, как они смотрят на тот или иной вопрос. И один из вопросов, который стал в последнее время подниматься, это то, что молодежь, ну, постепенно покидает церкви, то есть уходит. И когда они стали исследовать этот вопрос, почему, то есть какие причины, из-за чего молодежь оставляет общины. Они опросили как раз такой возраст людей, которые раньше были когда-то в церкви, а потом они ушли. Опрашивая их, они задали несколько вопросов и выявили 6 причин, почему молодые люди уходят из церкви. Одна из этих причин была следующая. Вот что они ответили. Церковь кажется недружелюбной по отношению к сомневающимся. То есть молодые люди с христианским прошлым говорят о том, что церковь – это не место, где им разрешено выразить свои сомнения, ну как бы публично. Да? И некоторые из ощущений, вот, ну, которые как бы выразили, да, эти молодые люди, были следующие. 36% сказали, что задавать самые тягчайшие жизненные вопросы в церкви им, ну, как бы не разрешалось. И

0: существенные интеллектуальные сомнения насчет своей веры. 23% тоже ответили, что испытывали определенные затруднения. Да, ну, по крайней мере, это, конечно, Америка, это, ну, как бы не Россия, может быть, здесь совсем другой подход. Но, тем не менее, вот как раз мне хотелось бы вас лично спросить, может быть, даже, ну, опросить. Вы сами, как думаете, сомнение, когда я сомневаюсь, это вообще хорошо или плохо? Что вы думаете?
1: Я думаю, что сомнение – это хорошо, потому что это значит, что я думаю. Просто думаю, задумываюсь, пытаюсь найти оптимальные варианты. И действительно, очень много таких ситуаций бывает, когда что-то выходит из моды, что-то устарело, что-то уже потеряло свою актуальность. Когда мы сомневаемся, мы ищем себе просто наиболее лучшее решение в жизни.
0: Отлично. Еще кто-то думает, я сомневаюсь, хорошо или плохо это?
2: Хороший вопрос. Еще кто-то думает. Все думают. И... мне кажется, что сомнение в некоторых случаях это очень плохо, а в некоторых случаях допустимо, как Оля сказала, что да, это признак того, что ты думаешь. И кто-то, по-моему, написал, известный человек, есть такая фраза, что сомневаться в себе означает, ну, путь к росту. Ты должен всегда сомневаться, ну, не всегда, но стараться находить какие-то, может быть, вещи, которые ты мог бы улучшить. Что-то, что надо происследовать, и чтобы быть уверенным точно, пока не будет никаких сомнений. Вот. Но в Библии написано, сомневающийся подобен морской волне.
0: А, то есть все-таки плохо это, да?
2: И я делаю вывод для себя, что плохо, но, опять же, делаю вывод, что не во всех ситуациях, а в чем вот, как бы вот.
0: В чем?
2: Здесь непонятно.
0: Попробуем выяснить. Хорошо, Юля.
3: Я хотела просто рассказать пример. Но если два человека, которые любят друг друга, признались друг другу в чувствах, и вы видите все, что вот... человек тебя любит, да, заботится о тебе, но ты решил, там, заметил какое-то там что-то такое и начал сомневаться. И вот ты постоянно дотошно его мучаешь, этого человека, докажи мне, вот ты меня не любишь, вот я не верю в твою любовь, докажи мне. Это нормально? И в другом человеку это нормально? Ну, как бы, когда, ну, ты находишься в таких сомнениях. Это Бог, мне кажется, вообще в Библии тоже такое, что... сомневаться в любви Божьей — это равносильно как бы разрушению отношений. И как бы человек должен сделать выбор. Если ты полюбил Бога, если ты хочешь с ним взаимоотношения, то как бы соответственно и доверяй.
0: Ну, понятно. Мы просто сейчас пока не говорим о разных сомнениях. А вообще вот само сомнение — это хорошо или плохо? Само-само. Вот я сомневаюсь. Неважно пока по какому поводу, вообще просто само по себе.
3: Само собой сомнение, само себе. Оно негативное. Оно заставляет человека находиться в шатком состоянии. Он не умеет принять в этот момент какое-то решение, не может принять какое-то решение, потому что нету достаточной информации или чего-то там не хватает, чтобы сделать шаг. И он сомневается. Вот в этом состоянии находиться очень неприятно, я бы так сказала. Но иногда полезно в плане того, что, как вот Оля сказала, я считаю, что это тоже...
0: То есть получается, что в какой-то степени верующие люди действительно правы, когда они порицают сомнения, воспринимают сомнения как зло, да, как происки дьявола, нечистой силы, потому что это как раз противоположность. Иногда сомнения ставятся противоположность веры. Да? То есть если у меня нет стойкой, твердой веры, все, я уже теперь плохой верующий, я плохой, допустим, христианин, и, соответственно, ну, мне нет места. Ну, в среде самой церкви, да, среди верующих людей. Давайте попробуем выяснить, что такое вообще тогда сомнение. Что такое сомнение? Вот если мы... Нам же всем приходилось когда-то сомневаться или нет, правильно? Вот что это такое?
3: Мне кажется, это какой-то страх внутренний, что ты сделал что-то не так, и нужно что-то изменить.
0: Ага, внутренний, ну, больше психологическое такое, да?
3: Да.
0: То есть... сомнение приводит к некой неуверенности, нестабильности, и я испытываю страх из-за этого, да? Ольга?
1: Я тоже согласна, что это чувство неуверенности, и это как бы, ну, и противоположность уверенности. И даже не страх, а вот отсутствие, наверное, стабильности какой-то, можно так вот сказать.
0: Ага.
1: Ну, стабильности и... наверное, шаткое положение твое какое-то. Просто уже все сказали?
0: Ну да, в определенной степени в сомнении доля этого и есть. В сомнении доля.

0: Это есть. Знаете, даже на языке глухонемых жест у них, когда они говорят «я сомневаюсь», да, или «я сомневаюсь». То есть сразу видно, что как бы показывает какое-то такое шаткое состояние, не что-то стабильное, да, твердое, а какие-то колебания определенные. Это как бы одна сторона. Кто-то еще думает что-то вот по поводу сомнения, какая-то, может быть, другая точка зрения. Сомнение.
1: Очень похоже на самомнение.
0: Похоже, но это немножко совсем другое. Давайте само слово попробуем разобрать. Вот само слово «со-мнение». «Со-мнение». Вообще, что приставка «со» означает в русском языке? «Со». В русском языке «со».
2: Совместное соединение.
0: Что-то совместное, да? То есть, когда мы говорим «со-ревнование», то есть совместная ревность. Если мы говорим «со-участие», совместное участие. То есть приставка «со» в нашем языке, оно показывает какую-то двойственность, да, или множественное какое-то число. Соответственно, мнение, если оно от старорусского слова, еще произошло, там стояло слово «мнить», то есть думать, как бы рассуждать, то получается «со-мнение» — это когда в человеке
2: несколько
0: мнений сошлись, скажем, в одну точку. И из этих нескольких мнений, предположим, пусть даже двух, человеку нужно что-то выбрать. То есть нужно оказаться...
2: Баланс найти.
0: Да, найти какой-то баланс, потому что вот эти два разных, может быть, мнения, они могут иногда друг другу противоречить. И в эту минуту, естественно, человек стоит перед выбором. Буквально недавно мне приходилось делать одну покупку в интернете. И когда я уже все оформил, то внизу был такой маленький... прямоугольничек, оформленная кнопочка, оформить заказ. То есть нужно было просто уже действительно нажать и подтвердить. И вот когда я уже мышку подвел и решил это сделать, у меня какие-то вот просто внутренне появилось такое ощущение. Так, стоп, надо подумать как следует. Остановился, стал взвешивать, и разные мысли, а может быть не стоит там и так далее. То есть и какой-то был момент колебаний. Да, действительно, вы правильно описали, что вот если психологически, когда человек испытывает сомнения, он начинает колебаться. Но с другой стороны, сомнение, я так понимаю, большая часть высказалась, что негативно, да? Сомнение, плохо это, да? Большая часть как бы.
3: Мне вот кажется, что даже Сережа привел пример с каким-то текстом из Библии, да, с текстом определенным, что человек, сомневающийся, он подобен волне. По-моему, мнение, если так... кардинально подумать, это не всегда плохо. И сомнение, как мы уже рассмотрели этот вопрос, это сомнение, да, то есть это какой-то выбор, у тебя два мнения, и человек не уверен, выбрать или то, или это. Uh-huh. То есть это неуверенность в чем-то одном больше, чем в другом. Uh-huh. То есть тебе нужно выбрать одно что-то. То есть ты, мне кажется, должен убедиться в чем-то одном больше, чем в другом. И это не всегда плохо, потому что мы должны... что-то узнать лучше. То есть это наше стремление к чему-то, наверное, подняться на более высокий какой-то уровень для того, чтобы конкретно определиться с одной точкой зрения, чем с другой, например.
0: Хороший момент. Действительно, всегда ли сомнение — это колебание? То есть всегда ли в сомнениях я колебаюсь? То есть смотрите, если рассмотреть такой случай, когда я в чем-то был убежден, предположим, рассмотрим просто пример в плане с человеком. То есть я доверял какому-то человеку, то есть у нас были нормальные хорошие отношения, просто дружеские отношения, но потом мне про этого человека стали что-то нехорошее говорить. И действительно привели факты, и я потом, посмотрев сквозь эту призму, то есть с этой точки зрения, я начинаю видеть, что в этом человеке действительно, слушай, какой я был слепец, чего я раньше не видел. На самом деле он такой. И я уже начинаю сомневаться. То в данном случае у меня было одно представление, так, я был в нем убежден. То другие какие-то доводы меня убедили в обратном, и, соответственно, то, что было раньше убеждением, оно рухнуло. Отсюда я начинаю колебаться. То вот здесь, вот понимаете, да, когда происходит колебание? Но есть другие моменты. Когда я беру две разные точки зрения, как бы и та, и другая, и я начинаю в этот момент думать, какая же из них наиболее ну так скажем, объективные, правильные.

0: да, ну или соответствует действительности. Вот в этом случае тогда сомнение является чем?
1: Компромиссом. Нет?

0: правильный путь. Так.
1: Я думаю, да. Смотрите, когда приведенный отрывочек из Священного Писания прозвучал, то все-таки, скорее всего, нужно понимать, что когда мы апеллируем к Библии, то мы всегда апеллируем к какому-то тексту библейскому. Так ведь? У каждого библейского текста есть своя история. То есть есть свой контекст. Есть какая-то проблема, на которую библейский автор отвечает. Это проблема ситуации. Это не общее правило. Это не норма для всех теперь. И если Иаков сказал, что сомневающийся подобен морской волне, то это не означает теперь, что любой сомневающийся действительно такой человек. Понимаете? Есть разница. Вот. Но мы как бы иногда начинаем так смотреть теперь на всех, на всякое сомнение. Вот почему я в самом начале привел исследование, которое действительно проводили социологи, которое показывает, почему люди уходят из церкви. Потому что сама церковь, то есть сами люди, верующие, создают такие рамки, что я не могу сомневаться.
0: То есть, получается, у меня не должно быть своего мнения, да, или соотношение каких-то мнений. У меня вот должно быть мнение церкви, общества, да, и я должен быть в нем вот так вот так же соглашаться вот слепо, да,
1: без выбора. Да, тебе вот сказали, верь в это и верь. А я начинаю задавать вопрос. Подождите, а у меня вопрос. Вопрос задаешь?
0: Значит, сомневаешься.
1: Это значит, что-то нечисто в тебе, значит, ты не веришь Богу до конца. Все, надо его на заметочку. Ага. Так далее. Как фамилия-то ваша? Там, да?
0: То есть, на самом деле в церкви должна быть такая система, да, то есть не то, что либеральная такая демократия, то есть то, что тебе дают информацию и говорят, как Бог нам рекомендует, как нам Бог говорит жить, вот как Библия говорит. А ты уже должен сам для себя решать, и мы тебя в любом случае принимаем и любим, да. Просто есть некоторые правила, которые придерживается церковь. Вот.
1: Просто я считаю и вижу, что к сомнению иногда нужно относиться действительно положительно в зависимости от того, что это за сомнение и к чему оно действительно ведет. То есть если это сомнение меня ведет, ну скажем так, к переосмыслению каких-то ценностей, ну то есть действительно в лучшем случае, да, ну допустим, у меня были определенные убеждения, даже пусть там на какой-то библейский текст, но изучая отрывочек Священного Писания, я увидел, что там совсем о другом идет речь. У меня появились сомнения, а правильно ли мне объяснили, да? Так ли мне ли рассказали. Я начинаю думать, изучать, и вдруг нахожу и обретаю ту, скажем так, истину, которая действительно мне помогла укрепить, допустим, мои отношения с Богом или стать лучше. То есть изменилось. В этом случае сомнение, оно помогло.
2: А как же Адам и Ева, и змей?
1: И что?
2: Который был начальником сомнений. Ведь он посеял сомнения у Евы в том, что Бог говорил.
1: Да, он посеял.
2: Да, и получается, что это правильно?
1: Ну вот смотрите, когда мы опять берем случай. Вся проблема в том, что мы берем случай. Если в Эдеме змей начал искушать Еву и задавал ей вопросы, то нужно понимать, цель у него какая была.
2: Ну, чтобы она съела это яблоко и предала Бога этим.
1: Да, у него была цель определенная. Но мы можем взять другой случай, например. Я сейчас приведу пример. Когда Петру, ну, это в книге «Деяния апостолов» описывается, когда Петру показано видение. Там спускается полотно, за четыре конца привязано, и в этом полотне куча всяких животных. И Бог обращается к Петру и говорит: «Петр, встань, заколи и ешь». Бедный Петр, который был евреем, у которого были определенные постановления, пищевые запреты, да, видя там всякую живность, чистую и нечистую, в шоке. И он говорит: «Господи, я никогда не ел ничего скверного, нечистого». Так? А Бог ему опять несколько раз повторяет: «Заколи, встань, Петр, заколи и ешь». Потом полотно уходит, и там написано, что Петр не удумевал, что бы значило это видение. То есть, получается, и используется слово как раз, что он сомневался. То есть у него происходит что? Сам Бог ввел его сомнения.
0: Сам Бог, ну, Библия, да, пророчество, которое он знает, вот те списания, которые он знает, что эта пища нечистая,
1: да,
0: это одно мнение. Ага. А тут Бог ему, ну, или просто в видении во сне ему говорится, что ешь это, то, что там говорилось, нельзя есть. Да. Вот сошлись два мнения, в которых он сомневался.
1: И вот оно противоречие происходит.
0: Получается, сам Бог ему это сомнение привел. Здесь, значит, Юля приводит пример, что здесь змей сомнение привел. Значит, получается,

0: сомнение — это то, что может быть и к плохому, к нас привести, и к хорошему.
1: Ага.
0: Вот. А я хотел кое-что Юле ответить, если можно.
1: Можно.
0: По поводу того, что змей сказал, заставил сомневаться Еву и Адама. Я считаю, что Адам и Ева в том случае, сомнение это было неплохо, просто они могли выбрать все-таки мнение, которое, ну, выбрать путь, то есть путь следования за Богом, путь верности. Это чтобы не есть это, потому что Бог сказал, у них вот есть одно мнение, Бог сказал не есть. Пришел дьявол, пришел змей, и у него другое мнение. А почему он вам сказал не есть? Нам надо есть, то есть у него другое мнение. И получается, что они, это сомнение просто, это оно само по себе неплохое, оно просто их направило. Ну, Ева оказалась таким человеком, который выбрал другой путь, неправильный. И это и есть тот выбор, который Бог нам предоставляет. Вот. Но здесь вот интересно, как бы спорное. Зачем, ну, иногда выбор не очень полезен для человека, потому что...
2: Рассуждаю на эти вопросы, да, мы можем сделать такой вывод, что сомнение — это некая позиция, выбор, из которой мы, в зависимости от которого выбора мы сделаем, да, оно нас приведет либо в правильную сторону, либо в неправильную сторону. То есть сомнение — это нельзя сказать, хорошо это или плохо. Это просто либо для нас искушение и испытание. Это тоже, как ты уже заметил, это, это зависит от ситуации. Прямо пропорционально зависит от ситуации. И какое мы решение примем, дальнейший ход событий для нас будет предопределен именно такой.
1: Вот вы верно отметили, мне кажется, тогда сомнение становится инструментом определенным в руках того или иного человека, да, или той или иной силы. То есть я могу в человеке вызвать сомнение, то есть с помощью определенных там аргументов, да, специально посеять сомнение, то есть сделать это тонко. Цель, ну, допустим, действительно разрушить там веру, да?
0: Мотивация может быть разная.
1: Да, да. Но и это совсем другой момент. Или же с помощью, скажем так, сомнений я, наоборот, начинаю видеть разные точки зрения, мое мышление, например, по тому или иному вопросу начинает расширяться. То есть я уже смотрю более объективно, может быть, более... Если я раньше узко смотрел на вещи, то это сомнение, оно расширило мои горизонты, расширило мое представление. И в нем тогда уже нет ничего плохого. То есть в зависимости от последствий, да? Пожалуйста.
3: Я бы хотела добавить, я еще вот с самого начала хотела сказать, просто очень много мнений тоже, они все очень важные. Хотелось бы что сказать, что мы немного путаем. Есть сомнения жизненные, житейские, такие, какую бы мне машину купить, заказать мне в интернете что-то или нет, ой, пойти вот сегодня в клуб или там дом Библию почитать, но это уже немножко другое. А вот именно... сомнение в том, есть ли Бог и в своей вере, это совершенно другого рода сомнения. И мне кажется, и вера, и любовь, они должны быть безусловными. И то есть, если у нас какие-то сомнения возникают, то это, мы всегда можем в Библии найти свой ответ. Потому что любая церковь, там, православие, протестантство, немного по-разному трактуют. И нельзя именно опираться на мнение церкви. Что вот, ну вот у меня церковь считает, что вот именно только вот так вот правильно. Моя церковь считает вот так вот правильно. Нужно именно на то, что написано в Библии, опираться. Вот это и есть истина. И нужно как-то безусловно верить в то, что там Бог есть. И вот что написано, это принимать за истину.
1: Хорошо. Ну вот такой момент тогда. Я согласен, что сомнения могут касаться разной плоскости. Да, действительно, бытовой. Покупка или там, что по дому сделать, так или иначе, да, может касаться сомнения сферы наших отношений, то есть я доверяю человеку или не доверяю, то есть я сомневаюсь в нем, порядочный он или нет, да, стоит с ним как-то отношения строить, нет. Другое. И другое дело — это отношения с Богом, да. Другое дело — убеждение определенное, да, мировоззрение. Вот. А почему я не могу сомневаться даже в Боге? То есть почему? Да, я как бы допускаю, что Бог есть, да? Но мне вот это сомнение помогает, знаете, так сделать. Вот есть определенный круг, ну, давайте так, вера — это определенный круг. Я нахожусь в этом круге, все. Выходить за круг как бы нельзя. Я иногда могу быть необъективен, так ведь? Потому что я нахожусь, ну, скажем так, возьмем такой пример. Если я читаю литературу только одной какой-то деноминации или конфессии, или одной церкви, вот я ее читаю, то я начинаю смотреть только под каким углом?
0: Под углом прочитанной информации.
1: Да, под углом, вот, допустим, данной церкви. Но если я возьму другую литературу, другой церкви, или даже не церковь пусть, да, а, ну, вообще какого-нибудь там
0: ученого,
1: другого автора,

0: у которого уже будет другая точка зрения на этот счет. И у меня начинается что?
1: Сомнения.
0: У меня могут быть сомнения, это плохо?
1: Вообще сомнения, которые возникают специально, как бы, ну, как бы ты ищешь, да, вот какую-то информацию, чтобы засомневаться, это вообще как-то странно, дико. То есть у меня было все хорошо, мне все устраивало, и вдруг какой-то меня там побудил сомневаться. Мне надо, оказывается, пойду-ка посомневаюсь, найду какую-нибудь литературу, противоречащую моим убеждениям, и почитаю ее. Может быть, я как-то по-другому мыслить шире начну. Это будет, мне кажется, не совсем нормально.
0: Ну, просто здесь есть такой момент, что если мы действительно не уверены в себе, то есть если мы ощущаем какую-то... Ну, давайте такой простой пример. Я просто приведу, что есть люди, которые не умеют плавать. И, естественно, им ну, просто крайне нежелательно выходить в море, да? Поэтому для них важно вот только вот выйти на бережку, там, помочить ножички немножечко вот так вот, да? Постоять в водичке, там, по колено, может быть, чуть-чуть по пояс выйти. То есть дальше они не могут зайти на глубину. Вот. Но есть определенная другая категория людей, которые ну, двигаются в категориях сомнений. То есть которые ставят себе эти вопросы, и эти вопросы помогают людям ну, развиваться. То есть они видят
1: Которые хотят научиться плавать.
0: Да, которые хотят учиться плавать, которые даже могут плавать, и которые действительно плавают, скажем так, на глубину. И это помогает ну, им как бы увидеть другую. То есть красоту мысли или скажем, ну, глубину даже самой этой мысли. Да? Поэтому есть такая категория людей, которым сомнения могут действительно повредить. Могут. Но есть другая категория людей, которые вот с помощью сомнений, даже есть определенная методика, когда сомнение человеку помогает оттачивать мысли. Они помогают ему мыслить ясно, мыслить объективно, смотреть на тот или иной вопрос с разных сторон.
2: И как получается для себя решить, нужно ли мне лезть в какие-то другие там сферы, чтобы сомневаться, чтобы узнавать, как Юля сказала, что-то другое, там, другую точку зрения, или не нужно? Вот как это узнать? Силен я или не силен здесь устоять и выбрать правильный путь в этом сомнении?
0: Ну, с одной стороны, здесь трудно как бы дать конкретно как. Ну, я бы сказал, ну, привел простой пример. Я по себе лично понял, что я могу, допустим, или у меня такой тип характера, что я люблю как раз каверзные вопросы, люблю всякие разные точки зрения. Когда я начал читать? То есть, когда я читаю другую литературу, ну, или разную литературу, по одному и тому же вопросу, я вижу разные точки зрения. Я, соответственно, это помогает мне мыслить. Но если, читая какую-то, скажем так, литературу, я чувствую, что у меня нету, я, скажем так, попадаю в состояние вот такого как раз колебания, что я, или в состоянии недоумения, кстати, еще один важный момент, у сомнений есть состояние вот этого как бы недоумения. То есть проблема не в том, что нету ответа, да, просто я не могу дать ответ. И в силу того, что у меня нету этого ответа, и я не готов еще его дать, я нахожусь в состоянии недоумения. То есть какая-то, скажем так, иная точка зрения, она просто выбила все из-под ног. Я потерялся, пока не могу найти ответа.
3: Проблема в том, что здесь возникает вопрос, и проблема в том, что мы боимся выбрать какое-то определенное мнение. То есть встать на одну позицию, а не колебаться между двумя. Угу. И как Сережа правильно уже заметил, что вот, мы всегда вот боимся, да, то вот это сомнение, как бы, вот здесь нужна просто практика. Здесь решение, мне кажется, это встать просто лицом перед этим сомнением и конкретно взвесив позиции, две эти позиции, то принять более правильную для себя. И после этого, сталкиваясь каждый день там, с этими сомнениями, да, мы, преодолевая это сомнение, становимся более сильными в принятии конкретного решения в разных ситуациях. Потому что ситуации действительно бывают разные, и разного вида сомнения в нашей жизни могут по-разному повлиять на нас. И в зависимости от того, как часто мы их преодолеваем, то есть не просто сталкиваемся и убегаем от них, потому что бывают люди, сталкиваясь с сомнениями, просто закрывают на это глаза и не хотят принимать конкретную точку зрения и просто оставляют этот момент. То есть нам надо просто научиться преодолевать эти сомнения в своей жизни и таким образом Вот эта практика нам поможет в дальнейшем в жизни принимать правильные решения в сомнениях, в разных ситуациях, в сомнениях.
0: Хорошо, спасибо вам большое. Как раз мы хотели бы сказать, что сомнения действительно неоднозначная тема. С одной стороны, это может быть плохо, в то же время это может быть хорошо. Но я думаю так, что сомнение нейтрально. И в силу этого нейтральности оно помогает нам, с одной стороны, иногда, скажем, пройти вперед дальше и быть более объективным, а иногда нас может погубить, в конце концов, решать сам. Ну, здесь надо думать иначе.

0: Место встречи изменить нельзя, и в этой прекрасной студии сидим снова мы, ваши ведущие, я, Размик, Велина. Часто люди становятся заложниками очень неприятных зависимостей, и выбраться из них практически невозможно. Сегодня у нас в гостях особенный гость, который столкнулся с этим. И, Дима, привет. Расскажи,
1: привет,
0: пожалуйста,
1: ребят.
0: О себе, в твоем детстве, как вообще все это начиналось?
1: Ну, детство. Я родился на севере в семье обычных рабочих родителей. Вот. Случилось так, что где-то в подростковом возрасте, наверное, лет 12, в силу каких-то там череды событий определенных, которые мне привели к тому, что я начал курить. Вот. Mm-hmm. Это было потому что, наверное, родители тоже делали это. Mm-hmm. То есть, вот. И это, видимо, постепенно наполняло мое сознание. И, видимо, в этом я тоже как-то пытался найти какой-то смысл. Вот. Потом в 13 лет я начал употреблять алкоголь. Вот, и прошло недолго, как я уже начал курить марихуану, вот. Прошло, наверное, где-то лет 13, и последние, лет 5 я уже переходил на такие тяжелые, так сказать, наркотики, то есть там это были амфетамины, колеса, вот, буквально, наверное, года 3 где-то это все длилось, вот. Как-то вот так, в общем.
2: А почему, как ты думаешь, вот сейчас уже, глядя на то время, ты начал вообще все это употреблять? Типа, чего-то не хватало, ты чего-то искал?
1: Наверное, это был поиск какого-то утешения, что ли. Вот. Какого-то... чего-то недостающего.
2: А от чего утешение? Ты убегал от реальности, тебе не нравилась твоя жизнь или окружение, что...
1: Возможно, мне не хватало внимания от родителей, потому что они все-таки работали очень много, mm-hmm. они трудолюбивые у меня. Mm-hmm. Вот. И, возможно, это была причиной.
0: Слушай, mm-hmm. а вот говоря о родителях, как они относились к тому? Они вообще знали о том, что ты начал курить? Как они к этому отнеслись?
1: Были такие ситуации, когда, в принципе, там лет в 5, и после того, когда они покурили сами, там выбросили бычки, я где-то там на даче подбрасывал их, подходил, брал их и докуривал, добивал их, да. Mm. Вот они это видели, то есть они смеялись, как шутку воспринимали. Потом, наверное, уже по поводу алкоголя, в принципе, не было такого, чтобы они как-то критиковали это. Но уже спустя там годам 15-16, когда уже, уже я перешел на наркотики, они что-то подозревали. То есть были красные глаза, там какое-то там затуманенное сознание. Можно было подойти к холодильнику и там кофту засунуть в него, грубо говоря. Угу. Вот, то есть, все-таки это вызывало подозрения, но как таковых попыток что-либо исправить, не было. Вот.
0: Угу. То есть не ругали, ничего? Не было разговоров?
1: Были, да, осуждающие такие фразы какие-то. Вот. Слова. Все-таки, было.
3: Найди свой путь.
0: Хорошо, а как и вообще, как, то есть у тебя друзья, от круга это все началось с твоего лет?
1: Да, безусловно, к этому приходишь. То есть ты пытаешься найти что-то, вот, ты ищешь. Вот. Сейчас я, конечно, понимаю, что я искал. Вот. Тогда у меня не было понимания, то есть мне никто не говорил о Боге. Вот. И в моем окружении получилось так, что были... ребята, которые, в принципе, с этими же самыми проблемами, кому-то, может, там не хватало внимания от родителей, может быть, у кого-то была неполноценная семья и так далее. И, в общем, на этом фоне мы с ними подружились, мы нашли друг друга, и нам было хорошо то, что мы не одни такие. Вот. И со временем это вообще начинало там перерастать в какую-то романтику, даже там блатную, да, так называемую. Вот. И...
0: Ну, слушай, когда ты уже вот в этом уже и твои друзья там, ну, то есть все твое общение, ну, то есть связано с этой зависимостью, как вообще ты потом вышел из этого?
2: Я бы хотела спросить изначально, когда появилось желание избавиться? Если да, это когда... было круто, если это было классно, почему вдруг ты понял, что это что-то неправильное?
1: Ну, знаете, тут самое страшное, наверное, то, что ты не хочешь от этого избавляться. Когда ты настолько наполняешь сознание свое этим, это становится каким-то определенным неким смыслом жизни.
2: Ты, частью тебя?
1: Частью тебя, да. Ты начинаешь даже реализовываться в этом. То есть, ну, бывало такое, что мы даже занимались тем, что сами торговали, распространяли это все дело. Вот. Ну и как-то вот получилось так, то, что это все доводит до плохого. Начала такая череда событий происходить, что там отношения с людьми начали портиться, там с родителями еще хуже как бы становились отношения. Такое состояние депрессивное, апатичное. Что-то начинаешь терять, какие-то материальные ценности. То есть там поймали, допустим, меня как-то за рулем в этом, ну, в нетрезвом состоянии. Вот. То есть лишили прав. Для меня вообще до 18 лет я вот ходил, я прям, ну, мечтал ездить на машине, и для меня как бы это была существенная потеря, то что, ну, я не смогу управлять транспортным средством и так далее. Вот, и как-то вот все вот это вот накладывалось, и у меня начали возникать вопросы в голове, что, ну, как-то не должно, наверное, так происходить, что-то, видимо, должно измениться. И даже, знаете, в какие-то моменты было... Ну, мысли приходили как-то вот извне, откуда-то, как будто мне что-то говорило, что, ну, вот остановись, тебе надо просто прекратить, и как бы я скоро тебя, ну, найду, как бы, приведу тебя куда надо. Вот сейчас, ну, осмысливая сейчас это все, я, ну, понимаю, что как раз вот, ну, в таких проблемах спасение как раз вот, ну, в Боге, в познании Его.
2: Сколько лет тебе было, когда ты начал задумываться, что что-то надо менять?
1: Ну, честно говоря, попытки были, наверное, ну, периодически они возникали там и в 17, и 18 лет, там, и так далее. Но это все было тщетно, потому что это было направлено на собственные усилия. Вот. Но поскольку это, ну, часть меня все-таки была, и мне было трудно конкурировать с самим собой. Вот, нужна была какая-то помощь извне, и, то есть, попытки были неоднократные, я там и от сигарет отказывался, там, от алкоголя, там, на какое-то время в армию вот уходил, получается, ну, даже, признаюсь, что даже в армии проблем как бы с этим нет, можно везде, на самом деле, достать это, вот.
2: То есть, какие-то свои попытки, какие-то методики тебе не помогали никак?
1: Нет.
2: Хоть есть как бы много разных способов, которые сейчас предлагают люди.
1: Ну, я пробовал только вот... Ну, я как? Я пробовал просто отказаться сначала, потом... Ну, как бы это все было поэтапно. Потом я начал заниматься, ну, увлекаться здоровым образом жизни, спортом. Как бы, ну, я понимал, что это все-таки поможет мне как-то, ну, уйти от этого. От окружения, то есть психология тоже влияет. Я полностью избавился от окружения. Начал, вот, когда в прошлом году, в апреле, я начал веганить. То есть я думаю, что, ну, как бы посредством такой диеты я просто очищу организм от этого, мне станет проще. Вот. И, ну, через вот эти вот этапы в итоге, ну, Бог меня призвал, и я понимаю, что сейчас вот с Ним это... все намного эффективнее, чем было до. Вот. Сейчас у меня, в принципе, даже вот спустя даже такой долгий опыт употребления мыслей вообще практически уже не возникает.
3: Найди, найди свой путь.
0: Но все-таки, когда у тебя был переломный момент, когда ты вот понял, что вот все, ты, я так понимаю, не сразу бросил, да, все? То есть это поэтапно пришлось...
1: Это было, да, это было поэтапно. Ну как, даже не поэтапно, это скорее произошло разом. Потому, но первые попытки вот такие серьезные, где-то года два, переломный момент, два назад.
2: А что случилось?
1: Это вот череда вот этих вот событий, там, как бы, когда я уже начал задавать вопросы, что ну так не должно быть, что надо что-то изменить.
2: Но ты говоришь, что нужна какая-то помощь извне. Ты откуда ее получил?
1: Я получил ее на самом деле вот совсем недавно. Просто я познакомился с ребятами, которые, ну, которые видели, возможно, мои проблемы и хотели мне помочь в этом. Вот, я начал с ними общаться и, как бы, пройдя программу определенную, угу. То есть...
2: В чем суть заключалась?
1: Ну, они помогают обрести Бога. То есть рассказывали о нем, как бы мы занимались тем, что изучали Библию. Вот. И только вот там я полностью от всего разом отказался. Ну, то есть вообще пришел к Богу я, если так вот, чтоб конкретно договор с ним заключил, не договор даже, а завет. Это произошло вот в апреле, не так давно.
2: Угу. Вот, последний... Сколько прошло времени?
1: С момента последнего употребления?
2: Ну, да, допустим.
1: Это был февраль месяц этого года.
2: То есть... сколько месяцев?
0: Ну, около...
2: 5 месяцев, да. Меньше полгода.
1: Да.
0: Угу. Здорово. Ну, слушай, а вот ты говоришь, что к тебе, ну, не голос был, но, ну, то есть внутренний, может быть, голос, угу. Вот я тебя сейчас найду. Вот. Ты до этого как-то слышал о Боге или как-то тебе рассказывали в детстве?
1: Ну, в детстве, да, честно говоря, вот я поначалу сказал то, что я не слышал о нем, но... Было такое то, что соседка по даче, она, ну, она знала о нем, то есть она, мы с ее племянником общались и как-то приходили к ней просто послушать рассказы там из Библии. Мне они очень нравились, но в моем окружении, в частности, это были родители, они как-то неодобрительно относились к этому, и, соответственно, ну, меня это оттолкнуло в какой-то момент. Вот, и, ну, вообще унесло. Вот, а когда я начал предпринимать попытки отказаться от этого, то есть я слышал, что вот, это правильно, вот, это ты на правильном пути, как бы. Как только я...
2: Голос тебе говорит?
1: Да, да, как бы это голос, подсказка какая-то, я не знаю, как это даже описать. Вот, а когда я снова возвращался, у меня просто такая каша в голове какая-то возникала, я как бы, ну, сам себя обманывал просто. Вот.
0: Здорово. Ну, а вот сейчас, когда ты, ну, избавляешься, ну, уже избавился от этих привычек, скажи, как окружение, которое вот новые ребята, они как-то, ну, ты поменял свой круг, да, ведь? Вот, способствует ли это тому, вот, новое окружение, что, ну, это помогло тебе избавиться быстрее от этой зависимости? То есть ты поменял окружение?
1: То есть новое окружение, да, безусловно, да. Помогает, да. Это однозначно. То есть тут как бы я, ну, если брать середину, плюс и минус, вот я был в минусе, тут даже я перешел не в середину, а уже как бы в плюс.
2: Угу.
1: Вот.
2: Скажи, вот очень интересно, люди сейчас очень многие зависимы от разных вещей, не только это алкоголь, курение, это может быть там интернет-зависимость, еще какая-то созависимость. Как вообще... Вера способствует избавлению, потому что многие люди считают, что избавиться от чего-то можно только благодаря каким-то усилиям воли, благодаря каким-то лечебным центрам, ну, медикаментами какими-то. И для них вообще непонятна связь между верой в Бога и, как бы, жизнью свободен. Для них, наоборот, религия, вера — это какие-то запреты.
1: Ну, с Богом ты на самом деле просто понимаешь истинный смысл жизни и вообще, в принципе, истину. Все, что без него, это ложно, я считаю. Вот в попытках, ну, не то, что в попытках, в этих различных зависимостях. Вот.
2: Ну, вот лично на твоем опыте, как ты считаешь, как тебе помогла вера в Бога вот избавиться? Есть прямая взаимосвязь?
1: Да, конечно. Я понял, что на самом деле, ну, чем должен заниматься человек. И, то есть, ну, я начал явно отличать, что хорошо, а что плохо. Угу. Вот. Таким образом, собственно, и я понял, что...
4: Что это плохо.
1: Что это плохо, да. Понятно. Однозначно, то есть это стало, я понял, что все, что я делал до этого, это был самообман. Угу. Вот, а истина здесь находится, с ним.
0: Угу. А, Дима, а что ты мог бы пожелать тем людям, у которых сейчас есть, допустим, зависимость, вот, находится, может быть, ну, в такой ситуации, или хуже, или, ну, может быть, не так серьезно? Что бы ты мог бы им пожелать, чтобы они, ну, встали на верный путь?
1: Я бы им мог посоветовать, чтобы они... искали его, чтобы они задавали вопросы, искали правду, истину, вот, и перестали себя обманывать, как-то оправдывать, ну, совершая вот эти вот нехорошие действия. В принципе, это самое главное.
0: Дим, спасибо, что ты пришел сегодня, поделился своим опытом, для нас это очень ценно. Друзья, если в вашей жизни есть подобные случаи, привычки или зависимости, с которыми вы не можете справиться, и вы понимаете, что попытки тщетны,

что обращайтесь к Богу, ваши усилия, они будут приумножены, и вы точно не останетесь без ответов на ваши молитвы. Это была программа «Найди свой путь». Мы с вами прощаемся до следующей передачи. До новых встреч!

Современные реалии ставят женщину перед выбором – семья или карьера. Ведь каждая из этих сфер жизни требует много усилий. И есть идея, что если ты выбираешь семью, то нечего и мечтать о профессиональном росте. И наоборот, карьерные амбиции мешают семейному счастью.

0: так ли это, поговорим с нашими прекрасными гостями. Рада вас видеть. Вика, Таня, Оля, Маша. Здравствуйте. Девочки, скажите, пожалуйста, действительно ли есть такая проблема или все-таки это надуманная тема, что нужно выбирать что-то одно, либо карьеру, либо семью?
1: Ну, есть такая проблема, конечно. Но это даже не проблема, это просто раньше было такое представление, что женщина должна быть семья, все, никакой карьеры. Сейчас женщинам открыто все, они могут заниматься и карьерой, и семьей, чем хотят.
0: Угу. Да, кстати, была такая тема. Вика, ты как считаешь, есть ли выбор у женщины или это надумано?
2: Ну, конечно, в данном периоде времени у женщин есть выбор. И возможность совмещать и работу, и семью, и при грамотном подходе можно это делать полноценно и на работе, и ну, быть и на работе, и на в семье.
0: Угу, спасибо. Оля, ты как считаешь?
3: Ну, может быть, есть какие-то ситуации, когда совместить трудно будет, например, если реально многодетная семья, где не трое детишек, а там, не знаю, восемь. Или когда карьера отнимает все время у женщины, то есть это какой-то очень большой бизнес. Но это все-таки, наверное, тоже исключение скорее.
4: Угу. В современных реалиях, как ты правильно сказала, да, такой вопрос встает. И порой такой вопрос встает остро тогда, когда женщина в принципе думает, а надо ли? Ну, к примеру, либо мне карьеру, либо мне семью. Угу. Вот. И если надо, то надо ли сочетать? Мне кажется, что здесь зависит, наверное, от самого человека. Хотя, посмотрим.
0: Ну, я, кстати, обратила внимание, да, что раньше этой дилеммы вообще не было, потому что считалось, что

0: Женщина, она предназначена для семьи. А как вы считаете, правильно ли то, что сейчас женщины выходят на эту позицию, что семья, это, конечно, значимо, но нужно делать карьеру. И есть огромное количество женщин, которые отказываются от семьи именно в силу того, что не могут эти две части своей жизни совместить.
1: Но есть эти мужчины, которые... немало мужчин, кстати говоря, которым очень удобно и комфортно находиться в семье, ухаживать за детьми, то есть фактически исполнять роль женщины и не работать. А женщина при этом работает, но уделяет мало времени. Такой немножечко сдвиг.
0: Немало. Ну, кстати, я не особо часто встречалась с такой темой. У тебя среди знакомых есть такие мужчины?
1: Есть. Один, правда, но есть.
0: И вот он реально ему здорово, да?
1: Ну, его это устраивает, ее это тоже устраивает. Она, ну, неплохо зарабатывает. Почему нет, если она, например, ну, она хорошая мама, но работать у нее получается лучше, чем выполнять родительские обязанности. А у него, ну, как бы и то хорошо, но вот за семьей ему ухаживать нравится больше.
0: Супер, очень интересно. Я с такими семьями, ну, как бы вживую не сталкивалась, только вот на каком-то информационном поле. Таня, а ты как считаешь, вот если бы тебя поставили прям конкретно перед выбором семья или карьера, для тебя это было бы проблемой? Или ты так или иначе спокойно бы выбрала что-то одно?
2: Сейчас, сегодня хочу ответить, что спокойно бы выбрала что-то одно. Но, возможно, может что-то поменяться. Ну, типа, зависит все от ситуации, от обстоятельств. Но надо посидеть дома, пожалуйста, я могу. Надо поработать, пожалуйста, поработаю. Без разницы.
0: Универсальный человек, очень здорово.
3: Ну, подождите, мы же под карьерой все-таки подразумеваем, наверное, не просто работу, а именно карьеру.
2: Да, вот карьера, вот если чисто карьерный рост, там, директором какой-то компании, нет. Я такой, я не хочу быть работником управляющей фирмы, там, еще чего-то. Мне комфортно быть просто простым человеком.
3: Рядовым сотрудником.
2: Да, рядовым сотрудником.
0: А вот мне понравилась вот эта вот мысль, то, что те категории, которые ты представила, Оль, это максимализированные. Либо прям вот вообще многодетная мать, либо там какой-то
3: крупный
0: бизнес. А разве нет вот такой проблемы, как сочетать семью и карьеру для женщин, которые просто там работают, даже пусть тем же самым рядовым сотрудником? Нет ли этой проблемы?
3: Сочетать обычную работу и семью?
0: И обычную семью.
3: Ну, мужчины-то как-то справляются, и женщины могут справиться.
1: Но мужчина не уделяет такого времени воспитанию детей, как женщины, например.
3: Ну, ладно, мужчина чуть больше внимания уделяет работе, а чуть меньше семья женщин, наоборот, будет. Нет проблем.
4: Мне кажется, что в моем окружении есть пример, который приводила Вика, да, про то, что мужчина больше уделяет времени семье, да, каким-то таким. Но, знаете, опять же, с другой стороны, да, уделяет время семье. Мы знаем, что, к примеру, маленьким детям очень важна роль, ну, нужна, в принципе, мама. Да, то есть благодаря маме, ну, как бы, грудью-то кормит его не папа, а мама. Вот, то есть, ну, понятно, что в самом начале, как бы, ребенку очень важна мама, да, мама его родила, у него вот эта вот важная такая роль, процесс именно с мамой. Потом уже, да, там подключается папа, ну, если мы смотрим по развитию какому-то, да, это одно дело.
0: Можно момент уточнить, что значит потом подключается папа? Потому что сейчас, если, например, нашу передачу будет смотреть мужчина, и такие скажут, ну, пока младенец там, ну, пока в школу не пойдет, я где-то сбоку побуду. Что
4: нет,
0: значит потом?
4: Нет, я имела в виду, что подключается папа в каком плане? Если у нас идут уже не физиологические какие-то процессы в том плане, там, не кормление, да, не... когда там мама там кладут ребенку спать, хотя я знаю, что у многих пап получается это намного лучше и намного круче. А вот уже в плане социализации, это в каком плане имеется в виду, да? В плане игры, в плане выводить ребенка в свет, в год, там, гулять, допустим, водить его на какие-то мероприятия, да, принимать участие вот в этом вот плане, то вот в этом я имела в виду, подключается папа. Но я про другое, это один момент. А второй момент – это какие-то домашние дела и обязанности. Я знаю, что в моем примере, в моей семье было так, что папа, например, меня любил готовить. Я знаю, что там у меня, у подруги в семье папа, ну, очень больше готовил, чем мама, потому что он, в принципе, любил это делать, ему было комфортно. Да, то есть есть какие-то домашние обязанности,

0: которые, к примеру, там, кому-то нравится делать больше или кому-то комфортнее это делать. Вот, то есть, пожалуйста, почему без проблем? Ну, то есть, я знаю семьи, где мужчина больше ответственен за быт, а женщина больше реализуется, ну, как бы, потому что для нее это важно. У меня есть пример таких, как бы, семей, и, ну, их устраивает.
1: Ну, кстати, есть такой момент. Ну, я заметила, что он отходит в сторону, но все-таки еще какие-то пережитки есть. О том, что есть профессии, есть дела, которые больше соответствуют мужчинам и которые больше соответствуют женщинам. И вот в этом плане там быт считается, что это вообще чисто такая женская прерогатива, тогда как там социализация, да, какой-то профессиональные амбиции, они больше присущи мужчинам. Вы согласны с этим мнением?
2: С тем, что есть мужская работа, есть женская работа, да. Я понимаю, что вот, ну, не все женщины могут выполнять мужскую работу. Не вся работа мужская подходит женщинам, не вся работа женская подходит мужчинам.
1: Приведи примеры, пожалуйста.
2: Ну, например, в нашем обществе очень осуждается и порицается, когда мужчина хочет работать няней. Он априори становится ненормальным. Это двойные стандарты. То есть... Или, например, очень, ну, сейчас уже более лояльно, но вот раньше, типа, когда я росла, я помню, как визажистов, стилистов, мужчин очень осуждали за то, что они занимаются женской работой. Ну, типа, не лезь туда.
1: Мне кажется, ты сама себе противоречишь. Ты сначала сказала, что да, есть чисто мужское и чисто женское, а теперь говоришь, что это двойные стандарты. Вот не совсем поняла твою позицию.
2: Вот есть мужская работа, тягать, например, что-то тяжелое. Ну вот я как женщина туда не полезу. Это не женское для меня дело. Я туда не полезу. И вот мужская работа. Я не хочу, чтобы моими детьми занимался какой-то левый мужик. Был няней. Окей?
1: Окей, спасибо. А Таня, ты как считаешь, ну, нормально это разделение на мужские и женские дела?
3: Сложный вопрос, но типа какие-то моменты типа там автомеханика, я не знаю. Но сейчас есть и женщины, которые, знаете, ну, типа, сейчас такое время, что любая профессия, любой род деятельности может быть и мужским, и женским, все зависит от человека. Ну, например, мы же говорим про домашние обязанности, мытье посуды, полов и вот это все, да, я так понимаю. Ну, если мужчина будет в этом помогать, я буду только рада. Вот. Если нет, ну, ладно, как-нибудь решим этот вопрос. Это все на берегу обговаривается, наверное.
0: Мне кажется, что мы забываем один такой аспект, да, вот говоря про карьеру, может быть, про семью, забываем о, ну, вот как бы, вот мы говорим, да, про, я говорю про то, что там, к примеру, выбирайте там, что вам больше по душе, но, с другой стороны, нужно учитывать тот момент, в который заложил нас Бог. Да? Изначально, почему женщины как бы, в библейские, да, времена, они больше реализовывались, это была их реализация в доме, да? Там, к примеру, приготовление пищи, дети, да, которых они воспитывали, которых они взращивали. Да, то есть сейчас мы можем же как своего ребенка отдать детский садик, отдать в школу. У нас есть для этого социальные институты. И там работают специально обученные люди. Вот. И, соответственно, женщина, она может, ну, освобождаясь от вот таких моментов, она, ну, моментов в плане того, что когда она отводит ребенка в специализированный институт, она может развиваться. Да, то есть как бы у нее появляется вот это время, вот эта вот как бы способность. Но при этом ее предназначение, оно не уходит в плане того, что она мама. Да, что как бы, значит, у меня есть какая-то определенная там, доля ответственности. И здесь уже важно, на что ты больше сделаешь акцент. Ну вот на семье или на карьере. То есть если раньше, ну вот мы говорим библейская времена, то есть мы там больше физически нужно было как бы вкладываться, то здесь больше нужно... Может быть, сейчас вкладываться больше морально, наверное, как-то, да, во что-то материально нужно вкладываться, потому что если мы хотим, чтобы наш ребенок, да, там, развивался, соответственно, нужно водить его в какие-то секции, да, то есть, ну, как бы где-то сопровождать еще что-то, то есть нам нужно вкладываться также и материально, и поэтому здесь очень важно рассмотреть, на что мы больше хотим сделать акцент, то есть кто какую роль в семье будет выполнять, и уже из этого, исходя, понимать,

мать, можете ли вы договориться, ну, как бы, между собой, да, и, соответственно, понять, что вы именно хотите. Я знаю, к примеру, у меня есть пример женщины, которая не хотела реализовываться, точнее, она хотела реализоваться, но не могла, потому что ее дети росли и развивались. И

0: соответственно, работой. Угу. Вот. Ну, то есть такой момент.
1: Тут вот интересная идея, то, что Таня сказала, договариваться на берегу. Вот можно спросить лично ваше мнение. Вот я знаю, что девочки еще только готовятся, да, к семейной жизни. Вы каким сейчас условиям хотели бы прийти, о чем договориться на берегу относительно вот распределения ролей между семьей и профессией? Что самое оптимальное было бы?
2: Вопрос хороший. Угу. Не могу я сейчас на него ответить, потому что я не знаю, какой у меня будет избранник. Возможно, он будет богатым, и мне не придется работать.
1: И выбирать не придется.
2: Ну да, да. Но я к тому, что... Вообще, мне бы хотелось, конечно, работать, потому что это своего рода... Не то, что развитие, это и социальная сфера деятельности, жизни. Угу. Она тоже развивается.
0: Должна.
2: Ну да, то есть я не только в семье. У меня есть за пределами семьи еще люди, с которыми я общаюсь. Я расширяю свой кругозор, да, там хожу на какие-то мероприятия, и я не поглощена этой семейной бытовухой. Но с другой стороны, мне, наверное, будет сложно совмещать и карьеру, и семью. И я бы, наверное, хотя бы на начальных этапах очень попросила помощи у своего мужа, чтобы он работал, а я больше вот в семью. Но это вот в первые годы, мне кажется.
1: Спасибо. А у тебя как?
3: Тоже сложный вопрос. Тоже все зависит от ситуации. Но как бы... Наверное... И то, и то. Но чисто с семьянинкой сидеть дома всю жизнь я не хочу, простите. Вот. Как бы потом, может, там... Если детей вообще вначале не будет, то почему бы и не работать сразу? Зачем дома сидеть? Типа, муж будет работать, а я буду дома сидеть? Нет. Я хочу тоже.
0: Мне кажется, у нас нет какого-то примера, ну, среди нас нет карьеристов. Угу. То есть я думаю, что если бы среди нас сидела женщина-карьеристка...
1: Как я.
0: Да вот. А среди нас есть женщина-карьеристка. Расскажи, каково тебе?
1: Не, ну слушайте, вот смотрите, у меня трое детей, да? И я помню, что вот этот период, пока дети были маленькие, он был... относительно непростым в том плане, что хотелось вот именно внешней социальной самореализации. И вот сейчас девочки говорят, и я слышу какой-то такой подтекст некоторой жертвы, что ли, да? Что либо семья, либо карьера – это жертва. Что выбирая семью, ты жертвуешь внешним. Что выбирая карьеру, ты жертвуешь какими-то возможностями проявить себя внутри семьи, в том числе и как мама. И на самом деле, мне кажется, этот подтекст у многих есть. И вот ты сказала, когда момент, да, что мы сейчас живем в такой период, когда происходит смена парадигмы. Вот этой вот с женской роли на какую-то такую срединную, да, роль. И пока смена парадигмы происходит, пока не установится та же самая женская идентичность, да, о том, какой я могу быть, до тех пор мы все время будем жить вот под каким-то давлением, что либо, ну, потому что даже если так вот почитать какие-нибудь женские паблики, там же есть вот эта идея, кто-то пишет, вот я самореализовалась как мать, и кто-то тут же, вот Клуша дома сидит, толку от тебя никакого нет. Или другая говорит, типа, вот у меня муж пошел сидеть с детьми, а я иду работать, потому что я больше зарабатываю. Тут уже говорят, вот что за карьеристка, на семью забила. Но так или иначе, вот нету какой-то такой срединной позиции. И ну, для меня лично сейчас очень важно, что я знаю, что то, что я могла дать детям, я дала. И сейчас я развиваюсь в карьере, потому что я понимаю, что на том этапе как бы все уже простроено, вся система. И система быта, и система взаимоотношений с детьми, и система там, каких-то семейных традиций. Она отрегулирована, и поэтому я могу тратить больше сил на то, чтобы развиваться в карьере, и меня это радует. То есть, ну, да, вот, важный момент, да. Мы же понимаем, что если мы говорим вот, о выборе, выбор всегда в моменте. Но почему спросила про то, как вы договариваетесь на берегу? Потому что то, что происходит в моменте, потом с течением времени меняется. Вот я у Оли хотела спросить по этому поводу. Ты на берегу договаривалась с будущим супругом о том, как будут строиться вот эта тема твоей работы или присутствия в семье каждого из вас?
4: Ну, какого-то такого вот большого разговора не было. Угу. Просто я тогда работала. Мы когда поженились, ну, предполагалось как-то, что я просто продолжу работать, пока не уйду в декрет. То есть все казалось естественным, само собой разумеющимся.

0: ему, и мне. Угу. А что дальше будет? Там поживем, увидим, как говорится.
1: И как, ну вот, в момент, когда ты занялась детьми, комфортно тебе было? Тоже так же естественно все прошло, да?
0: Да, совершенно. То есть я 5 лет подряд провела в декрете, потому что у меня у детей 2 года разница. Я не успела выйти. И мне все нравилось. Муж не был против того, что в семье стало чуть меньше денег. Я вообще этого не замечала, честно сказать. Мне всего хватало. Не знаю даже, что сказать. Угу. То есть все.
1: Пример гармоничной личности. Прям очень приятно знать. Ну, может быть, вот судя по тому, что мы сейчас с вами обсудили, может быть, можно сделать, что вообще эта проблема надуманная.
2: Может быть.
1: Да?
2: Я бы так не обобщала.
3: Просто общество очень стереотипно мыслит в этом направлении, что дело женщины – это плита, уборка, стирка, остальное – нет. А добытчик в семье – это мужчина, он работает, там подгузники, пеленки – это не их прерогативы, скажем так. Угу. И как-то этот устой он до сих пор закоренился и никак не может выйти из некоторых умов.
1: Угу. Ты считаешь, что это не совсем верный подход?
3: Ну нет. Мы живем уже в 21 веке, когда женщина уже...
1: Ну, в космос летает.
3: Ну, конечно, она уже не так зависит от мужчины, как в 18 веке, когда там она была полностью зависима от мужчины, mm-hmm. и там уже, ну, она была как вещь просто.
1: То есть отсутствие выбора – это всего лишь вопрос зависимости, да? И чем меньше зависимости, тем больше свободы выбора. Правильно?
2: Ну, вообще, да. Mm-hmm. То есть когда у нас, когда мы не зависимы от кого-то, то, соответственно, мы более свободны. У нас есть, соответственно, выбор, да, мы можем уже принимать какие-то решения. И вообще, хочется сказать, даже если, вот, к примеру, тем женщинам, кто является там домохозяйками, когда у женщины есть свой какой-то доход, это ее делает свободным. И, соответственно, да, когда над нами нет власти, ну, нами невозможно управлять. Да, ну вот, ну, соответственно, в семье это очень здорово, когда женщина может себя реализовывать. Потому что, зная женщин, которые не реализуют себя, ну, как бы, это сказывается на личности. Это сказывается на том, что если мы не будем развиваться, соответственно, мы будем деградировать.
1: Ну вот тут интересный момент ты отметила, вопрос зависимости, который зачастую приводит к злоупотреблению. Я как психолог очень часто сталкиваюсь с такими моментами, что до того, как родился ребенок, отношения между супругами нормальные. А вот как только появляется ребенок, который связывает руки матери, который ограничивает ее возможности заработать, ограничивает ее физически в том, что в сне, там, в возможности о себе позаботиться, у мужчин появляется вот эта вот позиция какая-то авторитарная. И все-таки получается, что проблема не совсем надуманная, и проблема достаточно острая. Хорошо, что сейчас об этом начали говорить, потому что на самом деле женщины во время беременности и после родов попадают в такое положение, как финансовая зависимость от мужа, физическая зависимость, вот банальных сил нету, да, эмоциональная зависимость. И тут, конечно, возникают моменты. Вот ты в таком случае, как психолог, могла бы что-то порекомендовать, как женщине уберечься от этого? Или, может быть, мы могли бы дать рекомендации мужчинам на то, как эту ситуацию не допустить?
2: Ну, деньги и власть всегда помогают проявиться человеку. Угу. И женщине действительно очень важно, ну, если, к примеру, нет дохода, как ты говорила, да, договориться изначально на берегу. Но договориться можно о чем угодно. А потом уже... Посмотрим. Ну, то есть ситуации бывают действительно разные. Если человек склонен к какому-то такому абьюзивному отношению, то ему ты можешь говорить, объяснять и тому подобное. Соответственно, ну, как бы он тебя не услышит и не поймет, если человек добивался вот этой власти. В этом случае был такой пример, да, когда, ну, как бы женщина поняла, что как бы все было прекрасно, отлично, она родила ребенка, да, и дальше... Началась вот эта вот немножко тирания в плане денежном, да, еще тому подобное. В данный момент уйти она не может. Что можно сделать? Находить вот эти вот островки спокойствия, да, когда она находится без мужа, да, отдыхать. И понимать, ну, поставить себе вот эти вот рамки, когда она сможет, ну, так скажем, выйти из этих отношений. Ну, потому что мы знаем, что если отношения достаточно абьюзивные, и ты...

0: объясняешь и говоришь человеку о том, что, ну, как бы, мне плохо, ну, как бы, и так было бы делать нежелательно, да, то, соответственно, как бы, придется проститься.
1: Но вот. Тут я не совсем с тобой согласна. Почему? Опять-таки, на примере своей практики могу рассказать, что вообще в отношения, где один давлеет над другим, зачастую вступают определенные типы личности, то есть с определенным складом мышления. Но если человек готов работать над собой, то зачастую это приводит к тому, что у него формируются достаточно крепкие личные границы. И тут вопрос не в том, чтобы расставаться или не расставаться, да, а о том, чтобы научиться к себе самому относиться так, чтобы другой человек мог принимать во внимание твое мнение, твои желания. И да, иногда это приводит к тому, что партнер не выносит таких здоровых личных границ, и действительно это приводит к разводу. Либо это приводит к тому, что и партнер меняется, потому что супруги — это как сообщающиеся сосуды, где если в одном сосуде происходит изменение давления, изменение там, того, что внутри, да, то это производит изменения и в другом человеке. То есть мне кажется, что вопрос вот, ну, таких вот абьюзивных отношений не только в том, чтобы, если я обнаружил, что абьюз, все, значит, однозначно мы расходимся. При том, что сейчас под словом абьюз уже достаточно
2: ты, кстати,
1: много чего.
2: Вот, да, это если...
1: Да.
2: Замечала часто, что женщины, родив ребенка, не считают это радостью, не считают, что это счастье пришло в семью, а занимают такую позицию: я его для тебя родила. И не то, что они сами становятся рабынями своего мужа, а пытаются мужа сделать своим рабом. Ты теперь должен то, ты теперь должен это. Начинается командный тон, начинаются претензии. Не у мужа к жене, когда он приходит домой, а у жены к мужу. Угу. Утром до работы и вечером после работы. И кто тут абьюзер?
1: Угу. Ну да, то есть это момент, да, двоякий. Но как тогда избежать того, чтобы внутри семейных отношений, когда уже... женщина попала, да, вот в такую ситуацию, когда она зависима от мужа, как сохранить отношения и что сделать, чтобы гармония не потерялась? Есть вообще какое-то решение?
0: Ну,
2: когда... Уважение.
0: Да.
3: Первое, наверное, очередь.
0: Еще такой момент, ну вот, который я приводила в пример, там действительно были такие достаточно абьюзивные. Нарциссы мы не можем изменить. Это человек, это та личность, которая травмирована, и как бы это не в наших силах. И ну вот тот пример, он как раз-таки был про нарциссизм, про то, что здесь как бы человек уходит, он ничего не может с этим сделать. Если вкратце говорить, ну вот про то, что про какие-то такие, где все умеют манипулировать, и женщины, и мужчины. И про такой вот переломный момент, когда рождается ребенок, и у женщины нестабильный эмоциональный фон, у кого-то бывает послеродовая депрессия. Здесь важно проявить, наверное, уважение, терпение и понимание, что это определенный... Вообще это кризис семейный, такой достаточно глобальный. И будет важно, как вы его проживете и переживете вместе. То есть каким вы выйдете из этого кризиса. Да, здесь важно проявить терпение, понимание. Вот здесь как раз-таки, кстати, проявляется любовь. Потому что как раз-таки в кризисном моменте можно понять, а насколько не просто, да, у вас чувства такие, да, а насколько вы готовы проявить ту любовь, которую даровал нам Бог, в принятии, в понимании и, наверное, в том, чтобы отдавать.
1: Да, спасибо большое за вот этот вот комментарий. Мне кажется, очень важно понимать, что люди так или иначе, когда между собой взаимодействуют, а особенно близкие люди, они проявляют такой вот немножко эгоистичный дух, когда каждый начинает тянуть одеяло на себя. И только тогда, когда мы свою семью воспринимаем как место, где мы можем совместно служить Богу, доверять Ему и реализовывать Его план в нашей жизни, тогда и появляется какая-то мягкость, да, и то самое взаимное уважение, та самая взаимная любовь. Дорогие зрители, мы очень благодарны вам за то, что вы были с нами в течение этой передачи. И если у вас есть какие-то ваши мысли о том, как же женщине выбирать между карьерой и семьей, или как соотносить эти две сферы жизни, мы будем очень рады вашим комментариям. Спасибо вам за ваше внимание. Всего доброго.

Друзья дорогие, Луки 15, смотрите, что здесь написано. Луки 15, 4 стих. Иисус говорит эти слова. Иисус говорит, кто из вас, имея 100 овец и потеряв одну из них, не оставит 99? И в пустыне, ну, в пустыне там, на полях, и не пойдет за пропавшей. Кто из вас, вот кто из вас, потеряв животное любимое, кто, потеряв собачку, кошку, лошадь, потеряв овцу, не знаю, потеряв ослика, кто из вас не пойдет искать? Вот такой вызов Господь нам говорит сегодня. Вот кто не пойдет? И он имеет в виду, наверное, каждый пойдет, потому что каждый будет искать любимое животное. Он пойдет искать. Он пойдет искать. Иисус сказал Матфея 7:7, ищите и найдете. Стучите и отворят вам. Вы знаете, когда люди что-то ищут, они находят или почти всегда находят. Ну, если это находится не где-то в глубине под водой, например, или куда-то, не знаю, может быть, в пустыне где-то песок потерялся. Не знаю, неважно. Даже из песка, из пляжа извлекают. Есть люди, которые берут большие магниты, приделывают к какому-то там устройству и начинают идти по пляжу. И вот они находят там, чего-то они только там не находят. И монетки, и драгоценности. Люди некоторые оставляют, чтобы идти плавать. Но я говорю сейчас о том, что кто ищет, он, говорит, находит. И те, кто ищет рабочих для себя, они дают объявление. Они находят себя. Они дают объявление на биржу. Они дают объявление в газетах. Они находят, потому что они ищут для них важного работника. Те, кто ищет учеников для эстонских курсов, они тоже себе находят. К нам сюда пришли на работу и сказали, давайте мы вас приглашаем на курсы эстонского языка. Пришла женщина, которая была в училище директором училища, и она была та, кто организовала то самое знаменитое собрание, помните, встречу с одноклассниками. Помните, рассказывал, когда весь зал встал, хотели, чтобы Бог простил их грехи. Все ученики, все учителя. Это было потрясающее движение Святого Духа. В конце вот эта женщина, Инна ее зовут, вот, она организовала тогда эту встречу. И вот она нас нашла и говорит, мы предлагаем курсы эстонского языка. Государство вам оплатит. Ну, вот это. Вы знаете, когда кто-то ищет, он находит. И я посмотрел последний раз, полный класс. 9 парт, все заняты по 2. Это 18 человек, и еще кого-то, человек 20. Потому что кто ищет, тот найдет. Люди ищут потерянные финансы, ищут потерянную какую-то вещь. Помните, женщина искала монетку, которая для нее была важна. Драхма, всего лишь маленькая драхма. Но, как я уже много раз говорил, это было 10 драхм, здесь вот они, украшения, и ее не хватало. И она начала искать. Как она? Она стала мести, тщательно смотреть. Она зажгла светильник. То есть человек ищет. О чем мы сегодня хотим говорить? Мы сегодня говорим о том, что Бог вот так ищет человека, и Он хочет, чтобы мы именно так искали людей, чтобы их спасти. Луки 18:19-10. «И Сын Человеческий пришел, чтобы взыскать». Итак, мы имеем такого Бога, мы имеем такого Иисуса, который ищет, Он ищущий. Вот есть такое выражение на земле, ищущая натура, вот у человека характер. Он что-то ищет, человек что-то стремится к чему-то. Так вот, Господь, Он ищет. И Он не ищет золото, Он не ищет серебро. Все богатства земли и вселенной, все в Его руке. Он ищет самое дорогое для Него. Это Его творение, сына, дочь, чтобы спасти, найти их и спасти. И Господь говорит, кто из вас, имея 100, не оставит 99? Вот кто из вас? Бог хочет, чтобы сделать нас такими христианами, цель этой проповеди, чтобы мы с большей жаждой начали искать людей. Павел говорит в одном послании, он искал меня в Риме с тщанием тщательно и нашел. Ну, там написано, он говорит, он искал меня. Ведь раньше не было телефона, телеграфа, ничего такого не было. Нужно было лично искать через людей. Он искал меня и нашел. Вот Господь, Он, Иисус, Он показал нам пример. Его, это был это ищущий. Он всегда ищет. Кто помнит Исаия 6 главу? Господь говорит, кто пойдет за нас? Он искал, кто

пойдет. Кто помнит еще другое место Писания? Искал я у них человека. Видите, Тимофею, спасибо за это место Писания, 2 Тимофею 1:17. Быв в Риме с великим тщанием, в этом огромной столице, с великим тщанием, то есть с большим старанием искал меня и нашел. Сегодня люди друг друга ищут через социальные сети и ищут очень сильно. Некоторые очень хорошо ищут. Многие одинокие люди ищут себе спутника или спутницу жизни. Они стараются найти себе через сети. То есть их можно понять. То есть кто-то считает, что Господь приведет этому человеку. Кто-то ищет вот сам. Но люди ищут, потому что они хотят, не хотят быть один. Я приехал в одну деревню в Вивеконде. Тут мы привезли туда кое-что, ну, как благословение там от норвежских друзей. И одна пожилая женщина, она говорит, она у них такая хорошая, как председатель, может, как я ее называю, председатель колхоза, я назвал, потому что она такая среди всех. Ей под 70, она говорит, вот знаете, есть ли у вас там мужчины, нам вот уже одиноко, как бы сказать, под старость нужна помощь. Я сначала не понял, к чему она говорит, что у вас там как, хватает там мужчин? Я говорю, ну, есть у нас мужчины, вот я назвал примерное количество. Она говорит, ну, нам нужно в районе 70 лет. Ну, такая, я подумал, надо же, они, оказывается, хотят устроить свою личную жизнь. Так что вот поступил заказ из деревни Вивеконд. Но я говорю к тому, что люди ищут, и не поймешь, шутку или всерьез. Они говорят, ну, мы тут с женщинами переглянулись. Это житейские такие вопросы. Но смотрите, люди ищут что-то. Они ищут. И я говорю о том, как важно искать волю Божию. Как искать то, что хочет Господь. Самое важное на земле – это найти человека и спасти его. И это очень серьезно. Почему? Потому что если мы не найдем, и если он не будет спасен, то кто не будет веровать, он будет осужден, он погибнет. Я вчера опять слушал Евангелие, и 13 глава Луки говорила так, если не покаетесь, все погибнете, вот погибнете. Иисус говорит, вы не думайте, что вот те, которые там, на них башня упала, они попали в беду, небоскреб там рухнул вот в Таиланде. Не думайте, что они грешнее. Но если вы не покаетесь, вы тоже погибнете. И это настолько серьезно. И вот Господь говорит, если, имея кто овец, 100 овец. Он не скажет, да ладно, у меня еще есть 99. Он пойдет искать ее. В 14 главе Луки Господь говорит еще одно место Писания. Луки 14, 5 стих. Иисус говорит, если у вас осел или вол упадет в колодец, разве вы не тотчас его вытащите? Я недавно смотрел видео, когда волы, упали волы, не один вол, упали в колодец, в огромный колодец, и как их доставали сельчане там, ну, где-то в Азии. Если вол упадет в колодец, и если осел упадет, разве вы не вытащите его? Человек шел из Иерусалима в Иерихон. Иерихон – это самая окраина, скажем, Израиля, то есть рядом с Иорданом. Но по дороге напали разбойники. Они его искали с плохими целями. Они искали, кого ограбить. Знаете, мне нравилось в американских фильмах о ковбоях, вот что-то нравилось. Это лошади, это шляпы. Но мне не нравилось, когда они стреляли, и не нравились все эти разбои. И вот эти бары постоянно. Нет, чтобы показать там, как они кушают хорошо в ресторане, еду. Нет, вот обязательно им нужно выпить, и обязательно подраться и пострелять. Вот это отвратительно, правда же? Вот это все вот такое вот примитивщина такая, плотская. Так вот, Господь, Он хочет нас найти и спасти. Он не пришел, чтобы губить, Он пришел, чтобы спасать. И поэтому Иисус Христос, Он другой. Он другой, чем этот мир. И поэтому я написал своей сестре несколько лет назад, но говорю, какие у вас есть добрые фильмы такие, вот где не стреляют, где вот христианские есть. Но она мне посоветовала что-то посмотреть такое вот, там христианская какая-то тематика, где молятся. Слава Богу, к сожалению, этого немного. Вот. Но мир ищет как бы неправильные вещи. И вот Господь говорит о поиске, Он говорит так, что кто, когда осел или вол упадет, разве вы не достанете его? Разве вы не спасете? Мы видим, когда люди

есть поисковые группы в Нарве, в Эстонии, по всему миру. Ищут людей, пропавших в лесу людей. Они хотят найти тех, кто за грибами пошли, найти рыбаков, которые были на льдине, и так далее, потерявшихся. Это серьезно. И они очень ищут внимательно, используют лошадей даже. Кажется, у лошадей, недавно узнал, такое же чутье, как у собак. Используют коней, используют лошадей. Они ищут. Люди ищут многое в этой жизни. Люди ищут правильное, люди ищут неправильное. Господь сказал, мир ищет. Не ищите, что есть, пейте, во что одеться. Всего это ищут язычники. То есть это, ну, Отец заботится, Он даст вам это. Но не ищите вот это. Поэтому это свойственно вот детям, молодежи, допустим, или просто не знающим Бога. Это свойственно. Ну, о вещах, ну, многие хотели бы проводить даже многие часы в магазинах, то есть покупки. То есть это нужно все в меру, то есть спокойно относиться. Но когда Бог дает такое, слава Богу, и когда я был в гостях у моих родных, они всегда меня брали в магазин, и что тебе купить, и предлагали, и сами покупали, и в магазин звали. Это все как благословение. Но мир занят именно поиском. У них вот эти цели, что есть, что попить и во что одеться. Но Иисус говорит, Отец знает, что вы имеете в этом нужду. Он даст вам все. Вы ищите Царство Божие. Что мы должны искать? Искать Господа. И искать, как спасти людей. Библия говорит, 104 Псалом, 4 стих. Ищите Господа и силы Его. Ищите лица Его всегда. Ищите Господа, когда можно найти Его, написано в Исаии. Призывайте Его, когда Он близко. Ищите Господа. И поэтому Господь, Он учит нас быть людьми поиска, сердечного внутреннего поиска. Мы ищем, конечно, общение друзей, написано к святым, к дивным, к ним все желание Твое. Мы ищем общение, мы ищем быть в церкви, мы ищем наших близких, родных, мы хотим пообщаться, поговорить по телефону, переписываться и лично встретиться. Мы, на самом деле, нам это нравится. Когда-то Абдулов пел с 1 по 13 «Старых ищу друзей». Как эта песня была новогодняя. Жаль, к сожалению, его не стало. Вот, но вот эта песня осталась. «Старых ищу друзей». То есть люди, которые ищут. Однажды я ехал с Селомяя из училища, и меня подвозил один ветеран. Он вез меня, подростка, в Нарву. Но он сказал, я поеду через Нарву-Ису, через Мерикюла, через там, где десант. И он говорит, я воевал, там мои товарищи. Нас немного осталось. И вот он... И он меня привез туда, и он вот эти места объезжал. И я с ним ехал в машине. Он искал места захоронения. Есть очень много, что люди ищут, и благородные цели. А меня нашел 4 года назад мой армейский товарищ. Скажем, прошло 35 лет, и он меня нашел, верующий. И он сказал, что они держат связь, 4 христианина. Когда я 1,5 года прослужил, осталась половина. Пришли 4 христианина. Павел Геллерт из Германии. Он теперь в Германии живет. Он немецкая семья. Вот. Из пятидесятников. И 3 брата-баптиста. Свистунов был брат, Вичтомов и Величко. И вот они нашли меня. И у нас свой чат есть. Мы рады. Мы переписываемся, перезваниваемся. 35 лет спустя найти друг друга. Слава Господу. Но... Что Господь хочет, чтобы мы искали? Я хочу повторить, Его искали, то есть искали силу Божию. Когда мы начинали проповедовать, мы хотели быть на всех собраниях, где есть приезжают сильные в Боге люди. Мы хотели быть там, подойти поближе, чтобы они возложили руки. И если невозможно дотянуться, хотя бы где-то быть поближе, просто принять силу от этих людей, принять силу Божию. Ищите Бога и силы Его. Искание Господа – это одно из самых важных. Это искать связь, искать близость с Ним, искать Его голос, Его присутствие, Его волю. Иисус сказал, я не ищу воли моей, я ищу воли, пославшего меня Отца. Но также очень важно найти других людей для Бога. И поэтому сейчас я хочу об этом говорить еще немножко, чтобы мы могли быть готовы к большему евангелизации, к большей работе. Петр говорит, 1 Петра 2:25, «Мы были все, как овцы, мы все были овцы блуждающие».

То есть Бог говорит, что люди все потеряны, вообще без Бога все потеряны. Неважно, если он профессор, или он известный музыкант, или певец, или там, ученый какой-то другой. Да? И кто бы он ни был, вот без Бога, пока человек не найдет Бога, он потерян. Он только найдя Бога, он находит себя фактически. И есть такое выражение, найдя Господа, мы находим себя. Павел говорит, найтись в нем. Поэтому Исаия об этом прямо говорит. Он говорит, что все мы были, не просто, Петр говорит, мы были как овцы, но теперь мы вернулись к блюстителю душ наших, то есть к хранителю наших душ, к пастырю, к Иисусу Христу. А Исаия написано так в 53 главе, 10 стихом, что, нет, 53:6, ибо все мы блуждали. Просто поверьте в Библию, каждый человек без Господа, он потерян. Он может быть, повторяю, образован, он может быть даже где-то культурным, где-то воспитанным, но его душа потеряна. Без Бога он потерян. И как хорошо, когда эти люди находят Господа. В Силамяе, в этом городе, который я очень люблю, где я принял Иисуса перед тем, как учиться в городе Силамяе, это в Эстонии город, кто не знает, в камере, то есть бывший военный город, это город, там, не знаю, 17-18 тысяч было, не помню, население, ну, так. Этот город был закрытый, там не было ни одной церкви, и там нельзя было приезжать даже эстонцам, то есть это был военный город, военного назначения, нас всех проверяли, меня тоже очень долго проверяли, прежде чем разрешили проходить практику на заводе, дольше всех проверяли, наверное, потому что я был из верующей семьи, и мне сказал мастер, что вот о тебе данные задерживаются. И другие ребята были на практике, а меня не пускали, то есть долго проверяли, потому что был христианином. И вот этот город, и я когда попал туда, я принял Иисуса, и я подумал, вот бы здесь появилась церковь, вот бы здесь стать миссионером. Это было что-то такое, вот что мелькнуло в сердце. Вот. И потом, когда пришла вскоре свобода, да, то Господь направил туда, кстати, один из нарских служителей, вот, пожилых, это Анатолий Никифорович Плюшко, вот папа старший его семейства, он стал там служителем, открыл церковь, с ним хорошо знакомы вот семья, вот Кабаева здесь и Силамяя. То есть он молодец. И там регент хора нарский бывший, он тоже туда ездил. Молодцы, они основали там общин. И Бог также нас призвал туда. И когда он нас туда призвал, то пришли мои педагоги. Я говорю, люди образованные, люди очень эрудированные. Пришли семья Борсук, это Евгения Александровна, а муж ее подвозил. Он замечательный человек был, высокий, такой, с юмором. Он был очень-очень высокообразован. Он преподавал физику, там, что угодно, там, астрономию. К нему приходили студенты. И когда я приезжал к ним домой, к его супруге, ну, поговорить, то у него были студенты. То есть у него он занимался как, репетиторством или как? То есть он помогал. И так вот, смотрите, в их доме была молитва, домашняя группа. Он всегда был за, чтобы в их доме собирались верующие. Вот. И эта замечательная женщина, которая любила меня как сына, это была замечательная, добрейшая женщина, любящая Господа. До конца она ходила в церковь. Знаете, она образованная, но она приняла Иисуса. И директор там была, Примакова, если я не ошибаюсь, фамилия, она тоже приняла Иисуса перед смертью. И теперь вот Инна, вот эта женщина, она сказала тоже, что верит Господу. И вот когда вот Евгения Александровна уходила в вечность, тогда ее муж, Виктор Игнатьевич, он пришел в церковь. И он сказал, я хочу быть там, где была моя жена. И он принял Иисуса в свое сердце. Казалось бы, он все знает, многое умеет. То есть он такой образованный, подчеркиваю, очень известный человек там. Но он нуждался в Боге. Но я хочу быть. Он принял Иисуса, он принял водное крещение. И он до конца, пока он ходил в церковь, вот, он очень ждал меня на похороны своей жены, да, и потом вот на его похоронах. Это, с одной стороны, печально, а с другой стороны, представьте, он принял Иисуса, он ушел уже в вечность христианином. Поэтому люди все без Бога потеряны. Он был как потерян, он пришел туда, где была его жена, он принял Иисуса, принял крещение. И поэтому мы все были как овцы. Вот представьте, весь город он наш без Иисуса. Все, кто не ходит в какую-то церковь, группу, они, к сожалению, потеряны. Когда я был молодой человек, я тоже был потерян. Я не знал Иисуса, я ходил в каком-то тумане.
Вроде бы книги любил читать, вроде бы спортом любил заниматься и в секции ходил. Но внутри, я помню, какой-то вот мрак какой-то был. Вот идешь, и как в тумане. Нет вот этой радости, нету ясности ума, какое-то вот обременение, какое-то тяжесть. И это все ушло, когда я принял Иисуса. Это все ушло, стало так четко, ясно. Мы хотим вот, ну, я оставил то, что мне нравилось, но это музыка там мирская, там всякое такое. И я увидел другую цель. И мне стало так хорошо. Мы стали учить песни, собираться, молиться, там, ходить к бабушкам. Я не хочу хвалиться, там, что мы там делали, какие-то добрые дела. Нет. Но это так хотелось все делать. Хотелось очень креститься. Хотелось быть вот всюду только с верующими. Это новое рождение наступило. Я об этом говорил. И я был найден. Я как бы нашел себя. И вот когда Бог нам открыл Святого Духа и открыл нам служение, я нашел себя. Я верю, что Бог нашел меня, и я нашелся в нем. И вот Господь хочет каждого человека найти. Он пришел взыскать и спасти погибшее. Матфея 18, 11. Луки 19, 10. Одно и то же. Сын человеческий пришел взыскать и спасти. Смотрите, как искать людей? У Бога существуют разные методы, разные способы. Как Господь нашел вот этого человека, Закхея? Именно там написано «взыскать, спасти погибшего». Он обратил на него внимание. Он знал его сердце, что Закхей интересуется. Он обратился к нему лично. Он завел с ним разговор. Он говорит: «Закхей, сойди скорее с дерева. Мне нужно сегодня быть у тебя в доме». Смотрите, от Иисуса поступает предложение. Вы можете сказать как угодно. Можете сказать: «Я хочу пригласить тебя на мой день рождения. Я хочу или позвать тебя домой, ну, пообщаться. Или пойдем вместе в кафе сходим». Некоторые кафе используют, ресторан используют, ну, где-то попить кофе, чтобы на нейтральной территории, если человек стесняется, где-то пойдем посидим, пойдем поговорим. Но Иисус вот попросился прийти в дом Закхея, и Он сделал для него большое угощение. Мы видим, как Иисус находил людей самыми разными способами. Он пошел к колодцу. Он пошел к колодцу. И это не было случайно. Он уже мог с учениками пойти в город. Но Иисус остался один там. Они пошли в город купить пищу. Дух Святой так его вел. Представляете, он остался один. И вот здесь одна женщина. И это был такой откровенный диалог такой. Господь сказал ей слово знание, он сказал про нее. Он все знает. В Санкт-Петербурге как-то мы с... подошел один пастырь, один из пастырей там, хороший очень человек. И он говорит: «Владимир, помолитесь за моего сына. Я так хочу, чтобы он женился». И он говорит: «Помолитесь». И в таком смирении. И мы стали молиться, и Бог показал мне видение. Эту девушку, я описал ее внешность, рассказал, как она выглядит, какой цвет волос. Он говорит: «Да, именно такая и есть девушка. Вот надо как-то, чтобы все вот это получилось». Но это не был я, это был Господь. Он знает все, он знает, какая девушка у этого парня, он знает его судьбу, он все знает. Ну, не подумайте там о мне особенно, это просто вот Господь так. Но удивительно. И мы, пример, он знает тебя, он знает твою судьбу, он знает, кем ты будешь, он знает, какой у тебя будет потом жених или парень, он все знает. Он любит тебя. И Он знает каждого человека. И Он хочет, чтобы ты нашел его и чтобы ты помог кому-то найти Господа. Притча о блудном сыне. Все ее знают. Было два сына. Один остался с отцом. Другой, он захотел жить по-другому. Он хотел жить разгульной жизнью, то есть грешить. И он сказал: «Отец, дай мне то, что мне положено, я пойду, я сам буду жить, как я хочу». Ну, примерно так он говорил. И отец сделал. Возможно, были беседы, возможно, были попытки. Но результат был один, что сын захотел уйти, и отец не воспрепятствовал ему, не мог. Так вот, когда он жил вот такой греховной жизнью, и об этом написано, что он расточил свое имение в этих грязных местах, возможно, в публичных домах, или как это все называется. То есть он расточил имение в грязной такой порочной жизни. Он стал нуждаться. У него ничего не осталось.

Он был морально разбит, физически опустошен, голодный. И он пристал к человеку, который пас свиней. То есть он нашел такую работу, которая никогда бы, еврейский юноша, никогда бы ни за что не пошел бы работать. И я помню какой-то семейный фильм американский, там про большую, огромную семью. И там был для юмора, у них в доме жил поросенок, скажем, ну так, маленькая свинья. И я, конечно, удивился, я думаю, как вообще они с ним тут... Ну, это, наверное, для картины все было сделано, что у них такой был хаос, и у них такая свинья жила в доме и с ними кушала. Я думаю, наверное, на самом деле так не было. Ну, наверное, в фильме так придумали. Я подумал, интересно, что думал сценарист этого сюжета? А он подумал, он об евреях, которые будут смотреть этот фильм. Евреи посмотрят, там свинья. И я действительно так думал. Я подумал, скажут, фу, неинтересный фильм. Ну, я так подумал. Но, тем не менее, у них такая была задумка. Они хотели, ну, потрясти зрителей, скажем так, и поэтому придумывают разные вещи. Так вот, там было все на самом деле так. Этот юноша, он жил среди свиней, он питался тем, что ели свиньи. Он настолько низко опустился. Один из самых замечательных певцов, одного из самых замечательных хоров Америки, Бруклинский Табинакл, Бруклинская скиния, Бруклин Табинакл Квайр. Вот один из самых знаменитых солистов, певцов, мужчина, который поет в этом хоре. Благословенный, талантливый голос. Он раньше был потерянный. Он был наркозависим, и он жил в собачьей будке. И вот Господь спас его чудным образом и сделал его благословеннейшим голосом для всего мира. Дадим хвалу Богу. Аллилуйя. Он был найден. У него была замечательная жена. Она говорила, я не мог... Он говорит, что я мог делать в этой будке? Вот почему я был абсолютно слеп, оставлял ее, оставлял семью и принимал наркотики и закрывался в собачьей будке? Это была потерянная жизнь. Но хвала Богу, Бог нашел ее. Так вот, когда блудный сын, он вернулся, и отец сделал пир, вы знаете, он одел ему перстень, он сказал, оденьте перстень, обуйте ноги. И оденьте его в лучшую там, одежду, и закалите там, теленка, то есть говядина, это мясо, шашлык. То пришел его брат, и не понял этого, потому что брат рассуждал по-человечески, справедливо. Вернулся вот этот вот развратник, вернулся этот грязный брат, оставил всю работу на меня, я один тут работал за двоих. Мне было тяжело вообще и нормально, отец устроил пир, что это такое, ну и так далее. Вот здесь человеческая обида, о чем мы говорили. Но отец ему говорит ключевые слова. «Мой сын был мертв». Твой брат был мертв, и он ожил. Он пропадал и нашелся. Вот это слово ключевое «нашелся», «нашелся», «найден», «найден». И вот Иисус, Он пришел, чтобы искать и спасти погибших. Он, Его миссия, чтобы найти людей. Я уж сегодня вспомнил одну песню мирскую, да. Но когда-то вот 80-е Пугачева пела «Я ищу голоса». Я ищу голоса там. Вот она искала голоса. И некоторые певцы ищут голоса. Извините. Ну просто, это была песня такая. Я был тогда юным, еще не спасенным. Так вот, и одна певица, ну, там музыканты, они пришли к нам в школу, и они искали голоса. И каким-то образом они вышли на меня тоже. Им показался мой голос очень хорошим. Им показалось так. Они искали голоса мальчиков, девочек, которые будут петь в веселых нотках, такой оркестр. И я пришел к ним. Я был потрясен этой музыкой, музыкантами, которые там играли. Там была взрослая команда, там была вся аппаратура, все. И они говорят, ну, они сказали, что им понравилось. Ну, как бы, все слава Богу. И я посмотрел, была репетиция, повторяю, репетиция большой музыкальной ансамбля. Там все звучало, это было потрясающе. И тогда они сказали, ну, мы ждем тебя, приходи на репетицию. Во сколько, я спросил. Они сказали, в воскресенье в 11 часов.
Мне было 12 лет. И я понял, я здесь последний раз. И я стоял на остановке у этого знаменитого ДК «Энергетик», который потом стал нашей церковью на 6 лет. Я стоял мальчиком. И я... Звучала музыка, гремели замечательные инструменты. Там можно сколько угодно играть на ударниках, любую аппаратуру включить. И я знал, что я не могу так. Это будет грех перед Богом. Хотя я еще не был рожден свыше, но я понимал. Не оставляйте собраний ваших. Так нас учили. Не оставляйте собраний. Я больше никогда туда не вернулся. И мальчик один, который там испортил аппаратуру, он решил, видя, что меня нет, он все на меня перевалил, сказал, этот мальчик, который приходил, Володя, он все тут сломал. Ну, как-то он так. И я даже не пошел оправдываться. Я ничего не трогал, никакой аппаратуры, ничего вообще. Ну, просто вот, слава Богу, что я ушел. Но речь не обо мне. Я нашел себя в Боге. Потом это здание, все это здание было для нас. И этот зал, где вот репетиции были, там мы проводили некоторые собрания. Это на втором этаже. И это было что-то. У Бога был лучший план. Если мы пойдем за Ним, Он даст нам все. Он даст нам гораздо больше. У нас будет благословение, своя аппаратура, правда же? Чем мы будем мирские песни петь и прославлять мирское. Так вот, как важно найти себя в Боге. Если вы в церкви, и вы не нашли еще себя, не знаете, что вам делать, Бог, мы хотим помочь вам. Бог хочет помочь вам. Найти себя во Христе. Кто вы во Христе? Что Он хочет от вас? Что Он может через вас сделать? Найти какое-то место для себя, для своего труда, служения в церкви, в домашней группе, в этом городе. Но одно, что можно делать наверняка, это искать людей для Господа. Искать людей для Иисуса. И поэтому сын был мертв и ожил, пропадал и нашелся. Нашелся. Я хочу повторить Матфея 7:7. Просите, и дано будет вам. Ищите, и найдете. Стучите, и вам отворят. Как счастливы многие из нас. Как многие из нас счастливы, что Бог нашел нас. Аминь. Что мы найдены во Христе. Аллилуйя. Мы нашли смысл жизни. Кто нашел смысл жизни? Правда же? Поднимите руки, пожалуйста. Спасибо. Аллилуйя. Кто нашел истину? Да? Давайте поднимем руки. Слава Господу.

0: Иисус Христос пришел на землю, и Он был рассеян. Его хлестали, Его бичевали, Его пригвоздили, Его пронзили, Его распяли. И Он был рассеян. Он был буквально растерзан. Он был рассеян. Зачем? Чтобы собрать нас. Это идеальный пример распределения богатства. Ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради вас, дабы вы обогатились Его нищетою. Вы должны это признать, и вот почему. Любое другое сокровище, которое вы возжелаете, загонит и убьет вас, и в конечном итоге вы умрете за него. Но Иисус Христос – это сокровище, которое умерло за вас. Иисус – единственное сокровище, которое умерло за вас.
1: Приветствуем вас на пятой серии наших бесед о Великом Поручении. Не как о сухом богословском понятии, но как о практическом и личном занятии, которое позволяет нам участвовать в самой великолепной работе, которая только может быть в нашей жизни. Меня зовут Боб Шенк, и в этой части мы поговорим о целенаправленной жертвенности. Есть один отрывок, написанный специально для американских христиан 21 века, для самых привилегированных верующих.